0: потусторонное творчество связывало то и другое. Потустороннее небо для них окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних здешних тонов, и в этом окрашивании не было ничего случайного, произвольного. Каждый цветовой оттенок имеет в своем месте особое смысловое оправдание и значение. Если этот смысл нам не всегда виден и ясен, это обусловливается единственно тем, что мы его утратили. Мы потеряли ключ к пониманию этого единственного в мире искусства. Смысловая гамма иконописных красок необозрима, как и передаваемая ею природная гамма небесных цветов. Прежде всего, иконописец знает великое многообразие оттенков голубого. И темно-синий цвет звездной ночи, и ярко-дневное сияние голубой тверди, и множество бледнеющих к закату тонов светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых. Нам, жителям Севера, очень часто приходится наблюдать эти зеленоватые тона после захода солнца. Но голубым представляется лишь тот общий фон неба, на котором развертывается бесконечное разнообразие небесных красок, и ночное звездное блистание, и пурпур зари, и пурпур ночной грозы, и пурпуровое зарево пожара, и многоцветная радуга, и, наконец, яркое золото полуденного, достигшего зенита солнца. В древнерусской живописи мы находим все эти цвета в их символическом, потустороннем применении. Ими всеми иконописец пользуется для отделения неба запредельного от нашего посюстороннего, здешнего плана существования. В этом ключ к пониманию неизреченной красоты иконописной символики красок. Ее руководящая нить заключается, по-видимому, в следующем. Иконописная мистика, прежде всего, солнечная мистика в высшем духовном значении этого слова. Как бы ни были прекрасны другие небесные цвета, все-таки золото полуденного солнца из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении, как бы образуют вокруг него чин. Перед ним исчезает синева ночная, блекнет мерцание звезд и зарево ночного пожара. Самый пурпур зари — только предвестник солнечного восхода. И, наконец, цвета радуги, ибо всякому цвету и свету на небе и в поднебесье источник солнца. Такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг солнца незаходимого. Нет того цвета радуги, который не находил бы себе места в изображении потусторонней божественной славы. Но изо всех цветов один только золотой, солнечный, обозначает центр божественной жизни, а все прочие — ее окружение. Один Бог, сияющий паче солнца, есть источник царственного света. Прочие цвета, его окружающие, выражают собою природу той прославленной твари небесной и земной, которая образует собою его живой, нерукотворенный храм. Словно иконописец каким-то мистическим чутьем предугадывает открытую веками позже тайну солнечного спектра, будто все цвета радуги ощущаются им как многоцветные преломления единого солнечного луча божественной жизни. Этот божественный цвет в нашей иконописи носит специфическое название «ассиста». Весьма замечательный способ его изображения. Ассист никогда не имеет вида сплошного массивного золота. Это как бы эфирная воздушная паутинка тонких золотых лучей, исходящих от божества и блистанием своим озаряющих все окружающее. Когда мы видим в иконе ассист, им всегда предполагается и как бы указывается божество, как его источник. Но в озарении Божьего света нередко прославляется ассистом и его окружение, то из окружающего, что уже вошло в божественную жизнь и представляется ей непосредственно близким. Так ассистом покрываются сверкающие ризы Софии, премудрости Божией, и ризы, возносящиеся к небу Богоматери после Успения. Ассистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах золотит верхушки райских деревьев. Иногда ассистом покрываются в иконах и луковичные главы церквей. Замечательно, что эти главы в иконописных изображениях покрыты не сплошным золотом, а золотыми блестками и лучами. Благодаря эфирной легкости этих лучей они имеют вид живого, горящего, как будто движущего света. Искрятся ризы прославленного Христа, сверкают огнем облачения и престол Софии премудрости, горят к небесам церковные главы. И именно этим сверканием и горением потусторонняя слава отделяется от всего непрославленного, здешнего. Наш здешний мир только взыскует горнего, подражает пламени, но действительно озаряется им лишь на той предельной высоте, которые достигают вершины церковной жизни. Дрожание эфирного золота сообщает и этим вершинам вид потустороннего блистания. Вообще потусторонние краски употребляются нашей древней иконописью, особенно новгородской, с удивительным художественным тактом. Мы не видим Осиста во всех тех изображениях земной жизни Спасителя, где подчеркивается его человеческое естество, где божество в нем сокрыто под зраком раба. Но Осист тотчас же выступает в его облике, как только иконописец видит его прославленным. Или когда хочет дать почувствовать его грядущее прославление. Осистом нередко горит Христос-младенец, когда иконописцу нужно подчеркнуть в изображении мысль о предвечном младенце. Осистом окрашиваются ризы Христа в преображении, воскресении, вознесении. Тем же специфическим блистанием божества горит Христос, выводящий души из ада, и Христос в раю с разбойником. Особенно сильное художественное впечатление достигается употреблением осиста именно там, где иконописцу нужно противопоставить друг другу два мира, оттолкнуть запредельное от здешнего. Это мы видим, например, в древних иконах Успения Богоматери. При первом взгляде на лучшие из этих икон становится очевидным, что лежащая на одре Богоматерь в темной ризе со всеми близкими ее окружающими телесно пребывает в здешнем плане бытия, который можно осязать и видеть нашими здешними очами. Напротив, Христос, стоящий за одром в светлом одеянии, с душою Богоматери в виде младенца на руках, производит столь же ясное впечатление потустороннего видения. Он весь горит, искрится и отделяется от умышленно тяжелых здешних красок земного плана, эфирной легкостью покрытых осистом воздушных линий. Прибавим к этому, что на некоторых изображениях видна высоко в небесах Богоматерь, уже прославленная, в том же золотом блистании среди сверкающих осистом ангелов. В других иконах Успения тот же художественный эффект отделения двух планов бытия иногда достигается другими цветами из той же гаммы небесных красок. Христос, стоящий позади одра Богоматери, отделяется от нее не только осистом, но и особую окраской небесных сфер его окружающих. Иногда это всего одна сфера, образующая вокруг Христа темно-синий овал, в котором видны херувимы. Все они кажутся нам как бы потонувшими в синеве, за исключением одного пурпурового пламенного херувима на самой вершине овала, над головой Спасителя. Но иногда мы видим в том же овале множество небесных сфер, расположенных друг над другом. Сферы эти отделяются одна от другой множеством оттенков и отливов голубого. Причем некоторые из этих сфер окрашиваются невероятными, светлыми, зеленовато-бирюзовыми тонами. Зритель получает от этих тонов прямо ошеломляющее впечатление нездешнего. Я долго мучился над загадкой, где мог художник наблюдать в природе эти краски, пока не увидал их сам, после заката солнца, на фоне северного петроградского неба. Впрочем, все это многообразие голубых, голубоватых и даже зеленоватых тонов, одухотворенных бесплотным естеством ангельских головок с крыльями, представляет собой загадку сравнительно простую и легкую. Гораздо сложнее и, пожалуй, глубже тайна того яркого небесного пурпура, которая составляет одну из величайших красот новгородского иконописного стиля. Задача здесь усложняется в особенности чрезвычайным разнообразием видов небесного пурпура, доступного наблюдению. Иконописец, как мы уже видели, знает пурпур небесной грозы, одухотворенный образом мечущего громы пророка. Он наблюдает ночное пурпуровое зарево пожара и освещает им бездонную глубину вечной ночи в Уаде. Он помещает у дверей рая пурпуровое пламя огненного херувима. Наконец, в древних новгородских иконах Страшного Суда мы видим целую огненную преграду пурпуровых херувимов непосредственно под изображением будущего века, над головами сидящих на престолах апостолов. Все эти иконописные изображения небесного огня сравнительно ясны и прозрачны. Вопрос становится неизмеримо труднее и сложнее, когда мы подходим к мистической тайне пурпура Святой Софии, премудрости Божией. Почему наш иконописец окрашивает ярким пурпуром лик, руки, крылья, а иногда и одеяние предвечной премудрости, сотворившей мир? До сих пор никто не дал на этот вопрос удовлетворительного ответа. Приходится часто слышать, что пурпур Святой Софии есть пламень. Но это объяснение на самом деле ничего не объясняет. Ибо, как мы уже видели, существует великое множество видов, а стало быть, и смыслов потустороннего пламени. От солнечного горения Асиста до зловещего зарева гиены огненной. Спрашивается, о каком специфическом виде пламени идет здесь речь. Что это за огонь, которым пламенеет Святая София? И в чем отличие этого пурпура от других иконописных откровений, окрашенных в тот же цвет? Объяснение может быть найдено только в охарактеризованной выше солнечной мистике красок, символически выражающих тайны неба потустороннего. Знакомство с лучшими новгородскими изображениями Софии не оставляет в этом ни малейшего сомнения. Возьмем ли мы редкую по красоте, шитую шелками икону Святой Софии XV века, или не менее дивную новгородскую Софию, не говоря уже о многих других изображениях пурпуровой Софии меньшего художественного достоинства, мы найдем в них одну общую черту. Мы видим в них Софию, сидящую на престоле, на темно-синем фоне ночного звездного неба. Именно соприкосновение с ночною тьмою делает необычайно прекрасным это явление небесного пурпура. В этом же соприкосновении объяснение символического смысла этой краски. «Вся премудростью сотворил Еси», поется в церковном песнопении. Это значит, что премудрость — именно тот предвечный замысел Божий о творении, коим вся тварь небесная и земная вызывается к бытию из небытия, из мрака ночного. Вот почему София изображается на ночном фоне. Но именно этот ночной фон и делает совершенно необходимым блистание небесного пурпура в Софии. То — пурпур Божьей зари, зачинающийся среди мрака небытия. Это восход вечного солнца над тварью. София — то самое, что предшествует всем дням творения. Не берусь решить, насколько в выборе краски тут участвовало сознательное размышление. Я склонен думать, что пурпур Софии скорее был найден непосредственным озарением творческого инстинкта, каким-то мистическим сверхсознанием иконописца. Но сути дела это не меняет. Влечение к небу и глубокое знание неба в обоих смыслах этого слова подсказало иконописцу, что солнце, восходя из мрака или вообще соприкасаясь с мраком, неизбежно окрашивается в пурпур. К этому он привык, ибо он это повседневно наблюдал и переживал. При этих условиях не все ли равно, сознавал ли он, что пишет зарю? Или же заря в его творчестве была лишь бессознательной реминисценцией? В обоих случаях верно, что София для него окрасилась светом зари. Он видел предвечную зарю и писал то самое, что видел. сродни известные стихи Соловьева о Софии, и в пурпуре небесного блистания, очами, полными лазурного огня, глядела ты, как первое сияние всемирного и творческого дня. Впрочем, иконописцу не первому явилось при свете солнечного восхода чудесное видение с огненным ликом и пурпуровыми перстами. Кто не знает крылатого стиха Гомера? «Встала из мрака, молодая, с перстами пурпурными Эос». Разница между языческим, гомеровским и православно-христианским мирочувствием иконописца в том, что последний видит эти пурпурные персты не в здешней, а в предвечной заре, и относит их к небу потустороннему. Пурпур остается тем же утренним светом, но изменяется в самом существе своем, одухотворяющее его начало. Есть еще черта в названных иконах, резко подтверждающая солнечный характер явления Софии. Я уже говорил, что вся она покрыта тонкой паутинкой осиста, значит, и самый пурпуровый ее лик является иконописцу среди блистания солнечных лучей. Сопоставим этот лик с ликом прославленного Христа, сидящего на престоле. Не очевидно ли, что было бы кощунственным писать «пурпурового Христа»? Почему же неуместное в отношении к Христу столь уместно и прекрасно по отношению к Софии? От того, что в солярном круге иконописной мистики Христу-Царю не подобает какой-либо иной цвет, кроме высшего в царственной иерархии цветов, то ослепительный свет немеркнущего дня. Напротив, Софии, именно ввиду ее подчиненного значения в небесной иерархии, подобает пурпур, предваряющий высшее солнечное откровение. В русской иконописи это не единственный случай, когда пурпур отмечает собой соприкосновение солнечного света со тьмою. Есть замечательные иконы Преображения Устюжского письма XVI века, где можно наблюдать аналогичное явление. Обыкновенно Преображение пишется на дневном светлом фоне. Между тем, в названной иконе оно изображено на ночном фоне звездного неба, причем фаворский свет будет спящих во мраке апостолов. Очевидно, тут имеется в виду 9 глава стих 32 Евангелия от Луки, где говорится о пробуждении отягченных сном апостолов на фаворе. И что же? В этом ночном изображении цветовая гамма резко отличается от красок, употребляемых в других дневных иконах Преображения. Фаворский свет в новгородской иконописи всегда изображается в виде звезды, окружающей Спасителя. В самой сердцевине этой звезды Спаситель всегда залит золотом осиста в соответствии с евангельскими словами «и просияло лицо его, как солнце» и так далее. Но края звезды обыкновенно наполняются другими небесными цветами, темно-синим, голубым, зеленоватым и оранжевым. Напротив, в ночной иконе фаворский свет, соприкасаясь с окружающим мраком, переходит не в синеву, а в пурпур. И в этом выражается художественный замысел, замечательно смелый и глубокий. Среди символического ночного мрака, окутавшего Вселенную, молния Преображения, пробуждающая апостолов, возвещает зарю Божьего дня и тем полагает конец тяжкому сну греховному. Есть, впрочем, одна замечательная черта, которая отличает эту зарю Преображения от явления Софии. В иконах Софии пурпуром окрашен самый ее лик, крылья и руки. Наоборот, в названной иконе ночного Преображения мы видим пурпур лишь в звездообразном окружении Христа, притом на самых его окраинах. В явлении Софии Премудрости пурпур выражает собою его сущность. Наоборот, в иконе Преображения это один из подчиненных цветов небесного фона Христова явления. В заключении этой характеристики остается упомянуть, что от иконописца не остается скрытым и самое прекрасное изо всех световых солнечных явлений явление небесной радуги. Замечательное изображение этой радуги и удивительно глубокое понимание ее мистической сущности можно найти в иконах Богородица Неопалимая Купина, в особенности в замечательной иконе Псковского письма XV века. Здесь как раз изображено преломление единого солнечного луча Божьего в многоцветный спектр ангельских чинов, собравшихся вокруг Богоматери и через нее властвующих над стихиями мира. В этом окружении каждый дух имеет свой особый цвет. Но тот единый луч, с которым сочетается Богоматерь, тот огонь, который через нее светит, объединяет в ней всю эту духовную гамму небесного спектра. Им горит в иконе весь многоцветный мир, ангельский и человеческий. И таким образом Неопалимая Купина выражает собою идеал просветленной и прославленной твари, той твари, которая вмещает в себе огонь божественного слова и в нем горит, но не сгорает.
1: Статью Евгения Трубецкого «Два мира в древнерусской иконописи» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
3: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучала вторая часть концерта для гобоя и струнного оркестра Томмазо Альбинони. Солист Жан-Клод Мольгуар.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В программе «Возвращение в Петербург» заканчивается серия передач по воспоминаниям академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Звучали фрагменты аудиоверсии его воспоминаний, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает текст Леонид Мозговой. Сегодня прозвучит предпоследняя 26-я передача, но мы не прекращаем разговор о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве в нашем эфире.
1: До революции Александр Сергеевич Орлов был модным приват-доцентом Московского университета и славился своей красивой внешностью. У меня сохранилась его фотография того времени. Правильные черты лица, внешность благородная и в высшей степени интеллигентная. Женат он был, как говорили, на первой красавице Москвы. Впоследствии я встречал его жену у него в доме, перед самой войной и после. Мария Митрофановна сохранила свою красоту и женственность до глубокой старости, которую она провела уже без него в большом одиночестве. Всю свою жизнь она посвятила только ему, своему мужу и кумиру, и имела мало знакомых. Но в 20-е годы с Орловым произошли события, раздвоившие его натуру. Он лишился своих уже взрослых детей. Два сына умерли, а дочь уехала с мужем за границу, и он потерял ее из виду. Сам он стал безобразен. Он говорил про себя, что его пугаются дети, а одна девочка, будто бы в его присутствии, спросила мать, «Это дяденька или нарочно?» Рассказ этот я, впрочем, слышал и в применении к поэту Апухтину, отличавшемуся чрезвычайной тучностью. Это, по-видимому, бродячий сюжет, в котором сам Орлов питал большое пристрастие. Свою красивую внешность Александр Сергеевич Орлов потерял при следующих обстоятельствах. В 20-е годы, как он мне рассказывал, он каждую неделю ездил преподавать в Тверь. Поезда были переполнены, он приходил на вокзал заранее, чтобы занять сидячее место. Однажды в дороге, в набитом людьми вагоне, против него стояла женщина, державшая на руках сравнительно большую девочку. Орлов осведомился, что с девочкой. Женщина ответила: «Больна». «Ну вот что, тетка, — сказал Александр Сергеевич, — тебе и свое место не уступлю, а девочку свою дай, я ее подержу на руках». Так и ехали. Орлов чувствовал, что девочка вся горит. В Твери, к концу своего пребывания, Александр Сергеевич сам стал чувствовать себя плохо. Сел в поезд, чтобы вернуться в Москву, но в поезде Орлов потерял сознание и очнулся много дней спустя в одной из московских больниц. Над собой он услышал голос врача. Видеть он будет. У него, как оказалось, была черная оспа. Она обезобразила его лицо и особенно нос, который увеличился в размерах и на котором постоянно образовывались страшно обезобразившие его наросты. Дважды ему делали пластическую операцию носа. Один раз в Ленинграде профессор Джанелидзе, другой раз какой-то знаменитый хирург в Париже. Выйдя из парижской больницы, он ни на минуту не остался в Париже, даже для того, чтобы посетить национальную библиотеку. Все иностранное он ненавидел, а Европу неизменно называл Европией. Для него не было худшего ругательства, чем обозвать человека европейцем. Произносил он это слово с глубочайшим презрением. Впрочем, так же точно он не любил Ленинград и все ленинградское. О Ленинграде он говорил «какие-то пять углов». Про Анну Ахматову, которую ощущал как типичную представительницу Петербурга, он говорил «Анна Мохнатая», и при этом голосом и жестом показывал излом и изысканность светской дамы, что было, конечно, совершенно неверно. В Ленинград он переехал в 1931 году, только повинуясь старой традиции. Когда-то избиравшиеся в Академию наук должны были жить в Петербурге. Различие между академиками и членами-корреспондентами состояло в старое время именно в том, что академики жили в Петербурге, а члены-корреспонденты по другим городам. Оттого они и были корреспондентами. Различие, которое, кстати, имеет место и сейчас в Британской академии. Почему же все-таки, не любя Петербурга и Ленинграда, Александр Сергеевич покинул Москву из-за Москворечья, обожаемого им Василия Осиповича Ключевского? Да потому, что он чрезвычайно ценил свое звание академика и относился к собственному официальному положению с необыкновенным, я бы сказал, артистическим пиететом. Когда его избрали в академике, он не скрывал своей детской радости и гордости. Он пришел в издательство Академии наук, помещавшись тогда на таможенном переулке в помещении бывшего Азиатского музея, и говорил всем здоровавшимся с ним «можете меня поздравить», и был в отличнейшем настроении. Весь стиль своего поведения он всецело подчинил своему новому, столь льстившему ему званию. За образец он избрал поведение своего свойственника по жене, академика Алексея Николаевича Крылова, языку которого, между прочим, посвятил одну из своих последних статей в Вестнике академнаука СССР. Но у академика Крылова многое было воспитано не только его академическим знанием, но и корабельной палубой, в частности, любовь к крепким выражениям. Не знаю, как обстояло дело с крепкими выражениями Александра Сергеевича в молодости, но в пору своего пребывания в академии он был великий ругатель. Особенно любил он встать на площадке второго этажа Пушкинского дома так, что его было слышно всюду, и по второму, и по первому этажу, и балагурить, давая острые характеристики всем старшим. Младших, молодых и рядовых работников института он никогда не трогал, относясь к ним с подчеркнутым уважением. И это была у него замечательная черта. Он не обижал беззащитных. Любил и детей на улицах, хотя боялся их напугать своей внешностью, но издали подолгу и с грустью наблюдал за их играми. Этой черте Александра Сергеевича Орлова хорошо относиться к молодежи, к младшим по своему служебному положению, обязан и я своим появлением в Пушкинском доме. Расскажу об этом не потому, что оно касается меня, но потому, что здесь с большой характерностью проявился Александр Сергеевич. Я работал в издательстве Академии наук с 1934 года ученым-корректором. Это было старое название должности, на самом деле ученые-корректоры в мое время уже были самыми обычными издательскими корректорами. Когда-то работа издательства Академии наук велась так. Академик приносил своему ученому-корректору в издательство рукопись, часто написанную от руки, и в дальнейшем имел дело только с этим ученым-корректором. Ученый-корректор читал, приводил рукопись в порядок, отдавал в переписку на машинку, считывал, отдавал в академическую типографию, где Митрам Паша размечал шрифты, а затем автору давались гранки по несколько раз, верстка и прочее, сколько потребуется. Ни вычитчиков, ни редакторов, ни технических редакторов не существовало. Не существовало ни планов, ни рисо, и сам директор издательства назывался управляющим. Он не имел права перечить академикам и точно выполнял их требования. Само собой, разумеется, корректуры давались в любом числе. В мое время, в 30-е годы, порядок в издательстве Академии наук существовал уже современный. Но кое в чем работа ученого-корректора была связана традицией. Ученый-корректор был и вычитчиком, и вел все корректуры издания, он целиком отвечал за книгу. Поэтому фамилия ученого-корректора всегда красовалась на обороте титула на почетном месте. Довелось и мне вести в 1937 году книгу Александра Сергеевича Орлова, курс его лекций по древнерусской литературе. Не могу сказать, что манера Орлова писать мне нравилась. Мне всегда казалось, что он хочет выразиться не просто, а с некоторой претензией на сложность мысли и на художественную изысканность. В этих своих претензиях Александр Сергеевич иногда был удачлив, а иногда запутался в сложных оборотах. Сразу же при вычетке рукописи у меня возникло множество вопросов к автору и много предложений к исправлению. Все эти свои замечания я перепечатал на машинке, и директор издательства отослал их Александру Сергеевичу, не указав моей фамилии. Александр Сергеевич пришел в издательство разъяренный, подошел к моему столу и, делая вид, что не знает, кто написал рассердившие его замечания по рукописи, громогласно заявил: «Здесь какой-то нахал пишет» и так далее. Помню, что я не стал скрываться и сразу же сказал, что писал эти замечания я, и что он, если хочет, может их не читать. Александр Сергеевич замолчал, внимательно поглядел на меня и почему-то взымел ко мне симпатию. С тех пор, приходя в издательство, он садился в обширном помещении канцелярии и требовал: «Позовите мне этого Лихачева поразговаривать». Разговор почти всегда был односторонний. Он говорил, а я слушал. О чем он говорил, я уже не помню. Помню только, что я не скучал, а положение мое в издательстве, благодаря такой явной симпатии ко мне академика, сильно укрепилось. Когда в 1937 году я уходил из издательства, хорошее отношение ко мне Орлова сильно помогло. Александр Сергеевич пришел в дирекцию, он был заместителем директора Пушкинского дома, в дирекционных делах принимал участие лишь спорадически и в директорском кабинете не сидел, предпочитая ему, как я уже сказал, площадку на лестнице второго этажа, где и вел разговоры со всем институтом. И безапелляционным тоном заявил: «Лихачева надо принять». Сразу появилась ставка, и меня приняли сперва в издательскую группу, не помню, как точно она называлась, а через несколько месяцев и в отдел древнерусской литературы. Находясь в издательской группе Пушкинского дома, я посещал все заседания отдела древнерусской литературы. По корректорской привычке внимательно относиться к тексту рукописей, При обсуждении главы, написанной Скрипалем для десятитомной истории русской литературы, я сделал свои корректорские замечания. Скрипаль возмутился и стал говорить на ту тему, что он не намерен выслушивать замечания лиц, ничем себя еще не проявивших в науке, но осмеливающихся его учить. Я молча ушел в заседание и решил на заседание отдела вообще не ходить. Но Александр Сергеевич Орлов не начал очередного заседания без меня. Пошел в помещение издательской группы, комната, в которой находится сейчас редакция журнала «Русская литература», взял меня за руку и привел на заседание. А после заседания отправился в дирекцию и приказал перевести меня в отдел древнерусской литературы. С тех пор я работаю в этом отделе, теперь секторе, уже 57 лет. Так просто и властно, взяв меня за руку, определил Александр Сергеевич мою судьбу. Орлов, как я уже сказал, был натурой артистической. Он не только был академиком, но и играл в академика, искусно создавая свой образ. Не просто даже академика, а русского академика, балагура, шутника, ругателя и добряка одновременно. Он гордился тем, что по матери он был потомком писателя Ложечникова, называя его Ложечниковым. Гордился он и своим учителем, Семеном Осиповичем Долговым, гордился своей службой в синодальной библиотеке, своим русизмом, это его словцо, но никогда не был националистом. Всегда любил представителей малых народов Союза СССР в Пушкинском доме и во время войны, очутившись в Казахстане, сразу принялся за казахский язык и написал книгу о казахском эпосе. Несмотря на то, что он не пожелал посмотреть Париж, находясь в нем, он любил для души читать Жюля Верна. В Жюле Верне, я думаю, он любил чувствительную сторону его романов и переводил Мюссе. Глядя на него, на его грозную наружность и слушая его благоурство, никак нельзя было сказать, что он любил Фета и мастерски с выражением читал его стихи. В жизни он постоянно играл, приспосабливал свое поведение к своей изуродованной внешности и к своему положению знаменитости. Ее чисто внешняя грубость шла от внутренней застенчивости. В сущности, он был добряком и очень печальным человеком. Он писал мучительно и мало, но знал чрезвычайно много и о многом рассказывал на заседаниях отдела древней литературы по любому поводу. Жаль, что не сохранилось записи его выступлений. Вела протоколы Варвара Павловна Адрианова Перец, но болезнь мешала ей подробно записывать и тем более поспевать за ходом мысли Орлова. В молодости он много работал в рукописных хранилищах Москвы, и его выступления на заседаниях отдела были в сущности воспоминаниями о рукописях. К занятиям рукописями он постоянно побуждал всех участников заседаний и неоднократно говорил: «Нам надо закрыть отдел, разойтись по рукописным хранилищам». Находчив на слова, Орлов был чрезвычайно. Он умел поставить на место самомнеющего оратора вовремя поданной репликой или неожиданным и всегда остроумным вопросом, который порой был не столько вопросом, сколько насмешкой над оратором, показать легковесность, а иногда невежество выступающего. Его боялись, при нем опасались халтурить, безответственно относиться к сказанному. Его присутствие в науке было чрезвычайно важно и служило надежным заслоном от необоснованных гипотез или того, что он называл пошлостью. Даже тогда, когда после войны, вернувшись из Казахстана, он почти не выходил из квартиры, постоянные его посетители, он был очень гостеприимен и любил, когда его навещали, разносили по Пушкинскому дому его высказывания, его суждения, сказанные им остроты и каламбуры. Слова его были всегда метки, и сотрудники боялись попасться ему на язык. Его находчивость особенно проявилась во время его юбилея. Он отвечал каждому приветствовавшему его коротко, остроумно, с блеском, показывая несбыточность пожеланий и преувеличенность похвал. Был он остро наблюдателен к языку, к стилю, к душевным движениям своих собеседников. В нем сочетались два человека. Один постоянно игравший академика, а другой, чуткий и внимательный, не терпевший неискренности, пошлости и лжи, со своеобразными, но несколько старомодными литературными вкусами. Часто он давал маленькие представления, чтобы не было скучно, чтобы было что рассказать, и вообще потому, что он любил играть, а потом весело рассказывал о своем озорстве. Вот один из его рассказов о себе. Передаю его в общих чертах, так как не помню всех выражений Александра Сергеевича, всегда артистически точных. Шел Александр Сергеевич из своего дома в Пушкинский дом мимо Академии художеств. Кончились какие-то занятия, и студенты гурьбой высыпали из главного подъезда. Увидев проходящую величественную фигуру Орлова в шубе и высокой шапке, студенты замедлили свой шаг, пошли сзади, перешептываясь, кто это идет. Александр Сергеевич спиной чувствовал, что они им интересуются, приостановился и торжественно высморкался на обе стороны по-русски, без платка. «Ну и что же?» — спросил Александр Сергеевич в конце рассказа. «Будет им что потом рассказать», — ответил Александр Сергеевич. Другой раз Александр Сергеевич вышел для прогулки на свою седьмую линию. Перед ларьком собралась небольшая очередь за черносливом. Александр Сергеевич встал за какой-то дамой. Дама обернулась к нему и спросила, «Не знаете, чернослив хороший?» Александр Сергеевич приподнял учтиво шляпу и на старомодный манер ответил, «Отменный. Его попробовал вчера на ночь, и меня знатно пронесло утром». Я спросил, «Зачем вы сказали так?» Александр Сергеевич ответил, «Не люблю таких вот старых барынь». Шоферов, которые его возили, он часто приглашал к себе обедать и любил с ними поговорить. Любил он и общество старика-столяра, который обучал его столярному делу. У Александра Сергеевича в кабинете стоял верстак. Он делал полки, шкатулки и прогулочные палки, любил их полировать. О столярном же деле говорил, что в нем нужна не только сноровка, но и ум. Он мне подробно объяснил, в чем состоит ум столяра, какие задачи нужно столяру решать. В общем, умом в столярном деле он называл то, что я бы скорее назвал сноровкой и добросовестностью в их сочетании. Особенно красочно объяснил мне, как быть с сучками и сучочками, когда делаешь палку для гуляния. Балагур, говорун, шутник в бытовой обстановке, не исключая своих лекций перед студентами, ученых советов или частных разговоров в институте от библиотеки до дирекции, Александр Сергеевич преображался на заседаниях отдела. Здесь он был серьезен, внимателен, а иногда грозен, научный своей требовательностью, своими огромными познаниями, которыми как полками двигал против докладчиков или за них, все равно. После этих сражений докладчикам всегда приходилось дорабатывать свои доклады, даже при самых благоприятных отзывах о них Александр Сергеевич. Мастер он был и в определении почерков. Сняв очки и приблизив рукопись на 2-3 сантиметра к одному глазу, он называл не только время почерка, но иногда указывал и схожие почерка в других рукописях, которые знал досконально. О том, как относились штатные и внештатные участники заседания отдела древнерусской литературы к своему участию в работе отдела, покажет следующий ему разговор с Комаровичем. Последний аккуратно посещал все доклады в отделе. Однажды он не пришел. Я спросил, почему. Комарович ответил мне, что он не успел подготовиться по теме доклада, хотя доклад был вовсе не его. К любым заседаниям присутствующие готовились, возобновляли в памяти и памятник, о котором докладывалось, и литературу вопроса. Александр Сергеевич требовал, чтобы выступали все, присутствующих бывало немного, и выступали основательно. Получить возможность сделать доклад в отделе считалось большой честью, но было делом рискованным. Александр Сергеевич мог спокойно прервать докладчика, заставить его уточнить свою мысль, повторить сказанное. Не помню, чтобы он в отделе острил или особенно отвлекался. Обсуждение докладов в отделе было делом святым. С самого начала отдел стал центром изучения древнерусской литературы, в работе которого на общественных началах принимали участие все ленинградские и московские специалисты. На заседание отдела приходили не только его сотрудники Орлов, Адрианова Перец, Еремин, Скрипель, Покровская и Лихачев, но и все, кого интересовала древняя русская литература, начиная от студентов и кончая академиками. После смерти Орлова, 1946 год, Варвара Павловна Адрианова Перец становится заведующим отделом древнерусской литературы, вскоре переименованным в сектор древнерусской литературы. С этого момента происходит быстрое увеличение числа штатных сотрудников отдела. В сектор были приняты Владимир Иванович Малышев, Лев Александрович Дмитриев, Надежда Феоктистовна Дробленкова, Анастасия Петровна Евгеньева. Приглашая в сектор древнерусской литературы сотрудников, Варвара Павловна, в основном состав сектора сложился при ней, уделяла главное внимание моральному облику будущих его членов. Особенно опасалась она принять карьеристов, справедливо придавая большое значение общей дружеской атмосфере, которая должна царить в научном коллективе. Она также считала, что честность в отношениях между научными работниками – показатель честности в самой научной работе. Воспитанная в дружеской атмосфере Перецкого семинара, Варвара Павловна стремилась установить такие же дружеские отношения со всеми членами сектора. Она приглашала их к себе, пока ей это позволяло здоровье, давала на прочтение и дарила книги из собственной библиотеки, всегда помнила и поздравляла с семейными праздниками каждого. Было очень жаль, что при своих исключительных общительности, доброжелательности и интересе к людям, к общественной жизни, она не могла последние годы выходить из дому и должна была довольствоваться телефоном, почтой и редкими приглашениями к себе. Вспоминая отношения, которые существовало в семинарии Переца к своему учителю, Варвара Павловна придавала особенное значение тому, как относится молодежь к своему руководителю, и никогда не прощала измен своим руководителям, хотя бы и мелких. С выходом в 1954 году на пенсию Варвара Павловна продолжала быть игуменей секторского монастыря, как шутливо, но с уважением называли ее сотрудники сектора. Она уже не могла часто посещать Пушкинский дом, а вскоре совершенно прекратила свои выезды в институт, но интересовалась его жизнью, руководила рядом исследований, редактировала труды, занималась с молодежью и незаметно, но настойчиво оказывала влияние на все дела и работу сектора. Варвара Павловна придавала большое значение способности ученого к обобщениям, но одновременно не любила частюль исследователей, не умеющих делать черновую работу, править рукописи, уметь подводить варианты, устанавливать историю текста и так далее. Поэтому, рекомендуя молодым научным работникам темы для их кандидатских диссертаций, она всегда обращала их внимание на необходимость всесторонне исследовать памятник, начиная с собирания списков и кончая заключительными выводами. Кандидатская работа над памятником должна была, по мысли Варвары Павловны, научить молодого ученого всем видам филологической и литературоведческой работы. «Не всякий исследователь, — говорил Варвара Павловна, — имеет право на широкое обобщение. Это право дается только долгими годами черновой работы над рукописями. Если мы обратим внимание на собственный научный путь Варвары Павловны, то заметим, что к широким обобщениям она обратилась только в пожилые годы. Вначале она занималась только конкретными исследованиями.

Умение ценить новые в исследованиях, а также умение отделять ценные результаты от мнимых, рассчитанных только на внешний эффект. Как ученый со специфическим складом ума, умением мыслить конкретно, Варвара Павловна хорошо знала цену живой связи наук, посвященных одному объекту – Древней Руси. Поэтому она охотно приглашала на все коллективные труды не только литературоведов-медиевистов, но и историков, искусствоведов, лингвистов, источниковедов. Так, в 13-томной истории русской литературы, в тома, посвященные древнерусской литературе, она пригласила участвовать наиболее замечательных из живших тогда русских историков Михаила Дмитриевича Преселкова и Бориса Александровича Романова, лучших специалистов по древнерусскому искусству Дмитрия Власовича Айналова и Николая Николаевича Воронина, крупного источниковеда Боровского. В трудах отдела древнерусской литературы в первых томах, которые собирались и готовились в печати также Варвары Павловны, она печатала исследования специалистов по западным литературам Михаила Петровича Алексеева, по фольклору и истории русского языка Анастасии Петровны Евгеньевой и других. Широкая связь с представителями разных других специальностей стала важной особенностью работы сектора древнерусской литературы. Особенность эта может быть прослежена во всех ее изданиях, которым зачастую привлекались не только отечественные ученые, но и иностранные, по преимуществу из славянских стран. Связь с историками была особенно важной в методологическом отношении. Эта связь позволила поставить изучение древней русской литературы на прочную историческую базу. Так, когда понадобилось перед войной выработать более детальную, чем было до того принято, периодизацию истории древнерусской литературы, историческая периодизация, положенная в основу литературы, сыграла свою существенную положительную роль. Начинать с нее было, во всяком случае, необходимо. И действительно, движение истории, лежащее в основе историко-литературных перемен, хотя и не исчерпывало собой последних, тем не менее являлось тоже основой периодизации. Нельзя не упомянуть и о выступлениях Варвары Павловны в секторе и на заседаниях ученого совета института. Эти выступления не были многословны и красноречивы. Она говорила просто, удивительно ясно по мысли. Ее речи были всегда хорошо построены, логичны и деловиты. Она усвоила старые академические традиции говорить коротко и для определенного конкретного решения, не стремясь произвести впечатление на аудитории и ни в коем случае не ораторствовать, что считала дурным тоном. Личность Варвары Павловны как ученого отразилась и отражается в работе ее сектора, сектора древнерусской литературы. История ученичества в науке, в ремесле, в художественном мастерстве делится на два больших периода. Первый период, преимущественно средневековый, когда ученик учился, помогая своему учителю в его работе. Второй период в новое время, когда учитель учит своего ученика, помогая ему написать свою квалифицированную работу. Какая из этих двух систем лучше, пусть судят методисты. Я не берусь судить об этом во всех аспектах. Очевидно, что некоторые положительные и отрицательные моменты есть и у другой системы. Для меня, как для историка культуры, важно, что обе системы были связаны с совершенно различными укладами жизни ученых, их научным бытом. Определяя тот и другой период, следует сказать, что первый период расцвел по преимуществу в цеховой организации мастерства в эпоху феодализма. В России продолжался весь XIX век и дожил до эпохи трех революций. Второй период начался тогда, когда наука не смогла уже развиваться в кустарных условиях и стала предметом государственной организации в самых широких масштабах и решительно утратила свой камерный характер. Каким был быт ученого XIX века? Ученая и учебная работа сосредотачивалась по преимуществу дома, в семейной обстановке у ученого. Ученики переписывали для ученого необходимые ему документы в архивах, для Ключевского, для Веселовского и других, выполняли различные поручения и систематически приходили к нему домой. Все вместе собирались на квартиру ученого в назначенные дни, разбирали и читали работы друг друга за чаем. У Срезневского даже знакомые, приходившие в фиксированные дни, делали выписки для его словаря. Семья учителя выезжала иногда с учениками на прогулки за город. На лодках по Днепру Владимира Николаевича Перетца, в экспедиции для описания рукописей какого-либо рукописного хранилища, библиотеки, архива. Учитель строго следил за бытом ученика. Перец запрещал, например, своим ученикам жениться слишком рано,
предполагая, что женитьба помешает ученику в его

0: научных занятиях. Женитьба ученика Перица Балухатова была целой трагикомической эпопеей. Балухатый, чтобы жениться, бежал даже от Владимира Николаевича Перица в Тверь. Ученики жили с руководителем на даче, принимали участие во всех семейных событиях, но попасть в ученики было очень трудно. Я помню, как на первом курсе я искал семинарий Перица по всем аудиториям и нашел. А когда узнал, что семинарий собирается на дому, и нашел, кто бы меня туда мог рекомендовать. Варвара Павловна взяла самое лучшее от старой системы и все лучшее от новой. Вернее, она приняла новую систему аспирантуры с ее планами, сроками, отчетами, экзаменами, но вложила в эту программу свою человечность, заботливость, глубоко личное отношение к ученикам и требовала от аспирантов верности, преданности, науки, честности. Она следила за тем, что может быть названо вкусом в работе аспиранта и даже в его одежде, за его общественными убеждениями, его отношением к изучаемому им предмету. Она была не только руководителем аспиранта, но в широком смысле и его воспитателем. Однажды, узнав, что ее аспирант пишет работу на заезженную, истрепанную, но выгодную тему, она отвернулась в сторону и сказала при всех: «Какая пошлость! Охота заниматься заработками на таких темах у аспиранта была отбита раз и навсегда». Когда в одном опросе другой ученик переметнулся на другую точку зрения, чтобы стать популярным, она не простила ему до конца жизни. В научной работе Варвара Павловна любила не эффектность выводов, а основательность, эрудированность, то есть красоту доказательств.
1: Дорогие друзья, в программе «Возвращение в Петербург» прозвучала 26-я передача. Леонид Мозговой читает воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева. Аудиоверсия подготовлена фондом имени Лихачева. Следующая передача будет заключительной, но мы продолжим в год 120-летия Дмитрия Сергеевича говорить о его наследии. Программу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Петрозаводске все было по-прежнему. Тутолмин сумасбродил, город утопал в дрязгах, дело о медведе оказалось доведено до Сената, в общем собрании которого Вяземский кричал не своим голосом: «Вот, милостивцы, как действует наш умница-стихотворец! Он делает медведей председателями!» Целый месяц Державин писал в Петербург объяснения и рапорты, оспаривая наместника и умоляя прекратить дело, которое может только быть поводом к смеху целой империи. Сенат, несмотря на Вяземского, положил дело под сукно. Тутолмин, между тем, не сдавался и слал в Петербург донос за доносом. Они доводили Державина до отчаяния, которого он не умел скрывать. Тутолминская партия, а к ней принадлежал почти весь город, чувствовала, что одолевает, что Державин вот-вот погубит себя какой-нибудь выходкой. Вдруг обнаружилась в нем непонятная перемена. Он стал спокоен и словно чему-то легонечко улыбался. Улыбаться, однако, было как будто нечему. Как раз в конце октября он узнал, что в приказе общественного презрения, где Грибовский исполнял должность казначея, не хватает 1000 рублей наличными, да сверх того нет расписок в получении купцами 7000, которые были им розданы взаимообразно. Канцелярская сторона была так обставлена, что при желании можно было и самого Державина обвинять в соучастии. Кто бы усомнился, что как только история обнаружится, тутолминская партия сумеет ею воспользоваться. Державин потребовал от Грибовского объяснений. Тот покаялся, что, выдавая суды, купцам не брал с них расписок, при условии, что они распишутся после, когда будут возвращать деньги. Суды таким образом становились как бы бессрочными. За это Грибовский получал взятки. Что же касается 1000, им лично растраченной, то Грибовский признался, что проиграл ее в карты, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты. При других обстоятельствах Державин, конечно, отдал бы казначея под суд, но теперь ему было некогда ждать судебной развязки. Все, что случалось в Петрозаводске, представлялось ему дурным сном. Исходя из этого, он придумал закончить дело особым и странным образом. Он заставил Грибовского, тут же, не сходя с места, письменно изложить все признание с поименным перечнем, что и кому проиграно. Это было 27 октября в 19:00. Отпустив Грибовского, Державин тотчас вызвал к себе вице-губернатора. Тот явился. Самым дружеским видом Державин поведал ему о растрате и просил совета, как поступить. Вице-губернатор стал важно читать Державину наставления, бронил Грибовского и требовал, чтобы поступлено было по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему прочитать признание Грибовского. Увидя имя свое между игроками, вице-губернатор сначала взбесился, потом обрабел и в крайнем замешательстве уехал домой. Затем был призван председатель уголовной палаты, и с ним все повторилось точь-в-точь, как с вице-губернатором. До губернского прокурора очередь дошла уже ночью. Но прокурор был не так-то прост, он не испугался, а заявил, что даст делу ход, да с тем и уехал. На утро Державин отправился в приказ общественного презрения, велел привести купцов и, грозя немедленной тюрьмой, заставил их выдать расписки на все 7000. Документы были приведены в порядок, а недостающую 1000 Державин внес из своих денег. Вернувшись к себе в правление, он уже там застал прокурора. Тот явился с формальным протестом против действий губернатора, призвавшего его ночью и пугавшего бумагу, в которой он был облыжно замешан в картежное дело. Но тут, вероятно, прокурору показалось, что губернатор сходит с ума. Державин решительно объявил, что никогда его ночью не вызывал, никакие деньги не пропадали, и все это, очевидно, прокурору приснилось. Если же он сомневается, то, может быть, побывает в приказе общественного презрения и лично во всем убедится, освидетельствовав казну и книги. Прокурор помчался в приказ и вернулся оттуда в крайнем смущении. Теперь уж ему казалось, что сходит с ума он сам.
Тем временем собрались чиновники губернского управления. Державин при всех вернул прокурору его бумагу и еще раз подтвердил, что все бывшее — только сонная греза, которая всем привиделась. Потом, приказавши подать шампанского, он наполнил бокалы, попросил присутствующих пожелать ему счастливого пути. Шампанское выпили, и губернатор с супругою в тот же день отбыл из города для обозрения двух уездов, которые ранее не были им осмотрены. Вслед за тем произошло событие чрезвычайное. Оланецкий губернатор, действительный статский советник Державин, отбыв для осмотра губернии, исчез и не возвращался более. Никто не знал, где он и что с ним. Повергнув в крайнее недоумение самого наместника и все чиновничество, и все общество петрозаводское, губернатор растаял, как сонная

В последнее время он был потому так спокоен, что, исхлопотав себе отпуск, решил отправиться не в уезды, а в Петербург, и уж больше не возвращаться. Заканчивая дела, он уже представлял себе, каково будет всеобщее изумление, когда он исчезнет. В этой необычной затее было, конечно, много не только юмора, но и поэтического воображения. Лишь поэту могло прийти в голову разыграть иланецкую действительность, как венецианскую комедию, и превратить отъезд губернатора в исчезновение волшебника. Должно, однако, взглянуть на дело и с другой стороны. Предсказание Вяземского сбылось. Державин и году не просидел губернатором. Вяземский не умом, которого у него было мало, но просто хитростью и опытом, которых у него было вдоволь, предугадал очень верно, что при взглядах Державина и при его характере на губернаторстве ему предстоит неизбежная борьба и столь же неизбежное поражение. Это не потому, что Державину предстояло столкнуться именно с Тутолминым. Будь на месте Тутолмина кто угодно из тогдашних администраторов, все равно и самое столкновение, его исход были предрешены. Так и вышло. Державин, выражаясь его же слогом, донкишотствовал собой 10 месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство». Конечно, Державин боролся во имя закона, и закон всегда или почти всегда был за него. Потому-то в открытых боях с Тутолминым он и не был разбит ни разу. Но его взяли измором. Силы его иссякли и не могли не иссякнуть, ибо на его стороне была правда, а на стороне противника вся грубая сила тогдашнего российского быта. В борьбе за закон у Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже усиленно, но как-то само собой подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности, преимущественно дворянской. Не отрицалось, что законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять. Но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто прямо не поощрял, но и карать их у власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк. Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что щит Екатерины делает его неуязвимым. Отчасти оно так и было, но тот же щит покрывал его врагов. Выходило, что Минерва российская равно благоволит и к правым, и к виноватым. И к добрым, и к злым. Почему? Вот загадка, которой Державин не только еще не решил, но и не поставил перед собою открыто. Кажется, он не отваживался об этом думать, однако негодование порой душило его, и он давал волю чувствам. В одну из таких минут, уже 5 лет тому назад, он переложил в стихи 81-й псалом. Писал, далеко отступая от подлинника, подражая, а не переводя. Пьесу тогда же он отдал в Санкт-Петербургский вестник. Ее было напечатали, но тотчас же вырезали из книжки, издатели испугались. Теперь же Державин все написал сызнова, но не смягчая, а напротив усиливая. 5 лет недаром прошли. Вместе с силой поэтической возросла в нем и ярость. Тогда он более сетовал, теперь он обличал. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе, рек, доколе вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять? Ваш долг — спасать от бед невинных, несчастным подавать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков? Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою отчеса, злодейство землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари,
Я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны, и так же смертны, как и я. И вы, подобно так падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже! Боже правых, и их молению внемли, приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли. Державин добился того, что эти стихи, которых не решались печатать в их прежнем виде, были напечатаны в новом, более резком. Ссылка на подражание псалму могла бы служить надежным прикрытием, но Державин зачеркнул старое заглавие «Псалом 81» и сделал новое, свое собственное, «Властителем и судьям». Такова была его прямота. Он знал, что пьеса возникла в сущности не из чтения Библии, но из созерцания России. Дело все в том, однако, что эти стихи выражали не всю полноту и не самую глубину его чувств. Глубже гнева и вопреки самой логике, равно неподвластное доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину, добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков. В Петербурге он стал добиваться нового губернаторства и добился.

Поэт, посетивший Тамбов мимоездом ровно через 50 лет, нашел, что в нем есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые, в нем здание лучшее — острог. В марте 1786 года, когда прибыл туда Державин, ни острога, ни мостовых еще не было. Город, расположенный в котловине, окруженный болотами, утопал в грязи. Строения были самые жалкие, сплошь деревянные. Большую часть жителей составляли однодворцы. В отношении торговом Тамбов, хоть и губернский город, стоял ниже окружающих его уездных. Но все же население его было втрое больше, чем в Петрозаводске. Карелы да чуть не бродили по его улицам. В окрестностях были недурные поместья. Губерния существовала всего 6 лет, но губернаторы в ней то и дело сменялись. Державин был уже 5-й. Дела находились в крайнем неустройстве. Предстояло все старое привести в порядок и учредить много нового. Державин ревностно принялся за работу. Наместник Гудович имел пребывание в Рязани, и отчасти благодаря этому Державин сразу почувствовал ту свободу, которая нужна была его рвению. Несколько посмотревшись на новом месте, Екатерина Яковлевна писала Капнисту: «Начальник очень хорош. Кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать, теперь совершенный губернатор, а не Пономарь». Державин радовался и сам: «Я здесь, против Петрозаводска, душевно и телесно воскрес». Всего Державину суждено было прожить в Тамбове с марта 1786 по конец 1788 года, то есть 3 года без малого. Из них первые 1,5 ознаменованы трудами разносторонними и успешными. Не имея правильной подготовки, он обнаружил за это время несомненный административный дар, желание вникнуть в местные нужды и обстоятельства, умение действовать смело и широко, но обдуманно. Теперь он доказал, что причиной его оланецкого бездействия были препятствия, чинимые Тутолминым. Путем привлечения опытных чиновников из столицы было ускорено и налажено дело производства присутственных мест. С той же целью открыта губернская типография. Из Петербурга выписаны печатные экземпляры указов и прочих узаконений. По этому поводу Державин писал одному знакомому: «В здешней губернии великий недостаток в законах. Безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении». По части финансовой он добился исправности в сборе податей и недоимок. Искоренил во многих местах беспорядочное хранение казны, увеличил доходы приказа общественного презрения. В губернии были проложены дороги, наведены мосты, приняты меры к развитию судоходства по реке Цне. В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. Наконец, движимый своим постоянным, непоказным, но деятельным человеколюбием, Державин озаботился устройством таких учреждений, самая мысль о которых не приходила в голову его предшественникам. Положено было начало сиротскому дому, богадельне, больнице и дому для умалишенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, и ужасное положение колодников облегчено. За это начальство выразило Державину рот некоторого неудовольствия. Но всего более заботы и усилий Державин затратил на постановку учебного дела. 2 рассадника просвещения существовали в Тамбове: духовная семинария для детей духовенства, а для всех прочих сословий гарнизонная школа, выпускавшая круглых неучей. Открытие училища было давно предположено правительством. Существовала лачуга, для того предназначенная. Существовал даже гарнизонный школьник Севастьян Петров, уже 2 года получавший пособие в качестве будущего преподавателя. Но дальше этого дела не двигалось.
Державин быстро добился того, что четырехклассное училище с обширной по тому времени хорошо составленной программой было открыто. Для него куплен дом и выписаны учебные пособия. Книги, тетради, прописи, ландкарты, аспидные доски, грифели, карандаши, даже физические приборы. Подысканы были учителя. Петрова по проверке его познаний пришлось зачислить учеником, а не учителем. Наконец, кроме губернского училища, были открыты еще и уездные в Козлове, Лебедяне, Шацке, Елотьме и Моршанске. Высшее общество Тамбовское не чуждалось просвещения, хотя, разумеется, простаковы и в нем преобладали над стародумами. Державины завели знакомство и зажили на широкую ногу. Их дом, обставленный новой софьянной мебелью, фортепианами, бильярдом, стал в Тамбове самым блистательным. В нем устраивались приемы, балы и обеды с симфонической музыкой. В городе нашлись два крепостных оркестра. Из Малороссии целыми пудами Державиным слали варенье и конфеты, из Петербурга партии вин. 28 июня 1786 года, в день восшествия на престол и по случаю приезда наместника, был устроен праздник. Сперва шло сочиненное Державиным аллегорическое представление, род искусства ныне забытый и нами уже непонятный. Люди XVIII столетия умели в нем находить пищу не только для глаз, но и для ума. Сцена собой представляла храм, являлись разные лучезарные фебы и гении, были гирлянды, шествия, юноши с венками, девы с цветочными кашницами, все совершенно так, как в древних Афинах. Представление было разыграно местной благородной молодежью и закончилось балом с иллюминацией. Отсюда пошло начало театра, устроенного Державиным в губернском доме. Под руководством Екатерины Яковлевны девицы из общества шили и расписывали костюмы, разучивали свои роли, ставились французские оперы и комедии, даже трагедии Сумарокова, «Недоросль». Спектакли имели такой успех, что спустя год Державин приступил к постройке особого здания для театра. По воскресеньям у губернатора были танцевальные вечера, по четвергам концерты. Сверх того, для детей два раза в неделю происходил танцкласс. Выписан был танцмейстер. Приятно распределяя время между трудами и удовольствиями, державины благоденствовали. Несколько огорчала их только разлука с былыми друзьями. Вспоминались далекие дни петербургского поэтического содружества. Львов по-прежнему жил в столице. Добрый, бедный Хемницер. Тому назад года два умер, то ли от лихорадки, то ли от меланхолии. В чужой далекой Смирне, куда послан был генеральным консулом, это место выхлопотал ему счастливый Львов. Капнист давно бросил службу, жил в своей Малороссии на живописных берегах Псла, мечтал, хозяйничал и рожал детей со своей Сашенькой. Екатерина Яковлевна писала им: «Милые наши копеньки, давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым веселехонько. Кабы да вы к нам приехали, теперь близехонько, то-то бы навеселились. Не Петрозаводску чита. Если нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал. А пропо вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку своей работы и с нашими силуэтами, которые в ней были в медальонах. Утешь, батюшка, приезжай к нам ради Бога». Петрозаводск неспроста здесь помянут. Державины не могли нарадоваться, что оттуда вырвались. Вот и теперь жена одного чиновника тамошнего писала Екатерине Яковлевне: «Не вытерплю, чтоб не сказать, что у нас вышло в самую заутренню праздника. После торжественных выстрелов директорша в церкви прибила куличом и зажгла свечою штаб лекаршу, и, вышед из церкви, ругала подлым образом и по улице ехав, также ругала во всю мочь. Причина же вины бедной и хворой штаб лекарши та, что стала несколько впереди ее. Штаб-лекарь так огорчен, что хочет идти в отставку. Это история получше медведя, так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь».
после Петрозаводска, Тамбов мог и впрямь показаться вторыми Афинами. Однако же до поры до времени.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала вторая часть концерта Гросса опус 3 номер 2 Георга Фридриха Генделя.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

27 июля исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучит передача литературоведа Галины Никул о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.

творчестве гениального поэта трудно выделить какое-нибудь одно стихотворение как основное, центральное, как точку отсчета в его жизни и творчестве. Но такое стихотворение мы находим у Михаила Юрьевича Лермонтова. Это стихотворение «Смерть поэта». Жизнь Лермонтова можно разделить на два основных периода – до и после написания этого произведения. В Петербурге, в доме на Садовой улице, сейчас это дом номер 61, установлена мемориальная доска. Сейчас она снята, вероятно, в связи с проведением ремонтных работ, где сообщается, что в этом доме 7 февраля 1837 года Михаил Юрьевич Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта». И, пожалуй, это единственная в мире такая мемориальная доска, где отмечен факт написания каким-либо поэтом только одного стихотворения. Но нас это не удивляет, потому что мы знаем, что это за стихотворение и что оно значит для нас, для русской истории. Лермонтов начал писать стихи очень рано. К 1837 году он уже написал основную часть всех своих произведений, среди которых много истинных шедевров, таких как «Молитва», «Монолог», «Нет, я не Байрон» и многие-многие другие, и, наконец, «Парус», одно из самых обаятельных стихотворений в русской литературе. До февраля 1837 года Лермонтов был известен как поэт только кругу родных и друзей. Стихотворение «Смерть поэта» сделало его в один день знаменитым и определило всю его дальнейшую жизнь. Лермонтов вообще поражает своей ранней зрелостью, зрелостью ума, чувств, творческой мысли. Но, конечно, в юношеских произведениях порой ощущается момент становления поэта, поиск своего пути в творчестве. Еще часто уступая Пушкину в художественном отношении, Лермонтов все же делает огромные успехи в своих ранних произведениях, стремится к обострению ситуации, сознательно избегает пушкинской гармоничности, хотя развивает именно пушкинские темы. Особенно ему близки темы ангела, демона, пророка. Вокруг ранних произведений Лермонтова происходило немало споров. Некоторые критики и литераторы считали, что многие из этих произведений недостаточно зрелы в художественном отношении. Иную позицию занимали истинные ценители поэзии Лермонтова. Белинский считал, что юношеские произведения поэта не менее драгоценны, ибо везде видны следы льва, где бы ни прошел он. 310 ранних юношеских стихов написано до 1837 года, и где-то 80 стихотворений, 7 поэм и роман «Герой нашего времени» в период 1837-41 годов. И в искусстве Лермонтова этих лет, после 1837 года, поражает вес, значимость, художественное совершенство каждого произведения. И трудно не согласиться с тем, что истинная художественная, гражданская и политическая зрелость приходит к 23-летнему поэту именно после трагической гибели Пушкина. Гений Лермонтова словно моментально осознал, что теперь настал его черед возглавить русскую поэзию, стать лидером нации. Когда смертельно раненый Пушкин еще дышал, а по городу ходили неясные слухи о его гибели, 28 января Лермонтов написал «Смерть поэта», первые 56 строк. 30 января в газете «Литературные прибавления к русскому инвалиду» появился некролог, написанный Адоевским, за что редактор газеты Краевский получил строжайший выговор. Скорбный пафос этого некролога, его некоторые обороты перекликаются с лермонтовским стихотворением. Приведем этот замечательный некролог, тоже ставший фактом русской истории. «Солнце русской поэзии закатилось. Пушкин скончался в отсвете своих лет, в середине своего великого поприща. Более говорить об этом не имеем силы, да и не нужно. Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин — наш поэт, наша радость, наша народная слава. Неужели в самом деле нет у нас Пушкина?
к этой мысли нельзя привыкнуть. И вот такие человеческие, проникновенные слова о погибшем поэте показались властям крамольными и опасными. И можно себе представить, какой неслыханной дерзостью, каким опасным выпадом посчиталось стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». Он, никому неизвестный, 23-летний корнет, призывал к ответу, требовал возмездия, грозил Божьим судом, обращаясь к власть придержащим. «Он начал сразу, как власть имеющий», — сказал Лев Толстой о Лермонтове. «Каждое слово его было словом человека, власть имеющего». Пророческое звучание стихотворения «Смерть поэта» проявляется в самой художественной ткани произведения. Все события в нем предстают как видение пророка, того пушкинского пророка, которому открывается и небо содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Лермонтов предстает здесь как подобный пророк, который все видит и все слышит, во все проникает. Уже в начальной части стихотворения он обращается к надменным потомкам. «Что ж, веселитесь». Поэт не называет имен, еще не дает ни одной приметы. Но он словно видит их, смотрит на них. И, надо сказать, многие, к кому были обращены эти слова, узнали себя безошибочно. Далее автор переносит нас на место дуэли поэта с Дантесом. Он видит, как Дантес наводит удар, слышит ровный стук его пустого сердца. Потом у его взору предстает поэт в терновом венце, скрытом под лаврами, и, наконец, его взор проникает внутрь гроба. Он видит певца в тесном угрюмом гробу с плотно сжатыми губами и на устах его печать. Это всевидение и всеслышание пророка присутствует здесь, конечно, подспудно. В первую очередь мы слышим речь человека и гражданина, глубоко потрясенного, скорбящего, негодующего, но прежде всего бесконечно, безгранично любящего великого поэта. Отсюда потрясающая простота и искренность всего стихотворения, при всей его интонационной и эмоциональной сложности. Это стихотворение уникально еще тем, что оно воспринимается не как готовое законченное произведение, а как живой акт творчества. Мы наблюдаем, как Лермонтов ищет и находит нужные слова интонации, как она буквально рождается на наших глазах, и мы словно соучаствуем в этом акте. Здесь говорит перенапряженное от боли сердце, ясное, еще не удалившееся чувство. Но, тем не менее, это законченное стихотворение, написанное гениальным поэтом. И оно цельное, как трехчастное музыкальное произведение. Стихотворение «Смерть поэта» написано ямбом. Однако его ритмическое и интонационное звучание настолько разнообразно, что может показаться, что автор использовал разные поэтические размеры. В первом четверостишии слышится четкий четырехстопный ямб. «Погиб поэт, невольник чести, пал, оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой». В этих стихах слышится бой набата, те особые удары колокола, которые подаются как сигнал к сбору людей в случае великого бедствия. Напряженный и в то же время размеренный ритм словно имитирует эти удары. Использование взрывного «п» — прием аллитерации «погиб поэт», «пал», «поникнув» — усиливает ощущение ударов колокола, сердца, выстрела. В этих четырех строках три раза сказано по-разному о том, что поэт погиб. И это сразу создает масштаб трагедии. Самое краткое извещение о гибели поэта звучит невероятно трагично и возвышенно. Поэт пал, как воин на поле битвы, как герой, а не застрелен на бытовой дуэли. Так понимает Лермонтов это событие. Во втором четверостишии автор фактически говорит о том, кто убил, или вернее, что убило поэта. Свет нанес ему много мелких ударов, позора мелочных обид. И далее мы понимаем, что свет воплощает собой не только общественно-политическую атмосферу в стране, но и некую субстанцию зла. Восстал он против мнения света, один как прежде, и убит. И следующая строка начинается подхватыванием «убит», к чему теперь рыдание. Это двойное «убит» соединено на разных ударных ключевых местах. Первое заканчивает предыдущее четверостишье, а второе открывает новое.
Уже в который раз автор говорит о гибели поэта. Убит. Ведь поверить в это невозможно, и это страшное слово появляется вновь и вновь, то здесь, то там, заставляя читателя каждый раз ужаснуться, содрогнуться от мысли, что это действительно так. Убит. К чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. В стихотворении не раз возникает тема рока, тема судьбы. Может показаться, что здесь есть противоречие. Если гибель поэта — приговор судьбы, и Дантес заброшен к нам по воле рока, то надменные потомки не заслуживают столь сурового приговора, который выносится им в заключительной части стихотворения. Судьба и рок здесь, конечно, фигурируют не в их античном понимании. Это метафора общественно-политической обусловности событий. Судьба и рок от людей, а не от Бога. Судьбы свершился приговор, а далее выплывает конкретный убийца Пушкина, Дантес. Именно выплывает, как в дурном сне. Мы видим его в момент убийства. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Спасения нет. Эти слова относятся не столько к Пушкину, мы знаем, что в момент дуэли Пушкин не думал о своем спасении, сколько к нам, к русским людям. Нам нет спасения, Пушкина убивают наверняка. Интересно, что собственный убийца Дантес не вызывает у Лермонтова того негодования, какое вызывает у него надменные потомки. Лермонтовская оценка роли Дантеса отличается удивительной исторической и политической зрелостью. Дантес действительно, по воле того самого рока, сыграл свою роль в этом трагическом событии, оказался орудием, исполнителем рока, в силу своей внутренней пустоты. С него как бы и взять-то нечего. В описании Дантеса слышатся скорее нотки усталости, чем негодования. Дантес подобен сотням других корыстных беглецов. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И здесь заканчивается речь трибуна и обвинителя. До сих пор говорящий находил в себе силы, хотя это давалось ему с трудом, произнести эту речь. Но здесь силы оставляют его, и горе, безутешное, бесконечное, прорывается наружу, потоком слез и рыданий. Четкий четырехстопный ямб, которым написано в основном первая часть стихотворения, сменяется разностопным ямбом от 8 до 13 слогов в стихе, отчего стих приобретает совсем иное течение. Горе выговаривается так, как оно выговаривается, непосредственно, взахлеб, в беспорядке мыслей и чувств. Здесь слышится всенародный плач о великом поэте. Именно в традиции народных плачей и причитаний вылились эти строки. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил их словам и клятвам ложным? Он, с юных лет постигнувший людей. Здесь сетования, жалобы, даже укоры, свойственные традиции народных плачей. На кого ты нас оставил? Зачем ты нас покинул? Так укоряют убитые горем люди, провожая в последний путь близкого, дорогого человека. Горе выплеснулось, но душевного облегчения не последовало. Ужасная реальность события во всей своей неумолимости опять подступает, леденит душу. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. Так заканчивается первая часть стихотворения. Итак, все кончено. Печать на устах поэта. Дальнейшее молчание. Но так не должно было заканчиваться это произведение. Драматургия стихотворения такова, что здесь, после этих слов, наступает пауза, минута молчания. Но вот она заканчивается. И под напором бушующих чувств обрушивается лавина обвинений, эмоций, похожий на горный обвал, сметающий все на своем пути. Заключительные строки были дописаны 7 февраля 1837 года. Дописаны, но не приписаны. Они вылились из предыдущих стихов.
И они завершили композиционно, эмоционально, они завершили произведение. Пафос концовки от стиха к стиху нарастает с такой силой и стремительностью, что вначале даже трудно разобрать, раскрутить некоторые смыслы. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятой рабской поправшей обломки, игрою счастья обиженных родов, кто они, эти потомки, кто их отцы, и что это за обломки обиженных родов? Сейчас мы не будем комментировать эти строки, к тому же они давно прекрасно прокомментированы, и об этом можно прочитать. Важно, что читатель понимает самое главное. Он понимает, что речь идет о светской черни. Он слышит мощный протест против того самого рока, зла, который настигает лучших людей России. Року противопоставлен Божий суд. Справедливое возмездие ждет всех виновных в гибели поэта, невзирая на самые высокие чины и звания. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Все стихотворение пронизано цитатами из поэзии Пушкина. И оно словно произрастает из этой поэзии. Но, конечно, эти цитаты переосмыслены новым творческим сознанием. Первая строка «Погиб поэт, невольник чести» содержит цитату из пушкинской поэмы «Кавказский пленник». Честь — это основная особенность характера Пушкина, поэта и гражданина. И сразу же другая цитата «Поникнув гордой головой». Это измененная реминисценция из стихотворения Пушкина «Поэт». «Поэт не клонит гордой головы перед сильными мира сего. Тоскует он в забавах мира людской, чуждается молвы. К ногам народного кумира не клонит гордой головы». Это Пушкин. И у Лермонтова повторена здесь и даже пушкинская рифма «молва-голова». Здесь поэт поникнул гордой головой. Отметим также сравнение погибшего поэта с Ленским. «Как тот певец, неведомый, но милый». Конечно, здесь речь идет о ранней, преждевременной гибели поэта. Но никакого знака равенства между Пушкиным и Ленским здесь нет и быть не может. В заключительной части стихотворения звучит строка, обращенная к политической лирике Пушкина. «Таитесь вы под сенью закона». Это переосмысленные строки из пушкинской оды «Вольность», которой Пушкин призывает власть придержащих. «Склонитесь первой главой под сень надежного закона». Сень закона у Лермонтова не гарант справедливости и свободы, а прикрытие для лицемеров и циников. Далее читаем «Но есть и Божий суд на перстнике разврата». В стихотворении Пушкина «Поэта толпа» поэт, обращаясь к светской черни, изрекает: «Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас? В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз». Именно к этим наперстникам разврата и обращается Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» потрясло русское общество. После смерти Пушкина общество охватило оцепенение, оцепенение от горя, от непонимания случившегося. Ходили неясные слухи, сплетни. Кроме того, народ был лишен последнего прощания со своим поэтом. Информация о том, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, оказалась ложной. Почти тайное отпевание и почти тайные похороны, небольшой некролог Адоевского, который был расценен как крамола. Вот все, что официально заслужил Пушкин в своей стране. Стихотворение Лермонтова прорвало эту паутину лжи, умалчивания, трусости. В трагедии неизбежно должен был произойти катарсис. И он произошел. Удивительно, как гений творит то, что не в состоянии сделать нация. Феномен Лермонтова в том, что он пришел сразу после Пушкина и стал вровень с ним в русской литературе. Вровень по силе художественного дарования, по многоплановости творчества, по глубине и серьезности поднимаемых вопросов. С момента написания стихотворения «Смерть поэта» судьба Лермонтова странным образом сплелась с судьбой Пушкина и во многом повторила ее в главных ключевых моментах. Первая, можно сказать, южная ссылка Лермонтова на Кавказ. Причина ссылки, как мы прекрасно знаем, это именно стихотворение «Смерть поэта».
Вторая ссылка последовала в 1840 году за участие в дуэли с Барантом, сыном французского посланника в России. Причина дуэли. Существует две версии. Первая — соперничество в ухаживании за женщинами. Вторая — стихотворение «Смерть поэта». Зимой 1839 года Барант, отец, обращает на себя внимание еще одно странное совпадение. И у Дантеса, и у Баранта очень активно действуют отцы. Так вот, Барант, отец, обратился к Александру Тургеневу с вопросом. Правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного убийцу Пушкина? Инцидент, как говорится, был исчерпан. Французская сторона убедилась, что Лермонтов не имеет ничего против их нации. Всех причин, приведших к дуэли, точно не удалось восстановить. И сейчас хотелось бы сказать, что и вторая ссылка была связана со стихотворением «Смерть поэта». Скорее всего, стихотворение явилось одной из составляющих причин дуэли. Баранта не могли не задевать строки «издалека», подобные сотням беглецов, на ловле счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Ведь и он, Эрнест де Барант, по воле случая попал в Россию и мечтал сделать здесь блестящую карьеру. И, несмотря на серьезное образование, он провозил жизнь в светских удовольствиях. Лермонтов называл его салонным Хлестаковым, что тоже могло дойти до Баранта. Все это, конечно, могло предрасположить Баранта к особенно агрессивной реакции в ситуации личного конфликта. «Странно, — писал Корф, — что лучшим нашим поэтам приходится драться на дуэли с французами. Дантес убил Пушкина, и Барант, вероятно, точно так же бы убил Лермонтова, если бы не поскользнулся. Здесь осталось добавить, что и в Пушкина, и в Лермонтова стреляли, вероятнее всего, из одного и того же оружия, в буквальном смысле слов. Дело в том, что секундант Дантеса одалживал пистолеты у сына французского посланника Эрнеста де Баранта. Но Лермонтов погиб не от руки иноземца. Теперь соотечественник, более того, старый приятель поэта по юнкерской школе, оказался орудием рока, настигающим русских поэтов. В мае

0: Солнце жгло их желтые вершины и жгло меня, но спал я мертвым сном. Эти строки поразительны. Лермонтов словно видит свою смерть, он описывает ее. Вот выдержки из свидетельства одного из секундантов. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают раненые или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Но это буквально слова из стихотворения «Сон». Глубокая в груди дымилась рана, по капле кровь точилась моя. И Васильчиков, секундант, вряд ли их цитировал, если вообще он мог знать о существовании этого стихотворения. И сколько странных совпадений. Мартынов быстрыми шагами. Это так же неотвратимо и наверняка, как Дантес хладнокровно навел удар. В стихотворении «Сон» поэт видит себя лежащим среди горных скал с свинцом в груди. Вспомним первые строки стихотворения «Смерть поэта». «Свинцом в груди» гибнет Пушкин. Сознательно или подсознательно Лермонтов использует те же слова, ту же формулу, описывая свою предстоящую гибель. Судьбы двух великих русских поэтов, которые не были знакомы при жизни, сомкнулись неразрывным образом. Преемственность Лермонтова кровная, почти родственная. При всем отличии лермонтовского поэтического мироощущения и художественного метода от пушкинского существует непохожее сходство между двумя поэтами. Сходство странное, парадоксальное, но очевидное. И по сей день в нашем сознании имена Пушкина и Лермонтова существуют рядом. Одно словно притягивает к себе другое. Лермонтов своим творчеством и своей судьбой словно указал на обязательность и всеобщность пушкинских начал для всего последующего развития русской литературы.
1: В рубрике «Перечитывая заново» прозвучала передача литературоведа Галины Никул о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова.

0: прозвучала вторая часть симфонии номер 1 «Соль минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите рассказ о последних годах Византийской империи и падении Константинополя в 1453 году.
1: Итак, мы говорили в прошлый раз о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, что он привел к краху, и о том, что члены византийской делегации, возвращаясь домой, немедленно дезавуировали свои подписи и отказывались от них. Император Иоанн VIII все-таки остался верным подписанным соглашением, считал необходимым хранить эту верность, то есть он был униатом, стал униатом. По возвращении из Италии он прожил еще 9 глубоко печальных лет. В общем, надежды не было никакой. Дома он узнал, что его горячо любимая императрица Мария Трапезунская скончалась от чумы в то время, когда он был во Флоренции. Детей у них не было. Трое его братьев проводили время в бесконечных интригах друг против друга в Пелопоннесе, либо в интригах против него во Фракии. Всей семье он мог доверять лишь своей матери, престарелой императрице Елене, но и, собственно, и та отвергала его неонистскую политику. Император делал все, чтобы поддержать мир в своей семье, которая была, раздиралась противоречиями и интригами. Унию он публично не провозглашал, но, правда, назначал проунионистских патриархов и надеялся, что как-то все само собой произойдет и само собой все решится. Вначале патриархом был Митрофан, а затем Григорий Мамас. Правда, в 1451 году, отчаявшись чего-либо добиться от греков, он бежал в Рим, и греки, соответственно, каламбурили. Мамас уехал к Папасу. Неформальным лидером антиунионистов стал святитель Марк Эфесский. Тем временем новоиспеченный кардинал Исидор, митрополит Московский, прибыл в Москву и отслужил торжественную литургию в Кремлевском Успенском соборе, на которой он провозгласил унию во всеуслышание. Вся Москва застыла в тревожном ожидании. 3 дня размышляли, что делать и как быть, после чего великий князь Василий II арестовал Исидора, провозгласил его хищным волком, а не пастырем, и бросил в темницу. Примерно через год Исидору было позволено как бы незаметно бежать. Он вернулся в Италию, и вся его дальнейшая карьера связана с ней. В 1444 году состоялся столь долгожданный крестовый поход, в котором приняли участие венгры, поляки, сербы, албанцы и румыны. То есть все те, кому непосредственно угрожали турки. В число последних, то есть румын, входил отряд из Валахии во главе с господарем Владом Цепишем, впоследствии который стал известен как Дракула, граф Дракула. Ну, то есть он не был графом, но тем не менее. Христианская армия была наголову разгромлена турками при Варне. Император понял, что надеяться ему больше не на что. Все средства, которые могло только выделить государство, он предусмотрительно тратил на ремонт и укрепление городских стен, чтобы быть готовым к неизбежному турецкому нашествию. Смерть пришла к нему как избавление 31 октября 1448 года. После кончины Иоанна VIII на трон зашел его брат Константин XI. И таким образом сбылось одно из многих пророчеств о судьбе города, что город был основан Константином, сыном Елены, и город закончит свое существование тогда, когда на трон зайдет Константин, сын Елены. Константин XI, мать его звали Елена. Как и его покойный брат Иоанн VIII, Константин оставался верным унии. Он венчался на царство в Мистре, в своем городе, где он правил, в Пелопоннесе, сразу же после получения известия о смерти брата, так как нужно было опередить других братьев, которые также мечтали об императорской короне. Поэтому он был, собственно, единственным византийским императором, который был коронован не в Константинополе, если не считать, конечно, никейских императоров, у которых не было доступа в Константинополь. После коронации он сразу же прибыл в Константинополь уже в качестве императора. В то время императору исполнилось 45 лет. Он был высоким и стройным, со строгими и правильными чертами лица, которые были характерны для всех палеологов, и с темными волосами. Константин не проявлял особого интереса к интеллектуальным занятиям, к философии, к богословию. Хотя в Мистре и дружил с Плефоном, но дружба эта была такой чисто внешний. Еще до вступления на престол он проявил себя как хороший солдат и умелый администратор. В отношениях со своими трудными братьями он проявлял терпение и великодушие. Друзья его и сановники, даже если расходились с ним во мнениях, были горячо ему преданы. И, кроме того, он обладал даром вызывать восхищение и любовь своих подданных. Уже само прибытие в Константинополь было встречено там с искренней радостью и с новыми надеждами. Хотя, опять же, я повторяю, последний император также был униатом и, собственно, остался униатом до своей смерти. В 1449 году скончался святитель Марк Эфесский. Теперь лидером антиунионистов стал Георгий Схаларий, гуманист, философ и ученый. Раньше он выступал за унию, как мы помним, но впоследствии полностью в ней разочаровался, не без влияния Марка Эфесского. К тому времени Георгий уже принял монашеский постриг под именем Геннадий, и, собственно, далее он известен уже как Геннадий Схаларий. В 1452 году папа во всеуслышание объявил, что наконец-то он собрал военную помощь Константинополю и направляет ее туда. В Константинополь прибыл отряд из 200 лучников во главе с кардиналом Исидором, бывшим митрополитом московским. Это была вся военная помощь. Большего ожидать не приходилось. Но папа потребовал немедленной платы за ту великую помощь, которую он оказал. И 12 декабря 1452 года уния наконец-то была торжественно провозглашена в Святой Софии. Как ожидалось, после этого народ перестал посещать Великую Церковь, и литургия служилась там при полном отсутствии молящихся. Совершенно пустой собор. Народ собирался лишь в тех храмах, где служили священники и епископы, которые не запятнали себя симпатией к унии. Церковный центр переместился в монастырь Пантократор, где находилась келья монаха Геннадия Схалария. Но, правда, все меры, которые предпринимались папой и императором, уже не имели никакого значения. В самом начале того же 1452 года турецким султаном стал 19-летний, талантливый и честолюбивый Мехмед II. С детства его съедала одна единственная страсть – овладеть Константинополем. С детства он об этом мечтал, даже еще когда ребенком играл, ему предлагались разные игрушки, он отвергал их и говорил, во всяком случае, согласно турецкой легенде, «Не нужно мне этого, дайте мне Константинополь». И, взойдя на престол, он немедленно приступил к исполнению своей мечты. Подготовка проводилась очень жесткая, и все заранее было продумано. Вначале он соорудил крепость на европейском берегу Босфора, непосредственно немножко выше Константинополя. Таким образом, он заградил Константинополь от любой помощи, которая может прибыть по морю. Все корабли, которые проходили по Босфору, должны были пройти инспекцию в турецкой крепости. Построена она была очень быстро. По преданию, опять же, турецкому, Мехмед назначил каждого из своих визирей ответственным за каждую башню этой крепости и сказал, что если к нужному сроку будет не построена, каждый ответит головой. Поэтому за несколько месяцев крепость была сооружена, и она фактически перегородила Босфор. То есть таким образом подкрепление Константинополю с севера уже поступить было невозможно. А южную часть, тем более Мраморное море, контролировали уже турки. И как раз когда корабль с грузом оружия пытался и продовольствие пытался пробиться в Константинополь, турки приказали ему остановиться, корабль не остановился, и он был в упор расстрелян из пушек. Всех матросов взяли в плен и посадили на кол, чтобы другим неповадно было. Денег у Константинополя не было, денег у империи не было, поэтому войско было весьма и весьма небольшое. Припасов тоже было мало. Незадолго до начала военной кампании к императору прибыл венгерский инженер Урбан, который занимался тем, что отливал пушки. И на тот момент он отливал самые большие и предложил императору отлить самые большие и мощные пушки из всех, которые только имелись. Но, естественно, он просил жалования. То жалование, которое предложил ему император, мог предложить ему император, Урбана не устраивало. И через какое-то время он направился ко двору султана, где предложил ему свои услуги. Султан немедленно назначил ему громадное жалование, взял его на службу, и началась отливка самых крупных орудий, которые были в то время. Когда их отлили, то, соответственно, началось постепенное наступление на Константинополь. Их тащили на быках, они были очень тяжелые. И к тому времени войско, громадное войско уже было собрано. Светлый понедельник 2 апреля 1453 года известен как первый день осады города. Турецкая армия, которая подошла к Константинополю, насчитывала где-то от 150 до 200 тысяч воинов. Всех защитников города вместе с западными добровольцами, которые успели прибыть до начала осады, насчитывалось менее 7 тысяч. Их, в общем, не хватало даже для того, чтобы заполнить людьми городские стены, громадный периметр городских стен. Поэтому было решено всех их сконцентрировать в основном на сухопутной стене города. Мы помним, что Константинополь был окружен с трех сторон морем, и с одной стороны стены шли по суше. Поэтому в основном они все концентрировались на сухопутной стене, откуда ожидалось наиболее жестокие атаки. Остальные стены патрулировали гражданское население и монахи, которые в случае чего должны были вызвать подкрепление, если вдруг атака последовала бы с другой стороны. В общем, со стороны Мраморного моря, где было довольно сильное течение, атака была маловероятна. Но был еще другой участок, был залив Золотой Рог, который был перегорожен цепью. Там, собственно, за цепью разместился византийский флот. Если бы туркам удалось проникнуть за цепь, прорвать цепь, то, соответственно, тогда громадный участок стен, примыкавших к Золотому Рогу, морских стен, оказался бы под угрозой, опять же, народу не было для того, чтобы их заполнить. Поэтому задача была не допустить туда турок. Началась бомбардировка Константинополя. Собственно, стены, которые могли устоять против любых машин, камнеметательных машин, еще до эпохи пороха и огнестрельного оружия, подавались тем ядрам, которым стреляла турецкая артиллерия, на тот момент самая мощная артиллерия в мире. У византийцев было некоторое количество тоже огнестрельных орудий, но оказалось, что они не могли их использовать, потому что если поместить их на стенах, то из-за отдачи разрушалась кладка стен, они больше вредили, чем, собственно, помогали. Поэтому от огнестрельного, от артиллерии пришлось отказаться. Турецкий флот блокировал город с моря. Но, тем не менее, через несколько дней после начала осады нескольким византийским судам, которые прибыли со стороны Мраморного моря, удалось, они вступили в стычку с громадным турецким флотом, и благодаря гораздо лучшей выучке греческих и итальянских моряков им удалось обойти турок, отбиться от них и войти в гавань Золотой Рог. Это было страшным ударом по турецкому престижу. Мехмед приказал казнить своего адмирала, который допустил такой промах. Но также он понял, что необходимо также захватить Золотой Рог. Поскольку цепь прорвать ему не удавалось, то он придумал другой вариант. Он распорядился перетащить суда, свои суда по суше и втащить их в Золотой Рог с другой стороны. Все это было сделано как величайшее шоу. Суда шли, их тащили по суше, при том, что были подняты все паруса, гребцы сидели и махали веслами в воздухе, музыканты играли на инструментах, и так их перетаскивали несколько километров, но один за одним судно, в конце концов, скатывалось в Золотой Рог. Таким образом, византийцы увидели в этом исполнении еще одного пророчества, потому что издревле было сказано, что город, этот город падет только тогда, когда суда пойдут по суше. Возможно, Мехмед знал это пророчество и специально решил произвести такое впечатление на византийцев. То есть, в общем, теперь Константинополь оказался в полной блокаде со всех сторон. То есть, со стороны Золотого Рога были турецкие суда, и без того небольшое количество защитников пришлось растянуть еще по всему периметру стен. Осада продолжалась почти 2 месяца. Защитники защищались героически. Там была целая интернациональная команда, хотя всех было очень мало, но там были и венецианцы, и генуэзские купцы, и такие отважные искатели приключений итальянцы, братья Бакиарди, испанец Дон Франциско Толецкий и отряд кардинала Исидора. И даже был один шотландский инженер, который каким-то образом изобрел туда, в Константинополь, и он очень успешно противостоял попыткам турок подкопаться и обрушить стены. Всякий раз он обнаруживал все турецкие подкопы и проводил встречные контрмеры, поджигал их и обрушивал на турецкие позиции. Мехмед даже распорядился о том, что он выдаст громадную сумму за голову этого шотландца. Постоянно шел обстрел стен, стены разрушались, но по ночам женщины и монахи, когда защитники отдыхали, они заполняли пробоины строительным мусором, обломками камней, мешками с землей, и таким образом стены, тем не менее, держались. Но кольцо все сжималось, и надежды оставалось все меньше. Тем более, что произошло ряд сверхъестественных явлений, после которых жители поняли, что на этот раз город им не удержать. Перед решающей атакой, когда все готовилось, император распорядился пройти с крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигитрия, наиболее чтимой иконой в Константинополе. И в тот момент, когда крестный ход вышел из Святой Софии, хлынул страшный дождь, и все залило водой, была очень скользкая грязь. В результате люди, которые несли икону, упали, и икона упала в грязь, и долгое время ее не могли оттуда поднять. Просто это было таким, все восприняли это как такое как бы античудо, когда икона просто отказалась даже подняться из грязи, каким-то образом ее не могли ухватить. На следующий день после этого все увидели необычное оптическое явление, когда на куполе Святой Софии началось свечение, все было окутано свечением, потом все это свечение поднялось и со Святой Софии, и поднялось высоко в небо и растворилось в воздухе. Это было воспринято как то, что благодать Божия покидает свой город и свой собор. Интересно, в одной из современных книг пишет современный историк, и он говорит о том, что на самом деле это все объясняется, что это было извержение какого-то вулкана в Тихом океане, который наэлектризовал воздух, и таким образом вот произошел этот оптический обман, как будто Господь не может использовать извержение вулкана для того, чтобы дать определенный знак. Но нужно сказать, что турки в турецком лагере тоже видели это свечение, и страшно оно их испугало. И даже некоторые визири пришли к Мехмету с тем, что не видят это свечение, это явный знак божественной защиты Константинополя, поэтому нужно немедленно сворачивать лагерь и уходить оттуда. Но впоследствии Мехмет нашел выход, и он как раз вот тоже сказал, что вы видите, ведь оно же покидает Святую Софию, значит, победа будет за нами. Таким образом, турки были воодушевлены. Это действительно, потому что это описано и с той, и с другой стороны. Действительно, люди видели вот это вот свечение. И, тем не менее, защитники стояли насмерть. И все понимали, что, вероятнее всего, городу не выстоять. Греки понимали, что турецкое завоевание, вероятно, все-таки станет лучшим вариантом, чем все остальное, что предлагалось. Но, тем не менее, город сдавать никто не хотел. И, тем не менее, защитники действительно показывали чудеса храбрости и стойкости. Впрочем, и тогда сохранялось соперничество и враждебность между венецианцами и генуэзцами, между греками и латинянами, даже между самими греками. Но нужно сказать, что все-таки это в основном не мешало обороне. Солидарность защитников и верность императору, верность христианскому делу перед лицом неверных все-таки оказалась намного выше взаимных подозрительности и недоверия. Решающий генеральный штурм начался в ранние утренние часы 29 мая 1453 года. В общем, было видно, что готовится решающий штурм, и накануне этого все собрались, все, кто только мог, собрались в Святую Софию, где была отслужена божественная литургия, и собрались туда все уже, унионисты, и антиунионисты, и все, кто были, для, собственно, последнего причастия. Все молились об избавлении, потому что понимали, что, собственно, произойти оно может только чудом. Штурм был очень тяжелый, тем не менее, две первые волны штурма были отбиты. Тогда Мехмед распорядился бросить в бой своих янычаров, свою личную гвардию, уже в качестве последней волны. Поначалу также удавалось их сдерживать, и наступил даже такой момент, когда стал чувствоваться перелом в битве. Было видно, что натиск ослабевает. Но тут произошла целая цепь случайностей, которые как бы случайности, которая, собственно, решила судьбу города. В двух местах одновременно. Одна оказалась случайно приоткрытой маленькая дверка, маленькая замаскированная дверца в стенах города, которую использовали для вылазок и которую просто в последний раз забыли закрыть. Турки ее обнаружили, и небольшому отряду удалось прорваться в город и на стены, и водрузить на стенах турецкий флаг. То есть, когда это обнаружили, их легко можно было опрокинуть, потому что их было мало, и дверцу успели закрыть. Но в этот момент, немножко дальше, был тяжело ранен генуэзец Джустиниани, который фактически возглавлял оборону города, был главным военным советником императора. И он тяжело страдал, то есть была очень тяжелая рана, которая причиняла ему мучительную боль. И он не выдержал и приказал отнести себя со стен города в тыл. И хотя император умолял его остаться, чтобы войска не увидели, что он наступает, тем не менее он просто не выдержал боли и потребовал, чтобы его унесли, и его генуэзцы понесли его с поля боя. И когда увидели, что генуэзцы отходят, и с другой стороны увидели, что над другой башней уже развивается турецкий флаг, то началась паника, и люди стали бежать со стен. Они поняли, что город взят. Император пытался их остановить, но было уже бесполезно. Когда он понял, что город уже не спасти, он вместе со своим оруженосцем бросился в поле боя, не желая переживать свою империю. Впоследствии тело его было опознано только по красным имперским сапожкам. Вероятнее всего, это было его тело, обнаружено оно было среди изрубленных тел турок. Но при этом само тело было настолько изуродовано, что до конца уверенности в том, что это было тело императора, нет. Кто-то из турок отрубил его голову, отнес Мехмету. Мехмед распорядился выставить ее на шесте посреди города, чтобы все видели, что император мертв. Потом забальзамировал ее, отправил как трофей для того, чтобы показать ко двору всех виднейших мусульманских правителей. Итак, Византийская Римская империя перестала существовать. Великая держава окончила свои дни, покрыв себя неувядаемой славой. Это действительно было такое героическое сопротивление и героическая кончина. Лишь после того, как по городу распространились слухи о том, что император погиб и что над его дворцом развивается султанский штандарт, тогда греки прекратили сопротивление. Итак, во вторник, 29 мая 1453 года, пал Константинополь. Это одна из самых поворотных дат мировой истории. Она знаменует смену эпох. Средние века завершились, началось новое время. Наступила новая эпоха и для православной церкви. Византийская церковь в течение почти тысячи лет, которая была партнером православного государства, теперь она стала церковью покоренного народа, которая зависела от отношения к нему мусульманского властелина. Вся деятельность, внешний вид и весь образ жизни христиан подверглись резкому преобразованию. Со времени халифа Омара и первых исламских завоевателей мусульманская традиция предписывала должным образом обращаться с покоренными народами. Если город или область сдаются завоевателю добровольно, то они не подлежат разграблению, хотя они должны будут выплатить контрибуцию. Большую или меньшую. Христианское и иудейское население может сохранить свои культовые сооружения при условии соблюдения определенных правил, которые касаются внешнего вида самих зданий. Внешний вид необходимо было во многих случаях изменить, но все-таки они могли их сохранить. Даже если капитуляция была вызвана острой необходимостью, так как обороняющиеся поняли, что не могут более держаться, правило не теряет своей силы, но просто тогда завоеватель может настаивать на более суровых условиях, выплате там большей контрибуции или обязательном наказании самых упорных противников капитуляции. Но, тем не менее, опять же, город разграблению не подлежит. Но если все-таки город был взят штурмом, то обитатели не имеют никаких прав. Солдаты имеют право на 3 дня неограниченных грабежей. Все храмы, впрочем, как и все здания, переходят в собственность главы победителей. И он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Султан Мехмед обещал своим солдатам положенные им по закону 3 дня свободы. И дикий орд хлынули в город в поисках добычи и наслаждений. То есть поначалу они даже не могли поверить, что сопротивление окончено, и убивали всех, кто попадался им на улицах, не разбирая мужчин, женщин и детей. Реки крови стекали с крутых холмов Петры и окрашивали воды Золотого Рога. Но вскоре жажда убийства была утолена, тем более, что и жителей, в общем, там было совсем немного. То есть, по всем подсчетам, вряд ли количество жителей Константинополя превышало 50 тысяч человек. Солдаты поняли, что захват пленников и ценностей принесет гораздо больше выгоды, чем просто убивать направо и налево. Турки ворвались в императорский Влахернский дворец. Они хватали все, что блестит, обдирали ризы с икон, драгоценные переплеты с книг, уничтожали сами иконы и книги. Также выламывали из стен куски мозаик и мрамора. Другие проникли в храмы, которые расположены неподалеку от дворца. И там, собственно, набивали свои мешки богослужебными предметами, облачениями, всем, что можно было только выломать и ободрать. Так была разграблена знаменитая церковь Спаса в Хоре, то, что сегодня называется Кария Джами в Стамбуле. Правда, большая часть фресок и мозаик в ней сохранилась, но погибла самая почитаемая икона Византии, Божьей Матери Адигитрия, та самая, которая по преданию была написана евангелистом Лукой. Ее перенесли из Святой Софии в храм Хоры для поддержания духа защитников, но Адигитрию вытащили из ее ризы и раскололи на 4 части. Солдаты разорили храм и помчались дальше, кто на базары, кто в дома богатых горожан. Грабя и разрушая все на своем пути, они в конце концов приблизились к Святой Софии. Храм был заполнен народом. Литургия уже свершилась, и начался молебен. Когда стали слышны звуки беспорядков, то изнутри заперли бронзовые двери собора. Люди молили о чуде, которое только одно могло их спасти, но молитвы не были услышаны. Двери вскоре пали перед ударами тарана, и турки ворвались в храм. Самых старых и немощных убили на месте, остальные захватили в плен. Женщин срывали платки и шали, и ими вязали им руки для того, чтобы увезти на невольничий рынок. Историк Дука пишет: «Кто расскажет о плаче и криках детей, о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов, кто расскажет? Тогда рабыни вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами, а если они силы отталкивали от себя, то их избивали. Если кто оказывал сопротивление, того убивали без пощады. Каждый, отведя своего пленника в безопасное место, возвращался за добычей во второй и третий раз. Духовенство в алтаре продолжало службу до той поры, покуда и туда не ворвались завоеватели. Однако, по преданию, в последний момент несколько священников, взяв с собой священные сосуды, направились к стене в алтаре, которая открылась и затем сомкнулась за ними. И, по преданию, там они останутся до той поры, покуда в соборе не возобновятся христианские богослужения. Грабежи продолжались целый день. Турки врывались в мужские и женские монастыри, вязали насельников. Некоторые молодые монахини предпочитали смерть бесчестию и бросались в колодцы. Частные дома подверглись систематическому разграблению. Когда турок выходил из дома, он вывешивал на дверях флажок, который означал, что брать там уже нечего, что уже все собрано. Жители уводили с их собственным имуществом. Кто падал от изнеможения, того тут же на месте приканчивали. Так же, собственно, как и младенцев тоже убивали на месте, потому что на рынках они практически ничего не стоили. Но, как правило, жизни пленников старались сохранить. В городе все-таки еще имелось несколько великолепных библиотек, как светских, так и монастырских. Большинство книг было сожжено, ценнейшие рукописи бросались в грязь и затаптывались. Однако некоторые турки поняли, что они могут неплохо заработать, и сохранили награбленные книги, и потом за несколько монет продавали книги каждому желающему. Церкви систематически осквернялись. Украшенные драгоценностями распятия выносились на улицу, с лихо напяленными на них турецкими тюрбанами. Многие здания были непоправимо повреждены. К вечеру, собственно, в городе уже нечего было грабить. Поэтому никто не протестовал, когда султан распорядился прекратить грабеж. Вместо трое суток грабили только сутки. У солдат имелось уже достаточно занятий. В течение следующих двух дней нужно было делить добычу и подсчитывать невольников. По слухам, число плененных составило 50 тысяч человек, из них не более 500 были военными, а вся остальная христианская армия погибла, за исключением горстки людей, которые удалось бежать через море. Число погибших превышало 4 тысячи человек. Сам султан пошел в город через несколько часов после полудня. Его сопровождал эскорт из отборных янычаров. За ним следовали его министры. Султан медленно проехал по городу к собору Святой Софии. Перед ее вратами он спешился, нагнулся до земли, поднял горсть земли и посыпал себе свой тюрбан в знак смирения перед Аллахом, который даровал ему такой город. Затем он зашел в храм и несколько мгновений провел в молчании, после чего направился к алтарю. По пути он заметил турецкого солдата, который пытался выкорчевать кусок мраморного пола. Мехметов гневно остановил и сказал, что разрешение грабить не означает, что можно разрушать здания. По закону все здания принадлежат султану. В соборе оставалась еще кучка греков, которые турки не успели увезти в плен. Мехмед приказал их освободить и отпустить с миром по домам. Несколько священников вышли из-под тайных ходов позади алтаря. Возможно, как раз от этого произошла легенда, что они скрылись в стене и тоже попросили его о милости. Мехмед также послал их по домам, выделив им охрану. Но он настоял, чтобы храм немедленно был превращен в мечеть. Один из улемов забрался на кафедру и провозгласил, что нет Бога, кроме Аллаха. Соответственно, это автоматически превратило храм в мечеть. Затем сам султан зашел на амвон и склонился перед Богом, который даровал ему победу. На следующий день Мехмед распорядился принести ему добычу и отобрал из нее ту часть, которая принадлежала ему как предводителю. Всех членов знатных семей, переживших штурм, султан забрал к себе. Хотя вначале Мехмед проявил милость к некоторым из них, но в течение нескольких месяцев по тем или иным причинам почти все представители правящих кругов Византии были убиты или казнены. Мехмед решил так или иначе, но лишить греков надежды на восстановление империи. Особенно, конечно, печальна судьба Луки Натараса, того самого последнего премьер-министра, который сказал знаменитую фразу, что лучше тюрбан султана, чем шапка кардинала. Вначале Мехмед знал про это и, собственно, вначале даже, во всяком случае, говорил, что думает сделать его своим советником по греческим делам. Но потом он услышал, что у Луки есть очень красивый юноша, сын, и распорядился, чтобы этого сына доставили ему в гарем для удовлетворения его страсти. Лука отказался, тогда Мехмед распорядился, чтобы привели этого юношу и еще его двоюродного брата, и приказал казнить их вместе с отцом перед его глазами. Единственное, о чем попросил Лука, чтобы мальчиков казнили прежде него, чтобы они не смутились видом его смерти, и после этого спокойно обнажил свою шею перед палачом. Но, возможно, это действительно был только предлог, потому что Мехмед действительно решил обезглавить греческий народ. Через 3 дня, когда завершился срок, официально отведенный на грабежи, султан издал ферман, согласно которому все греки, оставшиеся на свободе или уже выкупленные, могли вернуться домой. Жизнь их и имущество отныне объявлялись неприкосновенными. Однако число греков оказалось весьма невелико, да и очень мало какие дома оказались пригодными для жилья. 21 июля султан и его двор покинули завоеванный город и направились в Адрианополь. Константинополь остался наполовину разрушенным, опустошенным и черным от пожаров. Повсюду царила мерзость запустения. Церкви были осквернены и ободраны, дома разгромлены и необитаемы, лавки и склады разбиты и растасканы. Султан, проезжая по улицам, прослезился и прошептал, какой город мы отдали грабежам и разрушению. В 1456 году были взяты Афины. Парфенон, более 1000 лет служивший христианской церковью, о чем мало знают, но Парфенон был храмом, посвященным, то есть стал храмом, посвященным Деве Марии. Он тоже превратился в мечеть. Тоже стал мечетью. К 1460 году завершилось завоевание Пелопоннеса. В 1461 году пал Трапезунд. Таким образом, все имперские территории, за исключением нескольких островов и крепостей, перешли во власть турок. В 1463 году была завоевана Босния. В 1517 году в Отоманскую империю вошел Египет. И таким образом весь православный Восток, за исключением только одной Руси, оказался в агарянском пленении, которое будет длиться более 4 веков. И вот эта вот эпоха наложила глубокий отпечаток на восточное церковное сознание.
2: Что такое греко-католики? В Греции сейчас же есть греко-католики.
1: Греко-католики – это политкорректное название униатов. Они не любят называть себя униатами, они сами называют себя греко-католиками. Но это сложилось уже после Брест-Литовской унии, собственно, это название. Поэтому и имеет больше отношения уже, собственно, к русской и к украинской истории. Но хотя принцип унии был заложен, собственно, Феррара Флорентийским собором, вот это вот позволение служить и греческим обрядам, и латинским обрядам при признании основных пунктов латинского богословия и верховенства папы. Ну, фактически можно сказать, что сам философскую основу унии заложил Фома Аквинский, который использовал, естественно, он про это не думал, но как бы философскую основу дал он, потому что он использовал аристотельскую терминологию о субстанциях и акциденциях. То есть субстанция как сущность, а акциденция как внешнее проявление. И когда он говорил, пытался решить вопрос с философской точки зрения о Евхаристии, каким образом тело и кровь Христова выглядят и имеют вкус, как хлеб и вино, то вот он как раз приложил эту аристотельскую терминологию. То есть у Аристотеля субстанция и акциденция, они совершенно неразличимы. То есть есть субстанция, она выражается в акциденциях. То есть есть у каждого предмета. Фома Аквинский предложил такой кульбит, что субстанция – это тело и крови, а акциденция при этом у нее хлеба и вина. Таким образом он объяснял чудо Евхаристии. Этот же самый принцип был приложен разработчиками унии, когда субстанция римо-католическая, а акциденции при этом могут быть православными. То есть внешнее проявление православное, а сущность римо-католическая. Конечно, для нас это крайне неудачное философствование, потому что есть такой православный принцип, но, собственно, даже не только православный, это универсальный принцип «lex orandi, lex credendi est». То есть закон молитвы есть закон веры. Иными словами, вера соответствует молитве, и молитва является выражением веры. И в этом смысле римо-католическое богослужение является идеальным выражением римо-католической веры. Православное богослужение является идеальным выражением православной веры. Поэтому для нас уния – это некий такой опасный духовный маскарад, когда берется одна вера, и ее пытаются нарядить в совершенно другие одежды, что вводит в заблуждение и тех, кто в этом участвует, и тех, кто это видит, и так далее. И главное, что действительно одно совершенно не соответствует другому.
3: А сейчас в каких еще странах, кроме Украины, распространено униатство?
1: Ну, распространено на Ближнем Востоке, но просто всюду были свои унии. То есть это они заключались отдельно. То есть украинская уния, Брест-Литовская уния, она касается только Украины, ну и, соответственно, тех стран, куда потом расселились униаты украинцы, там, в Америке, скажем, еще где-то. Ну, скажем, была уния достигнута с маронитами в Ливане. Маронниты – это вообще очень интересно, потому что это бывшие монофилитские общины, которых застали крестоносцы и как-то вынудили их принять унию, при том, что даже, так сказать, не обратив внимания на то, что они с точки зрения римо-католиков и еретики, они долгое время оставались монофилитами, но при этом состояли в унии с Римом. Но постепенно, так сказать, это выровнялось. Есть унии и с сирийцами, монофизитами, бывшими монофизитами и, с частью, сирийцами православными. Есть уния и с ассирийцами-несторианами. Это так называемая халдейская церковь. То есть есть ассирийцы-несториане, а есть ассирийцы-халдеи, которые как раз вот это бывшие несториане, которые состоят в унии с Римом. Поэтому есть целый ряд отдельно заключенных уний. Почему они называются ассирийцы, я на самом деле тоже не могу сказать, потому что на Ближнем Востоке все любят как-нибудь называться и к кому-нибудь себя возводить. Хотя, конечно, они примерно такие же ассирийцы, как и другие халдеи. Ну, ладно.
3: А среди греков, получается, не осталось приверженцев унии сейчас?
1: Есть небольшое количество греков-униатов, но их очень-очень-очень мало. Общин греческих униатских практически нет. То есть, таких, скажем, или есть какие-то маленькие общины, но нет такого движения, как, скажем, там, украинские униаты. То есть это, скажем, единичное явление для греков.
4: На ваш взгляд, что лежит в основе падения Римской империи? Какова главная причина?
1: Ну, все современники однозначно говорят о том, что, собственно, это измена православной вере. И, собственно, тогда, когда уния была провозглашена в соборе Святой Софии, именно тогда вот это вот произошло явление, и благодать ее покинула. Но это, можно так сказать, с мистической точки зрения. С другой стороны, мы долго говорили о всей истории, и постепенно, как этому пришло, если говорить о таком главном историческом событии, которое фактически сломало хребет Восточной Римской империи, Византийской империи, это Четвертый крестовый поход, после которого она уже не смогла оправиться. И, в общем, после Четвертого крестового похода, это удивительно, что она так долго просуществовала, в общем, можно рассматривать как чудо. И падение ее дальше уже было, собственно, вопросом времени. Оказалось вопросом все-таки достаточно долгого времени, но все-таки даже, собственно, в общем-то, да, у греков были шансы отбить это турецкое нападение. Действительно, можно предположить, что как-то они отбили бы его, но это отодвинуло бы гибель только на несколько лет. Все равно в Константинополе уже было не выстоять.
2: Вот про пушки я не очень хорошо поняла. Но это же не огнестрельные были.
1: Огнестрельные пушки, да. Да, уже во всю... Уже существовал порох, уже стреляли. И, собственно, это было еще самое начало артиллерии. Собственно, это была первая такая кампания, в которой активно использовалась артиллерия. Но где-то уже через 50 лет огнестрельное дело уже развелось очень сильно. На самом деле, вот эти вот громадные пушки венгра Урбана, они оказались не столь эффективными, но они больше такое психологическое впечатление, психологическое давление оказывали. Оказалось, что из этой пушки можно стрелять только 3 раза в день. потому что она очень долго остывала, и одна из них взорвалась. Но просто когда вот эта там громаднейшая махина стреляла, и когда там просто у всех уши закладывало, и все сотрясалось, то, конечно, это было очень, очень впечатлительно. И потом турки, они на месте также учились военному делу. Скажем, как удобнее стрелять для того, чтобы разрушать стены, этого еще не умели. Вот они в ходе штурма Константинополя обучились. Нужно стрелять там не в одну точку, а нужно стрелять в три точки, делать треугольник, тогда стена обрушивается.
0: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
5: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: Маленький концерт.
1: Это одна из тех мелодий, ради исполнения которой многие отдают своих детей в музыкальную школу или же начинают сами заниматься музыкой. Эту музыку знают даже те, кто не знает ее автора, и даже те, кто совсем не интересуется классической музыкой. Многие музыкальные критики говорят, что эта музыка обладает самой редкой и самой прекрасной из привилегий, нравится и посвященным, и профанам. Действительно, это одно из самых популярных, знаменитых и в то же время самых загадочных произведений мировой музыкальной литературы. Речь пойдет об одной из сонат Людвига ван Бетховена. Вернее, даже лишь об одной части его сонаты, опус 27, номер 2, в общей нумерации бетховенских сонат, получившей номер 14. Во всем мире эту музыку знают как лунную сонату Бетховена. Сам композитор не давал своей сонате такого названия, но оно прочно и уже довольно давно, с 20-х годов XIX века, приросло к этому произведению, настраивая и слушателей, и исполнителей, причем не только любителей дилетантов, на целый ряд образов и ассоциаций, которые довольно далеки от замысла композитора. Название «Лунная» соната получила с легкой руки поэта Людвига Рельштаба. В одной из своих новелл поэт описывал ночь на Фирвальштеттском озере в Швейцарии. «Гладь озера освещена мерцающим сиянием луны. Волна глухо ударяет о темный берег. Лебеди, подобно духам, проплывают с шелестящим плеском. А со стороны руин раздаются таинственные звуки эоловой арфы, жалобно поющие о страстной и неразделенной любви». Читатели новеллы легко связали этот романтический

держит куда более глубокие слои, нежели романтический жанр ноктюрна. Анализируя сложный и многозначный музыкальный образ, созданный Бетховеном, историки музыки обращают внимание на некоторые отсылки к музыке XVIII века, позволяющие понять характер этой части сонаты без помощи пресловутых «лебедей» и романтических руин. Тональность «до диез минор», в которой написана первая часть сонаты, в немецкой барочной традиции обладала отчетливой пассионной семантикой. Напомним, что пассионы или страсти – это особый музыкальный жанр, посвященный событиям последних дней земной жизни Спасителя. В тональности «до диез минор» – 4 диеза в ключе. По-немецки «диез» и «крест» обозначаются одним и тем же словом, и потому 4 креста в ключе придавали этой тональности символический смысл. Яснее всего он выражен, конечно, в музыке Иоганна Себастьяна Баха, но и Бетховен, вероятно, знал об этой символике. Вряд ли случайно, что композитор в последние годы жизни задумывал написать свою третью мессу в тональности именно до диез минор. В скобках заметим, что композитор Готлоб Бенедикт Бири уже после смерти Бетховена в 1831 году превратил эту музыку в часть мессы для хора и оркестра. Действительно, мелодия лунной сонаты легко ложится на текст молитвы Кирие Элейсон, «Господи помилуй». Бетховенская адажио из сонаты номер 14 стала уникальным произведением, которое словно завершает линию, идущую от баховских прелюдий, и в то же время начинает линию мистических ноктюрнов, подхваченную Фильдом, Беллини, Шопеном, Аданом и приводящую к «Лебединому озеру» Чайковского. Неудивительно, что вокруг лунной сонаты возникло несколько романтических легенд. Одна из них связывала содержание сонаты со стихотворением Иоганна Готфрида Зейме, героиня которого молится о своем умирающем отце. Другая легенда повествовала о некой слепой девушке, которой глохнущий Бетховен решил показать красоту лунной ночи хотя бы при помощи музыки. Разумеется, никакой слепой девушки в окружении композитора не существовало. Однако именно с этой легендой связана история, несомненно, согреющая душу отечественного слушателя. По воспоминаниям Александры Осиповны Смирновой-Рассет, именно об этой легенде о глухом композиторе и слепой девушке расспрашивал пианистку Гирт, одну из учениц Бетховена, приехавшую с концертами в Россию, Александр Сергеевич Пушкин, после того, как пианистка познакомила его с бетховенской сонатой. Вполне вероятно, что тогда у Пушкина, быть может, рождался и новый поэтический замысел. Его действительно интересовала и трогала судьба глухого композитора. И как жаль, что этот замысел не осуществился. Быть может, появилась бы на свет еще одна маленькая трагедия. На этот раз не о Моцарте, а Бетховене. Однако вернемся к нашей сонате. Знаменитая адажио, являясь для многих неискушенных слушателей самодостаточным воплощением лунной сонаты, всего лишь первая часть цикла, а не самостоятельная пьеса. Ни во второй части, ни в финале нет ничего, что навевало бы сентиментально-пейзажные ассоциации. И совсем не случайно адажио лунной как бы оторвалось от прочих частей сонаты и зажило самостоятельной жизнью. Не только потому, что дилетантам его было легче сыграть, но и потому, что две другие части, грациозная аллегретто и яростный штормовой финал, несли в себе совсем иные образы. Они же отчасти раскрывали обстоятельства одного из самых драматичных эпизодов жизни композитора. Соната номер 14 была опубликована в марте 1802 года с посвящением графине Джульетте Гвичарди, 18-летней ученице Бетховена, в которую он был влюблен. И с тех пор эта музыка навсегда связана с образом юной графини. Считается также, что во второй части, резко контрастирующей со скорбным настроением знаменитой первой части, мы видим ее музыкальный портрет. Однако Джульетта оказывала явное предпочтение графу и композитору-любителю Галленбергу и в итоге вышла за него замуж. Для Бетховена это был серьезный удар. Через полгода после написания сонаты, в октябре 1802 года, Бетховен в отчаянии пишет знаменитое Гейльгенштадтское завещание,
прощаясь с жизнью и со своими близкими, потеряв

надежду излечиться от прогрессирующей глухоты, потеряв надежду на продолжение творчества и на личное счастье. А через 10 лет возникает не менее знаменитое письмо к бессмертной возлюбленной. Некоторые историки считают, что оно было адресовано именно графине Гвичарди. Но главным посланием к возлюбленной, скорбным памятником его первой сильной и безнадежной любви, осталась соната «До диез минор», одно из популярнейших произведений классической музыки. Памятник любви, который он хотел создать эту сонату, естественно, обратился в памятник надгробный. Для такого человека, как Бетховен, любовь не могла стать ничем иным, как скорбью, душевным трауром здесь, на земле, писал композитор и критик Александр Николаевич Серов. И действительно, важно услышать в этой музыке не романтический, а трагический ее характер. И, отрешившись от лунных пейзажей, обратиться к иным образам. Ведь в музыкальную ткань сонаты вплетены ритм и интонации траурного марша, которые словно перебивают плавные движения переливающихся арпеджио в скорбном баховском до диез миноре, создавая сложнейшую для исполнителя полиритмию и в то же время создавая сложнейший и прекраснейший образ скорби и любви, сплавленных воедино. Можно вспомнить здесь удивительные слова Чехова. «Красоту человеческого горя может передавать одна только музыка».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала первая часть сонаты номер 14 Людвига ван Бетховена. Назовем ее более привычным всем именем – «Лунная соната» в непревзойденном исполнении Владимира Горовица. Запись 1956 года. В передаче были использованы материалы книги Ларисы Валентиновны Кирилиной «Бетховен. Жизнь и творчество». Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в программе «Призвание» заслуженный артист России Михаил Иванович Самочко продолжит свои воспоминания о работе с режиссером, педагогом, заслуженным деятелем искусств России Ефимом Михайловичем Падовы, а также расскажет о своей педагогической деятельности. Сейчас мне хотелось бы вспомнить еще один спектакль, который должен был соответствовать какой-то дате. И Ефим Михайлович нашел инсценировку Казанцева романа «Как закаляла сталь» Островского Николая. «С весной я вернусь к себе». И вы там играли Павку Корчагина. И самое интересное, что сохранилось тоже на радио, запись очень небольшая этого спектакля. И мне бы хотелось, чтобы мы опять это прослушали, потому что у вас там есть потрясающая сцена, кульминационная, прекрасным актером Сергеем Ивановичем Мучеником, которого тоже хочется сейчас вспоминать, и когда помогать ему, я думаю, что он выберется из этого тяжелого состояния, в котором он сейчас находится. Достойнейший человек. Огромное количество записей есть его различных чтецких работ на радио. Но вот это там у вас диалог, в котором как раз видна соль этого спектакля, который говорил не за, не против коммунистической партии, он говорил о человеке, о его служении долгу и идеи, и как вообще не сломаться, когда вокруг рушатся твои идеалы. Это было такое застойное время, и спектакль звучал, я бы сказала, он даже сейчас бы хорошо очень звучал. Вот давайте послушаем кусочек из вашего диалога, когда Корчагин приходит, и оказывается, что он исключен из партии, и что для него это значит, то есть это крушение его идеалов.
1: Садись. Садись. Корчагин, ты жив? То, говорят, ты умер от тифа, то жив, уродичий ты. Так ты жив?
2: Жив. Чуть не умер, но жив.
1: Ну, садись. Что в Киев? Друзей повидать, дела?
2: На работе хочу восстановиться. Не возражаешь?
1: Не возражаю. Ты где раньше работал-то, напомни?
2: На железной дороге. В ремонтных мастерских.
1: На кой черт тебе туда? Пойдешь в губернский продовольственный комитет к маслу, к молоку поближе?
2: Нет.
1: Ну, на пристань. В агитбригаду поедешь? Клевое дело, ударный паек.
2: Я к паровозам. Это сейчас важнее.
1: Понимаешь, какое дело? Ты там был секретарь комсомольского актива без отрыва от производства. Тебе туда обратно возвращаться неудобно. Там сейчас новый освобожденный Цветаев, член губкома последнего созыва, парень влиятельный. С ним связываться не стоит. Мы тебя на другом месте используем, поверь.
2: Ты меня не понял. Я в мастерские не мешает работать Цветаеву. Я в цех по специальности. А совмещать мне было бы просто трудно физически, я еще слаб.
1: Ну, по специальности хоть завтра.
2: Спасибо, Володька. И еще. Необходимо воскресить меня в списках партийной организации.
1: В списках партийной организации? Это дело-то будет потруднее. Как бы это тебе сказать? Из партии-то ты исключен.
2: То есть как это? Исключен.
1: Шла перепись? Про тебя слухи, что ты умер. Ну, я говорю ребятам, которые перепись сделали, говорю, сволочи, вы там узнаете получше, жив он, умер. Да, говорят, вроде как жив, но болен тяжело, уже не работник. Не в нашем городе, ты вроде как не наш, но я твои документы в ЦК и послал. Из ЦК пришел циркуляр, все, кто не прошел переписи, из списков исключаются.
2: Я же болел. Я же в Боярке на строительстве тифом заболел.
1: Сволочи. Разгильдяи паршивые. Я им сказал, что о Корчагине речь.
2: Постой. Ты не шутишь.
1: Кто этим шутит?
2: Ну и что ж мне теперь делать?
1: Ну, выход один. Придется вступать снова на общих основаниях. Обратно колеса крутить не удастся, документы я уже оформил. Но не волнуйся, чудак. Напишешь заявление по форме, возьмешь рекомендации партийцев. Парень, ты наш, мы тебя знаем. Надо, я сам тебе рекомендацию дам. Примем тебя обратно.
2: Повтори еще раз. Ты не шутишь.
1: Елки зеленые, говорю как есть. Кто же этим шутит? Так ты пошел? Жаль. Поговорили бы, не виделись давно. Ну ничего, ничего. Начнешь работать потихоньку. Путевку тебе дадим в санаторий. Подлечим тебя немножко. Ну какие вопросы?
2: Да нет, лучше ты расскажи. Как живешь? Мне это интересно.
1: А что, живу-живу я хорошо? Работы только много. Что до учета и статистики, такой бардак развели, что работа не в проворот. Жена с пузом. Первый у меня. Ничего, мы их штуки 3-4 сделаем. Ты-то женат?
2: Нет.
1: Небось, раньше ходок был. Но сейчас-то, конечно, здоровье не то. Ничего, подлечим тебя немножко и давай. По коням шашки наголо. И давай.
2: А с народом как работается? Ничего?
1: А что народ? Народ, он есть народ. Скажешь ему туда, он туда. Скажешь туда, он туда. Работников хороших мало, Павел. Таких, как ты, мало. Такую мне бюрократию здесь развели. Я тут с ними борюсь. И я вот тут из Ленина выписал кое-что. Прочти, если хочешь. Хочу, чтобы сделали плакат, написали крупными буквами. Повешу при входе, пусть мои подчиненные чувствуют.
2: На очередь дня встала теперь борьба с бумажным морем. Самый худший у нас внутренний враг – бюрократ. Не надо обманывать себя, неправда, это вредно. Это главный источник нашего бюрократизма. Мы переняли от царской России самое плохое – бюрократизм и обломовщину, от чего мы буквально задыхаемся.
1: Ну как?
2: Неплохо. А теперь слушай меня. Ты сволочь.
1: Молчать.
2: Тебе что, партия? Детская считалочка. Хочешь – вступил, хочешь – опять вступил. То, что ты сделал, ты не имел права, и ты за это ответишь.
1: Я ж тебе
2: не
1: сказал,
2: для того люди в боях гибли, чтобы потом всякие крысы по руководящим должностям
1: я тут вкалываю.
2: А что значит для меня партия? Тебе этого не понять. Для тебя ударный паёк и шторы на окнах весь свет заслонили, учти, туфта. В партии меня восстановят, но ты за это ответишь. Я подниму вопрос.
1: Я подниму вопрос.
2: Какой? В чем я виноват?
1: Помнишь, мы в ЧК вместе работали? Мы пришли с обыском к профессору. Так дочка профессора не ко мне, а к тебе на шею бросилась. Так, мол, и так, товарищ Корчагин. Это вы дали право на обыск? Это чтобы упартийца. Извиняюсь, у бывшего партийца была знакомая дочка старорежимного профессора. Я не хотел этот вопрос поднимать, но надо со всяких тут спесь позбить. Если каждый, кто шашечкой помахал, будет мне здесь право качать. Шалиш Корчагин, сейчас тебе не 19-й год. В партии сейчас железная дисциплина. Если ты будешь высовываться, мы тебя в бараний рог скрутим.
2: Ты от имени партии говоришь?
1: Ты что? Ты меня ударить хочешь? А ты ударь. Ударь.
0: Какое-то воспоминание есть у вас об этом спектакле, об этой роли?
3: Мы очень много играли с Сережей этот отрывок. Во-первых, на всяких торжествах, на всяких праздниках.
0: Насколько тонко Ефим Михайлович говорил о вот этом человеческом пламени, служить какой-то идее, быть честным, быть правдивым, да? И он сталкивается с этим чиновником, да, которого играет Сергей Иванович Мучеников, который лукавит, который исключил его, да, и вот сейчас это слушается совершенно по-другому.
3: Он действительно, как главный режиссер, он обязан был ставить какие-то спектакли, юбилейные, да, так называемые датные спектакли. Но он находил такую всегда человеческую ноту, которые были ему сродни. И он никогда в этих, вот, как казалось бы, юбилейных спектаклях, вот как «Закалялась сталь», он никогда не лукавил, никогда не кривил душой. Он всегда находил такие человеческие ноты, и зритель на это откликался обязательно, потому что действительно не как «Закалялась сталь», а «С весной я вернусь к тебе». Он, это был короткий спектакль, но я очень трепетно относился.
0: В спектакле звучит не только текст Островского, но и письма Корчагина к матери, письма, да, письма. Замечательное.
3: Огромное,
0: да,
3: количество писем к матери, да.
0: С приходом Ефима Михайловича здесь тоже репертуар обогатился не только какими-то современными производственными темами, да, и пьесами, но очень много классики стало звучать, в том числе и Куприн, вот этот потрясающий спектакль «Господа офицеры» по произведению «Поединок».
3: Вы знаете, я немножко вернусь к нашей встрече, вернее, встрече Малкина, Падвы, и труппы. Малкин говорит, когда появятся спектакли, вот тогда уже зритель повалит валом. Вот тогда зритель, причем он был такой человек, он понимал, о чем он говорит. И действительно, с самого первого спектакля Ефима Михайловича «Долги наши», действительно, в городе Ленинграде появился такой театр, малый драматический, о котором стали говорить. И тогда пришла довольно большая группа молодежи в театр. Потом огромная группа молодежи пришла с курса Додина и Кацмана. И о театре заговорили. Театр ожил. Это действительно слова Малкина, вот я сейчас вспоминаю, они действительно оказались пророческими. Пророческими и, как сказать, и вот с тех пор, как сказать, театр стал живым организмом.
0: Хочется отметить еще одну черту Ефима Михайловича. Он давал возможность другим режиссерам работать на своей площадке. Это
3: Гета Яновская. Гета. Когда пришел Ефим Михайлович, тогда в репертуаре был только появился театр, спектакль «Вкус меда». Я помню, мы этот спектакль играли. Я там играл негра. Мы играли его из 7 дней. 5 дней мы играли «Вкус меда», потому что это был ужас, потому что тогда не было ни горячей воды в театре. Я иногда приходил в гриме негра домой, честно говоря, чтобы помыться. Потом, что немаловажно, он всегда думал о движении и развитии артиста. Он всегда говорил, вот этот артист у меня не получал давно главной роли, вот этого артиста надо показать вот в этой работе, вот эту актрису надо попробовать, может получиться интересно. Он просто думал о развитии артиста, это очень важно. Да, он приглашал людей, и, кстати, кто-то тоже из товстоноговских учеников был на Печорине, а нет, Арье, по-моему, делал Нину, да, правильно, Нину, и потом Арье уже пригласил Лев Абрамович на вторую постановку.
0: Давайте вспомним спектакль «Господа офицеры», «Поединок» по Куприну, который тоже он как-то повернул такой вот человеческой стороной. Там шел разговор не только о дуэли, да, Ромашова, а именно его вот трепетной такой чувствительной душе, которая не может ужиться вот в этом мире. И это тоже перехлёстывалось в современный мир. И я помню замечательную сцену, когда вдруг зазвучал гимн, все офицеры стояли, «Боже, царя храни!» И это в то советское время. И зал вставал. Потому что это были какие-то такие вот замечательные посылы вот в современность, да. Он умел делать такие мизансцены, и настолько это пробивало вообще стену, которую вот долгие годы выстраивали. Он пробивался к человечности. В общем, все его спектакли, они затрагивали сердца, да, и не могли вот своей человечностью не резонировать с залом. Вы помните, вы же там Бека играли, да? Такой поручик, замечательный тоже был образ. И каких художников он приглашал к себе? Да, это и Орлов, да. И Кочергин, да, который, да, там выстроено... Кстати, вот если говорить о стиле, да, режиссерском, это всегда было очень аскетическое оформление. Художники это понимали, чувствовали. Господа офицеры, там практически нету декораций, там огромный бильярдный стол, который трансформировался то в лужайку, когда происходит пикник, то в веселом доме там танцы, девочки танцуют. И в конце, после дуэли, опускалась сверху эта лампа, это получался гроб, где лежит Ромашов. Да? То есть это вот такая... Сама декорация, да, говорила уже о многом. То есть это такое послание было совершенно замечательное.
3: Он замечательный вообще художник, Эдуард Степанович. Он с ним очень много работал, Ефим Михайлович, понимал. Это важно, кстати, для него.
0: Для него было очень важно приглашать... Перед премьерой своих друзей он очень прислушивался к мнению вот каких-то людей, которые он приглашал на прогоны, и это были очень значимые фигуры. Беньяш приходила, да.
3: Но мне кажется, ему во многом очень помогала его мама. Она была его, мне так думается почему-то, камертоном вообще того, что он делал. Мне думается, и вот его удачи и победы режиссерские, они связаны, пока вот была жива мама, она ему, мне кажется, очень помогла. Я не знаю,
0: она может... была причастна тоже к искусству, она ведь была балерина.
3: И мне кажется, она на него очень действовала в положительном, положительно очень. И мне кажется, он ее очень любил. Я так думаю, потому что я помню просто эти спектакли, и она всегда была... Раиса Моисеевна, это уже, как сказать, это уже... Они тоже, кстати, дружили с его мамой. Я имею в виду Беньяш Раису Моисеевну и маму Ефима Михайловича.
0: Я помню, на спектакле приходил тоже Георгий Товстоногов, и это, в общем, он следил за своим учеником. И у них были непростые отношения, но вот его первый замечательный... Кстати, вот я вычитала, информация была, значит, такая, что Георгий Александрович сказал, что есть талант у этого человека режиссерский, когда увидел его фотографии. Он ведь, Ефим Михайлович, очень любил фотографировать. И тоже, когда вот уже случился его уход из театра, тоже мы об этом не будем говорить. Я хочу сделать несколько передач, да, Ефим Михайлович. Вот мне интересно просто, что вы помните. И он даже хотел заниматься фотографией как-то. Вот у него был такой кризис, конечно. Я думаю, что такая фигура, как Падва, она нуждается в памяти, да, в благодарной памяти. И я попытаюсь еще поговорить с людьми, которые с ним вместе работали. А сейчас все-таки расскажите о себе, потому что моя передача называется «Призвание». И вот если оно вас нашло, и вы 50 лет... Вы закончили в 70-м, да. Да, то есть вы стали уже актером, да, ну, работаете здесь с 73-го. Расскажите все-таки о своем пути. Вот вы не разочарованы, чтобы такую профессию приобрели?
3: Я недавно был творческий вечер у меня в институте. Я вышел и сказал: значит, биография моя такая. Я родился там-то, потом учился. Потом женился, потом стал артистом. Вот вся биография. Честно говоря, мне такая нравится биография, потому что когда начинаешь...
0: Без всего лишнего.
3: Да. Потому что, вы знаете, я когда вспоминаю слова Геты Яновской, как-то на репетиции «Вкуса меда», что-то она объясняла, я уже не помню кому, то ли Калининой или не помню, то ли героини главной. И она говорит, мне запомнилась эта фраза, что мы, когда начинаем вспоминать, то мы очень отдаляемся от человека, с которым мы разговариваем. И это действительно так. Потому что я просто знаю, вот даже разговаривая со студентами, вдруг если начинаешь вспоминать что-то очень важное и ценное для тебя, я вдруг вижу в глазах, что для них это, что там человек говорит, при чем здесь это? И вот я, честно говоря, вспоминая жизнь в этом театре, когда пожилые артисты, я еще был тогда молодым артистом, когда пожилые артисты начинали вспоминать свою жизнь, как они были великолепны в этом и в этом и в этом, я думаю, на кой хрен они мне это рассказывают? Честное слово. И я, честно говоря, я никогда не вспоминаю...
0: Оставила повспоминать сегодня, да, ваши прошлые победы. А вот давайте здесь и сейчас вы преподаете, где вы преподаете и почему вы занялись вот педагогической деятельностью?
3: Вы знаете, дело все в том, что как-то мои все успехи и достижения в актерском деле, они были как-то на уровне интуиции. Честно говоря, и для меня это было вообще так просто все, чем я занимался. Ну вот кроме, наверное, в Печорину, потому что для меня очень такой...
0: Вы справились блистательно.
3: Спасибо. Для меня это было, в общем, как сказать, на уровне интуиции. И я бы так бы и продолжал жить бы дальше, потому что, в принципе, мне, как сказать, для моей профессии этого хватало.
0: У вас прекрасная органика.
3: И я подумал, мне вдруг позвонила, мы были очень дружны с Нинсаной Робинянс и со Львом Осичем Гительманом, и она мне как-то позвонила, говорит, Мишенька, а вы не хотите заняться педагогикой? Для меня это был такой странный вопрос, для меня, я говорю, Нинсана, нет, я не хочу этим заниматься. Года через два я вдруг вспомнил эту, как сказать, этот звонок. И подумал, а почему бы не заняться? Но Гительман тогда сказал, я могу поговорить с Громадским. Речь идет, конечно, не о мастере курса, а речь идет о педагоге и так далее. Я говорю, Лев Иванович, да меня это устроит. И я начал пробовать.
0: И сколько лет вы уже преподаете?
3: Ой, много. Я, оказывается, я всю жизнь переживал, что я да поздно начал заниматься этим, но, оказывается, уже очень много, очень долго. У меня стало получаться, и буквально через два года мне предложили стать мастером у Записоцкого тогда. Я тогда понял, что моих знаний актерских их не хватает для того, чтобы донести это до студентов, то, чем я владею. И я начал рыться в литературе. И вот я сейчас понимаю, что это артисту просто необходимо в какое-то время, в какой-то момент жизни, когда это действительно нужно облачить свое существование в какую-то форму, это, мне кажется, очень важно для артиста. Наверное, это приходит с возрастом, я так понимаю. И вот поэтому я занимаюсь, и мне жена все время говорит, перестань ты уже этим заниматься, я уже не могу. Ну как ты можешь с ними так... Мне это доставляет такое удовольствие просто.
0: Ваша жена Наталья Четверякова, да, замечательная артистка в театре Комиссаржевской, тоже сколько лет она там играет, да, и в ней никуда не уходит.
3: Она помнит завет своего учителя по поводу театров.
0: Изменилось ли качество, менталитет, вот какие-то установки? Ну, вы наблюдаете уже несколько лет, да, долгое время. Как-то молодежная вот эта вот устремленность, вот эти их оценки, их идеалы, они меняются вообще? Что такое наша современная молодежь?
3: Может быть, мне повезло, может быть, мне Но всегда говорят, ой, это молодежь, ты это такая отвратительная стала. Каждый набор все хуже и хуже. Не знаю, я не понимаю, не ощущаю этого. Да, они другие. Как-то они по-другому смотрят на жизнь. Но они пришли заниматься делом. Когда они научаются этому, они становятся лучше, чище, красивее. Понимаете, мне всегда жена говорит, на втором курсе я говорю, боже мой, у меня страшные какие-то дети, и девочки какие-то несуразные. Она говорит, потерпи немножко, потому что пройдет год-два, и они станут красивыми. И это действительно так. И когда они на третьем курсе начинают понимать немножко суть профессии, притрагиваться к профессии, они становятся действительно чище, умнее, красивее, свободнее.
0: То есть приобщение культуры, оно просветляет душу человека.
3: Конечно, конечно. Мне очень нравятся слова Фельштинского, замечательного совершенно педагога и режиссера, в его книге по поводу того, что я терпеть не могу педагогов, которые говорят, эти студенты, до чего они мне осточертели, надоели, они не понимают, не чувствуют, не воспринимают. Для меня гораздо важнее и ближе педагог, который говорит, это замечательные студенты, это потрясающие люди, это умницы, они всему хотят научиться и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно очень важно. И там, потому что не бывает бездарных детей, бывают бездарные педагоги. Это действительно так оно и есть.
0: Занятие актерством – это, в принципе, люди-бессеребренники. Они понимают вообще, что они…
3: Ладно, это они по молодости думают, что, в общем, это ерунда. А потом, когда они сталкиваются с этим, они понимают, что я прав был, что это копеечная профессия, понимаете? Пока это, как сказать, что-то приобретешь в театре, что-то докажешь в театре.
0: За вашими плечами, за вашей спиной более 30 сыгранных ролей, я не говорю о кино, да? Вы не устали выходить на сцену?
3: Нет, не устал. Да как можно устать? Ты занимаешься любимым делом. Как можно устать? Я так иногда думаю, может, действительно уйти на пенсию. Потом думаю, а как же я буду жить? Это потому что без этого невозможно.
0: Что бы вы пожелали молодым людям, которые хотят свою жизнь связать с театральным искусством?
3: Я хочу вот молодым людям, которые думают о том, связать свою судьбу с театром или нет, если у вас есть это малейшее поползновение в эту сторону, обязательно пробуйте это. Обязательно пробуйте, потому что если вы этого не сделаете, вы будете всю жизнь жалеть об этом.
0: Спасибо огромное. Полета вам и удачи, и самого благодатного пребывания на сцене и в роли учителя. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
0: Вы прослушали беседу с заслуженным артистом России Михаилом Ивановичем Самочко. В передаче прозвучал отрывок из спектакля «С весной я вернусь к тебе» в исполнении Михаила Самочко и Сергея Мученикова. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет, повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Обычаи Святослава. В лето 6472, 964 год. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много храбрых воинов и легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни воза, ни котла, ни мяса не варил, но тонко нарезав конину или зверину, или говядину, и зажарив на углях, так и ел. Не имел он и шатра, но спал, подослав войлок, с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами «Иду на вы». И пошел на Аку-реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал им: «Кому дань даете?» Они же ответили: «Хазарам по щелегу от Сахи даем». В лето 6473-е. 965 год. Пошел Святослав на Хазар. И в битве одолел Святослав Хазар, и столицу их взял, и победил Ясов и Косогов. В лето 6474, 966 год. Вятичей победил Святослав, и дань на них возложил. В лето 6475, 967 год. Пошел Святослав на Дунай, на Болгар, и бились, и одолел Святослав Болгар, и взял 80 городов их по Дунаю, и сел княжить там, переяславцы, беря дань с греков.

подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича. В лето 6476-968 год. Пришли впервые печенеги на русскую землю, а Святослав был тогда в Переяславце, на Дунае. И затворилась Ольга в Киеве со внуками своими, и осадили печенеги город силой великою. Было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, нельзя было вывести коня напоить. Стояли печенеги на лыбеди, изнемогали люди от голода и жажды. И собрались люди той стороны Днепра, в ладьях, и стояли на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали, нет ли кого, кто бы мог перейти на ту сторону и сказать им, если не подступите на утро к городу, сдадимся печенегам. И сказал один отрок, я пройду. И ответили ему, иди. Он же вышел из города с уздечкой и побежал через стан печенегов, спрашивая их, не видел ли кто коня, ибо умел он говорить по-печенежски, и принимали его за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и поплыл. Видя это, печенеги устремились за ним, стреляли в него из луков, но не могли ему ничего сделать. На том берегу видели это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и привезли его к дружине. Он сказал им, «Если не подступите завтра к городу, то сдадутся люди печенегам». Сказал же воевода их по имени Претич, «Пойдем завтра в ладьях и захватим княгиню и княжичей, умчим на эту сторону. Если же этого не сделаем, погубит нас Святослав». Наутро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, и люди в городе закричали. Печенеги подумали, что пришел сам князь, и побежали от города. И вышла Ольга с внуками и с людьми, вышла к ладьям. Печенежский же князь, видя это, возвратился один к воеводе Претичу и спросил, кто это пришел. А тот ответил ему, люди той стороны Днепра. Печенежский князь снова спросил, а ты не князь ли? Претич же ответил, я муж его и пришел в сторожах, а за мной идет полк с самим князем, бесчисленное их множество. Так сказал он, чтобы пригрозить им. Князь же печенежский сказал Претичу, «Будь мне другом». Тот ответил, «Так и сделаю». И подали они друг другу руки, и дал печенежский князь Претичу коня, саблю, стрелы. Он же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города. И послали киевляне к Святославу со словами, «Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул. А у нас чуть было не взяли печенеги и мать твою, и детей твоих. Если же не придешь и не защитишь нас, то возьмут нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, ни старой матери, ни детей своих?» Услышав это, Святослав быстро сел на коня и пришел в Киев с дружиной своею.
Он поцеловал мать и детей и сокрушался о том, что случилось с ними от печенегов, и собрал воинов и прогнал печенегов в поле, и был мир.

из сказаний о Святославе. В лето 6477, 969 год. Сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце, на Дунае. Там середина земли моей, туда стекаются все блага, от грек золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и челядь». Отвечала ему Ольга: «Видишь, что я больна? Куда же ты хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, тогда и иди, куда хочешь». Через 3 дня умерла Ольга, и плакали по ней плачем великим сын ее и внуки ее и все люди, и понесли, и похоронили ее.

в лето 6479-971 год. Пошел Святослав к Переяславцу, и затворились болгары в городе. И вышли болгары на сечу против Святослава, и была сеча великая, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и пасть. Постоим же мужественно, братья». И к вечеру одолел Святослав, взял город приступом и послал к грекам со словами: «Хочу на вас идти и взять столицу вашу, как взял этот город». И сказали греки: «Мы не можем стоять против вас. Возьмите с нас дань на всю дружину. Но скажи, сколько вас мы дадим по числу мужей». Так говорили греки, обманывая русских. И сказал им Святослав: «Нас 20 000». И прибавил он 10 000, ибо было русских только 10 000. И выставили греки против Святослава 100 000, и не дали дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Увидев их, русские сильно испугались такого множества воинов. И сказал Святослав: «Уже нам некуда деться, волею или неволею должны сразиться. Так не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые срама не имут. Если же побежим, срам нам будет, не побежим, но станем крепко. Я же пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о себе сами позаботьтесь». И ответ

делать, не можем противостоять ему. И сказали ему бояре: пошли ему дары, испытаем его, любит ли он золото или паволоки. И послали к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказавший ему: следи за его взором и лицом, и мыслями. Он же взял дары и пришел к Святославу, и поведали Святославу, что пришли греки с поклоном. И сказал Святослав: ведите их сюда. Те вошли и поклонились, и положили перед ним золото и паволоки. И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону, спрячьте. Греки вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: пришли мы к Святославу и поднесли дары, а он и не взглянул, приказал спрятать. И сказал один: испытай его еще раз. Пошли ему оружие. Они же послушали его и послали Святославу меч и дорогое оружие, и поднесли ему. Он же взял и стал царя хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Опять вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И сказали бояре: лют будет сей муж, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет, плати ему дань. И послал к нему царь, говоря так: не ходи к столице нашей, возьми дани, сколько хочешь. Ибо немногим не дошел Святослав до Царьграда, и дали ему дань. Святослав послал к царю, говоря так: хочу иметь с тобою твердый мир и любовь. Царь же, услышав это, обрадовался и послал ему даров больше прежнего. И наутро царь принял лучших мужей Святослава и сказал: пусть говорят послы русские. И повелел писцу записывать все речи Святослава на хартию. И начал посол говорить, а писец писать. Говорил же он так: я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором эту клятву мою. Хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими, иметь мир и полную любовь с великим царем греческим и со всеми людьми вашими до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу. И если иной, кто замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и буду воевать с ним. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты Богом, в которого веруем, Перуном и Велесом, Богом скота, и да будем желты, как золото, и да будем иссечены своим же оружием. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в хартии этой, и скрепили своими печатями. Взял Святослав много даров и возвратился в Переславец со славою великою. Увидев же, что мало у него дружины,

сказал себе, как бы не убили нас какой-нибудь хитростью, и дружину мою, и меня, ведь многие были убиты в боях, и сказал: «Пойду на Русь, приведу еще дружины». И пошел в ладьях к порогам, и сказал ему воевода отца его, Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его Святослав, и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, и забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти, и остановился Святослав зимовать, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И тут зимовал Святослав. В лето 6480-972 год, когда наступила весна, пошел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. И всех лет княжение Святослава было 28.

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.

0: прозвучал фрагмент третьей части симфонии номер 1 Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня у нас вторая часть беседы с Иваном Михайловичем Басовым, кандидатом исторических наук, научным сотрудником отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук на тему «Судьбы раннего европейского книгопечатания». Иван Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы в прошлой программе остановились на том моменте, когда вы обозначили три главные интересующиеся группы книгопечатанием. Как я запомнила, это университеты, церковь и государство. Вы даже сказали несколько слов о том, что университеты заказывали. То есть, точнее, что книгопечатники старались печатать так, чтобы это покупали представители университетов. Что церковь заказывала, вы расскажете также. И, конечно, интересно, а что государство заказывало, и мне кажется, что это наименее нам известно. Ну и, кстати, что простой народ, так сказать, из книгопечатания потреблял, скажем так, тоже говорили в прошлой программе. И сейчас, наверное, подробнее вот про эти три направления. Три главных.
2: Да, единственная только ремарка применительно к 15 и даже 16 веку. Понятие государства мы стараемся не использовать, ну, по меньшей мере, оно требует объяснения. Книгопечатник мог работать на светскую власть. Это правда. Когда мы говорим о светской власти, речь не о магистратах, не о городских властях, хотя, безусловно, они иногда давали заказы печатникам, но большое количество книг им не нужно. Речь чаще всего, когда мы говорим о светской власти, о монархах и влиятельных господах. Интересы у таких лиц могут быть разнообразные, как сугубо экономические, так и идейные, утвердить свои политические и религиозные взгляды. Печатник мог просто выйти на периодические контракты с монархами, а мог прямо закрепиться в этом качестве. Тогда он, по сути, становился придворной особой, королевским книгопечатником. Во Франции, например, это был титул «L'imprimeur du roi», а в Германии, в Нидерландах, в Чехии, в Польше и в Англии это были архитипографы, то есть такие типографы над типографами. Единовременно таковым в королевстве мог быть только один человек. И, работая с монархами, печатники становились своеобразным протоорганом официальной печати, ответвлением в структуре канцелярии. Они в большом количестве печатали эдикты, грамоты, своды законов и прочие документы, исходящие от короны. А также, если надо было, они выпускали пропагандистские материалы. Приведу здесь пример летучей типографии Николая Шарфенберга. Польский король Стефан Баторий в 1577 году даровал ему выгодный привилей на печать королевских и сеймовых документов, но обязал учредить типографию, которая бы была постоянно доступна тогдашнему канцлеру Яну Замойскому. В итоге у Шарфенберга была отдельно своя типография в Кракове, а для этого проекта он поставил своего человека, Валентина Лапчинского, чья типография была в Варшаве. Но за 4 года работы периодически переезжала, чтобы быть ближе ко двору, к ставке, вот к этому центру принятия решений, если угодно, и оперативно печатать все, что надо королю и канцлеру. Поскольку в тот момент как раз были походы в Ливонию, сражения с Москвой, то Лапчинский, кроме прочего, печатал большое количество пропагандистских материалов на польском, на латыни, на немецком, которые были призваны с выгодных для польской короны позиций освещать военные действия. Сюжет хорошо известен. Печатник мог работать не на короля, а, как я уже сказал, на влиятельного господина поменьше. В этом случае печатник тоже приводил свою издательскую политику в соответствии с интересами патрона и громил того, кого надо громить, но уже не играл этой функции рупора высшей светской власти. Его патрон мог быть вообще в оппозиции к монарху, и здесь мы имеем множество примеров, когда печатный станок давал голос альтернативным политическим силам. История польского королевства, Великого княжества Литовского особо богата подобными примерами, поскольку здесь политическое устройство в обсуждаемый нами период допускало сравнительно большую степень инакомыслия. Если ты будешь сидеть на королевской или епископской земле, то, конечно, долго ругать корону и католическую церковь ты не сможешь. Но если твоя типография располагается во владениях патрона, который в этом всем заинтересован, то ты в безопасности. А поскольку в Польше и Литве были сильны позиции шляхты, то это происходило весьма часто. Пленистские типографии во владениях Радзивиллов и типографии так называемых польских братьев во владении Кишек — это все история именно такого порядка, когда независимость магната отражается в том числе в том, что он заводит своего печатника. Та же история, кстати говоря, с Иваном Федоровым. Уехав из Москвы, он сперва оказался в Заблудове, это местечко на самом западе Великого княжества Литовского, где нашел покровителя в лице великого литовского гетмана Григория Александровича Хаткевича. Там вместе с Петром Мстиславцем Федоров печатает учительное Евангелие, и потом уже без Мстиславца Псалтырь. Но жизнь гетмана склоняется к закату, он вскоре закрывает типографию, и тогда Федоров находит нового патрона — волынского магната князя Константина Константиновича Острожского. Магната влиятельного, пожалуй, самого большого в тот момент ревнителя православия в Польском королевстве, а может и во всей Речи Посполитой. Князь Константин Константинович задумал грандиозный для того времени просветительский проект — издание первой полной славянской Библии, которой бы пользовалось православное население Речи Посполитой. Скорина, о котором мы говорили в прошлой части, до этого успел издать перевод только небольшой части Ветхого Завета, где-то треть, по-моему. Для притворения в жизнь своего замысла князь Константин основал в Остроге научно-издательский кружок, будущую Острожскую академию, и типографию, куда привлек Федорова как главного печатника и технологического руководителя. В архиве СПБ «Иран» есть грамоты князя Константина Константиновича. Они не относятся к вопросу организации типографии, но в качестве заметки на полях обозначу их наличие. Масштабный проект по изданию Библии, потребовавший огромных средств на поиск, на сверку рукописей, отливку шрифтов, закупку бумаги, на работу справщиков и так далее, полностью был осуществлен на деньги князя, и в итоге в 1581 году свет увидела Острожская Библия. Плодотворное сотрудничество Федорова с Константином Острожским не отменяет, впрочем, того факта, что в 1583 году великий русский книгопечатник умер во Львове в долгах, заложенной ростовщику типографии.
1: Как так получилось?
2: А вот это достаточно типичная на самом деле картина конца пути книгопечатника. Потом я объясню, почему так. Я хочу к этому подвести. А пока, чтобы не было так грустно, я могу сказать, что детище Федорова, его львовская типография, которая в отличие от и московской, и заблудовской, и острожской типографии, в которых он работал, была именно его собственной, эта типография продолжила свою историю. Она по смерти Ивана Федорова была приобретена львовским Успенским православным братством. От имени львовского епископа Гедеона Балабана было разослано окружное послание, отмечающее заслуги печатника на ниве распространения наук и православной веры и призывающее всех православных христиан, неравнодушных этому делу, скинуться на выкуп типографии у ростовщика. И в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН есть поздняя копия этого окружного послания. Оно известно в оригинале, но тем не менее. Тогда деньги действительно собрали, типографию выкупили, хоть и в рассрочку. При этом она стала, как я уже сказал, собственностью не Гедеона Балабана, который за это ратовал, даже не львовской епархии, а вложившихся рублем, точнее злотом, в это дело львовских горожан, Успенского львовского православного братства, объединявшего неравнодушных судьбами православия в регионе. Еще несколько лет они финансово не могли себе позволить книгоиздание, но уже с 1591 года они активно печатают под брендом, если угодно, братской типографии. И дальнейшая генеалогия типографии очень длинная, особенно на фоне других предприятий, которые, если не закрывались в считанные годы, то держались на протяжении в среднем двух поколений. В отличие от них, эта типография дожила до конца XVIII века. До конца XVIII века она работала под управлением Успенского братства, но и потом она существовала с переформатированием братской образовательной системы в официальное учреждение Австрийской империи под названием Ставропигийский институт. Это стала типография теперь Ставропигийского института. И в таком качестве она практически до середины XIX века дожила. Вот как пример такой долгой генеалогии книгопечатания. Мы говорили о возможностях ориентации книгопечатника на академию, на светскую власть и магнатов, и остался еще один важный путь — церковь. Церковь — это стабильный и надежный заказчик. Работая с ней, ты, как правило, не озолотишься, хотя было по-разному, но всегда будешь при деле, потому как постоянно нужно снабжать приходы богослужебной литературой, библиями, нужно печатать богословские трактаты, полемические сочинения против инославцев и так далее. К тому же, в случае сотрудничества с церковью, печатник был завязан не на персону, а на систему. Твой патрон может охладеть к издательскому проекту, может умереть, вот как Гетман Хаткевич. А церковь, особенно римско-католическая церковь в латинском мире, это институт стабильный. Но у этой стабильности была и оборотная сторона — жесткая цензура. Печатник попадал в зависимость от одобрения церковного заказчика, а любое отклонение от утвержденного текста грозило обвинением в ереси. Влиятельная католическая церковь в Европе осуществляла цензуру даже тех изданий, в которые она не вкладывалась и которые выходили вне ее воли. В частности, не будем забывать, что Швайпойт-Фиоль, который для удовлетворения потребностей православного населения Руси в 1491 году начал впервые в истории печатать кириллические книги на церковнославянском языке, этот самый Швайпойт-Фиоль прекратил свою печатную деятельность именно из-за противодействия католической церкви. Сперва его обвинили в ереси, потом арестовали, ну и как-то не очень хорошо в таких условиях печатать оказалось. В случаях, когда церковь была прямым вкладчиком и заказчиком изданий, то все было еще строже, и любой шаг влево, шаг вправо в издательской политике был регламентирован. Работа с церковью требовала не столько коммерческой хватки, сколько богословской грамотности и наличия в штате типографии квалифицированного корректора-клирика, поскольку если ошибка в тексте пропускалась на стадии корректуры и доходила до читателей, в том числе до читателей из среды священноначалия, и если это какая-то была критическая ошибка, то вы могли бы по-хорошему лишиться работы или получить серьезный штраф и конфискацию. Как и в случае со светской властью, соглашения с церковью как заказчиком могли быть срочными и ограниченными, когда печатник, к тому же, одновременно работал с какими-либо другими контрагентами, работал над другими проектами, а могли такие отношения быть также и пожизненными, и полностью увязывающими печатника с институцией. В последнем случае типография представляла собой официальный печатный орган епархии. Как пример такого тесного взаимодействия приведу опыт римской книгопечатной династии Бладо. В 1549 году Антонио Бладо стал официальным книгопечатником папской канцелярии. Он получил привилегию, по которой обязывался печатать все папские постановления и другие документы и книги, которые понадобятся апостольской палате, финансово-административному органу папской канцелярии, отвечающему также за издательскую деятельность. У нас в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН есть две привилегии династии Бладо. Первая привилегия не самому Антонио Бладо, а вдове Пауле Бладо и четырем ее сыновьям. Привилегия датируется 1572 годом, и по этому документу то эксклюзивное право печати папских документов, которые имел Антонио Бладо, распространяется на всех его наследников. Плюс вдове печатника выплачивается фиксированное ежемесячное жалование в 4 золотых дуката. Это очень хорошее финансовое обеспечение по почившему мужу. Второй, относящийся к этому сюжету документ в нашем хранении, привилегия одному из 4 сыновей, а именно Паоло Бладо с пожалованием папы Сикста V в 1589 году должности печатника апостольской палаты. У его отца Антонио была такая же по функциям должность, но немного иначе называлась. Как и его отец, Пауло обязывался печатать все материалы, которые понадобятся канцелярии. Отдельно прописывалось, что он не может ничего не католического печатать, что везде должен подписываться как печатник апостольской палаты утвержденным образом и должен несколько экземпляров каждого тиража рассылать конкретным институциям и адресатам, дан список, которые его книгоиздания будут контролировать. То есть рамки очень жесткие. Тем не менее, печатники все равно из стремления к гарантированной стабильной прибыли шли на соглашение с церковью, и семейство Бладо — это не исключение. Самое интересное в этом сюжете то, что в этом документе прямо прописывается, что должность печатника апостольской палаты, которую получил Пауло Бладо, покупная, и получил ее, заплатив 2300 золотых скуда. Огромные, честно говоря, средства, которые можно было бы нанять, не знаю, на год нанять полк наемников и пойти с ними куда-нибудь. Человеку бы с лихвой хватило этих денег до конца жизни, но все равно он инвестировал их в покупку должности, которая принесла ему соответствующий престиж. Он рассчитывал, очевидно, что инвестиция окупится в течение жизни, но умер через 5 лет. Не уверен, что окупилось, тут надо считать.
1: Это очень интересно, потому что это действительно его личное решение. Вот вы говорили в прошлой передаче, да, роль личности в книгопечатании. Это было его личное решение о том, как будет развиваться книгопечатание, выдающимся деятелем которого он и был. И вот он такое решение принимает. Но закрадывается сомнение в том, что книгопечатники в основном ориентируются на прибыль своего дела. Если они недовольны, что церковь вводит цензуру, но хотят печатать что-то еще. Вопрос, а зачем они хотят печатать что-то еще? Если они не только хотят работать на власти, но и хотят печатать альтернативное мнение по поводу каких-то событий, мнение оппозиции. А зачем они это хотят делать? То есть вопросы, не совсем прибыльно же это. Прибыльно как раз делать все, что заказывают. А некоторые даже лишались бизнеса, потому что они не хотели делать все, что заказывают те, кто обладает властью.
2: Я согласен, прибыльно идти в соответствии с линией партии, но мы имеем на материале истории книгопечатания многообразие биографий и судеб людей, которые действовали очень по-разному в этих обстоятельствах. Кто-то действительно поступал, как нам сейчас кажется, из 21 века нерационально, не как рациональный экономический актор, а поступал в соответствии, что ли, с зовом сердца. Посреди католической Европы вдруг начинать, например, печатать протестантские какие-то издания. Что это? Это глупость, это как раз-таки зов сердца, или это минутное стремление пойти по пути следования минутной конъюнктуры. Сейчас это люди хотят читать, и я это предоставлю им. Не до конца всегда понятно, что это, но это что-то, как кажется, не совсем рациональное, да.
1: А можно проследить влияние деятельности книгопечатников, как они меняют мир, меняют людей, меняют их сознание? Ну, скажем, какими-то изданиями можно изменить отношение к тому или иному правителю, а потом с ним что-нибудь нехорошее случится.
2: В целом, да, такого можно много вспомнить. Это уже такая микроистория книгопечатания, когда человек в письме пишет, насколько на него повлияли те и те авторы. Единственное, что, знаете, когда мы говорим о вот этом влиянии печатной книги, надо сказать, что книгопечатники в этом разговоре находятся, как правило, в тени. Их не вспоминают, когда говорят о том, что такая-то книга повлияла, или вот выход такой книги, скажем, всколыхнул город в хорошем или в плохом смысле. Далеко не всегда вспоминают печатника как издателя. Чаще всего говорится об авторе или о книге как таковой, о тексте как самостоятельном акторе. И это постоянная проблема, когда мы говорим о печати этой эпохи, а, возможно, даже и о современной печати. Роль издательства, она такая техническая, от этого не всегда заметна, что ли?
1: Ну, надо сказать, что все больше ее замечают и все больше понимают степень влияния издательств на то, что происходит.
2: Собственно, ваш покорный слуга этим и занимается.
1: И если мы вот как-то это раннее книгопечатание рассмотрим вот в этом плане влияния, то в какой сфере, может быть, книгопечатание больше стало влиятельным? Церковь, светская власть, университеты, жизнь простых людей?
2: Все первые три компонента абсолютно точно — это огромное влияние книгопечатания. С простыми людьми, так называемыми, дело обстоит сложное, поскольку простые люди, будем говорить в кавычках, это не совсем платежеспособное население. Мало того, что оно далеко не всегда грамотное и далеко не всегда просто сможет прочитать то, что ты напечатаешь, как текст. Ну, ты можешь печатать картинки, ты можешь печатать летучие листки, где все пространство будет занимать интересная гравюра. В том понимании интересности. Какой-нибудь Папа Римский без штанов, извините. Этим можно заинтересовать в целом простого человека, но у него должны быть деньги. Интересует ли тебя та покупательская аудитория, у которой нет денег?
1: А когда придумали, что выгодно раздавать бесплатно листовки те же?
2: Сразу же. Было много интересных открытий таких маркетинговых, которые возникли вот тогда же, в 15 веке, а в 16 закрепились. В частности, плакаты, которые рекламируют издательство и издаваемые в нем книги. или распространение таких пробных версий, если угодно, демо-версий, вот, демо-версий книг, то есть укороченную версию, когда там титульная страница и первые еще несколько листов. Для того, чтобы продолжить чтение, значит, купи полную книгу. Печатали тираж, а потом еще допечатка вот эти первые листы. И так далее. Очень много чего было изобретено, что нам кажется привычным в современном нам маркетинге, а возникает уже тогда. Итак, я перечислил основные стратегии книгопечатания. Ориентация на академию, светскую власть, влиятельных частных патронов и церковь. Почему в этом списке нет широкой читательской аудитории как заказчика книгоиздания? То есть, например, как сейчас, издатель понимает, что все пошли читать роман 1984 Оруэлла, и издатель печатает это, работает напрямую на читательскую аудиторию. Этого не то чтобы совсем не существовало, и мы с вами говорили о том, в каких формах это существовало, и говорили о проблеме платежеспособности и грамотности, но есть еще одна важная проблема у такой аудитории, которую нужно учесть. Спрос трудно уловить. Хорошо, если книгопечатник понимает этого читателя. Если он не понимает, что нужно читателю, вот этому простому, тогда он рискует нарваться на большие неприятности, потому что книгопечатание как бизнес-модель связано с большими капиталовложениями и с использованием заемных средств. Тебе хочется иметь гарантированную прибыль. Если ты ее не имеешь, если ты ориентируешься на, до некоторой степени, хаотичный рыночный спрос, который ты не можешь гарантировать, то ты, соответственно, имеешь те самые рыночные риски получить и убытки. Бизнес-модель твоя состоит в том, что, чтобы продать книгу через год, ты должен занимать деньги и печатать ее уже сейчас. И через год это не факт, что ты ее продашь сразу. Ты будешь продавать тираж постепенно на одной ярмарке, на другой. Ярмарки играют здесь ключевую роль оптового распространения книг. Будешь продавать также оптовым книготорговцам в разных городах. Словом, там нужно приложить большие усилия, чтобы этот тираж еще раз продать. И хорошо бы знать, что именно будет читаться. Если ты формируешь новый спрос, если ты ориентируешься на некую вот такую не совсем понятную массу простого народа, говорю в кавычках, у тебя могут возникать проблемы с тем, что ты не попал в свою аудиторию. И это ровно те проблемы, которые нивелируются, если у тебя есть стабильный заказчик в лице академии, светской власти или власти церковной. Книгопечатники были зачастую богатыми купцами своего времени. Они носили шерстяные шубы, они жили в хороших домах, но те огромные средства, которыми они орудовали, были, если не заемными, то постоянно вовлеченными в дело. Поэтому часто при подведении итогов жизни и определении наследства оказывалось, что долгов куча, и эти долги съедают все накопленное. С Федоровым, я обещал рассказать этот секрет Поля Шинеля, с Федоровым была ровно такая история. В литературе можно встретить утрированные высказывания, дескать, он умер в нищете, но на самом деле ничего подобного, он не был нищим, несмотря даже на то, что заложил типографию, чтобы рассчитаться с долгами. Он активно ездил по городам, договаривался по издательским проектам. В год своей кончины он договаривался о том, чтобы продать императору Священной Римской империи Рудольфу II пушку его собственного федоровского изобретения. В тот же год он покупал себе в Кракове дорогущие перстни с драгоценными камнями, и это все на фоне долгов. И таких парадоксов очень много в биографии книгопечатников. Мое любимое — это когда жалуются книгопечатники либо в судебных документах, либо в письмах, либо в предисловиях к собственным изданиям, жалуются на стесненность средств, на стесненность в средствах, но эти жалобы никак не соотносятся с цифрами, которые я получаю при расчетах и которые можно обнаружить в налоговых документах и завещаниях. И, наконец, мы подходим к самому главному, к механизму развития книгопечатания, который исходит из особенностей индивидуального предпринимательства и который исключительным образом повлиял на облик этого ремесла в Европе. Это чаще всего не учитывается при разговоре о предпосылках развития книгопечатания, но это важно учитывать. Книгопечатники бежали от рыночной конкуренции как от огня. В условиях, когда грамотность сравнительно низкая, а твой продукт, пусть и дешевле рукописной книги, действительно, но все еще дорогой, у тебя в этих условиях не так много читателей, они рассеяны географически. Отпечатать тираж — это полдела, куда сложнее его реализовать. А если у тебя под боком, когда ты печатаешь, есть еще конкурент, книгопечатник, печатающий схожие с тобой вещи, ты очень рискуешь обанкротиться. Поэтому печатники всячески старались нивелировать рыночную конкуренцию через утверждение монополии. В той форме, в которой мы уже говорили, через эксклюзивные отношения с заказчиком, индивидуальное право печатать определенные тексты, статус архитипографа, статус печатника в апостольской канцелярии, как в такой форме, так и в форме поиска инновационности. И вот это, по-моему, самая интересная сторона преломления вопроса. Это то, с чего начали. С поиска инноваций началось изобретение Гутенберга. Этот же поиск инноваций стал двигателем распространения книгопечатания в Европе. Печатники не только искали стабильных покровителей и заказчиков, они искали незанятые ниши. И самой очевидной незанятой нишей являлась географическая. Первое поколение печатников, обучившиеся ремеслу в немецких городах, не оставались там же, где и без них было тесно. Они ехали в города, где типографии до этого не было вообще. Хорошо известная статистика печатного бума. К 1480 году уже более 110 городов располагали собственными типографиями. К 1500 году порядка 250. То есть более чем в два раза за 20 лет, за одно поколение. Ехать невесть куда – это большой риск. Нет инфраструктуры, ни подготовленных читателей. Но этот риск означал, что у тебя не будет конкурентов. И этот риск стоил свеч. Все разряжались. Очень быстро типографии выплеснулись вовне Европы. Возникли на Ближнем Востоке, на побережье Северной Африки, в Центральной Америке. Все это 16 век. К таким авантюрным побегам от конкуренции относится и Швайпольд Фиоль в 90-х годах 15 века, решивший из родной Франконии уехать, чтобы в Кракове печатать для православной Руси кириллические книги. Это достаточно, по-моему, авантюрно. Немецкие мастера, последователи Гутенберга, как своеобразные технологи, миссионеры, разъезжались по Европе, принося с собой не только оборудование, но и саму идею печати. Они приезжали, они основывали на новом месте свое дело, брали учеников из числа местных, те учились, и они, в свою очередь, уходили дальше. Таким образом, возникала вот эта цепная реакция книгопечатания. И точно так же работала инновационность внутри продукта. Все печатают на латыни, я буду на местном языке печатать. Все печатают богослужебные книги, а я буду какие-нибудь задорные стишки печатать. То есть внутри печатной революции происходила своя революция. Это имело, надо сказать, очень серьезное культурное влияние. Происходил своеобразный сдвиг в сторону формирования и местных литературных языков, и развития светской культуры. И это мы еще даже не затронули вопрос того, как книгопечатание работало в период реформации и контрреформации. Оно оказало там колоссальную роль, это европейскими коллегами хорошо сейчас изучается. Если мы в итоге захотим нарисовать портрет книгопечатника этой ранней поры, этой зари книгопечатания, мы увидим фигуру сложную и противоречивую. Это не оторванный от жизни гуманист, который сидит в своей башне из слоновой кости и печатает в ней каких-нибудь древнегреческих авторов, но и не алчный торгаш, который думает только о своей прибыли. Точнее, это и то, и другое, и, возможно, еще что-то третье, но в какой-то ограниченной мере. Успешный книгопечатник 15-16 веков должен был совмещать мышление изобретателя, инноватора с хваткой коммерсанта. Он работает в мире, где еще нет рынка печатной книги, потому что он сам его создает. Он просчитывает, где взять бумагу, сколько платить людям, где сбыть тираж, как пережить задержки из-за войн и эпидемий. При этом он должен стремиться находить один язык с теми, с кем он работает, с интеллектуалами. Он должен быть с ними на одном интеллектуальном уровне. В итоге, благодаря активной деятельности этих людей, до нас дошли миллионы экземпляров печатных текстов. И здесь напоследок нужно немного сказать о том, почему для России сюжеты книгопечатания в латинском мире не чужие. Дело в том, что в нашем хранении содержится большое количество, десятки тысяч экземпляров этой печати 15-16 веков. Уже с 16 века такие издания начинают оседать в российском хранении, в библиотеках монастырей и в частных библиотеках. Их везут с собой дипломаты, дарят как диковинку и так далее. Протестантские католические трактаты, руководство по фортификации, грамматики, медицинские компендиумы. Это и многое другое оседает в библиотеках, поступает в Россию, в частности, через польско-литовское посредничество, которое в этом разговоре очень важно. Разумеется, в XVIII веке это еще дополнительно интенсифицируется, эта тенденция. Петр I и Екатерина II закупали целые книжные собрания в Европе. И еще я, как полонист, конечно, не могу не упомянуть, что большое количество изданий оказалось в нашем хранении в результате разделов Речи Посполитой. И таким образом мы имеем большой массив документов, старопечатных изданий, которые находятся в наших библиотеках, архивах и музеях, и который массив не вполне мы, как исследователи, на своем веку можем обработать. Далеко не все эти памятники описаны. Ну, хорошо, 15 век еще описан, но если мы говорим уже о 16-м, то это гораздо сложнее. Это больше и объем, и соответствующая степень изученности. Это большая работа, которая предстоит нам и следующим поколениям, и, вероятно, после следующим, которая ведется. Я не скажу, что ничего не делается на этой ниве. Люди, о которых мы говорим, эти книгопечатники 15-16 веков, породили фундаментальную печатную культуру. Печатную культуру, которая дошла до нас в огромном количестве памятников.
1: Мы находимся в историческом здании. Радиоград Петров находится в здании, которое располагается на набережной Невы. Кто здесь не бывал, скажу, что это между Успенским подворьем и Горным институтом. Так вы можете себе это представить. Здание начала Санкт-Петербурга, самое начало 20-х годов, 18 века.
2: Очень красиво.
1: Да, вот как я рассказывала тоже вашим коллегам, что это здание, которое представляет собой образец наилучшим образом сохранившейся гражданской застройки самого раннего периода Санкт-Петербурга. Лучший образец сохранившейся наиболее аутентично гражданской застройки, то есть жилой дом. Это уникально. Мы находимся в этом здании. И здесь, в этом здании, печаталась Елизаветинская Библия. Так что сам Бог велел нам такие темы
2: поднимать. Как все хорошо совпало.
1: Очень хорошо совпало. Сейчас мы спустимся с нашего родийного чердачка и заглянем здесь в коридорчике небольшой музей, посвященный истории этого здания. И, надеюсь, в скором времени будет напечатана книга нашего главного редактора, отца Александра Степанова, об истории этого здания и об истории печатания Елизаветинской Библии в этом здании.
2: Такие... Книгопечатная рекурсия.
1: Да. В связи с этим вопрос. Вы сами перешли уже к истории книгопечатания в России. Вы знаете, в программе «Книжное обозрение» мы часто говорим, вот эта книга была написана в таком-то году и вышла в таком-то году, а переведена для российского читателя, она через 70 лет, через 50 лет, в лучшем случае через 30 лет. Ну и самый рекорд там через 10 лет было, но это прям единичный случай. А так обычно через 70 лет, через 50 лет. Вопрос. Вот появилось книгопечатание в Европе. Через сколько лет появилось книгопечатание в России?
2: 100 лет. То есть можно так плюс-минус. Дело в том, что до Федорова еще существовало, до того, как он приступил в Москве к своей миссии, существовала неизвестная нам по имени книгопечатника деятельность некоторое время, так называемая анонимная типография. Но если говорить об опоздании, то да, 100 лет.
1: А анонимная типография что издавала?
2: Тоже богослужебная литература. То есть и деятельность ее, и деятельность Федорова в Москве в печатном дворе, она была заточена на нужды патриархии.
1: И заканчивая вторую часть беседы на тему судьбы раннего европейского книгопечатания, попрошу вас оценить судьбу книгопечатания в России. На что здесь книгопечатники сделали акцент? Больше ли зависимости они всегда были от заказчика? Имели ли они какую-то часть свободы, больше или меньше она была в сравнении с книгопечатниками всего нашего христианского мира? Как развивалось по вот этим направлениям, которые уже обозначили, книгопечатание наше, отечественное?
2: Действительно, по многим основным сюжетам российское книгопечатание действительно повторяет паттерны европейского. С той разницей, что здесь гораздо большую роль играла власть, играла планирование, играла потребность сперва церкви, если это 16-17 век, потому что весь 17 век — это тоже не светская, далеко не светская печать, а печать на нужды патриархии. И уже вот только 18 век — это печать, уже начиная с Петра, это печать, которая работала на нужды светской власти. Здесь я самого себя поправлю, сказав, что отчасти в XVII веке на нужды московского царя печатный двор тоже кое-что выпускал, в частности, ряд документов во второй половине XVII века, государственных документов, он печатается, и печатные бланки мы имеем, там те же жалованные грамоты, они печатались на печатных бланках. Но по большому счету, повторюсь, и 16-й, и 17-й век — это церковная печать, это все те же псалтырь, актоих и так далее. В России на этих порах не было того многообразия частной предпринимательской инициативы, которую мы видим в Европе. Частная предпринимательская инициатива — это уже 18 век, в лучшем случае, а по большому счету 19 век. То, что прорастало вот из этих, если угодно, капиталистических оснований книгопечатного строительства, в России шло немного другой, или много другой, как угодно, дорогой. Дорогой планирования сверху.
1: Но все-таки самое главное, что знает мир, и что мы сами о себе говорим чаще всего, самое главное из великого в нашей русской культуре — это великая русская литература. И великая русская литература, и книгопечатание — это как рыба без воды.
2: Безусловно.
1: Невозможно представить.
2: У наших классиков мы читаем очень много про их взаимоотношения с издателями. Это же часть их драматургии, драматургии их биографии. То, как они спорили, ругались, договаривались и так далее. Это отдельный разговор.
1: Были мысли, там, например, Пушкина или его современников самими становиться издателями, писателем. Но, как мы знаем, неудачно. По разным причинам,
2: ну,
1: конечно.
2: Ну да, ну да. А, кстати, вот в обозримую мной сейчас эпоху, в 15-16 веках, это был вполне себе способ. Часто, ну ладно, не очень часто, но так делали, что если ты хочешь без проблем, без спора и ругани с книгопечатниками напечатать свой труд, напечатай его сам. Организуй сам типографию и какие-то 2 года работы, и ты напечатаешь. 2-3, да.
1: Мне кажется, что до сего дня сохраняется некоторое пренебрежение к такому способу. Не знаю, почему. Вот почему, я не могу понять. Но я встречаю этот оттенок. Сам себя напечатал. Это так вот как-то.
2: Сам себя любой дурак может, а ты напечатай.
1: Да, как-то так.
2: А ты уломай для этого человека.
1: Возможно, это отношение формируют искусственно книгопечатники самых ранних веков своего существования. И как-то они лоббируют такое отношение, не знаю.
2: Но... Давайте мы породим теорию заговора, в которой книгопечатники
1: есть заговор
2: выстраивают...
1: книгопечатников.
2: Да, да, да, я согласен.
1: Потому что изначально они понимали, что это будет иметь огромное влияние на умы. А кто влияет на умы, тот владеет больше, чем светской, церковной или интеллектуальной властью, тот владеет мнением народным, да, опять же, по-пушкински.
2: Да.
1: Чем мы сильны? А мнением, да, мнением народным. Книгопечатники и мнение народное — это, да, конечно, связанные вещи. Кстати, когда появляются средства массовой информации?
2: Газеты, вы имеете в виду? По большому счету газеты — это история уже 17 века. Как протогазеты мы можем выделить малолистные всякие издания, в частности, летучие листки, это уже, конечно, уже в 15 веке активно используется. Короткие новостные, буквально, правда, в один лист, издания, которые сообщают, что там-то произошло то-то. Турки взяли очередной город. Родился там-то теленок о 2 головах. И многое другое. Это уже, да, в 15 веке. Но газета как фиксированное издание с фиксированной периодичностью выхода, это уже история 17 века, да.
1: И поскольку мы нарисовали такую не мифическую, все-таки мне кажется, это не миф, фигуру книгоиздателя в веках, как вы считаете, главное качество книгоиздателя как личность?
2: Договороспособность. Умение выходить сухим из воды, возможно. Выживать. Ты никогда не знаешь, что принесет тебе завтрашний день. Мы-то в 21 веке не знаем, что произойдет завтра. А тогда, когда завтра у тебя пожар, завтра у тебя война, эпидемия, что угодно. Ведьмы вдруг вторгаются в город. По крайней мере, так считает ваш епископ. Что угодно может произойти завтра, а тебе нужно планировать на годы свою деятельность. И планирование, да, пожалуй. Сила планирования.
1: Вот и задумаешься, что нужен баланс между вечным и сиюминутным спросом, сиюминутным интересом. Нужно, да, попасть в волну, Но в то же время нужно сделать так, чтобы твое печатное слово имело ценность, ну, по крайней мере, несколько лет. Желательно десятилетий, желательно веков, и желательно вообще навсегда, с момента своего появления. Такая задача, которая, ой, не каждому по плечу, даже высоко развитой личности, духовно, интеллектуально и культурно. Неужели книгоиздатель должен воплощать в себе все эти сферы на какой-то высшей ступени измерения и в то же время быть человеком приземленным и буквально просто хорошими деловыми качествами обладать? Это какая-то совершенно легендарная фигура.
2: Ну, мы говорим об идеале книгоиздателя. Возможно, кто-то из них действительно был таковым. Альтман Уцци, возможно, сочетал в себе дарование вот этого очень тонкого гуманиста и мыслителя с человеком, умеющим работать собственными руками. Даст ли тебе это гарантированно огромное богатство и славу? Славу, да, да, да. Славу и уважение, богатство. Тебе все равно будут перепечатывать пираты от мира, книгопечатания. Ты все равно будешь ругаться с авторами. Ты все равно будешь много чем недоволен в собственной работе, в работе своих контрагентов. Это заставляет философски как-то относиться и сейчас к нашему труду в 21 веке, ну и примиряться с чем-то.
1: Судьба раннего европейского книгопечатания была тема двух выпусков программы «Архивная история». Мой собеседник Иван Михайлович Басов, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго.

Архивная история. Совместная программа «Радио Град Петров» и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганна Собранса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в ничане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными острастьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, пренепорочные согрешений, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная и лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 152-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены.
0: Послушайте 76-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 18 и 19 глав.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьми ж до семидесяти раз». Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую сторону. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Господь вышел из Галилеи и, находясь в Иудее, точнее, по пути в Иудею, с ним произошло некое событие, а именно, к нему привели детей, ученики возбраняли, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Почему ученики препятствовали? Ведь кажется, вы знаете, когда смотришь на икону, Господь благословляет детей. Они такие милые, такие хорошие. И кажется, как-то ученики могли не пускать детей подойти к Спасителю. На самом деле, когда мы размышляем об этой проповеди, ведь это не только благословение Господа, чтобы дети приходили к Нему, но и это и для взрослых некое упоминание. Таковых есть Царство Небесное. Это не значит, что спасутся только дети. Это значит, что мы должны стать как дети. Но что это значит, как стать как дети? Для меня было немножко откровением, когда я про это узнал. Но сейчас я понимаю, что исторический контекст очень важен для понимания Священного Писания. Так вот, что для меня было откровением, это то, когда я узнал, как относились к детям в Палестине того времени. Мы должны понимать, что медицина в те времена была не на высшем уровне. Иногда она соседствовала и не имела границ между действительно медициной, когда пытались лечить какой-то хирургией или травами, и где-то даже знахарством, колдовством. Многие медицинские приемы действительно были весьма-весьма спорны. Большого развития в древности медицина достигла в Египте, но в Палестине она никогда не была на высоте. Соответственно, детская смертность по многим причинам была очень высокой. Женщина того времени, как правило, рожала много детей в течение своей жизни. И в лучшем случае только половина из них доживала до взрослого возраста. В лучшем случае половина. А то и того меньше. Поэтому отношение к детям было не столь уж милым, как мы сейчас в наши дни привыкли, что рождается ребенок, это событие для всей семьи, все с ним нянчатся, заботятся о нем как могут. Отношение к ребенку было более простым, более даже таким потребительским. То есть к детям отношение было, ну, почти что как к домашним животным. Вот они тут бегают вокруг, вот мешаются, вот шлепки им дают. Иногда, конечно, их пытаются воспитывать, приучать к труду, но отношение к ним как к не совсем людям было на самом деле. В этом патриархальном укладе, который, кстати, был и на Руси, и у нас, если вспомнить, когда семья садилась за стол, то самый лучший кусок пищи был для мужчины, главы, хозяина, потому что от него зависела жизнь всей остальной семьи. Он работал, он зарабатывал деньги, хлеб насущный, он защищал семью от врагов. Вторая часть пищи по качеству доставалась, понятное дело, матери. Ну, а детям уже то, что осталось, буквально. Причем чем младше был ребенок, тем худше ему доставался кусок. Это немножко не соответствует тому, к чему мы сейчас привыкли, когда ребенку самое лучшее достается. И вот когда ребенок достигал 14-летнего возраста, его вели в синагогу, на него одевали специальные одежды, и он в центре синагоги читал отрывок из Торы. И вот это было событие. Наконец-таки этот ребенок стал, ну, почти что взрослым. Он прочитал публично вслух отрывок из Священного Писания. И отношение после 14 лет к нему менялось. До сих пор у иудеев этот обычай сохранился. С этого момента его уже начинали считать человеком. А до того вот это было что-то, нечто среднее между домашним животным и вот человеком. Что-то такое вот маленькое, бегающее под ногами и так далее. Поэтому, когда Господь входил в то или иное селение, дети, которые гурьбой бегали, за которыми никто не следил толком, они могли кинуться к Иисусу, одеты они были не так уж мило, как на иконе. Одевали их, как правило, не в лучшие одежды, если, конечно, они не были царскими отпрысками, а в то, что оставалось, какие-то обноски, в тряпки и так далее. Они часто были грязные, неумытые. И вот эти дети кидались к Иисусу по разным причинам. Кто-то из них слышал о нем как о чудотворце, кто-то, может быть, знал его как милого, доброго дяденьку. И вот они кидались к нему с любовью, а ученики мешали им, потому что для них, в их восприятии, дети было что-то такое надоедливое. Но Господь сказал им: «Не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Это означает следующее, что мы с вами, братья и сестры, должны стяжать смирение. Ведь дети не обижались, что взрослые так к ним относились. Они к этому привыкали. Они, собственно говоря, сами четко ощущали свое место в мире. Они не протестовали против того, что им достаются лучшие куски, что им не покупают, как в наши дни бывают, самые лучшие красивые игрушки, порой по стоимости, такие же, как некоторые весьма дорогие вещи для взрослых. Они со смирением принимали свое положение, и вот Господь их благословляет. Нам стоит быть такими же, нам стоит быть смиренными. Нам стоит со смирением принимать порой даже те моменты, когда нам кажется, что Он нас не пускает к Господу. Ибо Господь видит это. И в один прекрасный момент Он скажет таким людям: «Пустите их ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Михаила Глинки прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 28 июля, 15 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви с особой торжественностью празднуется память крестителя Руси, святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Также сегодня празднуется память мучеников начала IV века, Иулиты, ее сына-младенца Кирика и Авудима. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик диакон Петр Троицкий, погибший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святого равноапостольного князя Владимира. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Красным солнышком называют в России святого равноапостольного князя Владимира за то, что согрел ее новым светом христианской веры. Господь, промышляя о русской земле, ради мудрости и отваги князя избрал Владимира ее великим просветителем, явив в нем самом чудо благодатного перерождения. Половину жизни князь потратил на стяжание власти, богатства и удовлетворение неповерных страстей. Внук святой равноапостольной княгини Ольги, сын язычников великого князя Святослава и ключницы Малуши, он вырос в вере своего отца, с детства привыкая к битвам и пирам. Вскоре Господь привел к святому Владимиру одного греческого философа, который стал первоучителем князя. Благодать Божия коснулась Владимира, и он усомнился в своей жизни. Однако решил испытать разные религии. Во многих странах по совету бояр побывали его гонцы. Вернувшись домой, с восторгом они могли рассказать только о православной греческой службе, сердцем познав, что обитающая там красота божественна. «Воссияй разум в сердце, святая Владимира!» Князь решил принять святое крещение и привести к нему народы, сделать Русь такой же великой и просвещенной, как Византия. Для этого он задумал породниться с самыми богатыми и могущественными в то время византийскими императорами, взяв в жены царицу Анну. Понимая, что по доброй воле греки не отдадут невесту воинственному русскому князю, Владимир поступил как язычник, отправился с дружиной к греческому городу Корсуне, ныне Херсон, чтобы угрозой войны принудить к согласию на этот брак. Город был взят, и святой Владимир послал в Константинополь требование выдать царицу в случае отказа суля разорения, и греки в сокрушении и скорби упросили Анну согласиться. Пока невеста и епископы плыли на корабле из Константинополя в Корсунь, Господь послал святому Владимиру болезнь глаз. В глубине души князь был все-таки язычник, и нужно было совершиться чуду, чтобы он избавился от последних сомнений. Анна, узнав о болезни, сразу поняла ее духовный смысл и предрекла исцеление в момент крещения. Таинство было назначено в церкви святого Василия, который стал небесным покровителем святого Владимира, нареченного его именем во святом крещении. Князь мгновенно прозрел, лишь только омылся в купели. С молодой женой князь вернулся в Киев. Анна прибыла в сопровождении священников и привезла с собой крест, иконы и много других православных святынь. Немедля святой Владимир приказал свергнуть всех идолов на капищах. Одних изрубили, других сожгли, а перуна привязали к хвосту коня и волокли до самого Днепра для поругания беса, а потом сбросили в воду. На следующий день святой Владимир повелел всем горожанам явиться на берег. Люди, зная, что князь дурного не пожелает, от мала до велика собрались у реки. Здесь их ждал святой Владимир с греческими священниками. Крещаемые все вместе вошли в воду, иереи совершили над ними таинство во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой Владимир вознес Богу благодарственную молитву. После этого вся Русь стала очищаться от капищ, и на их местах ставились церкви. В Киеве же на Перуновом холме князь заложил церковь во имя святого Василия. Первым митрополитом киевским стал святой Михаил, главный учитель и помощник святого Владимира в деле просвещения Руси, наставник в вере 12 его сыновей, среди которых были и первые русские святые страстотерпцы Борис и Глеб. Не счесть благодеяний святого князя России. Каждым своим начинанием он закладывал крепкую основу будущей святой Руси. Святой равноапостольный князь Владимир мирно почил 28 июля 1015 года и погребен в Десятинной церкви в Киеве. В 1635 году его мощи были обретены нетленными. Честная глава святого Владимира мирно покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Малые частицы святых мощей в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафедральным собором. В 1888 году на берегу Днепра, неподалеку от места крещения русского народа, был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру, один из многих монументов, посвященных просветителю русского народа.
2: В завершение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Кирика и Иулиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые мученики жили в Малой Азии в городе Иконии. Святая Иулита происходила из знатного рода и была христианкой. Рано овдовев, она воспитывала своего трехлетнего сына Кирика. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом, святая Иулита с сыном и двумя верными рабынями ушла из города, оставив свой дом, имущество и рабов. Под видом нищей она сначала скрывалась в Селевкии, а затем в Тарсе. Там около 305 года она была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Укрепленная Господом, святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулита повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Младенец Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к матери, я христианин!» Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Мать, увидев своего истерзанного сына, все же нашла в себе силы, возблагодарила Бога за то, что он удостоил младенца мученического венца. после многих жестоких пыток святую Елиту усекли мечом. Мощи святых Кирика и Юлиты были обретены в царствовании святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. По народному верованию святым Кирику и Юлите молятся семейном счастье и выздоровление больных детей.

Стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Новодевичьем монастыре. В Казанский собор передали икону святых юристов. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 8 по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов шести вселенских соборов, 26 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Казанском храме Новодевичьего монастыря. Его высокопреосвященство сослужили старший священник Иерей Дионисий Харин, духовенство обители и другие священнослужители. За богослужением молились настоятельница игуменья София Силина с сестрами. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены протоиерей Владимир Лущик правом ношения креста с украшениями и Иерей Дионисий Харин правом ношения палицы. Обители подарена икона преподобных Сергия и Германа Валаамских. Новодевичий монастырь был основан в 1848 году у Московской заставы, где обители были пожалованы обширные угодья. Через год в присутствии императора Николая I был заложен Воскресенский собор. К 1917 году в обители было 400 насельниц, действовали 8 храмов. В советское время их закрыли, многие сестры были арестованы. Возрождение монастыря началось в 1996 году. При Новодевичьем монастыре действует богадельня, детский приют, медицинский центр по диагностике женской онкологии «Белая роза» и швейные мастерские. 25 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, благочинный Выборгского округа протоиерей Роман Ковальский, настоятель иерей Илья Нефедов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви настоятель иерей Илья Нефедов, а также иереи Илья Гришечкин и Сергий Савельев были награждены правом ношения палицы. Храму подарена икона святителя Иоанна Шанхайского. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву и подарил ему Иверскую икону Божией Матери. Владыке Вениамину преподнесена икона святителя Николая. Верующим раздали иконки особо чтимых святых. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Парголово был заложен в апреле 2012 года. Через год в храме была совершена первая божественная литургия. 25 июля президент фонда иконы новомучеников юристов петроградских Артем Баконин и настоятель храма Рождества Христова на Песках протоиерей Андрей Щербан передали в Казанский кафедральный собор образ архимандрита Сергия Шейна, Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Святыню встретили председатель Приходского совета протоиерей Александр Пашков и протоиерей Константин Головацкий. Артем Баконин рассказал об истории создания иконы, отметив, что ее списки теперь есть не только в России, но и за границей, в Сербии и Белоруссии. Икона была размещена в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Члены правления Общества православных приходов Петрограда и губернии, архимандрит Сергий, а также миряне Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были расстреляны в 1922 году вместе с митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином по делу о сопротивлении и изъятию церковных ценностей. Все они были причислены к лику святых в 1992 году. 24 июля в Андреевский собор из Богоявленского Елоховского кафедрального собора города Москвы по благословению святейшего патриарха Кирилла при содействии фонда апостола Андрея Первозванного прибыли ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного и старинная икона святого с частицей креста, на котором он был распят. Принесение святынь было приурочено к празднованию Дня военно-морского флота и 330-летию Российского флота. Святыни встречали настоятель иерей Артемий Наумов, клир собора и духовенство епархии. Молебен с акафистом совершил протоиерей Андрей Диаконов в сослужении духовенства. Директор фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Бушуев отметил, что принесение

0: Андреевском соборе совершил епископ кронштадтский Вениамин. В тот же день в 17 часов состоялся последний молебен и проводы ковчега с десницей апостола Андрея в Москву. 24 июля в Доме кино состоялась премьера документального фильма «Мой князь Владимирский». Режиссер Инга Соловьева и оператор-постановщик Александр Соловьев обратились к зрителям по видеосвязи. Создатели фильма отметили, что получили огромное удовольствие от общения с героями, рассказывающими свои истории, и пожелали, чтобы фильм стал знаковым для собора и тех, кто многие годы связывает с этим храмом свою жизнь, судьбу и душу, а также для тех, кто только начинает идти по этому пути. Нам хотелось показать особенную судьбу князь Владимирского собора. У многих петербуржцев жизнь так или иначе связана с этим храмом. Кто-то здесь крестился, кто-то венчался, многие приходили сюда молиться. В блокаду князь Владимирский собор защищал наш город. Мы хотели, чтобы народность, дух соборности были показаны в фильме, рассказал настоятель иерей Илья Макаров. Сценарист Дарья Падрина отметила, что перед создателями стояла задача зафиксировать современный этап в истории собора, а также активную жизнь прихода, рассказать о благотворительных и социальных проектах. В фильме особое внимание уделено проекту «Детский дом по пятницам». Добровольцы из числа прихожан и священник каждую пятницу посещают детские дома. Дети выбирают крестных из числа прихожан. Приходя к детям, мы стараемся дарить им любовь. Там, где люди любят друг друга, Господь пребывает, сказал отец Виктор. В фильме также рассказывается о совместной миссии с гуманитарным добровольческим корпусом. Волонтеры с настоятелем доставляли новогодние подарки детям Мариуполя и церковную утварь для храма в Бердянске. Прихожане собора, заслуженная артистка России Анастасия Мельникова и писатель Евгений Водолазкин поделились мыслями о том, почему они выбрали именно этот храм. Участники молодежного клуба рассказали о разработке мерча, шоперов, футболок и кепок с символами храма и элементами его убранства. В фильме также показаны реставрационные работы, которые ведутся в храме с 2023 года под надзором Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Решение, принятое великим князем Владимиром, имело основополагающее значение для русского государства на всех этапах его существования вплоть до новейшего времени. 28 июля Православная Церковь чтит память крестителя Руси, святого раноапостольного князя Владимира. В 0 часов 30 минут в рубрике «Православные святые» вы услышите передачу историка Нины Жерве о святом крестителе Руси. В 9 часов 30 минут в нашем эфире передача радиостанции «Голос православия». В 10 часов начнется трансляция Божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:30 прозвучит слово о родине к тысячелетию князя Владимира Бориса Константиновича Зайцева, читает народный артист России Георгий Корольчук. В 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» слушайте в нашем эфире слово о законе и благодати митрополита Илариона, читает протоиерей Константин Смирнов. В 14:15 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите слово на день крещения Руси архиепископа Иоанна Шаховского. В 14:35 в рубрике Татьяны Трефиловой «Невидимый Петербург» для вас прозвучит передача о Свято-Владимирской церковно-учительной школе. В 16:40 страница книги «Повести временных лет» о святом князе Владимире для вас читает заслуженная артистка России Нина Васильева.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы вновь приглашаем вас к радиознакомству со старинным городом Устюжна, богатым своей давней историей. На этот раз мы пришли в краеведческий музей, который пока еще находится в здании собора Рождества Богородицы, уже возвращенного православной церкви.
2: Меня зовут Петрова Ирина Ивановна. Я научный сотрудник Устюжинского краеведческого музея.
3: Точка отсчета живой деятельности на Устюжинской земле считается эпоха мезолита. Это 8-5 тысячелетие до нашей эры, когда люди научились делать первые орудия труда и оружие из кремня. Затем наступает каменный век, эпоха неолита, когда люди научились делать глиняную посуду и украшать ее. Вы видите фрагменты керамики ямочно-гребенчатого орнамента. И ученые-историки предполагают, что люди, вот, украшавшие ямочно гребенчатую керамику, да, глиняную посуду, вот именно таким узором, они как бы послужили основанием финно-угорских племен, которые в древности населяли вот нашу землю. Финно-угорские племена – группа весь. О них мало что известно, но остались такие топонимические памятники, как вот в названиях местности. Череповесь, Луковесь, весь Ягонск. Ну и наступает первое тысячелетие до нашей эры, когда древние устюжане, люди, населявшие наши края, они научились выплавлять железо из болотных руд. Вообще до 16 века, да, в России добывали железо именно из болотной руды, которую добывали в озерах и в болотах. И вот эта местность, которая была богата болотной рудой, ее называли еще железным полем. И еще издревле наши Устюжны называли Устюжной Железопольской, то есть стоящей на железном поле. Здесь добывали вот болотную руду в озерах, в болотах и получали из нее железо. Как правило, копачи. Обычно это происходило осенью. Вот после всех работ, стоя по пояс, либо по колено, либо по пояс в воде, они добывали вот эту железную землю. Они ее находили по пленке, по ржавой, которая была на поверхности. Таким образом, они определяли наличие болотной руды. И вот они, стоя по колено, либо по пояс в воде, выкапывали эту железную землю, выбрасывали ее на поверхность, высушивали эту землю, обжигали ее на кострах, просеивали, и вот это вот порошок железа, его слоями складывали вот в этих примитивных каменных доменных печах. Разжигали огонь, и при высокой температуре получалась вот такая железная крица, из которой потом уже наши древние устюжане делали различные оружия и различные сельскохозяйственные орудия труда.
1: Но не только железом славилась земля Устюжная. Воды трех рек – Малоги, Ворожбы и Ижны – не скрывали своих запасов.
3: Малога издревле была богата рыбой всякой. И стерлить тут возилась, и осетр, и осетрины, и вот судаки, естественно. Есть такая легенда о том, что из нашей Устюжны возили рыбу на стол патриарху и московскому царю, живую рыбу, упакованную в так называемых дышащих казях. Брали рыбу и мякоть белого хлеба, ее обмакивали в красном вине и засовывали в рот этой рыбе. Зачем брали чарочку того же вина, заливали в рот рыбе. Затем, значит, ее обкладывали сухой чистой соломой и чистым льняным полотном обматывали. И таким образом упакованная рыба прекрасно доезжала на стол к царю-патриарху. В то время, естественно, саня все это везли очень долго, в течение недели могли добираться до столицы. Ну, вот таким образом упакованная рыба, она в прекрасном состоянии довозилась до столиц. Ее освобождали от всех, так скажем, убранств, упускали воду, она оживала. Очень насколько мудры были наши предки, правда? Одной из древнейших памятников нашего Устюжинского края является Устюжинское городище 11-12 веков. Вот с этого городища началась наша Устюжина. Она находится на правом берегу реки Малоги в устье реки Ижины. Устижно, Устюжно. Отсюда происходит название нашего города. Вообще официальная дата нашего города – это 1252 год. Она впервые в углической летописи вот упоминается именно как Устюг Железный. В XI веке к нам на нашу землю приходят новгородские славяне, происходит ассимиляция двух народов, то есть мирная, причем без всяких воинских там моментов. Финно-угорские племена поделились со славянами своими знаниями о железоделательном производстве. В свою очередь славяне рассказали о сельском хозяйстве, о земледелии. Устюжинские кузнецы делали различные орудия, оружие. И вот как раз представлено вот оружие. Это подметные каракули, так называемый устюжинский чеснок. Так его прозвали. 4 спаянных вместе гвоздя. И как ни кинешь, остренький конец всегда торчит кверху. Он такой же острый, как и устюжинский чеснок, как и чеснок. И даже в 13 веке, по легенде, был остановлен целый монголо-татарский отряд, который надвигался на нашу Устюжину. Монголо-татары на нашу землю не ступали, но своих баскаков для сбора здания не присылали. Следующая витрина, она связана со смутным временем. Это 17 век. Это Лжедмитрий I, это Лжедмитрий II, 609 год. Вот, то есть на нашу Устюжину пришли польские войска. Лжедмитрий II, тушинский вор, прислал своих подданных с приказом, чтобы они, устюжане, целовали крест и признали в нем царя, потому что он знал, что есть на русском севере прекрасный город Устюжный. Это был уже оружейный город в то время, это уже центр промышленный, который выполнял заказы государственные. Здесь делались пушки, пищали ядра. Он знал, что есть прекрасный город Устюжный, в котором есть мастера прекрасные, которые делают оружие, и хотел их на свою сторону перетащить. Да не тут-то было, устюжане прогнали этих подданных и стали готовиться к ответному удару. За 22 дня был построен вот такой крепость Острог в нашей Устюжне. Основную часть города устюжане охватили вот этой крепостью Острогом. В районе Бежецка произошел первый бой с поляками. Обе стороны были истощены, и каждый отошел. Поляки отошли к Бежецку набираться сил, и устюжане вернулись в город. И вот за 22 дня они построили вот такую крепость Острог. 8 раз штурмовали наш город, но так наш город и не взяли. Хотелось бы сказать, что среди устюжинских кузнецов были специалисты разных направлений. Ключники, замочники, котельники. Посмотрите, какие у нас ключи вы видите, а какие замки. Такой замок секирный, он имел свой секрет. Сковороды делали сковородники. Были специальные кузнецы-гвоздари, которые делали гвозди. В 1702 году по указу самого Петра I для нужд российской армии и флота открывается Ижинский железоделательный завод, который курировал граф Апраксин из Петербурга. Этот завод просуществовал 12 лет. В 1714 году здесь производили пушки, пищали, ядра, якоря. Арсенал, так скажем, для российской армии и российского флота. Но когда уже истощились залежи болотных руд и открылись к тому же залежи руды на Урале, и многие наши мастера железоделательные целыми семьями отправлялись на Урал. В 19 веке Устюжин становится купеческим городом, и уже здесь на 5 тысяч населения было 250 купцов. Это было очень много, конечно. И Устюжина вошла в состав Новгородской губернии. Отсюда везли пушнину, рыбу, лен, масло, сыры, древесину. Оттуда привозили различные бакалейные и галантерейные товары.
1: Культурная жизнь Устюжины также имеет свою историю, свои имена и свои сюжеты.
3: В 15 километрах от Устюжины находится усадьба Константина Николаевича Батюшкова. Чье детство прошло в этой усадьбе. Следующая витрина – Макшиев Иван Александрович. Это городничий. Он участник Отечественной войны 1812 года, был награжден шпагой за проявленную смелость и храбрость в годы вот этой войны. И после отставки он был назначен городничим. И в 1829 году именно с ним произошел тот случай, описанный Николаем Васильевичем Гоголем в комедии «Ревизор». Пушкин познакомился с Гоголем, рассказал ему эту историю, которая произошла в провинциальном городке Устюжина. И Гоголь написал быстренько эту комедию. Доказано исторически, что действительно прототипом Хлестакова был Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, ловелас, картежник, который вот действительно, проездив в Петербург, проиграл все свои деньги, и на пути у него была Устюжина. И остановился здесь, в общем-то, всех обманул, всем наобещал, как в комедии «Ревизор». Потом был таков, стал известен на всю Россию. В конце 19-го, начало 20 века, значит, на территории Устюжинского района было более 130 дворянских усадеб. Здесь вот на фотографии изображена Вера Уаровна Сипягина Лилиенфельд. Это известная русская пианистка. Она приезжала к себе в усадьбу Свистуны, недалеко от Даниловского. Встречалась с последним владельцем Батюшковых, это Федор Дмитриевич Батюшков, и, конечно же, Александр Иванович Куприн. Вот эта троечка, это бомонд, это культурная. Они, так скажем, они вот вместе встречались, приезжали, и начиналась культурная жизнь в нашем Устюжинском уезде и в городе. Они ставили на сцене дядю Ваню Народного театра, играли. Сам Куприн тоже играл, значит, в постановке, в спектакле в этом. Вера Уаровна играла, концерты устраивала. Вот как раз вот он, Народный дом.
4: Сейчас его нет?
3: Нет, его сейчас нет уже, да.
1: Стоит напомнить, что Краеведческий музей разместился в здании бывшего собора. И подробнее об этом Ирина Ивановна Петрова.
2: На начало 20 века, да, конец 19-го, было 13 церквей. Вот, включая наш собор. Представляете, сколько храмов? Для небольшого города он был как свечками усеян этими храмами. Но большинство из них, конечно, они уже не сохранились. Ну, разрушаются, к сожалению. Действующие церкви у нас сейчас две. Это Благовещенская, она буквально в прошлом году начала свои действия. И Казанский храм. В нашем соборе прошлого года у нас произошла передача вот этих храмов в ведение патриархата. Мы хорошо вместе соседствуем, с церковью взаимодействуем. И сейчас у нас каждый четверг и воскресенье проходят молебны в нашем соборе. Пока не происходят полноценные службы, но молебны.
4: А как давно существует музей на территории церкви?
2: Поселился здесь в 1937 году. Вообще, этот собор, это вообще памятник 17 века. Хотели разрушить собор полностью до основания. И на этом месте хотели разбить сквер. Начали с колокольни, которой восхищался сам Игорь Горобарь. Разрушили колокольню. Но вот, слава богу, до собора не дошло дело. Благодаря первому директору нашего музея Борису Модестовичу Яковцевскому. Благодаря тому, что музей переселился в памятник 17 века в собор Рождества Богородицы, вот мы на данный момент, мы сейчас здесь находимся и можем лицезреть все, что здесь есть.
1: Перед революцией купеческая Устюжная имела и свою промышленность.
2: Конец 19-го, начало 20 века. Какая промышленность была, какое производство? Фарфора Фаянсова зовут имени Небаронова. Черепицу производили, вот посуду различную. Но со смертью хозяина этот завод прекратил свое существование. Он недолго существовал. Чугунно-медно-литейный завод имени Курбатова. Здесь производили различные паровые машины. Это был большой завод, мощные, различную технику производили. Александр I в 1823 году посещал нашу Устюжну. Находился в этом храме и был на службе. Он стоял на коленях перед Смоленской иконой Божьей Матери. И вообще, конечно, нашу Устюжну любили очень царские особы, особенно Романовы. Вклады делала Татьяна Михайловна Романова, тетушка Петра I, сестра Софья и вот Александр I.
1: Что ж, пройдем и мы в сам храм, где когда-то молился император.
2: Мы сейчас с вами находимся в четверике нашего собора Рождества Богородицы. Когда мы вот приводим экскурсантов, наших посетителей, да, приезжающих из Москвы, из Петербурга, из Вологды, из других городов, они, конечно, вот сразу, вот как вы сейчас вздохнули, просто вот они без слов, они просто восклицают, потому что действительно красота, мемориальный иконостас 17 века. На этом месте в 16 веке находилась деревянная приходская церковь Рождества Богородицы. Зачем здесь был монастырь? Сначала он был мужским и женским, его называли еще особным, особенным, то есть. Потом он стал мужским, потом женским. Монастырь в 17 веке был упразднен, здесь просто находилась приходская церковь Рождества Богородицы. Сгорела эта церковь, и на этом месте устюжане решили построить храм в камне. Стали собирать деньги. Этот храм был построен на 950 рублей. Это были большие, бешеные просто деньги. 200 рублей собрали сами устюжане, 200 рублей дали предприниматель, кружечный двор, таможня. Этих денег не хватало для построения этого храма. Стали думать, где же найти остальные деньги. И тогда вспомнили, что у них в Москве есть знаменитый земляк, протоиерей Меркурий Гаврилович Хрисанфов, который родился в Устюжне, родители которого были здесь похоронены, и который был протоиереем Благовещенского храма Московского Кремля. Мало того, он еще был духовником малолетнего Петра I самого и его брата Иоанна. Когда обратились с просьбой, Меркурий Гаврилович не только не отказал в деньгах, он дал 550 рублей, он еще привлек к строительству храма самых лучших мастеров того времени, а это были ярославские мастера, и привлек самых лучших иконописцев того времени, это были иконописцы Московской оружейной палаты. Полоска такая есть на старославянском языке, там как раз и написано, что в 1685 году было начато строительство нашего собора, а в 1691 году произошло освящение его. В 18 веке этот храм был украшен вот этой лепниной и вот этими клеймами, которые вы видите. Клейма расписывал бежецкий иконописец Адриан Трофимов. Можно заметить такой нетрадиционный момент в православном храме. Вот здесь вот мы видим Деиисусный ряд в западной части. Это подарок того же Меркурия Гавриловича Хрисанфова. Видимо, когда там обновляли в Москве иконостас, Деиисусный ряд был прислан сюда к нам в подарок, и его вот таким образом расположили в западной части. Видите вот эти дырочки на стенах, да? Это так называемые голосники. Это микрофоны. Здесь просто замечательная акустика. Голосники — это полые трубы такие из крепко обожженной глины, вставленные в пустоту. Это главный, да, предел Рождества Богородицы в нашем соборе. В той части два предела были построены в XVIII веке. Это предел Иоанна Милостивого и Георгия Победоносца. И с этой стороны два предела – Благовещение Пресвятой Богородицы и предел Зосимы и Савватия, соловецких вот, святых. Здесь службы происходили в разных пределах, и никто не мешал друг другу, благодаря вот такой удивительной акустике, такому изобретению наших предков. 17 век, мемориальный иконостас, который сотворили иконописцы Московской оружейной палаты во главе с Кириллом Улановым, был такой известный иконописец. Он пятиярусный, классический. Первый ярус называется местным, потому что здесь располагаются особо почитаемые иконы в данной местности. К сожалению, многие иконы реставрируются. Но это место явленной, чудотворной иконы конца 15-го, начала 16 веков Смоленской иконы Божией Матери. Она явленная, чудотворная. Она дважды спасла наш город от всяких бед. Первый раз от чумы она спасла. Такая чума разродилась, что целыми семьями люди гибли, стали покидать этот район, Ижинскую часть города Устюжане, стали перебираться сюда, к собору. Был отслужен молебен, крестный ход был совершен вокруг собора, и чума прекратилась. Это первое чудо, связанное с ней. Второе чудо – польско-литовское нашествие, о котором я расскажу вам позже немножко. Я просто скажу о некоторых современных моментах, связанных с этой иконой. Эту явленную чудотворную икону в лихие 90-е ее украли из нашего музея. В 2005 году она была обнаружена в одной из частных коллекций Великобритании. И при патриархе Алексее II она была возвращена на родину, в Россию. Но на историческую родину пока она не вернулась. Она находится, к сожалению, в Москве пока, в храме Христа Спасителя. Все-таки мы надеемся, устюжане ратуют. И нас подстегивает то, что мы сейчас вот вместе с церковью, вместе в одну ногу, так скажем, вместе идем. Возможно, в ближайшие годы эта икона вернется на свою историческую родину. Это место Смоленской иконы Божией Матери. Конец 15-го, начало 16 веков. Явленное, чудотворное. Следующий праздничный ярус, представленный как раз иконой, рассказывающая о жизни Христа и Пресвятой Богородицы на земле. Следующий ярус называется пророческий, о приходе Христа на землю. Следующий ярус называется деисусный, то есть молебный. Мы видим, что они как бы повернулись к Христу и как бы молитвы предстоят пред Ним. И пятый ярус называется праотический, праотцы. Ной, Мельхиседек, Авраам, которые закладывали основу народа Божьего и завершает распятие Христа с предстоящими. Этот иконостас, четыре вот этих верхних яруса, они деревянные, а в 19 веке вот нижний ярус заменен бронзовым декором. Икона Бориса Глеб – это одна из древнейших икон Вологодской области 15 век. Икона Николая Чудотворца, она тоже явленная, чудотворная, она происходит из Никола-Модинского монастыря, который находился в 40 километрах от нашей Устюжной, в селе Модно, на высоком берегу Малоги. С этой иконой связана такая легенда. В 15 веке Никола-Модинский монастырь способствовал его построению московский купец Строганов. Купец Строганов, проплывая, Малога становится широкой рядом с селом Модно, видимо, буря поднялась, шторм, все приготовились уже к гибели. И тогда Строганов обратился с мольбой к Николаю Чудотворцу о спасении. Буря утихла, все были спасены. И на следующую ночь ему приснился Николай Чудотворец и велел ему построить храм, обитель на том месте, где он спасся. Он что и сделал? Он пожертвовал многие средства, и был построен Никола-Модинский монастырь. В смутные времена этот монастырь был уничтожен до основания, когда поляки здесь у нас блуждали. Они долго блуждали по русскому северу. После всех этих событий монастырь был восстановлен, но еще испытания ждали монастырь. Он дважды горел. И тогда уже стали возникать сомнения, а стоит ли восстанавливать еще раз на этом месте обитель? Разрешить все эти вопросы помог случай и легенда, которая дошла до нас. В 17 веке жители деревни стояли на высоком берегу Малоги и наблюдали весенний пейзаж такой ледохода. И вдруг они увидели инока во всем черном на льдине, который управлял своим посохом как веслом. Этот инок подплыл к берегу и исчез в кустах. Тогда жители спустились вниз, к берегу, прошли в эти кусты, инок они не нашли, но нашли вот эту икону Николая Чудотворца. Это был знак. Надо восстанавливать храм. Они взяли эту икону и всем миром понесли к этому месту с молитвами. Храм был восстановлен. Кстати, большую часть денег пожертвовала графиня московская Бельская. Потом уже советские времена настали, вот эта антирелигиозная кампания началась. Эта икона находилась до 29 года в приходской церкви, то есть монастырь был разорен. Оставалась только приходская церковь, и вот эта икона находилась там до 29 года. Потом она уже в 40-е годы поступила к нам в запасники Устюжинского краеведческого музея. Вот мы имеем такую святыню в своих запасниках. Интересная тоже икона великомученицы Варвары. Это икона 19 века с мощами. Она была дочерью египетского богатого человека, Диаскора. Он был язычником. Она уверовала во Христа и погибла от рук своего отца за эту веру. Это тоже явленная чудотворная икона 17 века Казанской Божьей Матери. С ней связана тоже легенда, дошедшая до нас. Был у нас такой в Устюжне юродивый Афанасий Железный Посох, который жил в келейке храма Петра и Павла. Его устюжане очень любили за доброту, за то, что он мог утешить добрым словом, и за его прозорливость, он мог предсказывать. Там, где сейчас Казанский храм, на этом месте в 16 веке был сосновый бор. Афанасий Железный Посох любил прийти в этот бор, погулять, послушать пение птиц, полюбоваться природой. И вот однажды, придя в этот сосновый бор, он прилег под одной сосной. И вдруг сквозь сон он услышал женский голос. И голос шел ни справа, ни слева, а где-то сверху. Он поднял глаза и увидел икону, линию Писания Казанской Божьей Матери. И вот он взял эту икону, и устюжане решили построить на этом месте храм в честь Казанской Божьей Матери. У нас здесь был сам Иоанн Кронштадтский. Он был, кстати, здесь дважды. Он останавливался у Поздеевых. Мы пойдем по городу, я вам покажу. Он здесь служил. Представляете, вот какое историческое место. Ну, Иосиф Петровых, тоже русский святой, прославленный заграничной русской православной церковь. Мученик. Он закончил наше Устюженское духовное училище, потом Новгородскую семинарию духовную, а потом уже Академию в Петербурге. Стал митрополитом Петроградским. Но он в советские времена очень смело, открыто выступал против вскрытия раков, мощей святых. И за это пострадал. Он был сослан вначале в наш Николо-Муданский монастырь, модно. Он там службы проводил, хотя ему было запрещено проводить, но ему разрешали. Но потом он был сослан в Казахстан, где был убит. Вот книжка как раз представлена здесь о нем, Иосиф Петровых. Он же устюжанин, но родился в Устюжне, в семье пирожника.
1: Но как тесен мир. Оказалось, что и Кириллу Старухину есть что добавить к рассказу Ирины Петровой.
5: Составитель Михаил Сергеевич Сахаров, внучатый племянник, получается, митрополита. Он и при жизни еще митрополита, перед самой его мученической кончиной, посещал его вместе со своей матерью в Чимкетте. Потом вот его трудами была издана эта книга «Священномученик Иосиф, митрополит Петроградский», издательство «Кифа», Санкт-Петербург. И первое, и второе издание было презентовано здесь, в Устюжне, на родине митрополита. Мой двоюродный дядя, получается, двоюродный брат моего папы, Михаил Сергеевич Сахаров.
1: Мы смотрим на фотографии устюжан, вписавших свою жизнь в историю русского православия уже после революционного времени. И здесь, рядом с чудотворными иконами, нас тоже ожидает маленькое чудо.
2: А вот Серафима Сулимова тоже. Она была настоятельницей Ферапонтова монастыря. Вот она тоже начинала здесь. Она родилась именно в Устюжне, в семье иконописного мастера. Была прихожанкой нашего храма, она стала настоятельницей Ферапонтова монастыря.
4: И она прославлена в лике святых.
2: Да, да. Она, кстати, она была мученическую смерть приняла в то время, вот, во время этих кампаний, убивали нещадно.
4: Подождите, сегодня 16 августа? Да,
2: да, совершенно верно.
4: И здесь написано как раз 13-16 августа.
2: Причислено к лику святых. Посмотрите, какое совпадение. Вообще, да, вот это действительно. Это действительно. Все не случайно абсолютно.
1: Кажется, сейчас уместно поближе познакомиться с нашим опекуном Кириллом Старухиным, который прекрасно организовал для нас возможность знакомства с городом, а заодно узнать и о религиозной жизни города.
5: Я клирик храма Казанского образа Божией Матери и подиакон Кирилл Старухин.
1: Как давно вы живете в Устюжне?
5: На постоянное место жительства мы с семьей перебрались год назад сюда, из Петербурга. А так каждое лето прежде я приезжал в течение всего детства и юности сюда, поскольку корни отсюда, родители и бабушки, дедушки отсюда, и со стороны матери, со стороны отца.
1: Как вы считаете, религиозная жизнь в Устюжне на каком уровне находится?
5: Религиозная жизнь Устюжны возрождается, вот так можно сказать, потому что вновь открываются храмы, начинаются работы по восстановлению древних святынь, и, конечно, люди не могут не реагировать на эти события, и молодые люди начинают приходить. Я вот как человек, который ведет катехизаторские беседы при храме Казанского образа Божьей Матери, могу сказать, что очень много людей молодых приходят крестить детей, и крестятся также и люди взрослые. В течение даже этого года уже несколько человек приходили с желанием креститься вот уже в сознательном возрасте. И все люди достаточно молодые, активные. Религиозная жизнь возрождается, я думаю, что мы стоим вот на пути, можно сказать, и возрождение города через это, в том числе.
4: В вашем казанском храме общинная жизнь какая-то ведется, или люди приходят, отмолились и ушли?
5: Сложно сказать. Наверное, индикатором подобной жизни могут служить паломнические поездки. Мероприятий прихода, кроме воскресной школы для детей, у нас сейчас нет. Вот существуют катехизаторские беседы, существует воскресная школа, и силами прихожан организуется паломничество по святым местам района. Вот у нас два крестных хода в этом году состоялось. В пустынь Ефросина-Синоизерского мы шли 20 километров пешком. Пеший крестный ход был из деревни Долоцкой, где подвязался преподобный Ефросин. Приходил он туда на литургию. Каждый день он преодолевал этот путь. И по окрестным деревням еще ходил, окромлял. Вот мы этим путем, вот Ефросина, в этом году ходили. И это уже 7-й был крестный ход такой. И в этом году первый раз состоялся крестный ход в пустынь Филарета Устюженского. Это тоже святой, который здесь подвязался на наших землях. Трое святых известных, Гурий Шалочский, Ефросин Синоизерский и Филарет Устюженский, они как бы своими пустынями, можно сказать, опоясывают землю нашего района, являются вот такими покровителями нашей земли. И вот мы в Филаретову пустыню в этом году ходили. По болоту мы шли, вот у нас было человек 30-40, и если в пустыне Ефросина Синоизерского нас встречали уже на месте и дальше отвозили автобусом обратно, то из Филаретовой пустыни обратной дороги автомобильной просто нет, оно просто в лесу. Когда, кстати, было польско-литовское нашествие, войска Лжедмитрия II не смогли найти даже эту пустынь, она единственная осталась неразоренной. Потому что она затеряна в болотах была, и только местные знали эту дорогу, и они, все обыскав вокруг, так и не нашли. Мы шли 5 километров по настоящему болоту туда и обратно. Сейчас, к сожалению, там не сохранились древние храмовые постройки. В советское время все было уничтожено, но на месте храма в честь Филарета Устюженского воздвигнута часовня.
4: В Петербурге какой храм вы посещали?
5: В Петербурге я являлся в течение 10 лет псаломщиком храма Вознесения Господня в городе Колпино. Также 3 года я трудился в качестве регента в храме Адриана и Натальи Старопанова. Возглавлял также духовно-просветительский центр при храме.
4: Нет ли тоски в Петербурге?
5: Есть теплые, светлые воспоминания и счастье нахождения в Устюжне. Конечно, с радостью мы всегда посещаем Петербург, поскольку там и родители наши, и друзья, с которыми много лет мы общались и продолжаем поддерживать это общение, и трудились в храмах вместе. Все, и с удовольствием посещаем храмы, в которых бывали, трудились на протяжении всей, можно сказать, уже церковной жизни.
4: Но будущее свое увидите в Устюжне.
5: Будущее свое и дело своей жизни вот мы видим, да, здесь, в Устюжне, что называется, на ниве восстановления храмов. Вот я и моя семья, да, мы видим наше дело жизни, восстановление как раз храма Рождества Христова в народе Покровская церковь, вот на левом берегу Малоги. Там вообще в руинированном состоянии храм находится. Пока только вот предварительно ведутся расчеты, что там нужно сделать. По предварительным оценкам, более 4,5 миллионов рублей будет стоить только изготовление пакета документов научно-проектной документации. Я здесь руководствуюсь исключительно цитатами, что невозможно у человека, возможно у Бога. Поэтому, если Богу угодно, чтобы эти места вновь засияли славой, все будет. А только на вере и уповании держится все наше служение, потому что уже давно бы руки бы сложили все, если бы не было веры.
1: Наша экскурсия в Краеведческом музее Устюжны закончилась, но радиовстреча с Устюжной продолжится в следующей программе цикла «Радиоэкскурсия». С вами была Людмила Зотова.

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. Крещение Руси не было мгновенным обращением к свету христианства целого народа. Крещению Руси предшествовала длительная, больше чем вековая подготовка, создавшая в Киеве прочные начатки христианской культуры. Ему предшествовала и напряженная борьба. Крещение Руси было результатом личного зрелого решения киевского князя Владимира, решения свободного и тщательно им взвешенного. В мотивах этого решения национально-политические соображения встретились с переживаниями духовного порядка и подчинились им. Князь Владимир стал киевским князем в 17-летнем возрасте. Восстановив после смерти своих братьев единство власти на Руси, Владимир не пошел по стопам своего отца Святослава, прямодушного, сурового воина, не знавшего иной жизни, кроме походной, и не терпевшего иного общества, кроме дружинников. Владимир не чувствовал себя ни вождем воинственных варягов, ни завоевателем чужих стран. Для Владимира столицей его страны был Киев и только Киев. Его народом были племена, разбросанные вокруг Киева и Новгорода, уже тяготившие к этим княжествам и объединенные с ними общей историей. Призванием Владимира было не захватывать чужие земли, а укреплять свои. Наша летопись подчеркивает, что Владимир выделялся из ряда других князей своими широкими реформаторскими планами в области построения русской государственности. «Ибе, Владимир, думая с дружиной о строе землянем и уставе землянем», говорится в летописи. Инстинктом основателя великого государства Владимир безошибочно чувствовал, что историю творят личности, а не массы. Он сознавал, что всестороннее развитие личности наступает только при условии укрепления в ней духовного начала. Последнее же возможно только при наличии веры в сверхличные ценности.
1: Поэтому, придя к власти, Владимир посвятил много сил обновлению распространенного тогда на Руси, но уже терявшего свое значение, языческого культа. При этом к язычеству князь подходил не как политик, а как человек, готовый по своей духовной природе посвятить свою жизнь служению ценностям, достойным, по его мнению, этого служения. И начал, говорит летопись, княжить Владимир в Киеве один. И поставил он кумиры на холме, Перуна деревянного с серебряной головой и золотыми усами, и Дождь Бога, и Стри Бога, Симмарльгла и Мокеш. И приводил к ним Владимир своих сыновей и дочерей для поклонения идолам. И осквернял он землю языческими требами, и осквернилась кровью земля русская и холм тот. Как нередка была у славян практика человеческих жертвоприношений, но с целью укрепления веры в языческих богов правительство Владимира сочло нужным привлечь толпу и к этой жестокости. В жертву была намечена христианская семья, состоявшая из отца по имени Федора и сына Иоанна. Они оба были убиты и сожжены.
0: Но Владимир вскоре убедился, что примитивная и безнравственная языческая вера не давала ему ответа на мучащие его вопросы о смысле жизни как таковой. Поняв это, он решил стать христианином. С христианством князь Владимир был знаком давно. Многие его родственники были христианами. О крещении в Константинополе его бабки Ольги знал весь Киев. По преданию, мать Владимира Малуша была также христианкой и, возможно, оказывала влияние на его взгляды. Связи Владимира со скандинавскими родственниками и через них с другими европейскими дворами постоянно указывали князю на превосходство христианской культуры перед варварской, на неполноценность языческой Руси по сравнению с другими европейскими странами. Потому князь Владимир не только принял христианство сам, но и поставил перед собой цель крестить всю Русь. Он чувствовал себя обязанным поднять свой народ до уровня других цивилизованных народов, предоставить ему те же возможности духовного и культурного развития, которые уже получили другие христианские страны. Однако было бы грубой ошибкой рассматривать крещение Руси Владимиром как действие политического расчета или хотя бы как поступок, продиктованный по преимуществу разумом.
1: Русский церковный историк, преосвященный Филарет Гумилев, так реконструирует внутреннюю логику духовного кризиса Владимира и причин его обращения. Ужасное братоубийство, победы, купленные кровью чужих и своих, грубое страстолюбие не могли не тяготить совести даже язычника. Владимир думал облегчить душу тем, что ставил новые кумиры на берегах Днепра и Волхова, украшал их серебром и золотом, закалывал тучные жертвы перед ними. Мало того, он пролил даже кровь двух христиан на жертвеннике идольском. Но все это, как чувствовал он, не доставляло покоя душе, душа искала света и мира. И вот этот свет и мир Владимир нашел для себя в уже известном ему ранее христианстве греческого образа. Владимира привело к христианству духовное озарение. Как это произошло, мы не знаем. В самой глубине духа это останется навсегда тайной его личного обращения, тайной, подобной чудесной тайне превращения гонителя христиан Савла в апостола языков Павла. У русских писателей XI века, близких по времени и крещению Руси, мы находим драгоценный и подлинный исторический материал, описывающий происшедший с Владимиром духовный переворот. Выступая со словом у гроба князя Владимира, в присутствии его сына Ярослава и супруги последнего Ирины, современник усопшего митрополит Иларион так риторически обращается к Владимиру.
0: «Как ты уверовал? Как воспламенился любовью Христовою? Как вселился в тебе разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному? Как взыскал ты Христа, как предался Ему? Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, Учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа, кто дал тебе испить от сладкой чаши памятования о будущей жизни, кто дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по нем, как же ты стал учеником Его? Другие, видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. Не видел ты апостола, который бы, придя на землю твою, своей нищетой и наготой, гладом и жаждой преклонил твое сердце к смирению? Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым, возвращали здравие больным, как прилагался огонь и холод, воскресали мертвые? Не видев всего этого, как же ты уверовал? Дивное чудо! Другие цари и властители, видя, как все сие совершалось святыми мужами, не веровали, но еще самих их предавали страданиям и мучениям. Но ты, о блаженный, без всего этого притек ко Христу. Руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что един есть Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир для спасения своего возлюбленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в святую купель. Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силою Божией.
1: В своем слове митрополит Иларион не огрубляет никакими второстепенными утилитарными политическими мотивами обращения князя Владимира. «Пришло на него, — говорит Иларион, — посещение Вышнего. Презрело на него всемилостивное око благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. А особенно он всегда слышал о православной, христолюбивой и сильной верою земле греческой. Как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему. Как творятся там силы, чудеса и знамения. Как церкви там полны людей. Как в селениях и городах благоверных все прилежат к молитве. Все предстоят Богу. Слышав все это, возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство.
0: О тех же глубоких мотивах обращения Владимира свидетельствует и другой писатель конца XI века, мних Иаков. Владимир слышал о бабке своей Ольге, как она съездила в Царьград и приняла там святое крещение. И вот под влиянием этого факта, разгоравшись Святым Духом сердце Владимира, хотя святого крещения, видя же Бог хотение сердца его, провидя доброту его, и презри с небесе милостью своею и щедротами, и просвети сердце князю русской земли Владимиру прияти святое крещение. Третий русский писатель второй половины XI века Нестор еще более одухотворяет мотивы крещения князя Владимира. В воссказании о святых страстотерпцах Борисе и Глебе преподобный Нестор объясняет обращение князя Владимира мистическими причинами. По его словам, сам Господь Бог сотворил из Владимира христианина. К этому мнению приходят и многие другие историки, описывающие жизнь князя Владимира после принятия им крещения. Совершившийся с ним религиозный переворот был настолько велик и настолько необычен, что может быть объяснен только чудом.
1: Бывший в молодости развратным и жестоким, Владимир стал милостив и целомудрен. Он постился до изнеможения и проводил ночи в молитве и духовном чтении. Он посещал больницы и темницы, подавая милостыню и утешая страждущих. Вот что пишет о совершившемся с князем Владимиром духовном преображении современный нам православный богослов, сербский епископ Николай Охридский. Говорят, ни одного чуда не совершилось на раке святого Владимира. Но разве этот избранный муж не совершил самое большое чудо над самим собой при жизни своей? Все чудеса, которые совершают святые люди с помощью веры, как, например, исцеление от болезней, освобождение от страстей, перерождение порочных, возвращение разума сумасшедшим, воскрешение мертвых. Все эти чудеса совершил святой Владимир над собою. Да и сам переворот, который произошел в душе Владимира при его жизни, является таким великим чудом, что его можно приписать не столько усилию человека, сколько силе в милости Божией. Может быть, кто-либо из желающих постичь пути промысла Божия в недоумении спросит, почему Бог избрал крестителем и возродителем русского народа такого именно человека, который в первой половине своей жизни превзошел во зле, вероятно, всех своих языческих предков и современников?
0: Но разве тот, который Савла гонителя обратил в апостола Христовой веры, не знал, что делает, когда такого язычника, как Владимир, избрал для самой великой миссии среди такого великого народа? Воистину трудно различить все нити и тончайшие ткани божественного промысла, но в данном случае эта нить довольно ясно различается. Именно раскаявшегося грешника надо было поставить во главе всех колен русских. На пороге Новой Руси надо было поставить освященного язычника, чтобы он стоял подобно медному змию и своим примером предупреждал, ободрял, лечил споткнувшихся сынов русских во все грядущие времена. Из всех чудес, которые совершает в мире вера Христова, самым полезным чудом является превращение грешника в праведника. Отмеченный этим чудом стоит святой Владимир на вратах христианской Руси и как бы громко вещает каждому русскому: Я был ночью, но превратился в день. Чем был ты, и во что ты ныне превратился?» Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Прослушайте былинное описание возвращения князя Владимира с похода.

0: Ай, дидой Лада, ой, Лада, ой, Ладушка Лада, над светлым Днепром Славутичем в своем стольном Киеве-граде шумно и весело пирует князь Владимир Красное Солнышко. Пирует с ним князья, дружина богатырская, старцы городские, отроки княжи, гости и купцы заморские, певцы, гусляры и весь народ от мала до велика. Князь Владимир с знатными и богатыми в своих палатах и хоромах княжеских, где стоят столы дубовые, стланы, скатерти шелковые и расставленные яства сахарные, напитки медвяные и вина греческие, а народ во дворе и по всем площадям и улицам, переулкам и закоулкам.
1: Сытно, хмельно, шумно и весело пирует князь и весь стольный Киев. Где еще сидят и бражничают? Где уже в пол сыта, наевшись и в пол хмельна напившись, сидят и хвастают, похваляются, кто золотой казной, кто молодецкой удалью, клича выкликая поединщика супротивника на кулачный бой? Где играют на гуслях, самогудах, поют песни и запевки плясовые и хороводные? Где дерутся из-за награбленной добычи? Далеко слышны песни, звон, крики, гомон и хохот разгулявшегося Киева.
0: А как не гулять пировать Владимиру? Вернулся он после удачного похода на Ятвягов. Сами боги благоприятствовали походу. Много неприятеля убито, перерезано, много захвачено в полон рабства, много добра награблено. И теперь еще милостивые боги. Затих стрибог ветер, молчит грозный Перун, гром молния, а ласковый Хорс, дождь бог, льет свои яркие и горячие лучи, согревая землю. Но не ровен час, боги могут разгневаться. Зашумит, засвистит стрибог ветер, принесется на грозных тучах Перун громовик со своими громовыми стрелами, спрячется бог Ярила, яркое солнышко, и тогда начнутся, не окончатся буйные бури, проливные дожди, ливни с градом, грозы молнии и громы, тогда конец пиру гульбищу, и, что еще хуже, порча и гибель урожая. Проса, лен, греча, все собьется, примнется, загниет и погибнет. Богов надо умилостивить, надо принести жертву богам. В одном, в другом, в третьем конце пировавшего и веселившегося Киева зародилась эта мысль одновременно и пошла гулять по всему стольному городу. Кто с охмеля спьяна крикнул, а кто с дуру глупости подхватил, заволновался народ, зашумел, грозно стал требовать жертву богам, жертву Перуну-громовнику. А волхвы-жрецы ходили еще больше, будоражили толпу, только масло в огонь подливали.

0: валом валил народ на холм у берега Днепра, где стоял среди высоких, могучих, кряжистых дубов на зеленой лужайке истукан Перун. Весь он был деревянный, голова серебряная, а усы стрелы золотые. Страшный своей величиной, корявостью и жуткой непонятностью вселял он страх в суеверных язычников. А пока народ волновался, жрецы и старцы городские решили, что на этот раз жертва должна быть велика. Мало будет Перуну быка тучного или коня быстрого. Надо обогреть Перуну в жертвенник человеческой кровью. Но кого же убить? Не своего же язычника. Этого лучше избегнуть, и ни раба или прислужника его. Это невыгодно. А вот там, на самой окраине, около своей церкви, мимо которой пройти-то язычникам противно, не сплюнув, живут крестьяне. Решили для виду бросить жребий. На кого из юношей или девушек падет он, того и принести в жертву. А сами так ловко устроили, что жребий пал на юношу-христианина именем Иоанна. «Боги наши хотят себе в жертву твоего сына. Отдай его нам!» Яростно требовали посланные, окружив дом христианина Федора, отца юноши. «Спокойно и тихо», — ответил Федор. «Ваши боги не боги, а дерево. Сегодня оно есть, а завтра сгниет. Зачем дереву жертва? Оно не ест, не пьет и не говорит. Бог один, истинный Бог, сотворивший небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека. А ваши боги что сделали? Ничего. Вы же сами своими руками сделали их. Не отдам вам своего сына». Вернулись посланные и сообщили народу, ждавшему жертву, ответ христианина.
1: Загудела рассвирепевшая толпа, с криком бросилась на жилище Федора, топорами подрубила стены и факелами подожгла. Через несколько минут весь дом пылал, как костер, торжествующие крики толпы, шум и треск пожара и громкие заклинания жреца — все смешалось. Федор и сын его, мальчик Иоанн, погибли мученической смертью за свою веру. И когда не видно стало дома, а пламя начало уменьшаться, толпа затихла. Старик-жрец отошел, бормоча что-то про себя. Кто-то в толпе негромко спросил, какому же Богу они кланяются, что смерти не боятся. Никогда не проходит даром смерть мучеников, принесла богатый урожай и смерть Федора и Иоанна. Узнав о ней, смутился князь Владимир и стал все больше думать о том, как узнать истинного Бога. Через несколько лет он принял христианскую веру, а за ним в 988 году крестился и весь Киев.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу, говорит «Голос православия».
1: «Голос православия» есть частное добровольное объединение людей, поставивших своей целью распространение церковного просвещения в России. В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

сравнение серафим, без остления богословорущую сущую Богородицу тебя величаем, именем Господним благослови Отче. Аминь, Боже, Господи, силы все твари, Содетелю, что за милосердие, беспрекладное, милости Твоей единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и спаслава на спасение рода нашего, чисто его присурок, описание грех наших и сердцавый, и победил тем начало его власти, и сам владыку человека любовь, прими нас грешным благодарственности и молебной молитвы, и избави нас от всякого всего длительного и мрачного.

решения, и всех особенно раскищущих видимых и невидимых прав, и возвеждат в работе нашей плоти сердец наших совесали помышления указывая, но любую твою язык и души наша тебе всегда взирающая, еже тебе светопоставляем, и тебе неприступного и преснослученного зарящего света, непрестанно тебе свободы не благодарение воссылаем изначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Всесвятым, и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Боже, Твоей благодати.

образа человека приятнее, ниже научиться, но явлением Иисус Христов им слышать все было ежедневно там же гостве, якобы премногу гонит церковь Божию и разрушав ее, и преспевав же гостве паче многих сверстник моих в роде моем, излихо ревнитель с ее отеческих моих преданий,

Напийте сына своего во мне, да благовествую его во язвице, а мне не приложився плоть и кровь.

молитва Бога, не понять веки по творчеству.

Ježe, učinite nas svih velikim, na moj stih, dragi i

прежде услышим тебя в поле и нашей молитве, и помилуйте рабы твои, оплати вера, омовением и на все мия, и Каила, Александр, и Абрадами, и Меня, Тимя, Олега, и со сродниками, и с работниками, и благодатями, и святыми твоими, и исполните сопрошение, и простите за согрешение вольное и невольное, благодаря, я тоже будем мольбами милости любви, пред престолом владычества твоего, и по принятию дорогими и невидимыми, под царьми на праздник или исповеди Дух избавите, и под отец здравия, то вленствие, всем всего все услышим и помилуем. Thank you.

единому Богу.

Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Варсоловия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свята Троица Александра Невские Лавры, священного архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем,

Всеми святыми помянувши, сами себе друг друга имеющего в нас Христу.

Христа, Сына Божия, единородного и живота, сорожденного прежде всех век, света, света, Бога истина, Бога истина, рожденный, несотворенный, единослушно от своих чистов вышла, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и поплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вообще вовлечься, расстрата уже забытый потисни в делах и страдавшие погребенно, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего веснуя Отца, и Батя грядущего со славою судите живых и мертвых, и Божие Царствие не будет Отца, и Духа Святого Господа, животворящего, и живот Отца исполнящего, и жицо Сына Сына уклоняемой славе на Глагольцеву пророки, о единую святую свободную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, кто соблюдает.

могу, Пане, помог нам, Господи, Господи, да будет благодать.

Thank you.

Божьих наших, иди, веди на свои искушения.

святя, вечи благочня, Господи, Матерь моя, едно причаститесь в нашем грехе, но очищение своей помощи, возражение сопротивных, по истреблению многих моих согрешений, Ты, поиси Бог милости щедротный, и человека любит тебе славу восылаем, со Отцем и Святым Духом, и неблизной во веки веков, аминь. От смерти ты стен, от мерзкого сердца, ты чистого языка души оскверненный, прими моление Христе мой, не презримый и словесный, ниже образов, ниже беспутия, даже не замена глагола Я же хочу, Христе мы, паче же научи меч, что подобает творить и глагола согрешив, паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, и мира путивший, ты, дедушка, помазанца в приносе Бога моего, владыки Христа моего, я уже буду не отвинуть, от сердца, и же не возгнушайся с умове двух, твои же не подальше ноги держать и целовать их, и струями слез, веком драгоценным миром все одежду помазать их, помыми слезами, моими очистими ими слове, постави прегрешение мои прощения не подальше, весь из умножества весь из руки моя, я

0: Да принеси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришел тебе грешное спасти, а ты же первый есть мать. Ищи веру я ко сей, самое пречистое тело твое сей, самое честное кровь твоя. Молюсь его тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститесь от нечистых твоих тайн, у оставления грехов, укрыт вечно, аминь. Вечери твои отдай дней, Сыне Божий, причастника, причастницу мя прими, небо врагов твоим тайну поверь, не лапзание тебе дам я до Иуда, но я-то разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царствие твое, да не всюду ли в осуждение будет не привлечение святых твоих тайн, Господи, новое исцеление, души и тела. Аминь.
1: Честные святые, пречистое тело и кровь Господа и Бога и Духа нашего.

Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди. Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя, сохрани, освяти любящее благолепие дому Твоему, Тебя, вас прославь божественную Твоею, силой не остави нас, уповающих на Тебя, мир мирови Твоему даже, церквам Твоим, священникам воинства, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, всяк дар совершен, свыше есть, ходя в Тебе Отца светов, и Тебе славу, и благодарение, поклонение, воссылая Отцу и Сыну.

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных всепальных апостол, честного славного пророка, Пятищи Крестителя Анна, и живого святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустого, святых священномучеников Климента и Петра, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Игумена Радонежского и всей России Чудотворца, святого равноапостольного и великого князя Владимира, и Божией память ныне совершаемых всех святых, помилует и спасет нас, яко благо.

Thank you.

Да не погубит нас от беззакония.

Господь.

Дорогой отец Владимир, отцы, братья и сестры, сегодня в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира мы с большой радостью поздравляем вас, отец Владимир, с днем вашего небесного покровителя, с днем Ангела. Князь Владимир – это сильный человек, человек с крепкой рукой, твердым характером, смелый, который смотрел всегда вперед, смотрел в перспективу. И, в общем-то, имея такую силу, имея такие дарования от Бога, как это часто бывает, человек может все разрушить, может вообще все сломать. Но в какой-то определенный момент своей жизни князь Владимир решает предоставить всю свою смелость, все свои силы в руки Божьи. И вот в этом единении смелости князя Владимира и любви Божией, божественной благодати, мы можем наблюдать те благие плоды, которые пожинаем до сих пор, уже прошло более 1000 лет, когда мы находимся в православных храмах Святой Руси. Вы, отец Владимир, тоже имеете сильный характер, смелость, твердую руку, прекрасное понимание цели жизни, потому что целью своей жизни вы поставили Христа. А путь ваш – это служение перед Христовым Богом. Вы тоже вручили в руки Божии все те дарования, которые Господь вложил в вас. И, как это обычно бывает, Господь дает человеку – на, держи, пользуйся. А дальше человек выбирает, что с этим делать. И вы выбрали предоставить Богу. И, в общем-то, плоды этого единения, вашей смелости, вашей силы вместе с благодатью Божию – мы тоже наблюдаем. Наблюдаем в глазах ваших духовных чад. Во-первых, потому что ваших духовных чад мы наблюдаем в храме. Потому что часто бывает священник, ну, пришел человек к священнику, поделился чем-то. Тяжело. Священник помогает, что-то подсказал. И человек такой счастливый, довольный, уходит по своим делам. Где-то через полгода опять придет с какими-то проблемами. Найдет этого священника, опять посоветуется, все хорошо, убежал. Но под вашим руководством ваши духовные чада ходят в храм и живут вместе с Богом. И тоже следуют за Христом. А это значит, что вы действительно являетесь самым настоящим священником, то есть водителем людей ко Христу. Мы хотим пожелать вам, отец Владимир, чтобы вот это единение ваших качеств вместе с божественной благодатью изливало тепло, любовь, добро, как это и сейчас, не только вокруг, но и на вашу жизнь. Чтобы вы ощущали вот эту поддержку Божью. Потому что, на самом деле, каждому священнику, который посвящает свою жизнь служению Богу и людям, всегда хочется пожелать, чтобы оставалось вот это ощущение присутствия Божия и любви Божией именно в вашей личной жизни. Потому что вы столько внимания и столько времени уделяете окружающим, что со стороны иногда кажется, что в вашей жизни просто нет что-то. Вы весь во всех. Вот хочется, чтобы ваша жизнь была заметна и наполнена благодатью Божией. И чтобы, как в случае с житием князя Владимира, чтобы следствие вот этой благодати Божией нельзя было просчитать вперед, чтобы они шли вот на тысячелетия. Дай Бог вам, отец Владимир, здравия, Божьей помощи, благодати и любви вашей духовности. Много и благодарю.

0: Сегодня день крещения Святой Руси. Сегодня память великого равноапостольного князя Владимира, моего покровителя небесного. Еще в советское время мы особо не знали, там каких-то истории были лишены во многом. А папа меня всегда называл: «Ты, Владимир, ясное солнышко». И вот «Красное солнышко» у нас это было постоянно в семье. Поэтому я потом это узнал, что вот был такой креститель Руси. И действительно, наверное, его главная заслуга – это то, что он понял, как каждый из нас должен понять, что языческий путь – это тупиковый путь, это путь мщения, это путь, ведущий гибели всего человечества. И прежде всего самого человека внутри себя. Потому что вот этой мстительностью, вот этим желанием так называемой справедливости человеческой, мы как ржавчиной разъедаем свое сердце, как заточение своей души. Мы теряем человеческие качества. А вот милосердие, прощение, понимание того, что все мы несчастны, все мы брошены, все мы в руках Божьих, как детки маленькие. Но Он ведет нас, везет, знаете, на саночках завернутых в одеяльце, и не бросит нас, не потеряет нас, привезет куда надо. Ну вот довериться Ему, ой, как нам сложно, нам надо свое обязательно, гордыню, самость свою как-то подчеркнуть, да еще и утвердить ее здесь. Это настоятель может, потому что настоятель это настаивает на своем. Ему труднее, чем всем нам, но он должен это делать. А мы должны подчиниться, смириться. И в этом смирении обретается великая сила. И в этой силе, в этой немощи сила моя совершается. И вот это мы все должны воспринять, возлюбленные Господи, братья и сестры, в том числе и от такого великого угодника Божия, как равноапостольный великий княже Владимир. Помоги вам, Господи. Слава тебе, Богу, слава тебе, Богу, слава тебе, Богу.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, ибо нет юной сегрешного нарушения быть, если ты исполнилась сей. Благодарю тебя, как недостойно, как причиститесь и причиститесь, как небесного располовилась сей. Но, Владыка, человека, любящий нас ради мере живо спесы, и дарвал нам страстно свежего зачитать соблюдение священных души телец наших, дашь быть и себе мне, Василий, что ты сделал на них всякого сопротивного, просвещение уши сердца моего, не душевных моих сил, веру не постыду, любовь не лицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей твоих, приложение божественной благодати твоего царства, присвоение, да восвятить твое тебе, сохраняй твою благодать, поминай себя не к тому себе живу, но тебе нашему Владыце, благодетелю, так и сего же тебе шест. Он надежды живота вечного, Христа смешно до сих покой, и же правдущий властный приставник, незречина склада, зрячий твоего лица, добро ты не зречин, ты бы истинное желание, зачем везде любящий Христе Боже наш, и я поесть тварь во веки веков, аминь. Пресвятая Владыца Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю тебя, господобило меня, недостойного причастника бытия, спасибо, чистого тела, честной крови, смертной моей роши, истинный свет, посети мое умно, очи, сердце, я же сущ, бессмертия роша, а живот время мышленного выкум, я же милости Бога Бога, его благоукровной мать, и помилуй меня, дашь мне смирение сокрушения в сердце моем, и смирениях мыслях моих, и воззваниях иных помышлениях моих, и сподобие до последнего издыхания не осуждения, примазничая святых твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка Бога, Бога твоему Сыниру. Я увидится очень и спасение Твое, еже и всю добрый лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Аминь.
0: Санечка. Спасибо огромное, Наташа. Спасибо. Вот, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ой, здрасте, сегодня. Прекрасно.
2: Дорогие братья и сестры, закончилась прямая трансляция богослужения из Спаса Преображенского собора.

1990 году вышел в свет сборник, посвященный тысячелетию русской книжности. В этом сборнике, наряду с другими материалами, была опубликована статья Бориса Константиновича Зайцева «Слово о родине». Предваряет эту статью очерк Елены Воропаевой «Мы Россию даже мало знали», с которым мы сегодня вас познакомим. В 1938 году в парижской газете «Возрождение» был опубликован очерк Бориса Константиновича Зайцева «Слово о родине», посвященный 950-летию крещения Руси. В нем реальный, неисторический пейзаж России, деревянные избы, проселочные дороги, черты природы слит с ее глубинным духовным обликом, а личное чувство автора с мироощущением тысяч людей, поставленных волею судьбы в стороне от родной земли. Ностальгическое чувство питало лучшую часть русской эмиграции. Им пронизаны зарубежные произведения Бунина, Ремезова, Шмелева. Память, вера и язык, принесенные собой на чужбину, явились единственной защитой от враждебного или безразличного мира и мощным импульсом к творчеству. До революции Россию как реальность не осознают, как не замечают воздух, которым дышишь. «Мы Россию даже мало знали», — как писал Борис Зайцев. За рубежом пришло иное понимание и родины, и ценностей с нею связанных. Они стали сознательной основой творчества. Вообще годы оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россия и дышит, писал Зайцев в автобиографической заметке. Жизнь Бориса Зайцева с ранних лет была связана со средней русской полосой. Он родился в Орле, детство провел в селе Усты Жиздринского уезда Калужской губернии, учился в Калуге, в классической гимназии и реальном училище, а с юности жил в Москве, летом часто приезжал в имение отца Притыкина. Реалии этих мест угадываются во многих произведениях Зайцева. После времени метаний, учеба в Московском техническом училище, Петербургском горном институте, на юридическом факультете Московского университета, Зайцев обрел себя в литературе. Молодой писатель занимает своеобразное промежуточное положение между реалистами и представителями модернистской литературы. В числе его знакомств – Бунин, Горький, Куприн, Серафимович, а также Бальмонт, Андрей Белый, Ремезов, Блок. Столь же широк и круг периодики, где печатался Зайцев, от демократических сборников «Знания» до символистского «Золотого руна». В 1906 году выходит первый сборник Зайцева «Рассказы», а в последующие 5 лет еще 2. Позже он так определял свое раннее творчество. Чисто поэтическая стихия, избравшая формы не стихи, а прозу, поэтому и проза проникнута духом музыки. Впоследствии сам писатель отрицал какое-либо литературное влияние на свое творчество, но признавал общее философско-религиозное. Особую роль в христианском самоопределении Зайцева сыграли Владимир Соловьев и Николай Бердяев. На склоне лет он вспоминал о чтении сочинений Соловьева летними ночами в деревне в имении своего отца. «И случалось, косари на утренней заре шли на покос, а я тушил лампу над чтениями о богочеловечестве». Соловьев первый дал толчок к вере. С Бердяевым Зайцев был связан и лично. Очерк о нем есть в книге воспоминаний «Далекое». В 1916-19 годах в Москве в книгоиздательстве писателей выходит в свет первое собрание сочинений Бориса Зайцева в 7 томах. Определяющей чертой его творчества становится подчеркнутое следование классическим традициям. Зайцева роднит со старой литературой его идеализм, прочный моральный фундамент и яркая в его творчестве русская стихия. В Первой мировой войне Зайцев не участвовал. Он поступил в Александровское военное училище, затем заболел воспалением легких и уехал в Притыкино, где прожил до 1921 года. Революция и последовавшие за ней годы страданий и трагедий резко изменили стиль и тематику произведений Зайцева. В сборнике рассказов «Улицы Святого Николая» запечатлены трудности послереволюционных лет и полувоенный быт Москвы того времени. Зайцев работал в кооперативной лавке писателей и возглавлял Московское отделение Всероссийского союза писателей. После тяжелой болезни он получил разрешение выехать с семьей за границу для лечения. Жили сначала в Германии, потом в Италии, а с 24 года обосновались в Париже. В романах периода эмиграции «Золотой узор», «Дом в Пасси» предпринята попытка осознать случившееся со страной и людьми.
Для той части русской эмиграции, которой принадлежал Борис Константинович Зайцев, характерно, с одной стороны, твердое неприятие революционной перемены в судьбе России, а с другой — стремление осмыслить революцию не на бытовом, а на высшем философско-нравственном уровне. Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили. Но уж, значит, достаточно набралось грехов. Революция всегда расплата. Прежнюю Россию прикать нечего, лучше на себя обратиться. Какие мы были граждане, какие сыны России? В романе «Русский узор» автор писал, что его подоплека — некий суд и над революцией, и над тем складом жизни, теми людьми, кто от нее пострадал. Это одновременно и осуждение, и покаяние, признание вины. Мысль писателя закономерно возвращалась к покинутой родине, и так явилась обнимающая все послереволюционные произведения Зайцева русская тема. Толчком была революция, которая в эмиграции дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную, спокойную, давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. И еще далее, вглубь времен, Россию Святой Руси, которую без страданий революции, может быть, и не увидел бы никогда. Конец цитаты. Россия предстала неким художественным целым, воплотившимся в двух аспектах — идеи исторического бытия страны и памяти о своем личном прошлом. Общий тысячелетний и духовный облик Родины запечатлен в творчестве Бориса Зайцева прежде всего в теме русской святости. Это билетаризованные жития преподобный Сергий Радонежский, «Сердце Авраамия», книги путевых очерков «Валаам и Афон», публицистика, посвященная православным монастырям, святым и праздникам, и теме русской словесности XIX века, художественные биографии «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов», очерки о Тютчеве, Гоголе, Достоевском. Для оторванного от родной почвы писателя почвой стали собственные воспоминания. На них основаны книги очерков «Москва» и «Далекая», автобиографическая роман-хроника поэма «Путешествие Глеба», «Тишина, юность, древо жизни». Внутренно не оказывается ли Россия главным действующим лицом романа, тогдашняя ее жизнь, склад, люди, пейзажи, безмерность ее, поля, леса, вопрошает автор. Поразительная высота и благородство тона писателя, когда он говорит о России. Пожалуй, им нет аналогов в литературе русского зарубежья. Зайцев очень хотел, чтобы его книги, особенно произведения эмигрантского периода, наиболее зрелые, по его мнению, издавались на родине. Но видел суровый жребий, промыслом назначенный, в том, чтобы ни одному его слову не было суждено дойти до нее. В этом признании нет ни ненависти, ни раздражения, но только глубокая горечь. И в наши дни необычайно современно звучит завет писателя «России будущего». Те, кому дано возвратиться на родину, не гордыню или заносчивость должны принести с собой. В имперском своем могуществе Россия объединяла в прошлом. Должна быть терпима и не исключительно в будущем, исходя именно из всего своего духовного прошлого. Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти.

Дорогие друзья, мы познакомили вас со страницами очерка Елены Воропаевой «Мы Россию даже мало знали», посвященного творчеству Бориса Константиновича Зайцева. А теперь для вас прозвучит статья Бориса Зайцева «Слово о родине». Читает народный артист России Георгий Корольчук.

Борис Константинович Зайцев. Слово о родине. В России мы некогда жили, дышали ее воздухом, любовались полями, лесами, водами, чувствовали себя в своем народе. Нечесанный сермяжный мужик был все-таки чем-то родной, как и интеллигент российский, врач, учитель, инженер. Жили и полагали все это естественно. Так и надо. Есть Россия, была и будет. Это наш дом, и особенно с ним мудрить не приходится. Никак нельзя сказать, чтобы у нас, у просвещенного слоя, воспитывалось тогда чувство России. Скорее считалось оно не вполне уместным. Нам всегда ставили в пример Запад, мы читали и знали о Западе больше, чем о России, и относились к нему почтительнее. К России же так себе, за панибрата. Мы Россию даже мало знали. Многие из нас так и не побывали в Киеве, не видали Кавказа, Урала, Сибири. Случалось, лучше знали древности, музеи Рима, Флоренции, чем московский Кремль. С тех пор точно бы целый век прошел. Из хозяев великой страны, перед которой заискивал Запад, мы обратились в изгнанников, странников, нежелательных, нелюбимых. Не приходится распространяться, все тут ясно. В нелегких условиях, причудливо, получудесно, все-таки мы живем и не намерены даже сдаваться. Нищи ли мы внутренне? Вот это вопрос. И ответ на него мой – нет. Не нищи те, у кого есть святыня. Святыни бывают различные, и различна их иерархия. Среди них бесспорное место, высокое, прочное – Родина. Именно вот о ней сейчас несколько слов. Одно дело – воспринимать изнутри, другое – со стороны. Судьба поставила нас теперь именно как бы в сторонку, отобрав почти все. Что же, может быть, в таком облегченном виде зрение и верней. Многое видишь теперь о родине по-иному. Находясь в стране старой и прочной культуры, яснее чувствуешь, например, что не так молода, не безродна и наша Россия. Когда жили в самой России, средь повседневности деревянных изб, проселочных дорог, неисторического пейзажа, менее это замечали. Издали избы, бани, заборы не видны, хоть и вошли, разумеется, в изображение России, но зато чище общий тысячелетний облик Родины. Сильней ощущаешь связь истории, связь поколений и строительства, и внутреннее их, духовное, ярко светящееся, отливающее разными оттенками, но в существе своем все то же, лишь вековым путем движущееся, свое, родное. Нынешний 1938 год для России в некотором смысле юбилейный, он уже назван Владимировским, 950 лет крещения Руси. Владимир — красное солнышко, связывается с ним и школьное, и сказочное, поэтически легендарное, но это ведь и совсем уж история. Началась тут настоящая история России под солнечным светилом, при солнце. Каков был в действительности этот Владимир, через толщу веков сказать трудно, а вот сияние его, светоносность, осталась та же, запомнилась. При свете принято христианство, и введена Родина из местного во вселенское. Это создало неповторимые явления не только в религиозном, но и во всем творчестве русском. Зодчие возводят храмы Святой Софии в Киеве и в Новгороде, позже во Владимире, Пскове, Новгородской области, в самой Москве. Византийское сочеталось со славянским. Иконописцы расписывают фресками храмы. Те же древние киевские и новгородские святыни и другие, Успенский собор в Москве, северные Ферапонтовы, Кирилло-Белозерские монастыри являются творения и личные, мастеров Дионисия, Андрея Рублева, не говоря уже о живописи тех, чьи имена не сохранились.
русская иконопись ныне справедливо прославлена. Если взять область звука, то поражаешься древности и возвышенному величию музыки в России. Когда русский духовный хор исполняет на концерте в Париже, например, «Покой Спаси» знаменитого распева, то ведь перед иностранцем открывается мир новый, а у русского холодок по спине. Подумать только, эти и подобные им вещи сочинялись около 1000 лет назад. Напевы, величественные в суровой своей чистоте и неизукрашенности, написаны знаменем, то есть как бы иероглифами. Еще нот теперешних не было, звуки изображались рисуночками, и творения эти, несмотря на татарщину, разгромившую Киев, прошли через всю Россию, вошли в церковный обиход не только среднерусских областей, но и севера, Валаамского монастыря Соловецкого, всюду принимая местные своеобразные черты. Разве не может не волновать, что в какой-нибудь обители святого Трифона Печенегского на берегу Ледовитого океана, где монахи живут полгода при незаходящем солнце, полгода в непрерывной тьме, во времена Иоанна Грозного уже пели древние знаменные распевы, прикочевавшие с юга, а царь Федор Иоаннович – музыкант и композитор знаменных распевов. Молодая страна, молодая культура. Мы не только славяне и татары, мы наследники Византии. Родина наша была и есть гигантский котел, столетиями вываривавший из смеси племен и рас нечто совсем свое, совсем особенное. Азия затопила наше Средневековье, но вот уцелели, и древнее зодчество, и иконопись, и музыка все перекинулось на север, более пощаженный. Уцелел и таинственный обломок поэзии, ему 750 лет, слово о полку Игореве, настоящий талисман литературы русской до конца XVIII века, потаенно укрывавшийся в единственном списке XVI века. А теперь слово переведено на многие языки. Только что вышел новый, отличный перевод его и на французский. Вызывает оно у иностранцев по-прежнему изумление, как это в России XII века мог существовать такой поэт. Вот и существовал. Как бы скальд наших князей. Может быть, и не один такой существовал, но лишь один дошел до нас. Долги, сложны пути русского творчества. Через подвиги наших святых, основателей монастырей, и просветителей полудиких племен, через зодчих музыкантов, иконописцев, народную песнь и былину, через созерцание заволжских старцев, позже трагедию Петровского разрыва созидания. Через все многовековое странствие выходит творящий дух Родины в эпоху для нас уже не легендарную, а совсем как бы живую и настоящую XIX век. Разумеется, живя у себя дома, в прежней мирной России, мы с измальства питались Пушкиными и Гоголями. Отрочество наше озарял Тургенев, юность — Лев Толстой. Позже пришел Чехов. Мы выросли во мнении, что литература наша очень хороша, но она — продолжение всего нашего склада, наших имений, троек, охот, своя домашняя, так и должно быть. В родном доме должно быть тепло, светло, радостно. Но много еще неустроенного и темного в стране, но все же ничего удивительного, что у нас Толстые, Достоевские. Как неудивительно для ребенка, возрастающего в любящей семье и семье им любимой, что мать и отец кажутся существами вообще лучшими, несравнимыми ни с кем. И главное, так и надо, иначе быть не может. Вероятно, это настроение неосознанной любви к себе, продолжение вовне этой любви. У меня должна быть такая семья, такой дом. Но вот нечто произошло катастрофическое. Как, почему, какова цель? Не об этом сейчас речь. Важно то, что изменилось положение сына Родины. Он попал из хозяев в созерцатели. И тут оказывается, что высшее цветение культуры русской, XIX век, воспринимает он,
тоже не совсем так, как раньше. Древняя наша духовная культура с чужбины кажется и величественней, и значительней, и старше. Но не только древняя. И на 19-й, золотой век российской литературы и замечательный век музыки – другой угол зрения. Пушкин и Толстые – не только очаровательная наша домашняя, отцы и деды, земляки по московским тульским губерниям, воспоившие и вскормившие нашу юность как добрые божества дома, домашние лары. Они в действительности-то гораздо больше. Во всеобщее вносят они русское, и в русском выражают всеобщее. Не напрасно самый жизнелюбивый, самый ренессансный из них сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Если Пушкин, то что же Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов, мимо каких это падших прошли они равнодушно, и какую милость могли отвергнуть? Нет. Разумеется, из прохладного Запада, на фоне его крепко, иной раз жестко очерченного духовного пейзажа, пейзаж русской литературы выступает особенно душевней и трогательней, человечнейший и христианнейший из всех. А где корни этого? Одно можно сказать: 19-й русский век со всей славой его создан сынами тысячелетней России. Это ярчайший ее плод. И никак не скажешь, чтобы мир не заметил его. Столетие Пушкина отпраздновано в 80 городах 35 стран, в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии. Лев Толстой безраздельно властвует над планетой нашей, почти равно и Достоевский. Скромный Чехов, образец тишины, слышен в Лондоне, Нью-Йорке, Австралии. Из ныне здравствующих европейскими лаврами увенчан Бунин. И не меньше того и в музыке. По всему свету ходят теперь и Мусоргский, и Римский-Корсаков, и Чайковский, Рахманинов, а Шаляпин. Мы только что видели его похороны. Кажется, в первый раз отдан такой почет иностранному артисту на чужбине. Для русского же человека в изгнании эта мировая слава Родины, теперь для него уже бесспорная, имеет еще и оттенок защиты, укрытия в одиночестве и заброшенности. Даже больше — связи, соединения. Не просто мы бесприютные, кое-что за плечами и есть. Сейчас мы в изгнании, а что завтра будет еще неизвестно. Наследие же, история величия Родины, этого не отнять у нас, и поклонение нашего этому, и надежды. Может быть, не всегда ведь будет так, как сейчас. Не вечно же болеть стране нашей российской. Возможно, что приближаются новые времена, и в них будет возможно возвращение в свой отчий дом. Так что вот, древность и блеск культуры духовной — своеобразие, блеск ее и в новое время, величие России в тысячелетнем движении и ощущение почти мистическое слитности своей сыновней с отшедшими, с цепью поколений, с грандиозным целым как бы существом. Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле борьбы, трудов, ужасов, войн, преступлений, немеркнущее ядро духа. Вот интуиция Родины. Чужбина, беспризорность, беды — пусть. Не геройская жизнь, обывательская, но над нею нечто. Думается и так. Те, кому дано возвратиться на Родину, не гордыню или заносчивость должны принести с собой. Любить не значит превозноситься. Сознавать себя помнящими родство не значит ненавидеть или презирать иной народ, иную культуру, иную расу. Свет Божий просторен, всем хватит места. В имперском своем могуществе Россия объединяла в прошлом, должна быть терпима и не исключительно в будущем, исходя именно из всего своего духовного прошлого.
От святых ее до великой ее литературы все говорили о скромности, милосердии, человеколюбии. И не только говорили. Святые юноши-князья, Борис и Глеб, например, первые страстотерпцы наши, подтвердили это самой мученической своей смертью, завещав России свой образ кротости. Этого забывать нельзя. Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти. 24 июня 1938 года.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» прозвучала статья Бориса Константиновича Зайцева «Слово о родине». Читал народный артист России Георгий Корольчук.

0: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Араненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Араненбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой вклад в поддержку развития нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название радиостанции и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Херсонесе совершили литургию в руинах древнего храма. Патриарх Кирилл осветил столичный храм пророка Даниила. Об этих и других событиях более подробно. 26 июля патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма пророка Даниила на Кантемировской города Москвы и божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. За литургией предстоятели сослужили митрополит Каширский Феогност, епископ Раменский Алексей, протопресвитер Владимир Деваков и духовенство Русской Православной Церкви. По окончании литургии настоятель храма иерей Иоанн Попаденец приветствовал предстоятеля Русской Церкви и преподнес ему икону пророка Даниила. Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. В дар храму святейший патриарх передал икону святителя Луки Крымского воина Ясенецкого. Затем состоялось вручение церковных наград. Приход пророка Даниила на Кантемировской был образован осенью 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Настоятелем был назначен иерей Даниил Сысоев. В ноябре того же года приход получил государственную регистрацию. В 2005 году по просьбе патриарха Алексея приходу был выделен земельный участок. Летом 2006 года на выделенном участке был сооружен небольшой временный деревянный храм в честь апостола Фомы. Закуплена утварь и иконы. 11 ноября 2006 года благочинный Даниловского округа протоиерей Геннадий Бороздин совершил чин малого освящения временного храма. С этого момента началась литургическая жизнь прихода. После убийства иерея Даниила Сысоева исполняющим обязанности настоятеля был назначен штатный клирик прихода иерей Иоанн Попаденец. В 2011 году он был утвержден в должности настоятеля храма. В 2013 состоялись публичные слушания о строительстве основного храма. Строительные работы начались в августе 2016 года.

0: года и велись силами прихода до 2023-го. Первый настоятель прихода иерей Даниил Сысоев вел активную миссионерскую и просветительскую деятельность, которая продолжается и по сей день. Школа православного миссионера приобрела статус викариатской миссионерской школы. Приход является центром южного викариатства по приему людей, отпавших от православия. Еженедельно в храме проводится первичный прием людей, желающих вернуться в лоно православной церкви. В престольный праздник храма Влахернской иконы Божией Матери 20 июля на месте древнего Влахернского храма в Херсонесе была совершена литургия под открытым небом. Богослужение возглавил благочинный Херсонесского Свято-Владимирского монастыря архимандрит Силуан Пасенко, сообщает сайт Крымской митрополии. По многолетней традиции община заботится об исторических храмах Херсонеса Таврического. Одной из таких святынь являются руины церкви Влахернской иконы Божией Матери, место, где с древних времен совершалась литургия. По преданию, здесь были погребены святитель Мартин Исповедник, Папа Римский, защитник православной веры VII века, а также херсонесские священномученики Евгений, Агафодор и Елпидий. Сегодня храм представляет собой фрагменты каменных стен и алтаря. Полуразрушенная Влахернская церковь, а также более 50 гробниц были обнаружены в 1902 году во время раскопок, которые проводил основатель и первый директор Херсонесского музея Карл Костюшко Валюжинич. Среди захоронений имелись те, которые были сделаны по языческому обряду в I-II веках нашей эры, а также захоронения христиан, относящиеся к IV-VIII векам. Позднее, в 1953 году, внутри каменной ограды были открыты христианские погребения, часовня, большой крестообразный храм и помещения, которые могли использоваться как жилые и хозяйственные. Храм имеет крестообразную форму, в центре расположен алтарь. Рядом покоились останки сосланного в Херсонес в 655 году папы Мартина I. Именно здесь он встретил мученическую смерть и был похоронен. Останки святого были вывезены в Рим в VII веке, где хранятся в церкви святого Мартина на холмах. В 1902 году храм Влахернской Богоматери на загородном некрополе Херсонеса посетил император Николай II. 23 июля состоялось освящение первого храма Русской Православной Церкви в Танзании. Патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин совершил чин малого освящения и божественную литургию в новоосвященном храме. Ему сослужили иерей Георгий Максимов и местное духовенство. В пресс-службе африканского экзархата отметили, что строительство церкви близится к завершению, далее планируются отделочные работы и благоустройство. Храм освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Бюллербю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10. Медиоланский эдикт 313 года это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт». Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

В исполнении Генриха Нейгауза прозвучала прелюдия «Си мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 152-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 12 главы.
1: Братья, как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены.
0: Послушайте 76-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 18 и 19 глав.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 70 раз». И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую сторону. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея, где повествуется о том, как Господь вышел из Галилеи и, находясь в Иудее, точнее, по пути в Иудею, с ним произошло некое событие, а именно, к нему привели детей, ученики возбраняли, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Почему ученики препятствовали? Ведь кажется, вы знаете, когда смотришь на икону, Господь благословляет детей. Они такие милые, такие хорошие. И кажется, как это ученики могли не пускать детей подойти к Спасителю? На самом деле, когда мы размышляем об этой проповеди, ведь это не только благословение Господа, чтобы дети приходили к Нему. но и это и для взрослых некое упоминание. Таковых есть Царство Небесное. Это не значит, что спасутся только дети. Это значит, что мы должны стать как дети. Но что это значит, как стать как дети? Для меня было немножко откровением, когда я про это узнал. Но сейчас я понимаю, что исторический контекст очень важен для понимания Священного Писания. Так вот, что для меня было откровением, это то, когда я узнал, как относились к детям в Палестине того времени. Мы должны понимать, что медицина в те времена была не на высшем уровне. Иногда она соседствовала и не имела границ между действительно медициной, когда пытались лечить какой-то хирургией или травами, и где-то даже знахарством, колдовством. Многие медицинские приемы действительно были весьма-весьма спорны. Большого развития в древности медицина достигла в Египте, но в Палестине она никогда не была на высоте. Соответственно, детская смертность по многим причинам была очень высокой. Женщина того времени, как правило, рожала много детей в течение своей жизни. И в лучшем случае только половина из них доживала до взрослого возраста. В лучшем случае половина. А то и того меньше. Поэтому отношение к детям было не столь уж милым, как мы сейчас в наши дни привыкли, что рождается ребенок, это событие для всей семьи, все с ним нянчатся, заботятся о нем как могут. Отношение к ребенку было более простым, более даже таким потребительским. То есть к детям отношение было, ну, почти что как к домашним животным. Вот они тут бегают вокруг, вот мешаются, вот шлепки им дают. Иногда, конечно, их пытаются воспитывать, приучать к труду, но отношение к ним как к не совсем людям было на самом деле. В этом патриархальном укладе, который, кстати, был и на Руси, и у нас, если вспомнить, когда семья садилась за стол, то самый лучший кусок пищи был для мужчины, главы, хозяина, потому что от него зависела жизнь всей остальной семьи. Он работал, он зарабатывал деньги, хлеб насущный, он защищал семью от врагов. Вторая часть пищи по качеству доставалась, понятное дело, матери. Ну, а детям уже то, что осталось, буквально. Причем чем младше был ребенок, тем худше ему доставался кусок. Это немножко не соответствует тому, к чему мы сейчас привыкли, когда ребенку самое лучшее достается. И вот когда ребенок достигал 14-летнего возраста, его вели в синагогу, на него одевали специальные одежды, и он в центре синагоги читал отрывок из Торы. И вот это было событие. Наконец-таки этот ребенок стал, ну, почти что взрослым. Он прочитал публично вслух отрывок из Священного Писания. И отношение после 14 лет к нему менялось. До сих пор у иудеев этот обычай сохранился. С этого момента его уже начинали считать человеком. А до того вот это было что-то, нечто среднее между домашним животным и вот человеком. Что-то такое маленькое, бегающее под ногами и так далее. Поэтому, когда Господь входил в то или иное селение, дети, которые гурьбой бегали, за которыми никто не следил толком, они могли кинуться к Иисусу, одеты они были не так уж мило, как на иконе. Одевали их, как правило, не в лучшие одежды, если, конечно, они не были царскими отпрысками, а в то, что оставалось, какие-то обноски, в тряпки и так далее. Они часто были грязные, неумытые. И вот эти дети кидались к Иисусу по разным причинам. Кто-то из них слышал о нем как о чудотворце, кто-то, может быть, знал его как милого, доброго дяденьку. И вот они кидались к нему с любовью, а ученики мешали им, потому что для них, в их восприятии, дети было что-то такое надоедливое. Но Господь сказал им: «Не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». Это означает следующее, что мы с вами, братья и сестры, должны стяжать смирение. Ведь дети не обижались, что взрослые так к ним относились. Они к этому привыкали. Они, собственно говоря, сами четко ощущали свое место в мире. Они не протестовали против того, что им достаются лучшие куски, что им не покупают, как в наши дни бывают, самые лучшие красивые игрушки, порой по стоимости, такие же, как некоторые весьма дорогие вещи для взрослых. Они со смирением принимали свое положение, и вот Господь их благословляет. Нам стоит быть такими же, нам стоит быть смиренными. Нам стоит со смирением принимать порой даже те моменты, когда нам кажется, что Он нас не пускает к Господу. Ибо Господь видит это. И в один прекрасный момент Он скажет таким людям: «Пустите их ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение божественной литургии «Заповеди блаженства» композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 28 июля, 15 июля по старому стилю, в Русской Православной Церкви с особой торжественностью празднуется память крестителя Руси, святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия. Также сегодня празднуется память мучеников начала IV века, Иулиты, ее сына-младенца Кирика и Авудима. Сонми новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик диакон Петр Троицкий, погибший в 1938 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святого равноапостольного князя Владимира. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Красным солнышком называют в России святого равноапостольного князя Владимира за то, что согрел ее новым светом христианской веры. Господь, промышляя о русской земле, ради мудрости и отваги князя, избрал Владимира ее великим просветителем, явив в нем самом чудо благодатного перерождения. Половину жизни князь потратил на стяжание власти, богатства и удовлетворение неповерных страстей. Внук святой равноапостольной княгини Ольги, сын язычников великого князя Святослава и ключницы Малуши, он вырос в вере своего отца, с детства привыкая к битвам и пирам. Вскоре Господь привел к святому Владимиру одного греческого философа, который стал первоучителем князя. Благодать Божия коснулась Владимира, и он усомнился в своей жизни. Однако решил испытать разные религии. Во многих странах по совету бояр побывали его гонцы. Вернувшись домой, с восторгом они могли рассказать только о православной греческой службе, сердцем познав, что обитающая там красота божественна. «Воссияй разум в сердце, святая Владимира!» Князь решил принять святое крещение и привести к нему народы, сделать Русь такой же великой и просвещенной, как Византия. Для этого он задумал породниться с самыми богатыми и могущественными в то время византийскими императорами, взяв в жены царицу Анну. Понимая, что по доброй воле греки не отдадут невесту воинственному русскому князю, Владимир поступил как язычник, отправился с дружиной к греческому городу Корсуне, ныне Херсон, чтобы угрозой войны принудить к согласию на этот брак. Город был взят, и святой Владимир послал в Константинополь требование выдать царицу в случае отказа суля разорения, и греки в сокрушении и скорби упросили Анну согласиться. Пока невеста и епископы плыли на корабле из Константинополя в Корсунь, Господь послал святому Владимиру болезнь глаз. В глубине души князь был все-таки язычник, и нужно было совершиться чуду, чтобы он избавился от последних сомнений. Анна, узнав о болезни, сразу поняла ее духовный смысл и предрекла исцеление в момент крещения. Таинство было назначено в церкви святого Василия, который стал небесным покровителем святого Владимира, нареченного его именем во святом крещении. Князь мгновенно прозрел, лишь только омылся в купели. С молодой женой князь вернулся в Киев. Анна прибыла в сопровождении священников и привезла с собой крест, иконы и много других православных святынь. Немедля святой Владимир приказал свергнуть всех идолов на капищах. Одних изрубили, других сожгли, а перуна привязали к хвосту коня и волокли до самого Днепра для поругания беса, а потом сбросили в воду. На следующий день святой Владимир повелел всем горожанам явиться на берег. Люди, зная, что князь дурного не пожелает, от мала до велика собрались у реки. Здесь их ждал святой Владимир с греческими священниками. Крещаемые все вместе вошли в воду, иереи совершили над ними таинство во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святой Владимир вознес Богу благодарственную молитву. После этого вся Русь стала очищаться от капищ, и на их местах ставились церкви. В Киеве же, на Перуновом холме, князь заложил церковь во имя святого Василия. Первым митрополитом киевским стал святой Михаил, главный учитель и помощник святого Владимира в деле просвещения Руси, наставник в вере 12 его сыновей, среди которых были и первые русские святые страстотерпцы Борис и Глеб. Не счесть благодеяний святого князя России. Каждым своим начинанием он закладывал крепкую основу будущей святой Руси. Святой равноапостольный князь Владимир мирно почил 28 июля 1015 года и погребен в Десятинной церкви в Киеве. В 1635 году его мощи были обретены нетленными. Честная глава святого Владимира мирно покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Малые частицы святых мощей в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафедральным собором. В 1888 году на берегу Днепра, неподалеку от места крещения русского народа, был установлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру, один из многих монументов, посвященных просветителю русского народа.
2: В завершение церковного календаря прозвучит житие святых мучеников Кирика и Иулиты. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые мученики жили в Малой Азии в городе Иконии. Святая Иулита происходила из знатного рода и была христианкой. Рано овдовев, она воспитывала своего трехлетнего сына Кирика. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Диоклетианом, святая Иулита с сыном и двумя верными рабынями ушла из города, оставив свой дом, имущество и рабов. Под видом нищей она сначала скрывалась в Селевкии, а затем в Тарсе. Там около 305 года она была узнана, задержана и представлена на суд правителя Александра. Укрепленная Господом, святая бесстрашно отвечала на вопросы судьи и твердо исповедовала свою веру во Христа. Правитель приказал бить святую палками. Во время пыток святая Иулита повторяла: «Я христианка и не принесу жертвы бесам». Младенец Кирик плакал, глядя на мучения своей матери, и рвался к ней. Правитель Александр пробовал ласкать его, но мальчик вырывался и кричал: «Пустите меня к матери, я христианин!» Правитель швырнул ребенка с высоты помоста на каменные ступени. Мальчик покатился вниз, ударяясь об острые углы, и умер. Мать, увидев своего истерзанного сына, все же нашла в себе силы, возблагодарила Бога за то, что он удостоил младенца мученического венца. после многих жестоких пыток святую Юлиту усекли мечом. Мощи святых Кирика и Юлиты были обретены в царствовании святого равноапостольного царя Константина. В честь святых мучеников близ Константинополя был устроен монастырь, а недалеко от Иерусалима воздвигнут храм. По народному верованию святым Кирику и Юлите молятся семейном счастье и выздоровление больных детей.

Стихира русским святым на певы Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Раненбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Раненбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Второго августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен. В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий. Крепость VI века Наран-Кала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности. Комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона. Салтинский водопад и ущелье. Мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гунип». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
1: Двенадцатого сентября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому Александровскому парку. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 12 сентября. Тринадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь в колыбели талантов бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 13 сентября проведет Елена Захарова.
0: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября. Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4 раза, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое Радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8 часов 30 минут утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
2: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им в день памяти равноапостольного князя Владимира по окончании божественной литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино 28 июля 2021 года.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня великий праздник. Сегодня мы вспоминаем события, которые радикально изменила жизнь наших далеких предков. 1033 года тому назад в городе Киеве, в матери городов русских, по изволению великого князя Владимира, были крещены киевляне, а затем и вся Русь. Наши предки приняли новую веру. Бывшие язычники обратились ко Христу и через святое крещение вошли в Церковь Божию. Хорошо известно, что помимо глубокого религиозного смысла и духовного значения огромного масштаба, это событие имеет и большое историческое значение. Потому что крещение изменило мировоззрение древних русичей. Крещение изменило личную и общественную нравственность. Не в том смысле, что исчезли все пороки, и не в том смысле, что каждый стал святым и добрым человеком, грех никуда не исчез. Но грешный человек, через крещение обретший благодать Божию, получил огромное оружие, силу благодати, которая только и способна менять человека к лучшему, испепелять грех, открывать его сердце к Богу, к свету, к святости, к добру. Люди отказались от идолов, от ложных богов. Хорошо известно, что идол был ничем иным, как неким неодушевленным предметом, которыми люди поклонялись как божеству. И вот стояли эти истуканы на русской земле, как они стояли тогда и в Европе, да и по всему тогдашнему миру. И эти истуканы считались богами. И люди приносили им жертвы. И мы знаем, какой была жизнь Древней Руси. Жестокость, кровопролитие, отсутствие всяких нравственных идеалов. И сильный имел право на все, а слабый не имел права ни на что. И какой темной была эта языческая страница нашей национальной жизни. С крещением Руси идолы исчезли, и люди стали поклоняться единому истинному Богу. Люди стали поклоняться Господу Иисусу Христу. Свет Евангелия, идеалы христианства стали постепенно, но реально входить в ткань народной жизни, меняя не только мировоззрение, меняя нравственность. меняя стиль общения людей. И там, где раньше была только одна жестокость, появилось сострадание и любовь. Вот эта перемена, которая превосходит по значению все последующие радикальные перемены в нашей истории, открыла новую эру, христианскую эру, в которой жил, развивался, совершенствовался наш народ, и которая принесла огромные перемены в личной, семейной, общественной и в государственной жизни. И так, наверное, самым важным было то, что древние наши предки отказались от идолов, рукотворных, ложных богов. Но если задуматься о том, что сегодня происходит в современном мире, то напрашиваются некие аналогии. Древние поклонялись рукотворным богам. А чему сегодня поклоняются люди, в первую очередь лишенные веры в Бога, веры в Христа? Да не только, многие и христиане поклоняются тому же. Поклоняются новым идолам. В какой-то момент эти новые идолы представлялись в виде идеологии, некоего мощного интеллектуального учения, принимая которое миллионы людей обязывались жить в соответствии с требованиями этого учения. И мы знаем, что все это не выдержало испытания времени. Но существуют и не только идеологические идолы, а навязываемые вкусы, мода, стиль поведения. То, что сейчас нередко формируется передачами средств массовой информации, ведь снова нас учат тому, как следует поклоняться идолу. Формируется некий образ сильного человека. Главная ценность этого человека не в любви, не в радости душевной, не в чистоте помыслов и жизни, а в силе. И множество других факторов влияет сегодня на сознание человека, формируя поклонение ложным богам, идолам. Поэтому идолопоклонство никуда не делось. И поэтому борьба с идолами остается актуальной. Каждый должен, может быть, задать себе вопрос, в том числе и христианин, а не поклоняется ли он каким-то идолам, языческим башкам, внимание к которым оттесняет на периферию подлинную, спасительную веру в единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Вот это вопрошание каждого о самом себе и направленное к самому себе, к своему сознанию, к своей совести, должно нам сегодня помочь понять, а не являемся ли мы идолопоклонниками, в том числе нередко формально принадлежа к наследникам святаго благоверного равноапостольного великого князя Владимира. Пусть воспоминания о крещении Руси, об этом эпохальном историческом событии, так круто изменившем жизнь нашего народа, поможет нам самим подумать о том, насколько мы являемся наследниками той Святой Руси. Не скатились ли мы на сторону идолопоклонства, столь могущественного в то время и не менее влиятельного сегодня. Формы меняются, стиль поклонения меняется, предмет поклонения меняется.

0: культуры. Дай Бог, чтобы мы, люди 21 века, могли освободиться от влияния ложных богов, от влияния идолов, поклонение которым несет смерть души и нередко болезнь нашему телу. Вспоминая день крещения Руси, великий подвиг равноапостольного князя Владимира, огромную силу духа, что перевернуло историческое развитие страны, духа многих и многих людей, подвижников, святых, преподобных, святителей, простых людей, отождествивших себя с христианством, вспоминая этот великий исторический подвиг христианизации нашего народа, давайте встанем среди всех тех, кто нам предшествовал, мысленно, идейно, духовно, с тем, чтобы и нам сегодня также утверждать ценности православия, ценности христианской жизни, которые способны одарить человека силой преодолевать тяготение идолопоклонства. Молитвами святаго равноапостольного и великого князя Владимира да хранит Господь землю русскую, да сохраняет в единстве весь наш исторический народ, ныне живущих в разных государствах, но вышедший из одной киевской купели крещения. Дай Бог, чтобы это наше духовное и общенациональное с большой буквы этого слова единство помогало преодолевать в том числе соблазны и разрушительные тяготения к поклонению новым идолам, к сохранению истинной веры и благочестия в нашем народе. Аминь.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная им по окончании божественной литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля 2021 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

о законе Моисеем данном и о благодати и истине во Иисусе Христе явившихся, о том, как закон отошел, а благодать и истина всю землю исполнили, и вера на все языки простерлась, и на наш народ русский. Похвала Государю нашему Владимиру, им мы крещены были, молитва Богу от всей земли нашей, Господи, благослови, Отче. Благословен Господь Бог Израиля, Бог христианский, что посетил людей своих и содеял им избавление, что не дал тварям своим, вечно идольским мраком одержимыми быть и в бесовском служении гибнуть. Но сперва он указал путь племени Авраамову законом на скрижалях, а после сыном своим все народы спас, Евангелием и крещением вводя их в обновление после бытия в жизнь вечную. Да хвалим его и прославляем, хвалимого ангелами беспрестанно, и поклонимся ему. Ему же поклоняются херувимы и серафимы, ибо, увидев, презрел он людей своих, и не посол его, не вестник, но

сам Он спас нас, не видением придя на землю, но истинно пострадав за нас плотью и до гроба, и с собою воскресив нас. Так живущим на земле людям, одевшись во плоть, Он пришел, а к тем, что в аду, распятым и лежащим во гробе, сошел. Да познают живые и мертвые свое посещение и Божие пришествие. Да разумеют, что равно живым и мертвым крепок и силен Бог, ибо кто велик, как Бог наш? Он один, творящий чудеса, положил закон на предуготовление истине и благодати. Да обвыкнет в нем человеческое естество, от многобожия идольского уклоняясь, в единого Бога веровать, как сосуд скверный, омовенный водою, да приимет человечество законом и обрезанием млека благодати и крещения. Ибо закон предтече стал и слугой благодати и истине. Истина же и благодать — слуга веку будущему, жизни нетленной. Как закон приводил подзаконных к благодетельному крещению, так крещение сынов своих впускает в вечную жизнь. Ведь Моисей и пророки о Христовом пришествии поведали, а Христос и апостолы его о воскресении и о будущем веке. Зачем поминать мне в Писании этом и пророческие проповеди о Христе, и апостольские учения о будущем веке? Излишне это и к тщеславию склоняется, ибо что в иных книгах писано, и вам ведомо, то здесь излагать пустая дерзость и желание славы. Ведь не к несведущим пишем, но к преизобильно насытившимся сладостью книжной, не к врагам Божиим и наверным, но к настоящим сынам Его, и не к сторонним, а к наследникам Небесного Царства. Итак, о законе Моисеем данном, и о благодати и истине в Христе явившихся, повесть эта. Что дал закон и что благодать? Прежде закон, потом она, благодать. Прежде лишь тень, потом истина. И образ закона и благодати — Агарь и Сара. Рабская Агарь и свободная Сара. Рабская прежде, потом свободная. Да разумеет читатель, что Авраам от юности своей Сару имел жену свободную, а не рабыню. Бог ведь до начала века изволил и промыслил сына своего в мир послать и им благодатью явиться. Сара же не рожала, будто была неплодна. Не была неплодна, обречена была Божьим промыслом на старости родить. Безвестное и тайное в премудрости Божией утаено было от ангелов и от людей, никак не явное, но как утаенное, и в конце века явится должное. Сара сказала Аврааму: «Обрек меня Господь Бог не рожать, так войди к рабыне моей Агаре и родишь от нее». Благодать же сказала Богу:
Еще не время сойти мне на землю и спасти мир. Сойди на гору Синай и закон положи». Послушал Авраам речи Сарины и вошел к рабыне ее Агаре. Послушал же и Бог те слова, что от благодати, и сошел на Синай. Родила же Агаре рабыня от Авраама, раба от рабыни, и нарек Авраам имя ему Измаил. Вынес и Моисей с Синайской горы закон, а не благодать, тень, а не истину. С годами уж старыми стали Авраам и Сара, и однажды в полдень явился Бог Аврааму. Когда сидел тот у двери шатра своего под дубом мамврийским, Авраам пошел навстречу ему, поклонился ему до земли и принял его в шатре своем. И когда век тот к концу приближался, посетил Господь род человеческий и сошел с небес в утробу девицы входя. Приняла же его девица с поклоном в шатер своей плоти безболезненно и сказала потом ангелу: «Вот я, раба Господня, да будет со мною по слову твоему». Тогда же разомкнул Бог и утробу Сарину, и, зачав, родила Исаака, свободная свободного. Как посетил Бог человеческое естество, уже явилось неведомое и утаенное, и родилась благодать, истина, а не закон, сын, а не раб. Как отнят был от груди Исаак и окреп, сотворил Авраам угощение большое. Ведь отнят уж от груди Исаак, сын его. Когда Христос на земле пребывал, а благодать еще не окрепла, еще была у груди, 30 лет и более в ней Христос таился. Но как вскормилась и окрепла, явилась благодать Божия всем людям в Иорданской реке, сотворил Бог пир большое угощение с тельцом упитанным от века, с возлюбленным сыном своим Иисусом Христом, созвав на единое веселье небесное и земное, совокупив воедино ангелов и людей. Прошли годы. Вот видит Сара Измаила, сына Агарина, играющего с сыном своим Исааком. И как обижен был Исаак Измаилом, сказала Аврааму: «Отрень рабыню, и сыном ее не может наследовать сын рабыни, лишь сын свободный». Было это по вознесении Господа Иисуса. Ученики его и иные, уж веровавшие во Христа, были в Иерусалиме. Те и другие в смешении были, иудеи и христиане, и крещение благодатное терпела обиды от обрезания законного, и даже не принимала в Иерусалиме христианская церковь епископа необрезанного, потому что старейшины были из обрезанных. Насилие они творили над христианами, рожденные в рабстве, над сынами свободными, и было между ними много распри и ссор. Видев свободная благодать, чада свои христианские, обижаемые иудеями, сынами рабского закона, возопила к Богу: «Отрени иудеев с законом их, рассей их по странам». Что общего
между тенью и истиной, иудейством и христианством. И отогнана была Агарь, рабыня, сыном ее Измаилом, а Исаак, сын свободный, наследником стал Аврааму, отцу своему. И изгнаны были иудеи, и рассеяны по странам. А чада, благодетельные христиане, наследниками стали Богу и Отцу. Как отошел свет луны, когда солнце воссияло, так и закон пред благодатью явившийся. И стужа ночная побеждена, солнечная теплота землю согрела, и уже не теснится человечество в законе, а в благодати свободно ходит. Ибо иудеи при свече закона себя утверждали, христиане же при благодетельном солнце свое спасение зиждут. Ибо иудеи тенью и законом утверждали себя, а не спасались. Христиане же истинной благодатью не утверждают себя, а спасаются. Ибо среди иудеев самоутверждение, а у христиан спасение. Как самоутверждение в этом мире, спасение в будущем веке. Ибо иудеи о земном родили, христиане же о небесном. Их самоутверждение иудейское скупо от зависти, ибо не простиралось оно на другие народы, оно стало лишь для иудеев. А христиан спасение благо и щедро простирается на все края земные.

сбылось благословение, ибо старейшинство Манасино, левица Якова, благословлено было, а Ефремово младенчество — десницей. Хоть и был старше Манасии Ефрема, но благословением Яковлевым стал меньшим. Так и иудейство хоть и прежде было, но благодатью христиане возвысились. Как сказал Иосиф Якову: «На этого, отец, возложи десницу, ибо он старше». Отвечал Яков: «Знаю, чадо, знаю, и тот из людей и вознесется, но брат его меньший больше его станет, а племя его будет во многих народах». Так же и стало. Закон прежде стал и вознесся в малом, и отошел. Вера же христианская, после придя, первейшей стала и распространилась на множество языков. И Христова благодать всю землю объяла, как вода морская покрыла ее, и все ветхое отложив, закоснелое в зависти иудейской, нового держится по пророчеству Исаиеву: «Ветхое минует, и новое вам возвещаю. Пойте Богу песнь новую, славится имя Его от концов земли, и выходящими в море, и плавающими по Нему, и на островах всеми. И еще, кто работает ради Меня, назовется именем новым. Кто благословит на земле, благословят Бога истинного. Ибо прежде в одном Иерусалиме поклонялись, ныне же по всей земле». Как сказал Гедеон Богу: «Если рукой моей спасешь израильтян, то будет роса на руне только, а по всей земле суша». Так и стало, ибо по всей земле суша наступила прежде, идольской лести народы поддались, и росы благодетельны не принимали. Иудеи лишь только познали Бога, израильтяне славили имя Его, в Иерусалиме одном пребывал Бог. Сказал же после Гедеон Богу: «Да будет суша на руне только, по всей же земле роса», и стало так. Иудейству положен предел, и закон отошел. Жертвы не приняты, киот, скрижали и жертвенник оставлены, по всей земле роса. По всей земле вера простерлась. Дождь благодетельный росил купель воскресения, чтоб сынов своих в нетленье облачить. Так же и самарянке говорил Спаситель: «Грядет година, и ныне уже наступает, когда не на горе этой, не в Иерусалиме поклонятся Отцу, но будут истинные поклонники, которые поклонятся Отцу в духе и истине. Ибо Отец тех ищет, кто поклоняется Ему, то есть и с Сыном, и со Святым Духом». Так же и есть по всей земле уж славится Святая Троица, и поклонение приемлет от всех тварей. Малые и великие славят Бога по пророчеству, и не научит каждый ближнего своего и человек брата своего, говоря: «Познай Господа», ибо узнают Меня от мала до велика. Как Спаситель Христос Отцу говорил: «Исповедуюсь Тебе, Отче, владыка неба и земли, что утаил Ты от премудрых и разумных и открыл младенцам. Воистину, Отче,
таково благоизволение пред тобою. Итак, помиловал благий Бог человеческий род, и теперь люди во плоти, крещением, благими делами, сынами Богу и причастными Христу стали, ибо тем, сказал евангелист, кто принял его, дал он право быть чадами Божьими, им верующим в имя Его, тем, кто не от крови, не от похоти плотской, не от похоти мужской, но от Бога родился Святым Духом Святой Купели. Все Бог наш на небесах и на земле, как восхотел, так и сотворил. Так кто же не прославит, кто не восхвалит, кто не поклонится величеству славы Его, и кто не подивится неизмеримому человеколюбию Его? Прежде века от Отца рожден, один Он сопрестолен Отцу единосущен, как солнце свет сошел на землю. Посетил Он людей Своих, не отлучившись от Отца. Он воплотился от девицы чистой, безмужней и бесквернной, вошел, сам ведает как, и плоть приняв, вышел, как и вошел. Единый с Троицы в двух естествах — божество и человек. Вполне человек по плоти человеческой. Он не привидение, но вполне Бог по-божественному. Это не просто человек, явивший на земле божеское и человеческое. Как будто человек утробу материну тяготил, и как Бог родился девство не повредив. Как человек материнское млеко принял, и как Бог приставил ангелов с пастухами петь «Слава вышних Богу!» Как человек парит был в пелены, и как Бог волхвов звездою вел, как человек возлежал в яслях, и как Бог от волхвов дары и поклонения принял, как человек бежал в Египет, и как Богу рукотворенье кумиры египетские ему поклонились, как человек пришел на крещение, и как Бога Иордан, устрашившись его, вспять обратился, как человек, обнажившись, влез в воду, и как Бог от Отца свидетельство принял, вот Он, Сын мой возлюбленный. Как человек постился 40 дней, взалкав, и как Бог победил искушающего. Как человек пришел на брачный пир в Кане Галилейской, и как Бог в воду вино превратил. Как человек в корабле спал, и как Бог преградил ветры и море, и те послушали его. Как человек по Лазаре прослезился, и как Бог воскресил его из мертвых. Как человек на осла воссел, и как Богу ему возглашали: «Благословен грядущий во имя Господне!» Как человек распят был, и как Бог своею властью сораспятого с ним впустил в рай, как человек, вина вкусив, испустил дух, и как Бог солнце помрачил и землю потряс, как человек во гроб положен был, и как Бог ад разрушил и души освободил.
как человека запечатали его во гробе, и как Бог восстал, печати целыми сохранив, как человека челюсть Иудеи утаить его воскресение, подкупая стражей, но как Бога его уведали и познан был всеми концами земли. Поистине, кто Бог больший, нежели Бог наш? Он есть Бог, творящий чудеса, содеял спасение посреди земли крестом и мукою, на месте лобном вкусив вина и желчи, да сладостное вкушение Адамова, что от древа, что преступление и грех вкушением горести будет отогнано. Те же, сотворившие это, ему приткнулись о него, а камень и сокрушенны. Так ведь Господь говорил: падающий на камень тем сокрушится, и на него же падет камень, сокрушит его. Ибо пришел к ним, исполняя пророчество, пророченное о нем. Как же и говорилось, я не послан только к овцам, гибнущим из дома Израилева. И после: не пришел я разорить закон, но исполнить. И хананеянки-язычницы, просящие исцеления дщери своей, говорил: недобро это отнять хлеб у чад и бросить псам. Они же нарекли его лжецом и от блуда рожденным, и с помощью Вельзевула бесов изгоняющим. Христос слепых их сделал зрячими, прокаженных очистил, согбенных выправил, бесноватых исцелил, расслабленных укрепил, мертвых воскресил. Они же, как злодеи измучив, к кресту его пригвоздили, потому пришел на них гнев Божий конечный.

мертвецами они и предрекли свою погибель, когда сказал Спаситель притчу о винограднике и о работниках, то спросил, что же делает хозяин работникам тем. Они отвечали, за зло злом платит им, и виноградник отдает иным работникам, которые воздадут ему плоды во времена свои. И сами они своей погибели пророками стали. Пришел ведь на землю посетить их, и не приняли его, поскольку дела их темными были, не возлюбили света, да не станут явными дела их, так как темны они. Потому, придя к Иерусалиму, увидев град, Иисус прослезился, сказав о нем: «Если б разумел ты сегодня, что будет миру твоему, ныне то скрыто от глаз твоих, как приидут дни твои, и обложат враги твои острог вкруг тебя, и окружат тебя, и сожмут тебя повсюду, и разобьют тебя, и чад твоих в тебе, потому что не понял времени посещения твоего». И еще: «О Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, каменьем побивающих посланных к тебе, сколь сильно восхотел я собрать чад твоих, как собирает наседка птенцов под крыло свое, но не восхотели вы, и вот остается дом ваш пуст». Так и стало, ибо пришли римляне, пленили Иерусалим и разбили до основания его. Иудейство от поры той пало, и закон после того, как вечерняя заря погас, и рассеяны были иудеи, да не вкупе злое пребывает. Ибо пришел Спаситель, и не принят был израильтянами, и по евангельскому слову к своим пришел, и свои его не приняли, народами же принят был. Так же сказал Яков: «Он — чаяние народов, ибо при рождении его волхвы других народов прежде поклонились ему, а иудеи убить его искали, потому и младенцев избили. И сбыло слово Спасителя: многие от востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства изгнаны будут во тьму кромешную». И далее: «Вот и отнимется от вас Царство Божие, и отдано будет странам, творящим плоды его». К ним же послал учеников своих, сказав: «Шествуя по всему миру, проповедуйте Евангелие всем тварям. Кто верует и крестится, да спасен будет. Шествуя научите все языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их блюсти все, что заповедал я вам». Лепа благодати и истине на новых людей воссиять. Не вливают ведь по слову Господню вина нового учения благодетельного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе. Ежели просядутся мехи, то вино прольется, ведь не смогла закона тень удержать, но многожды идолам поклоняясь, как истинной благодати удержать учение. Но новые учения, новые мехи, новые языки и соблюдены будут оно и они. Так и есть, ибо вера благодатная по всей земле простерлась и до нашего народа русского дошла.
и закона озера пересохло. Евангельский же источник наводнился, и всю землю покрыв, до нас разлился. Вот уж и мы со всеми христианами славим Святую Троицу. А Иудея молчит. Христа славят, а иудеев клянут. Народы приведены, а иудеи отринуты. Как пророк Малахия сказал: «Нет моего благоволения к сынам Израилевым, и жертвы из рук их не приемлю, потому что от востока до запада имя мое славят в странах, и во всяком месте фимиам имени моему приносят, как имя мое велико в странах». И Давид сказал: «Вся земля да поклонится тебе и поет тебе: о Господи, Господь наш, как чудно имя Твое во всей земле! И уже не идолослужители зовемся, но христиане, не без надежды уж пребываем, но уповаем на жизнь вечную. И уже не капище сатанинское городим, но Христовы церкви зиждем. Уже не даем на заклание бесам друг друга, но Христос за нас идет на заклание, и дробим Он в жертву Богу и Отцу, и уже не жертвенную кровь вкушая погибаем, но Христову пречистую кровь вкушая спасаемся».

Все страны благи Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел и спас нас. И в разум истинный привел, и в пустой пресухой земле нашей, идольским зноем иссушенной, внезапно потек источник евангельский, питая всю землю нашу. Так же сказал Исаия: развернется вода предходящими по бездне, и будет безводье болотом, и в земле жаждущей источник воды будет. Когда мы были слепыми, а истинного света не видели, но в лести идольской блуждали, к тому же и глухи были к спасительному учению, помиловал нас Бог и воссиял и в нас свет разума, чтоб познать его по пророчеству, тогда отверзнутся очи слепых, и уши глухих услышат. И когда притыкались мы на путях погибели, за бесами следуя, а пути ведущего в жизнь вечную не ведали, к тому же и гугнили мы языками нашими, моля идолов, а не Бога нашего и Творца, посетило нас человеколюбие Божие, и уже не следуем бесам, но ясно славим Христа, Бога нашего, по пророчеству, тогда поскачет подобно оленю хромой, и ясен будет язык гугнивых. Прежде были мы, как звери и скоты, не разумели десницу и шуйцу, и лишь к земному прилежали, и даже мало о небесном не пеклись. Но послал Господь и к нам заповеди, ведущие в жизнь вечную, по пророчеству сии. И будет в день он, и говорит Господь, завещая им завет с птицами небесными и зверьми земными. И не говорю людям моим: люди вы мои. Они мне говорят: Господь Бог, ты наш. И так, чужими будучи, людьми Божьими мы нарекли себя. И врагами бывшие, сынами Его, мы назвали себя. И не по-иудейски хулим, но по-христиански благословим. И не совет творим, как его распять, но как распятому поклониться. Не распинаем Спасителя, но руки к Нему воздеваем. Не прободаем ребер Его, но от них пьем источник нетления. Не 30 сребреников наживаем на нем, но друг друга и все нажитое ему отдаем. Не таим воскресение, но во всех домах своих зовем: Христос воскрес из мертвых. Не говорим, что украден был, но что вознесся туда, где ж и был. Не веруем, но как Петр ему говорим: ты Христос, Сын Бога Живаго, и с Фомою ты Господь наш и Бог, и с разбойником помяни нас, Господи, в Царстве Своем. Итак, веруя Ему и святых отцов семи соборов предания держа, молим Бога еще и еще поспешить и направить нас на путь заповеди Его. И сбылось в нас реченное о язычниках: откроет Господь мышцу свою святую пред всеми народами, и узрят все концы земли спасение, что от Бога нашего. И другое: живу я, говорит Господь, так мне поклонится всякое колено, и всякий язык исповедуется Богу. Исаия: всякая дебрь наполнится, а всякая гора и холм сравняются, и будут кривизны прямыми, и неровности в пути
гладкими. И явится слава Господня, и всякая плоть узрит спасение Бога нашего. И Даниила все люди, племена и народы ему послужат. И Давида, да исповедуются тебе люди Божие, да исповедуются тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются народы. И все народы восплещите руками и воскликните Богу глазом радости. Так Господь Вышний и Всесильный, Царь Великий по всей земле. И чуть ниже. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте. Ведь Царь всей земли — Бог. Пойте разумно. Воцарился Бог над народами, и вся земля да поклонится тебе, и поет тебе, да поет же имени твоему Вышний. И хвалите Господа все народы, и восхвалите все люди. И еще от востока и до запада хвалимо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. По имени Твоему, Боже, хвала Твоя до конца земли. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концев земли и тем, кто в море далече. И да познаем на земле путь Твой и во всех народах спасение Твое. И цесари земные и все люди, князи и все судьи земные, юноши и девы, старцы и отроки, да хвалит имя Господне. Исаия: «Послушайте меня, люди мои, — говорит Господь, — и цари мне внемлите, ибо закон от меня изыдет, и суд мой — свет странам. Приближается скоро правда моя, и снизойдет, как свет, спасение мое. Меня острова ждут, и на мышцы мою страны уповают». Хвалит же похвальными гласами римская страна Петра и Павла. От них же уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего. Азия, Эфес и Павм, Иоанна Богословца, Индия — Фому, Египет — Марка. Все страны и грады и люди чтут и славят каждый их учителя, что научил их православной вере. Похвалим же и мы по силе нашей, малыми похвалами, великое и дивное сотворившего нашего учителя и наставника, великого государя нашей земли Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава. Те в лето своего владычества мужеством и храбростью прославились в странах многих, и победам и крепостью поминаются ныне и прославляются, ибо не в худой и неведомой земле владычествовали, но в русской, что ведомо и слышимо всеми четырьмя концами земли. Сей славный от славных родился, благородный от благородных, князь наш Владимир. И возрос и окреп от детской младости, вполне возмужав, крепостью и силою совершенствуясь, в мужестве и силе преуспевая, единодержцем будучи земли своей, покорил под себя окрестные страны, те миром, а не покорные мечом. И так, когда он дни свои жил и землю свою пас правдою,
мужеством и смыслом сошло на него посещение Вышнего. Презрело его всемилостивое око благого Бога, и высиял разум в сердце его. Как разуметь суету идольской лести, взыскать единого Бога, сотворившего всю тварь, видимую и невидимую? Вполне же наслышан был он всегда о благоверной земле греческой, христолюбивой и сильной верою, как единого Бога в Троице там чтут и ему поклоняются, как у них совершаются явления, чудеса и знамения, как церкви людьми там переполнены, как все грады благоверны. Все в молитвах предстоят, все пред Богом предстают. И, слыша это, возжелал он сердцем, возгорелся духом, чтоб быть ему христианином и земле его. Так и стало, как Бог изволил о человеческом естестве. И совлек себя князь наш вместе с ризами ветхого человека, сложил тленное, стряхнул прах неверия и влез в святую купель, и породился от духа и воды, Христа крестившись, в Христа облачился и вышел из купели, обеленный, сыном став нетления, сыном воскрешения, имя приняв навечно, именитое из рода в род Василий. Под ним же записан он в книге жизни в Вышнем Граде, в нетленном Иерусалиме. Со времени, как было это и доселе, не перестал благоверие подвиг, не тем только, что явил он сущую в нем к Богу любовь, но подвигся далее, заповедав по всей земле, креститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И ясно и велигласно во всех градах славить Святую Троицу и всем быть христианами, малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простым, богатым и убогим. И не было ни одного, кто противился благочестному его повелению. Да если кто и не с любовью, то со страхом, предповелевшим, крестились, ведь было благоверие его с властью сопряжено. И в единое время вся земля наша вославила Христа со Отцем и со Святым Духом. Тогда начал мрак идольский от нас отходить. И зори благоверия явились. Тогда тьма бесослужения погибла, и слово евангельское землю нашу осияло. Капища разрушались, а церкви возводились. Идолы сокрушались, а иконы святых являлись. Бесы убегали. Крест Грады осветил, пастыри словесных овец Христовых, епископы стали пред святым алтарем, жертву бескверную вознося. Попы и дьяконы и весь клир украсили и в лепоту одели святые церкви. Апостольская труба и евангельский гром все грады огласили. Фимиам, Богу воспускаемый, очистил воздух. Монастыри на горах встали. Чернорисцы явились. Мужи и жены, малые и великие, все люди наполнили святые церкви, вославили его, возглашая: «Един свят, един Господь Иисус Христос,
Во славу Бога Отцу! Аминь! Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился! Велик Ты, Господи! И чудны дела Твои, Боже наш! Слава Тебе! Тебя же как похвалим, о честный и славный, в земных владыках премужественный Василий! Как доброте подивимся и крепости, и силе, каково Тебе благодарение воздадим! Что с Тобою познали мы Господа и от лести идольской избавились? Как Твоим повелением по всей земле Твоей Христос славится? Или как еще наречем Тебя? О Христолюбец! Друг правде, смыслу вместилища, милости гнездо! Как уверовал, как разгорелся ты любовью Христовой, какой вселился в тебя разум, выше разума земных мудрецов, чтоб невидимого возлюбить и на небесное подвигнуться, как взыскал Христа, как предался Ему. Поведай нам, рабам Твоим, поведай, Учитель наш, откуда Тебе повеяло благоухание Святаго Духа? Откуда испил Ты памяти будущей жизни сладкую чашу? Откуда вкусил и увидел, как благ Господь? Не видел Ты Христа, не ходил Ты за Ним, как учеником Его сделался, иные, видев Его, не уверовали, Ты же, не видев, уверовал. Поистине сбылось на Тебе благословение Господа Иисуса, реченное к Фоме, блаженны не видевшие и уверовавшие. Потому же с дерзновением и без сомнения взываем к Тебе, о блаженный, самого Тебя Спаситель нарек, блажен Ты, как уверовал в Него и не соблазнился о Нем, по слову Его неложному. И блажен, кто не соблазнится о мне, ибо ведавшие законы пророков распяли его. Ты же ни закона, ни пророков не почитавший, распятому поклонился, как твое сердце разверзлось, как вошел в тебя страх Божий, как проникся любовью к нему. Не видел ты апостола, проходившего землю твою, и нищетою своею, и наготою, гладом и жаждою, сердце твое к смирению он не склонял. Не видел ты, как бесов изгоняют именем Иисуса Христа, болящие выздоравливают, немые речь обретают, горячка в холод обращается, мертвые восстают. Того всего не видев, как же уверовал? Дивное чудо! Иные цесари и властители, видя все, что совершается святыми мужами, не уверовали, но более того, на муки и страдания предали их. Ты же, о блаженный, безо всего того пришел ко Христу, только благим смыслом и острым умом уразумев, что есть Бог един, Творец невидимым и видимым, небесным и земным, и что послал Он в мир спасенья ради возлюбленного Сына Своего. И о том помыслив, вошел ты в святую купель. Что иным юродством кажется, тебе силой Божией представилось. К тому же, кто поведает о многих твоих ночных милостях и дневных щедротах, что убогим творил ты сирым, болящим, должникам, вдовам и всем требующим милости? Ибо слышал ты слово, сказанное Даниилом
Навуходоносору. Совет мой да будет тебе угоден, царь Навуходоносор.

Богом и ангелами Его. Из-за нее, добропрелюбной Богом милости, ты много дерзаешь к Нему, как истинный Христов раб. Помогает мне слова прорицавший: милость превозносится над судом, и милости не мужа, как печать Бога. Вернее же самого Господа слово: блаженни милостиви, ибо помилованы будут. Иное же ясное и верное свидетельство приведем о тебе из Святого Писания, реченное Яковым апостолом как-то: отвративший грешника от заблуждения на пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Да если одного человека обратившему такое вознаграждение от благого Бога, да каково же спасение обрел ты, о Василий? Какое бремя греховное рассыпал! Ни одного отвратив человека от заблуждения идольской лести, ни 10, ни город, но всю страну эту, показывает нам и уверяет сам Спаситель Христос, какой тебя славы и чести сподобил на небесах, говоря: кто исповедует меня пред людьми, исповедую того и я пред Отцом моим, который на небесах. Да если исповедание приемлет себе Христова к Богу Отцу, познавший его только лишь пред людьми, сколь ты похвален должен быть пред Ним, не только познав, что Сын Божий Христос, но исповедав и веру Его, утвердив не в одном соборе, но по всей земле этой, и Церкви Христовой поставив, и служителей Ему введя. О, подобный великому Константину, равноумный, равнохристолюбивый, равночтящий служители Его! Он со святыми отцами Никейского собора закон людям устанавливал. Ты же с новыми нашими отцами-епископами, сходясь часто, с глубоким смирением совещался, как в людях этих, новопознавших Господа, закон уставить. Он царство эллинов и римлян Богу покорил. Ты же Русь! И вот уже не только у них, но и у нас Христос царем зовется. Он с матерью своей Еленой крест из Иерусалима принес, по всему миру своему его разнеся, веру утвердил. Ты же с бабкою своею Ольгой, принеся крест из Нового Иерусалима, Константинограда, по всей земле своей его поставив, утвердил веру, ибо ты подобен ему, с ним единой чести и славе, сопричастником, сотворил тебя Господь на небесах, по благоверию твоему, что имел ты в жизни своей.

добрый пастух, благоверию Твоему, о блаженный! Святая Церковь Святой Богородицы Марии, которую построил Ты на правоверной основе, и где мужественное Твое тело ныне лежит, ожидая зова трубы Архангеловой, доброе весьма и верное свидетельство, Сын Твой, Георгий, Его ведь сотворил Господь наместником Тебе, Твоему владычеству, не рушащим Твоих уставов, но утверждающим, не умаляющим Твоего благоверия сокровищ, но более их умножающим, не говорящим, но свершающим, что не докончено Тобою, кончающим, как Соломон, дела Давидовы. Он дом Божий великий его, святой премудрости, создал на святость и священие граду Твоему, его же всякую красотою украсил, златом и серебром и каменьем дорогим, и сосудами святыми. Та церковь дивная и славная по всем окружным странам, другой такой не сыщется во всем полуночи земном, от востока и до запада. И славный град свой, Киев, ты величеством, как венцом, увенчал. Ты предал людей своих, и город святой всеславный, скорый в помощи христианам, святой Богородицы. Ей же и церковь на великих вратах возвел во имя первого Господня праздника, святого Благовещения. Пусть целованье, что дарит Архангел Деве, будет граду тому, ибо сказано ей: «Радуйся, обрадованная, Господь с тобою», и граду же: «Радуйся, благоверный град, Господь с тобою». Восстань, о честный муж из гроба своего, восстань, отряхни сон, ибо ты не умер, но спишь до общего для всех восстания. Восстань, ты не умер, нелепо тебе умереть, веровавшему во Христа, дающего жизнь всему миру, отряхни сон, возведи очи. Да видишь, какой тебя чести Господь здесь сподобил, и на земле поп беспамятный оставил в Сыне Твоем. Восстань, узри чадо свое, Георгия, узри утробу свою, узри милого своего. Узри, ведь его Господь вывел из плоти твоей, узри украшение престола земли твоей, и возрадуйся, и возвеселись. Рядом с ним узри и благоверную сноху свою Ирину, узри внуков своих и правнуков, как здравствуют, как хранимы Господом, как благоверие держат по завету твоему, как святые церкви чтут, как славят Христа, как поклоняются имени Его. Узри же и город, величеством сияющий, узри церкви цветущие, узри христианство растущее, узри город, иконами святых освященный и блистающий, и фимиамом курящийся, и хвалами и молитвами, и песнопением святым оглашаемый. И все это увидев, возрадуйся и возвеселись, и похвали благого Бога всему тому строителя. Зри, хотя не во плоти, но духом, показывает тебе Господь все это. О них же радуйся и веселись, сколь верен твой посев. Не иссушил его зной неверия,
Но с дождем Божьего поспешения взошел он многоплодно. Радуйся, во владыках апостол, не мертвые тела воскрешающие, но нас, душою мертвых, умерших недугом идолослужения, воскресивший. Ведь тобою приобщились и жизни Христа познали. Скорчены были от бесовской лести, и тобою мы распрямились и на путь жизни вступили. Слепыми были от бесовской лести, а тобою мы прозрели сердечными очами. Ослеплены были невидением, а тобою мы прозрели для света трехсолнечного божества. Немы были, а тобою мы речь обрели, и ныне уж малые и великие славим единосущную Троицу. Радуйся, Учитель наш и Наставник благоверию. Ты правдою облачен, крепостью припоясан, истиною обвит, смыслом венчан, и милостынею, как ожерельем, и убранством золотым красуешься. Ты стал, о честная глава, нагим одеждой, ты стал алчущим кормитель, ты стал жаждущий утробе прохладой, ты стал вдовицам помощник, ты стал странником пристанищем, ты стал бездомным кровом, ты стал обиженным заступником, бедным обогащением. За эти благие дела и иные воздаяние приемлешь на небесах. Благо, что уготовал Бог вам, любящим Его, и лицезрением сладкого лица Его насыщаясь, помолись о земле своей и о людях. Ими ты благоверно владычествовал, да сохранит их в мире и благоверии предание твое, да славится в нем правоверие, и да проклято всякое еретичество, и да соблюдет их Господь Бог от всякой рати и пленения, от голода и всякой скорби и печали. Особенно же помолись о сыне твоем, благоверном государе нашем Георгии, в мире и в здравии пучину жизни ему переплыть и в пристанище небесного заветрия пристать, невредимо корабль душевный и веру сохранив, и с богатством добрых дел без соблазна, Богом данными ему людьми управляя, стать с тобою без стыда пред престолом Вседержителя Бога и за труд поздьбы людей его принять от него венец славы небесной со всеми праведными, трудившимися ради него. Я, монах и пресвитер Иларион, милостью человеколюбивого Бога, по его изволению, посвящен благочестивыми епископами в сан и настолован в великом и богохранимом граде Киеве, чтобы быть мне в нем митрополитом, пастырем и учителем. Было же это в лето 6559-е, при владычестве благочестивого князя нашего Ярослава, сына Владимирова. Аминь.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучит слово выдающегося русского богослова и церковного оратора архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского на день крещения Руси. Где-то теперь Святая Русь. Хвалит похвальными голосы римская страна Петра и Павла, ими же веровавшего Иисуса Христа, Сына Божия, Асия, Ефес, Патм, Иоанна Богослова, Индия, Фому, Египет, Марка, все страны и грады и люди, и чтут и славят коегожды их учителя и же научиши православной вере. Похвалим же и мы по силе нашей малыми похвалами, великое и дивное сотворшего нашего учителя и наставника, великого Кагана, князя нашей земли, Владимира, внука старого Игоря. Так говорил святый Иларион, митрополит Киевский, в середине XI века, когда прошло немного более полувека от крещения Руси. Уже тогда святой муж своим проницательным взором видел величие дела святого Владимира и призывал Русь достойно прославить его. Какими же словами и красками сможем выразить то, что сделал святой Владимир, крестив Русь, мы, дождавшиеся 950-летия сего светлого события? Вспомним, чем была Русь до Владимира и чем сделалась она после своего крещения святым Владимиром. Вот Русь времен старого Игоря или отца Владимира Святослава. Каждое племя жило своей особенной жизнью. Отдельные роды часто враждовали между собой, мстили друг другу и нередко занимались взаимным самоистреблением, соблюдая законы кровной мести. Русские князья до Владимира были больше вождями-завоевателями, чем отцами и благодетелями своего народа. Походы и добыча их привлекали больше, чем забота о их подданных. Многие племена были еще на весьма низкой степени нравственного и культурного развития. Среди некоторых из них обычным было даже умыкание, то есть похищение девушек, чтобы делать их своими женами. Ошибочно было бы думать, что славяне обладали лишь одними отрицательными чертами и представляли исключительно полудикую массу. Нет, напротив, было в их природе много хорошего. Они были гостеприимны, отважны и честны. Жены были верными спутницами своих мужей, часто оставаясь верными и умершим. Славяне чтили своих старших и слушались их в делах частных и общественных. Но наряду с тем проявлялось у них вероломство, жестокость, лукавство. Временами, в особенности во время войн, они становились страшными для всех окружающих. Мирный славянин делался диким зверем. Горе тем, на кого устремлялась его ярость, не щадила она никого. Трепетала перед северными соседями Византии, а сами они нередко боялись друг друга. Так на распутье между добром и злом стоял славянский мир, то проявляя прекрасные свойства созданного по образу Божию человека, то показывая грозные признаки зверя в человеческом образе. Какие могли быть высшие идеалы среди славян? К чему могли направляться их чувства и мысли? Чем они могли вдохновляться и к кому устремлять свои взоры? Боги, в которых они веровали, обладали всеми свойствами своих почитателей, были воплощениями хороших и дурных качеств. Славяне служили измышленным ими богам, утверждая тем самым в себе свои недостатки, оправданием которых для них были свойства их богов. Служа грозному Перуну, славяне вели жестокие войны, истребляя своих соседей. Трудно сказать, во что бы превратилась Восточная Европа, если бы святые Кирилл и Мефодий не пролили свет Христов на славянство и не положили основания просвещению славянских народов. Святые Кирилл и Мефодий со своими учениками просветили христианским учением часть славян. Влияние христианства немедленно сказалось на них и ввело их в семью христианских народов. В короткое время принявшие христианство страны преобразились. Но главная масса славянства, славяне восточные, продолжала жить по-прежнему. Можно было временами опасаться, что их воинственные князья, вроде Святослава, уничтожат даже молодые всходы, возросшие на орошенной христианством ниве своих братьев. Тьма, нависшая над восточными славянскими племенами, была так глубока и беспросветна, что ее не смогла разогнать воссиявшая на княжеском престоле, как утренняя звезда на небосклоне, первая русская христианская княгиня Ольга. Нужно было взойти самому красному солнышку, и таковым явился для Руси внук Ольги, великий князь Владимир. Восприявший первые начатки Христовой веры от своей бабки, но заглушивший их разгулом страстей в юности, Владимир, потрясенный до глубины души мученической смертью бояр-варягов Федора и Иоанна, решает изменить свой образ жизни. После тщательного исследования вопроса о вере, жизнь Владимира была тесно связана с его убеждениями, Владимир делает выбор. Будучи целостным и прямолинейным по природе, он не останавливается на полдороги и принимает то, что было наилучшим.
он просвещается светом православия и, крестившись, делается ревностным исполнителем Христовых заповедей. Своим примером и призывами он увлекает за собой своих подданных. Разительно переменного Владимира, ставшего из сладострастного и безудержного в своих страстях юноши, святым мужем. Но не менее разительная перемена произошла и с крестившейся Русью. Крещение Киева, а за ним остальной Руси, открывает новую жизнь для восточных славян и делается исходным пунктом их славной истории. Разъединенные славянские племена, составлявшие державу Владимира с принятием христианства, почувствовали свое единство. Сознание единства особенно усилилось тем, что в церковном отношении вся Русь в течение нескольких столетий составляла одну митрополию, несмотря на последовавшее разделение Руси на уделы. Церковь оказала величайшее влияние на объединение Руси в одно государство. Не только славянские, но и другие племена, жившие в Восточной Европе, с распространением среди них православия, сливались воедино с русским народом. Умиротворяющее воздействие во время междоусобиц церковь в то же время внушала сознание, что русский народ есть един и посему должен составлять во всем одно целое. Под сенью Святой Православной Церкви сложилась Русь, укрепилась и выросла в великое государство, занимавшее 1/6 Вселенной. Русский народ, не по принуждению, а добровольно принявший христианство, стремился с первых же годов после крещения воплотить евангельское учение в свою жизнь. Крещение переродило и внутренне изменило прежде грубых сердцем людей. Сохранив свои старые добрые качества, они освобождаются от имевшихся вместе с ними дурных свойств. Борьба между добром и злом произошла не только в душе Владимира, а во всем народе в целом, и произошел перелом в сторону добра. Русский народ после крещения был уже не тем, чем был до крещения. Он был поистине новый народ, новые люди. Это не значит, что сразу все сделались совершенными, что зло исчезло из души каждого, и его не было больше на Руси. Нет, оно было, продолжало борьбу с добром в каждом человеке, но движущей силой русского народа было православие, которое охватило все стороны жизни личной, общественной и государственной. Духом евангельским прониклась жизнь семейная и общественная, воззрения складывались под влиянием церковных правил, а законы государственные согласовывались с канонами. Общее направление жизни русского народа было искание правды Божьей. Стремлением осуществить правду Божью было проникнуто и законодательство, и осуществление правосудия, и государственных мероприятий. Тем же стремлением к служению Богу отличается и умственная, и духовная жизнь русского народа. Почти все стороны культурной жизни его получают свое начало от жизни церковной и развиваются под влиянием церкви. Русская книжность и русское искусство начались в монастырях и настолько были проникнуты христианским духом, что от влияния его не могли вполне освободиться даже те писатели позднейших времен, которые ставили себе задачей борьбу с церковным учением. Сами верховные правители Руси, великие князья и цари всероссийские сознавали свою ответственность пред царем царствующих и на себя смотрели как на слуг Божьих. Таковыми же они были в очах их подданных. Посему русские цари были не царями по воле народной, а царями Божьей милости. Конечно, далеко не все на Руси совпадало с тем общим направлением. Много зла совершалось на ней за истекшие века. Если несть человек и же жив будет и не согрешит, то тем более не может не быть грехов и зла в истории и жизни народа. Однако, как для характеристики человека важно, какие качества его в нем наиболее яркие и побеждают остальные, так и для характеристики народа нужно определить то, что составляет главное содержание его духовной жизни. Для Руси и русского народа, несмотря на все бывшие отдельные уклонения и даже падения, главным было служение правды и стояние в истине. Когда вспоминаем Древнюю Грецию, приходят нам на память слова апостола Павла о древних греках: «Эллины премудрости ищут», хотя, конечно, и среди них было много не искавших мудрости. С мыслью о Спарте связано представление о физическом развитии. Финикия связала свое имя с торговлей. Рим хвалился гражданскими доблестями. Русский же народ приобрел имя народа-богоносца. И земля русская – имя Святой Руси. Святая Русь по множеству угодников, воссиявших в земле русской. Начиная от сыновей святого Владимира, благоверных князей Бориса и Глеба, первых прославившихся чудесами на Руси, и от самого крестителя Руси святого Владимира со своей бабкой Ольгой, бесчисленный сом святых жил и прославлялся святостью и чудесами в земле русской. Те святые угодники были плод красной православной Руси, плоть от плоти и кость от кости народа русского. Они не были чужды ему своими верованиями и образом жизни. Нет, они были наиболее ярким выражением устремлений всего народа.
От крещения Руси до наших дней не было, кажется, ни одного часа, чтобы в земле русской не жил где-либо святой, после кончины своей сделавшийся небесным покровителем за землю русскую. Все области России, от Прикарпатской Руси, там преподобный Моисей Угрин и Ефрем Новоторский, до принадлежавшей недолгое время России Аляски, преподобный Герман, имели своих подвижников. Всякая страна в России, почти каждый значительный город имели свои святыни. Духовными же центрами ее были монастыри, влиявшие и на веси, и на грады. Всякое место, всякое наречие освятились служением Богу. История России, полная дивных доказательств промышления Божьего о ней, есть история Божьего строительства, новая священная история. Воздействие на исторические события России и ее святых мужей настолько велико, что нельзя отделить историю русской державы от истории церкви. Церковностью были нанесены уклад и быт русского народа. Даже внешняя политика России во многом была выражением ее духовного облика. Так было некогда. Но где ты теперь, святая Русь? Или тебя нет больше? Пал престол святого Владимира, поруганы святыни, разрушены храмы. Сделался ли народ богоносец зверем, или красный дракон пожрал Русь святую? Как место подвигов духовных сделалось местом гнусных преступлений, и там, где спасались святые, ныне властвуют разбойники. Неужели нет и не будет больше святой Руси? Или, быть может, даже и не было, а она лишь носила покров святости, ныне навсегда спадшей? Нет. Не самообман и призрак, а истинная действительность есть Святая Русь. На небе не перестает возноситься фимиам молитв святых, в земле русской просиявших и ныне за нее молящихся перед престолом Божьим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает быть Святая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не уничтожила ее. Совет нечестивых, овладевший русским народом, чужд ему, ибо не имеет ничего общего с сущностью России. Чужеземная международная власть, интернационал, накинула на нее свое ярмо, но остается ее врагом. Даже среди них, кто называл себя прежде русским, будучи таковым по крови, ныне потерял то имя, ибо стал чужд Руси по духу. Они вышли от нас, но не были наши, можно сказать, про таковых. Они отпали от русского народа, сделались угнетателями Руси. Отвергнув Бога, они отреклись богоподобия и превзошли диких зверей свирепостью и жестокостью. А Русь остается святой. Не умолился лик апостольский, когда от них отпал Иуда, не помрачились святость ангельского чина, когда из него не спал сатана с послушными ему ангелами. Как из среды ангелов должно было появиться дьяволу, но с падением Деницы и его приверженцев еще сильнее воспламенились любовью к Богу остальные ангелы и еще ярче засветились на небе, так появились и безбожники из среды русского народа, но от падения их еще больше явилась святость Руси и прославила ее и на небесах, и по всей Поднебесной. Бесчисленный сон новых мучеников засвидетельствовал свою верность Христу. Русский народ целиком, с несказанным терпением переносящий страдания, равных которым не испытывал еще ни один народ в мире, дал неисчислимое множество новых подтверждений стойкости в вере. Несмотря на жесточайшие преследования, церковь остается непобежденной. Хоть и разрушено множество храмов, так что в целом ряде городов, прежде красовавшихся величественными храмами, ныне не осталось ни одного из них, но тайно собираются верующие и молятся Господу Богу. Воскресли для России времена катакомб, которых она раньше не знала, ибо прежде никогда не испытывала гонения веры. В великом лике прославленных на Руси угодников Божьих много было и святителей, и преподобных, и праведных, и уродивых. Но мучеников на русской земле было лишь несколько за все прежнее время. Пресветлое мученическое воинство, кровь которого явилась семенем христианства во всей вселенной, прославляемая почти ежедневно земной церковью, почти не существовало в небесной русской церкви. Настало время восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и страстотерпцев, пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне несметное число новых страстотерпцев и мучеников. Среди них и венценосный царь, потомок и преемник крестителя Руси со всем своим семейством, и те знаменитые крестители Руси первый иерарх ее купили, и иерархи, и князья, боляры, воины, иереи, монахи, ученые, некнижные, горожане и селяне, знатные простолюдины. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся Русь залилась мученической кровью, она вся осветилась ей. О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас? Воистину, блаженна земля, напитавшая кровями вашими, и свято селение, приимшее телеса ваши.
Блаженна ты, русская земля, очищаемая огнем страдания. Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания. Внидишь и ты в покой. Некогда с благоговением собирали христиане песок в Колизее, напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины мучеников делались священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть поприще страстотерцев. Земля ее осветилась их кровью, а воздух ее восходом душ их на небо. Ей священна ты, Русь. Прав был древний писатель, сказавший, что ты третий Рим и четвертому не быть. Ты превзошла древний Рим множеством подвигов мучеников, ты превзошла и крестившийся Рим своим стоянием в православии, и ты останешься непревзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями земной жизнью Бога человека земля святее тебя в очах праведных. Отряхните сон уныния и ленности, сыны России, воззрите на славу ее страданий и очиститесь. Омойтесь от грехов ваших, укрепитесь в вере православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и вселиться во святую гору Его. Восприни, восприни, восстань, Русь, та, которая из руки Господней выпила чашу ярости Его. Когда окончится страдание твое, правда твоя пойдет с тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь, сего приедут к тебе от запада, севера и моря, и востока чада твоя, к тебе благословящая Христа вовеки. В эфире радио «Град Петров» прозвучало слово архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского «Где ты теперь, святая Русь?» Читал Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла, по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Сегодняшняя наша передача посвящена истории Свято-Владимирской женской церковно-учительской школы. Недалеко от Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте под номером 104 стоит сейчас внешне ничем не привлекательный пятиэтажный дом. Памятником архитектуры он не является, и мемориальной доски на нем нет. Но, присмотревшись внимательно, можно заметить, что первые два и последние три этажа не соответствуют друг другу. Дом был настроен тремя этажами в советское время, когда об архитектурном стиле не заботились. А раньше, построенный по проекту архитектора Курзанова в русском стиле, дом был красивым. Он был двухэтажным. На крыше возвышались церковный купол и высокая шатровая звонница с колоколами, а на фасаде, на золотом фоне, большая икона святого равноапостольного князя Владимира, покровителя, находящейся в этом здании Свято-Владимирской женской церковно-учительской школы. Эта школа была основана в память 900-летия принятия христианства на Руси. История этого дома тесно связана с Воскресенским Новодевичьим женским монастырем, который находится рядом. Его адрес – Московский проспект, дом номер 100. До революции для девочек-сирот при монастыре был приют со школой. В конце XIX века священник Новодевичьего монастыря, протоиерей Михаил Буткевич, который преподавал в детском приюте, обратил внимание на то, что для детей рабочих, живущих в районе Московской заставы, недостаточно школ. В Петербурге в это время действовало братство Пресвятой Богородицы для распространения грамотности и религиозно-нравственного просвещения. Отец Михаил обратился в это братство за разрешением сбора пожертвований для постройки школы на монастырской земле. Деньги были собраны, и небольшое двухэтажное здание построено рядом с монастырем. 31 октября 1889 года состоялось открытие и освящение Свято-Владимирской школы. На первом этаже разместилась церковно-приходская школа для приходящих детей, а на втором – женская церковно-учительская школа, которая готовила учительниц для церковно-приходских школ. Учительскую школу в первый год ее работы было принято 22 девочки из крестьянских и мещанских семей в возрасте от 11 до 14 лет после окончания церковно-приходской школы и по рекомендации законоучителя. Школа содержалась на средства Новодевичьего монастыря, братства Пресвятой Богородицы и на частные пожертвования. Первоначальный курс обучения был 5 лет, а потом его увеличили до 7 лет. Основным предметом в школе был закон Божий. Преподавали также церковную историю, богослужение, русский церковно-славянский язык, церковное пение, арифметику, историю, географию, рукоделие, рисование, а также домоводство и огородничество, так как многие выпускницы уезжали после окончания школы преподавать в сельскую местность. В начале XX века были введены иностранные языки, гимнастика и игра на музыкальных инструментах, скрипка и фортепиано. Это была школа при монастыре. В первые годы, когда не было еще храма при школе, девочки ходили молиться в деревянную Казанскую церковь монастыря. Жили они в здании школы. Обучение и проживание было для них бесплатным. Заболевшие ученицы и учительницы лечились в монастырской больнице. В монастыре была четырехклассная иконописная школа с хорошо поставленным обучением. И из иконописной мастерской монастыря приходили монахини и обучали девочек иконописи. Девочки в школе жили почти что по-монашески. Примером для них служили монахини Новодевичьего монастыря. Некоторые выпускницы школы становились монахинями. В эту же школу поступали учиться и некоторые способные девочки из воспитанниц детского приюта, который был при монастыре. Постепенно в школе становилось тесно. Поступали новые ученицы. Части девочек приходилось ночевать в монастыре, в отведенных для них помещениях. К основному зданию школы со стороны двора сделали деревянную пристройку, в которой разместились спальня, столовая и храм. И вот только через 6 лет после основания, 21 ноября 1895 года, в школе была освящена своя церковь во имя введения во храм Пресвятой Богородицы, а до этого ученицы школы ходили молиться в монастырь. Церковь освятил митрополит Санкт-Петербургский Антоний, в присутствии обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева и его супруги Екатерины Александровны, которая была попечительницей школы со дня ее основания. Церковь разместилась на втором этаже в особой пристройке. Но скоро эта деревянная пристройка стала оседать и отделяться от каменного здания школы. В 1899 году деревянную пристройку разобрали и возвели новую трехэтажную каменную –
а главное здание школы расширили в стороны на несколько окон. Основное здание школы теперь полностью было отведено для учебных занятий, а в пристройке разместили общежитие и храм, который вновь осветили в декабре 1901 года. Алтарная апсида школьного храма выходила в сад. Церковь занимала отдельное, уединенное место в школе, но все школьные коридоры и лестницы сходились к ней. Она была средоточием всей школьной жизни. Утром и вечером девочки парами шли в храм на молитву. Во время богослужений сами пели и читали на клиросе. В храме было несколько икон, изображающих святых детей, мучениц, веру, надежду, любовь и царевича Дмитрия. Воспитывали будущих учительниц церковно-приходских школ достаточно строго. Это было закрытое учебное заведение. Навещать родственникам и знакомым можно было по воскресеньям и по праздничным дням. Прислуги, кроме швейцаров, в школе не было. Девочки сами обслуживали себя, убирали комнату, мыли и натирали полы, шили и вязали одежду, помогали на кухне и мыли посуду. Никакой роскоши и излишеств не было. Пища самая простая. Летом на каникулы девочки уезжали домой, и там занимались крестьянским трудом. Школа не разорвала их связи с семьей. Многие девочки скучали по школе и писали письма попечительнице и учителям. Из писем девочек: «Мне дома очень весело. Я помогаю маме, вяжу чулки, читаю, работаю на огороде и хожу на пужню». Очень скромный и естественный источник радости и веселья был у них. Сначала в школу принимали девочек только из Санкт-Петербургской епархии, и предполагалось, что учительствовать они будут в этой епархии, но потом стали принимать со всей России, и после окончания школы они направлялись по всей Российской империи, но в основном в свои родные края, откуда приехали. Желающих поступить в эту новую школу становилось все больше. Все сдавали вступительные экзамены. Конкурс был большим. На 25 мест обычно было около 100 кандидаток. В каждом классе по 20-25 человек. В выпускном классе весь год была педагогическая практика. Выпускницы под руководством учителей преподавали в двухклассной церковно-приходской школе, которая находилась в этом же здании на первом этаже. Для приобретения навыков наблюдения за детьми каждой выпускнице с начала учебного года было поручено руководство одним из учеников приходской школы. Обязательно было ведение педагогического дневника, в который записывали свои наблюдения и меры для исправления замеченных недостатков наблюдаемого ученика. Первые полугодия выпускного класса будущие учительницы ежедневно посещали уроки в школе, конспектировали их, отмечая приемы для поддержания внимания и дисциплины. Во втором полугодии под руководством учителей сами давали уроки, которые потом внимательно обсуждались. Такой порядок педагогической практики установила попечительница школы Екатерина Александровна Победоносцева.

В устроении этой школы особая роль принадлежала супругам Победоносцевым. Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев уделял большое внимание открытию церковных приходских школ в России. А эта школа, готовящая учительниц, была устроена лично супругами Победоносцевыми. Константин Петрович присутствовал на ее освящении. Часто бывал здесь, молился в школьном храме, бывал на экзаменах и школьных праздниках. Он знал по именам многих девочек, и они привыкли к его присутствию в школе, не стеснялись и смело обращались к ним с просьбами, и он часто помогал им. По приглашению Константина Петровича здесь бывало немало замечательных людей. В школьном храме нередко служили архиереи, и это стало привычным для воспитанниц. Митрополит Санкт-Петербургский Антоний Ватковский нередко заезжал в школу по вечерам и запросто беседовал с учительницами и ученицами. Митрополит Владимир Богоявленский тоже был частым гостем этой школы, бывал в школе и протоиерей Философ Арнацкий, настоятель Казанского собора, который даже написал воспоминания о Владимирской школе. А на выпускных экзаменах обычно было присутствие митрополита, настоятельницы Новодевичьего монастыря, обер-прокурора Святейшего Синода, почетных гостей и попечителей. Поэтому и готовились к экзаменам тщательно. Обстановка экзаменов была праздничная и заканчивалась общей трапезой вместе с гостями. С первого дня основания школы попечительницей ее была Екатерина Александровна Победоносцева. Она почти ежедневно бывала в школе, присутствовала на уроках, читала письменные работы учениц, подбирала учительниц и знала всех девочек по именам, переписывалась с ними после окончания школы. На личные деньги Екатерины Александровны устраивались елки, подарки, праздничные угощения, а нередко и приданные выходящим замуж выпускницам школы. Притом многие выпускницы стремились венчаться именно в школьном храме. Почти все ученицы этой школы побывали в гостях у Победоносцевых, в их доме на Литейном проспекте под номером 62. Девочек приглашали на именины Екатерины Александровны, на Масленицу и на Святки. Они описывали в своих воспоминаниях, как Екатерина Александровна вела их в великолепный зал, позволила бегать и играть там, а по комнатам Победоносцевых девочки расхаживали. Потом ели блины, а после блинов им было предложено кататься. У парадного входа в обер-прокурорский дом стояли вереницы саней для них. В каждой сани посадили по 3 девочки, дали по пакету пряников и повезли кататься на острова. Развлечения в этой школе были достаточно скромные, балов не устраивали. Слушали музыку на граммофоне. В театр ходили редко, в Святки и на Светлой Седмице. За время обучения будущих учительниц старались познакомить с достопримечательностями столицы. Девочки посещали храмы Санкт-Петербурга, ездили в духовную академию, совершали пешком паломничество в Троице-Сергиеве пустынь, а после экзаменов традицией стало то, что выпускницы школы совершали паломничество на Валаам. Воспитанниц этой школы нередко называли колокольчиками, а иногда и колокольчиками степными, словами из известной песни «Колокольчики мои, цветики степные». Песню эту любили и часто пели в школе. Дело в том, что цвет повседневных форменных платьев учениц и учительниц был синий, а праздничные платья были голубыми, синими были даже и их пальто. Основной цвет в школе был голубой, и в этот цвет были выкрашены стены в школе и в храме, и поэтому эту школу нередко называли «голубой школой», а воспитанниц колокольчиками. А еще их называли «владимирками» по названию школы «Свято-Владимирская». Постепенно в школе складывались свои традиции. Одна из них – в пасхальную ночь спать не ложиться, а встречать восход солнца в школьном саду с пением пасхальных молитв. За школой был тенистый сад, в котором несколько аллей, площадки для игр с качелями, фруктовые деревья, а летом много цветов. В теплое время года на скамейках этого сада девочки готовили к занятиям и экзаменам. А вообще по расписанию школы прогулок в день было 3 – перед завтраком, перед обедом и перед ужином, благо свой сад рядом. Попечители школы, супругов Победоносцевых, похоронили в этом саду за алтарем школьного сада, согласно их собственной воле. Свято-Владимирская женская церковно-учительская школа была любимым детищем супругов Победоносцевых. Своих детей у них не было, о чем они очень скорбели, и свои родительские чувства отдавали этим девочкам-колокольчикам. В 1897 году к порогу их дома подбросили девочку-младенца, и они приняли ее и воспитывали как родную дочь. 10 марта 1907 года
В 6:00 вечера у себя дома на Литейном проспекте 62 скончался Константин Петрович Победоносцев. На следующий день к нему приехали священнослужители храма Свято-Владимирской школы, хор воспитанниц выпускного класса и отслужили панихиду в его кабинете у смертного одра. 13 марта состоялось отпевание Константина Петровича в церкви Свято-Владимирской школы. На отпевании присутствовало три митрополита – Санкт-Петербургский Антоний, Московский Владимир и митрополит Флавиан Киевский, а также несколько епископов и множество духовенства. Похоронили Константина Петровича за алтарем школьного храма, и девочки ухаживали за его могилой. Екатерина Александровна пережила своего мужа на четверть века. Она была и моложе его на 20 лет. Доживала она свою жизнь при Новодевичьем монастыре. Ей пришлось быть свидетельницей разорения любимой ею школы и свидетельницей осквернения могилы любимого мужа. Екатерина Александровна скончалась в начале февраля 1932 года и похоронена была рядом с мужем. Она скончалась за несколько дней до начала массовых арестов в Новодевичьем монастыре. В ночь с 17 на 18 февраля 1932 года по делу о тайных монашеских общинах в Ленинграде было арестовано более 500 монашествующих. Господь уберег ее от ареста. Ведь согласитесь, что вдова оберпрокурора Святейшего Синода – очень подходящая кандидатура для ареста. Долгое время на их могиле, находящейся под слоем асфальта, не было ни крестов, ни их имен, забытых и оклеветанных в годы советской власти. Недавно кресты восстановили, но очень мало кто знает в нашем городе и посещает их скромную могилу. После революции Владимирскую школу закрыли по декрету новой власти об отделении церкви от школы. Помещение школы находилось сначала в госпитале для раненых воинов, а потом устроили больницу для рабочих, которой с 1920 года присвоили имя рабочего революционера Ивана Григорьевича Коняшина. Про Ивана Коняшина известно следующее, что он родился в 1889 году в бедной крестьянской семье и в 16 лет приехал в Петербург, работал на заводе, потом устроился в трамвайный парк, которому позже присвоили его имя. В 17 лет он вступил в партию большевиков и перед революцией неоднократно выступал с горячими речами на заводах и фабриках. После революции работал он в райкоме партии. А в 1919 году по заданию партии Иван Коняшин отправился на Дон во главе рабочего продовольственного отряда. Известно, что эти продотряды занимались тем, что отнимали хлеб у крестьян. В этом же году его расстреляли. Последними словами Ивана Коняшина перед расстрелом были «Да здравствует партия большевиков». Людям старшего поколения это здание на Московском проспекте известно как больница имени Коняшина. В начале 30-х годов 20 века двухэтажное здание настроили еще тремя этажами, разобрав звонницу, а в помещении храма устроили конференц-зал больницы. Но осталась во дворе каменная апсида, напоминавшая о том, что здесь был храм. Сейчас больницы тут уже нет. Три верхних этажа занимает платная стоматологическая поликлиника, а недавно два нижних этажа частично передали Новодевичьему монастырю. На втором этаже сохранились прочные красивые мозаичные полы, которые помнят следы воспитанниц, наставниц и попечительниц Владимирской школы. Сейчас это здание принадлежит Новодевичьему монастырю, в котором разместилась воскресная школа и благотворительное заведение Новодевичьего монастыря. В декабре 2001 года вновь осветили Введенский храм, а за его алтарем установили могилы Екатерины Александровны и Константина Петровича Победоносцевых. Сначала на их могиле поставили два деревянных креста, но один из этих крестов кто-то сломал. К столетию со дня кончины Победоносцева в 2007 году на их могиле поставили каменный памятник.

0: Вы слушали духовный концерт на текст 26-го псалма «Господь просвещение мое» композитора Александра Никольского в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге состоялась акция «Реквием ко дню памяти детей жертв войны в Донбассе». Участники почтили память погибших детей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Во время акции прозвучали имена погибших детей и истории их жизни. К мероприятию присоединились представители Донбасского землячества, Центра «Ленинградский доброволец» и движения «Юнармия». Акция прошла одновременно с другими городами России. Ее главная цель – сохранить память о погибших детях и привлечь внимание к трагическим событиям, которые на протяжении многих лет происходят на Донбассе. Сотрудники госавтоинспекции и Управления по вопросам миграции провели масштабную проверку автобусов, выезжающих на рейс. Проверка состоялась в рамках профилактического мероприятия «Автобус». Рейд охватил более 300 транспортных средств. Выяснилось, что 40 из них оказались неисправными. Итогами мероприятия поделились пресс-службе госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве рассказали, что 3 автобуса с неисправной рулевой и тормозной системой были отстранены от движения и помещены на специальную стоянку. Также выявлены 4 автобуса с незаконными изменениями в конструкции. 2 водителей не имели права управления транспортным средством. Их отстранили и составили административные протоколы. Некоторых также направили на медосвидетельствование на предмет употребления наркотических средств. 1 из водителей задержали и доставили в отдел полиции для решения вопроса о депортации. Он нарушил миграционное законодательство, у водителя не было регистрации в России. В Петербурге усилят контроль за нарушениями правил поведения на зеленых территориях города, в частности, разведением огня в запрещенных местах. Вице-губернатор Игорь Потапенко поблагодарил народных дружинников вместе с МЧС и полицией. Они проводят рейды, патрулируют парки и пресекают нарушения. Штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тысяч рублей. В Ильинской слободе появится новая пешеходная зона, которая соединит Малый Ильинский и Свято-Георгиевские сады. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. На территории будет широкая пешеходная аллея, вымощенная плиткой, и велосипедная дорожка из синего асфальта, которая продолжит веломаршрут от Свято-Георгиевского сада. Благоустройство пешеходной зоны планируют завершить к сентябрю. С начала текущего года новыми мерами социальной поддержки в рамках национального проекта «Семья» воспользовались более 9 тысяч петербургских семей. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Среди новых мер поддержки – пункты проката вещей первой необходимости для малышей, услуги социальной няни, комнаты ребенка и матери для студенческих семей, выплаты беременным студенткам и дополнительная помощь многодетным семьям при погашении ипотеки. Александр Беглов также отметил, что за первое полугодие в Петербурге вручили 17,5 тысяч подарочных комплектов для новорожденных. Также за последние 6 лет город втрое сократил очередь на улучшение жилищных условий. Сегодня в ней остается менее 47 тысяч семей. Авиакомпания Northwind Airlines запустит новую летнюю программу из Петербурга в Красноярск. Рейсы будут выполняться с 26

октября 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Вылет из Петербурга запланирован в 22 часа 30 минут. Время в пути составит 4 часа 55 минут. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании. Отмечается, что из Петербурга в Красноярск самолеты отправляются ежедневно. Перевозчиками выступают авиакомпании «Россия», «Смарт Авиа» и «Нордстар Эйрлайнс». В лагере дружных началась 4-я летняя смена для школьников из Мариуполя. В Петербург прибыли 346 учащихся и 18 сопровождающих педагогов. Ребят ждет программа под названием «Санкт-Петербург. Город открытий», которую подготовил Центральный район. В течение 2-недельной смены для участников будут организованы занятия по безопасности от школы «Лиза Алерт», а также профориентационные встречи и мастер-классы из прошлого в будущее по народному творчеству, музыке и сценическому искусству. Организационный комитет 6-го конгресса молодых ученых утвердил новые даты и место проведения главного события десятилетия науки и технологий. Мероприятие состоится в период со 2 по 4 декабря в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, площадка объединит ведущих российских и зарубежных исследователей, представителей образовательной сферы, бизнеса и органов власти. Конгресс призван стать пространством для обмена идеями и выработки инициатив, направленных на укрепление научно-технологического суверенитета страны. Помощник президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что Конгресс играет важную роль в формировании нового кадрового ядра российской науки. Советник президента Антон Кобяков добавил, что мероприятие станет платформой для диалога науки, государства и бизнеса, а также для обсуждения мер поддержки исследовательской деятельности. В прошлом году Конгресс собрал более 8 тысяч участников из 89 регионов России и 100 иностранных государств. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В среду, 29 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В четверг, 30 июля, будет переменная облачность, без осадков. Температура плюс 21, плюс 23 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 19, плюс 21, в четверг также без осадков, плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым, и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, Кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Нельзя сказать, что поход Константина и его появление в Северной Италии летом 312 года было для Максенция неожиданным. Неизбежность войны в пределах римского мира сознавалась, пожалуй, всеми. Об этом говорили, к войне готовились. Готовился и Максенций, создавая огромную армию, и именно для нее-то и потребовались те действительно огромные средства, которые Август решился получить путем массовых конфискаций. Ну, а это, в свою очередь, потребовало установления в Италии режима жестокого террора. Вот террор окончательно и рассорил Максенция с римлянами. Средства для создания огромной армии были собраны, но положение внутри Италии оставалось столь взрывоопасным, что ограничивало и весьма сильно стратегию. Значительная и, пожалуй, даже большая часть армии Максенция, она ведь так и осталась в самом Риме и его окрестностях, потому что только присутствие этой армии не позволяло вспыхнуть восстанию. И можно быть уверенным, что именно данное обстоятельство оно и определило столь странную дислокацию сил Максенция. Многочисленные его легионы ожидали противника в Лациуме, и лишь треть из них, или, может быть, чуть больше, возглавляемая префектом преторианцев Рурицием Помпеяном, выдвинулась далеко вперед, в Цизальпийскую Галлию. Было ли в планах Помпеяна перекрытие альпийских перевалов, неизвестно. Но, во всяком случае, это было первое, что следовало бы сделать, особенно если учесть, что имелся союз Константина и Лициния, и, следовательно, нужно было ожидать вторжения не только армии из Галлии, но и из Панонии и Иллирики. Надо сказать, что ситуация вообще-то была довольно запутанная. Ну, прежде всего, более крупным полководцем, чем Константин, на то время все же считался Лициний. Лициний, на счету которого было куда больше побед, и имелся богатый опыт в управлении войсками, он считался грозным противником, особенно если помнить о его суровой непреклонности, о его упорстве, о его бесстрашии, а также об авторитете, который он имел в легионах, как полководец, вышедший из простых воинов. Вот этого апологета воинской простоты бывало боялись до ужаса, но ведь в то же время и уважали. Императоры и большие полководцы в то время уже перестали лично участвовать в бою и руководили движениями войск со стороны, с безопасного расстояния. А Лициний же, не забывая свое солдатское прошлое и следуя примерам военных вождей еще республиканского Рима, сам возглавлял атаки, показывая пример завидного мужества и выдающихся качеств профессионального бойца. Учитывая, что на Дунайской границе в 312 году было затишье, учитывая союз Лициния с Константином и, наконец, учитывая, что на Рейнской границе было все еще неспокойно и, значит, значительная часть гальских легионов остается на фронте от Батавии до Неметисии, следовало делать вывод о том, что основной-то удар будет нанесен именно легионами Лициния. То есть основные военные действия пройдут не в Транспадане, это западная часть Цизальпийской Галлии, а в Венеции, то есть восточной части Цизальпийской Галлии. Кроме того, собственно территориальных споров у Максенция и Константина, между прочим, не было. Ну, во всяком случае, Максенций никаких деклараций по этому поводу не делал. А вот что касается владений Лициния, здесь Максенций был неосторожен, открыто заявляя свои права на Иллирику. А Иллирика — это сразу две провинции — Панония и Далмация. переход которых к Максенцию автоматически передает в его же власть и западнее расположенные приграничные провинции Норика и Раэтия. То есть Максенций собирался забрать у Лициния половину его владений, и понятно, что при неизбежном на следующем этапе союза Максенция и Максимина Дазы у Лициния не осталось бы при одновременной войне на два фронта никаких шансов выжить. Итак, Константин не должен был решиться взять на себя основное бремя военных действий, не располагая хотя бы равными с Максенцием силами. А таковых сил Константину взять было неоткуда. Лициний же такими силами располагал и имел все основания для начала наступления, в том числе и личную неприязнь к Максенцию. Вместе с тем, как ни стремительно готовился к войне Константин, как ни пытался он сохранить эту подготовку в тайне, сделать-то это не удалось в тайне. Да, впрочем, и невозможно сконцентрировать 4-5 легионов у северо-западного подножия Альп незаметно. Соответственно, Максенций должен был готовиться к вторжению с двух направлений. Очевидно, Константин также представлял себе военную кампанию 312 года как совместное с Лицинием вторжение. О войне на Рейне, где себя так удачно проявил Константин, и эти 5 лет были его пока единственным самостоятельным полководческим опытом, вот об этой войне на Рейне известно, к сожалению, немного. Но полководческий почерк просматривается довольно ясно. Константин предпочитает действовать предельно быстро и решительно, но и предельно же осторожно, заботясь о безопасности своих тылов и флангов, никогда не растягивая коммуникации, не удаляясь от укреплений, складов, резервов. Он предваряет свои действия тщательным сбором и анализом информации, заранее выстраивает план боевых мероприятий и старается последовательно его реализовывать. Война с варварами, она ведь полна неожиданностей. И, как следствие, она предполагает со стороны римлян ответные импровизации. Но вот таковой тяги к экспромтам, всегда сопровождаемых риском, у Константина не наблюдается, и его очень трудно назвать азартным полководцем, скорее он рассудочен. Собственно, военные действия не являются для Константина самодостаточными. Он всегда готов к переговорам, компромиссам. Дипломатом, ну, во всяком случае, с варварами, дипломатом он показал себя весьма искусным. Кого-то перетягивал на свою сторону, делая хотя бы временным, но союзником, а кого-то стравливал друг с другом. И что существенно, всегда Константин добивался количественного и качественного превосходства на направлении главного удара. И вот в связи с этим трудно согласиться с тем, что уступая, да еще как сильно уступая, вдвое, даже более чем вдвое армии Максенция, Константин рискнул бы в одиночестве вступить в Италию. Скорее всего, Лициний должен был взять на себя легионы Помпеяна, в то время как Константин имел 2 варианта в своих действиях. Первый, после того, как он перейдет Альпы. Удар в тыл легионам Помпеяна, что привело бы к их окружению и капитуляции, с последующим дальнейшим совместным наступлением на Рим. А второй — это прорыв, самостоятельный прорыв через Лигурию, Эмилиану, Этрурию, это ныне Тоскана, прямо к Риму. Тогда, когда Лициний будет заниматься войной с Помпеяном. Вот этот второй вариант, прорыв на Рим, этот второй вариант весьма возможен, если Константина уверили бы в том, что как только его армия выйдет к стенам Рима, в самом городе вспыхнет вооруженное восстание. Вот только в этом случае можно было бы не опасаться собравшихся там 10 легионов Максенции. Следует помнить, что Константину важно было либо опередить Лициния со вступлением в Рим, либо, что, естественно, предпочтительнее, вообще не допускать Лициния до Рима. Ведь именно к Константину, а не к известному своими гонениями на христиан, а равно и известному своими гонениями на изнеженных аристократов, бездельников, интеллектуалов и опасно размножившихся чиновников Лицинию, обратились римляне с просьбой о помощи и защите. К Константину обратились. И Константин должен был сам, без Лициния, освободить Рим от жестокого тирана. И это стало бы его подлинной легитимацией как правителя, так же и Италии. Реализация такого плана, конечно, не лишена риска, но огромные политические дивиденды этот риск оправдывают. Лициний, однако, в Венецию со своей армией так и не вступил, нарушив предположение Максенция и поставив Константина в столь сложное, ну что там говорить сложное, даже отчаянное положение, что в последний момент Константин, перейдя через Альпы, предложил провести переговоры с целью примирения. Но Максенций на это не пошел. Официально потому, что не желал идти на примирение с убийцей своего отца. Но вопросы чести для таких людей, как Максенций, они немногого стоят. И такой ответ Максенция, горделивый ответ, оскорбительный ответ, говорит о том, что свое положение он считал преимущественным, тогда как положение своего соперника он считал практически безнадежным. Однако, почему Лициний не ввел свои войска в Италию? Не захотел таскать каштаны из огня для Константина, понимая, что ни Рима, ни Равенны ему Лицинию не видать? Но при всем множестве далеко не симпатичных черт в своем характере, Лициний, как настоящий римлянин, оставался верен заключенным союзам и вообще-то не нарушал данного им однажды слова. А кроме того, Лициний не мог не понимать, что если с кем-то из коллег тетрархов и можно иметь дело, то только с Константином. И гибель Константина, она просто отсрочивала гибель Лициния. Так что никак Лициний не мог желать гибели Константина. И, следовательно, не мог без очень веских оснований и в самый последний момент уклониться от военных действий. А причину этого уклонения следует искать в Максимине Даза.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Август Востока Максимин Даза, эстет, мистик, любитель роскоши и изысканных развлечений. Он обладал всеми свойствами капризного дилетанта, огромным самомнением, самоуверенностью и совершенной непредсказуемостью. Он имел договор с Лицинием. Договор о четком разделении сфер влияния, который заключен был менее года тому назад. Но одновременно же даже заключил тайные договоры с Максенцием. И, видимо, сочтя подходящей для увеличения своих владений складывающуюся ситуацию, Даза решил действовать. И по его приказанию восточные легионы выдвинулись к Гелеспонту и Босфору. И такая угроза была слишком явной, чтобы ее Лициний оставил бы без ответа. Ни один римский полководец не начал бы войну к западу от Иллирики, имея вражескую армию на своей юго-восточной границе. Конечно, Лициний понимал, что он ставил своего союзника в крайне тяжелое положение. И, очевидно, он был уверен, что Константин не начнет войну самостоятельно. Во всяком случае, у Константина, как казалось Лицинию, было время, чтобы остановить наступление и вернуться в Галлию, заблокировав за собой горные перевалы. За давностью лет очень трудно восстановить последовательность событий, но, помня о попытке мирных переговоров, инициатива которых принадлежала Константину. Вот помня о них, можем сказать, что гальские легионы уже прошли Монженеврский перевал и начали спускаться в долины Транспаданы, когда, наконец, пришло известие о проблемах Лициния. Осуществить технически возвратное движение через Альпы, но это было крайне проблематично. И, к тому же, это наносило ущерб авторитету Константина. И думается, что в этой ситуации Константин более беспокоился не о своем авторитете в Галлии, а о своем авторитете в Риме, потому что отступление могло иметь для него самые негативные последствия. Итак, в чем можно быть уверенным? Первое. Константин собирался воевать с армией Максенция, опираясь на своего союзника Лициния, однако уже после перехода Альп получил известие о проблемах Лициния на востоке. И армия Константина оказалась в исключительно сложном, практически безнадежном, на первый взгляд, положении. Мы можем только догадываться, какие чувства испытывал Константин в этот момент. Но важно то, что он не дал отчаянию и панике собою овладеть. Ему нужно было время, чтобы привести в порядок измученные горным походом легионы. И он предлагает своему противнику начать переговоры. Вряд ли он надеялся, что эти переговоры состоятся. Но короткое время для того, чтобы, ну, хотя бы оглядеться, привыкнуть к этой сложной ситуации, найти выход из этого положения. Вот это короткое время он должен был получить, и он его получил. И вот для чего нужны были эти переговоры. Второе. Максенций проявил свойственную ему самоуверенность и неспособность к перспективному анализу. Он, естественно, от переговоров отказался. Ну, еще бы. Его противник попал в безвыходное положение, и теперь его легко уничтожить. Известные нам в истории римские полководцы в этой ситуации немедля бросили бы все свои легионы на блокаду противника и последовательное его уничтожение. Но Максенций, однако, лишь немногими частями укрепляет Рурицио Помпеяна, оставаясь сам с основной армией в Риме. Почему? Объяснений может быть два. Первое. Максенций был уверен, что войску Помпеяна на севере Италии достаточно для разгрома скромной по численности армии Константина. А второе – это положение в Риме. Оно оставалось взрывоопасным, и от мятежа римлян удерживало только присутствие здесь огромной императорской армии. Конечно, Максенцию стоило бы рискнуть и, оставив Рим на произвол судьбы, спешно идти всеми легионами в Транспадану. Ему следовало бы дать четкие указания Помпеяну не опасаться наступления из Иллирики, а концентрировать легионы в Турине, а не размазывать их по всей Ломбардии. Максенций не стал рисковать. И Максенций не стал мешать своему главному полководцу советами. И это стало его главной роковой ошибкой. Теперь третье. Константин принял за короткое время непростое для себя решение – провести кампанию военную одному. Это кажется безумием, но, тем не менее, основания для оптимизма имелись. Прежде всего, главная армия Максенция не двинулась с места, и, следовательно, огромные силы, которые Максенцию удалось собрать, были разобщены. Кроме того, это означает, что в Риме население ждет Константина и готово при его приближении поднять восстание. Далее, легионы Помпеяна в Северной Италии. Они были рассредоточены широкой дугой: Турин, Милан, Брешия, Верона, то есть также, в свою очередь, рассредоточены. Причем Помпеян все еще ожидал наступления Лициния и не собирался менять диспозицию. И таким образом Константин получал шанс разбить легионы противника по частям, когда в каждом случае боевого столкновения не противник, а именно Константин будет иметь хоть и не явно выраженное, но все же численное превосходство. Вот залог победы здесь – это быстрота и точность ударов, и каждый удар должен быть для противника смертельным. Осталось прояснить вопрос, а какими же все-таки средствами располагал Константин? Цифры приводятся весьма различные. Лактанций говорит о 25 тысячах воинов. Иоанн Занурас – о 100 тысячах. Ну, считается, что Лактанций субъективен, а потому привычно в секулярном мире ему не доверять. Ну, в самом деле, наличие жесткой тенденциозности у Лактанция присутствует. И любит, и ненавидит Лактанций в своих сочинениях откровенно, страстно и без полутонов. Но если его иногда, а, впрочем, довольно часто, заносит, сильно и заметно заносит в характеристиках, он все же не замечен ни в подтасовках фактов, ни в манипуляциях с цифрами и датами. Ну и потом, не стоит забывать, что Лактанций был непосредственным свидетелем событий, причем человеком, уже умудренным жизненным опытом и беспредельно мужественным. Ведь он, знаменитый ритор из Африки, блистательный оратор, литератор, поэт, известный изяществом слога, безупречностью стиля, он принял христианство на 53-м году жизни, в самый разгар гонений, в 303-м году. Это поступок. Он единственный из известных нам источников знал лично и Диоклетиана, и Галерия, и Лициния, и Максенция, и тем более Константина, сыновей которого он, между прочим, и обучал в конце своей длинной жизни. Когда Лактанций умер в Трире, а это был 325 год, Луций Аврелий Виктор только-только появился на свет, и это еще не безусловный факт, то, что, возможно, Аврелий Виктор родился в 330 году. И о многом, о чем лучше Аврелию Виктору пришлось писать, он знал либо из документов, а относительная объективность документов общеизвестна, либо из вторых-третьих рук. Он широко пользовался сочинениями Иосифа Флавия, Кассиодиона, ну, того же Лактанция. В нем заметна тяга к объективности и рациональной взвешенности. Почему он увеличил армию Константина в 2 раза, указав цифру 50 тысяч? Ну, очевидно, что, исходя из собственного опыта администратора, Константин для Луция Аврелия Виктора человек разумный и не склонный к риску. А значит, Константин, в понимании Луция Аврелия Виктора, не мог предпринять такую авантюру с малым числом войска начать войну против Максенция. Но при этом для Аврелия Виктора в неведении остается специфика быстро меняющейся летом 312 года ситуации. Он, Аврелий Виктор, понимает и представляет события как личное противостояние Константина и Максенция. В отличие от Лактанция, который, вступив в седьмой десяток своей жизни, находился в самом эпицентре событий, Аврелий Виктор представлял события абстрактно и умозрительно. И уж тем более это относится к Иоанну Занорасу, византийскому богослову, историографу, жившему на рубеже XI-XII веков, секретарю Алексея Комнина и автору 18 книг, известных как «Экстракты истории», где была сделана очень смелая попытка сведения известных исторических сюжетов в единую драматургию от сотворения мира до 1118 года, то есть до смерти императора Алексея I, после чего, кстати, и сам Иоанн ушел в монастырь святого Гликерия, где остаток жизни провел в молитвах и литературных трудах. Иоанн отнюдь не автоматически вновь увеличил вдвое, на этот раз и без того вдвое увеличенную цифру, предложенную Аврелием Виктором. Иоанну отнюдь не интересно было драматическое противостояние Константина и Максенция. Ему не важен был полководческий аспект, ему не важна была стратегия. Ему важно было показать массовую поддержку населения будущему равноапостольному императору. Однако именно его, Иоанна, 100-тысячная армия Константина полюбилась и была принята на вооружение новой европейской историей, поскольку это давало возможность Гиббону, Буркхарту, Кристу, Бейкеру, Керенскому, многим иным представить Константина, разрушающего своей огромной ордой, в основном состоящей из варваров, из галлов, франков, бруктеров, сугамбров и прочих германцев, разрушающего последние остатки античного Рима. Позиция более чем понятная для секулярного мировоззрения, возросшего на атеистической почве возрождения и просвещения, ненавидящего средневековья, ну и, следовательно, христианство, ненавидящее как обморок человечества и идеализирующего античность именно языческую. По сути дела, придумывающего тот образ античности, который ничего не имеет общего с подлинной историей. Но тут важен контраст между светлой гуманистичностью античности и мрачным, темным, мракобесным, полыхающим инквизиционными кострами средневековьем, хотя костры инквизиции полыхали массово именно в эпоху Возрождения и в начале Нового времени. А логика такова. Средневековье уничтожило гуманизм, погубив античность. Средневековье же – это эпоха христианского мировоззрения. Отсюда тот, кто погубил античность, и прежде всего тот, кто нанес античности главный и смертельный удар, есть один из злейших врагов новоевропейского человека. Этот злодей и есть самый главный и не имеющий в истории прощения варвар. А таковым человеком является именно Константин Великий. И как удачно можно сослаться, вот тут иллюзия любезной в секулярной науке объективности, можно сослаться на церковного же историка, на монаха Иоанна из Византии, и вывести столь почитаемого всеми христианами равноапостольного императора коварным и безжалостным предшественником Аттилы, Ганзериха, Алариха и прочих разрушителей. Пожалуй, современная историческая наука ничуть не менее тенденциозна, чем Лактанций. Пожалуй, прав все же именно Лактанций. И если он и преуменьшил численность войск Константина, то вряд ли намного. Совокупность сопроводительных факторов. Война на Рейне, предполагаемое участие в боях легионов Лициния, затеянные Константином мирные переговоры, гордый отказ от этих переговоров Максенция и прочее. Вот все эти сопроводительные факты заставляют согласиться с тем, что на момент спуска с Альпийских гор Константин вряд ли располагал армией более 30 тысяч человек. Ну и кроме того, будем помнить, армия Константина двигалась одной дорогой и шла через один единственный перевал – Монженеврский. И впоследствии Константин не расчленял свои силы, а предпочитал действовать компактной, но пластичной и мобильной массой. А все это было бы невозможно при армии в 100 тысяч человек и даже в 60 тысяч человек. Если бы у него было действительно 60 или 100 тысяч человек, Константин мог бы позволить себе наступление без оглядки на Лициния, без потребовавшейся паузы с переговорами. Он мог бы позволить себе наступление сразу в нескольких пунктах, подавляя противника, и стратегически это было бы правильно, поскольку использовался бы фактор внезапности. Но ведь тогда и проходить армия Константина должна была через несколько дорог и несколько перевалов, чего не было, и что невозможно было бы организовать без очень длительной подготовки, а главное, невозможно было бы синхронизировать при тогдашних средствах связи. А что же касается качественного состава армии Константина, то здесь все единодушны в том, что подготовка его воинов была безупречна, равно как и верность главнокомандующему. Единодушны все и в том, что в этой армии были не только легионеры, но и так называемые варварские отряды. Но было бы крайней нелепостью видеть в этих варварских отрядах орды правобережных германцев. Это все-таки были отряды тех варваров, которые перешли в римское подданство, которые защищали, между прочим, римскую границу, и именно они составляли гарнизоны порубежных крепостей, которые в большей или меньшей степени уже романизировались, и которые, и вот это весьма существенно, в большей части приняли христианство. Они были отличными воинами и использовались Константином главным образом в коннице, нанося сокрушительные фланговые удары. Но неправильно было бы считать, что если армия Константина хоть и была численностью меньше войск Максенция, но состояла из, так сказать, элитных частей, в то время как противник, то есть армия Максенция, хотя она и была стотысячной, но качественно это были плохие войска. Нет, армия Максенция была великолепна, великолепна. Значительная ее часть состояла из ветеранов, имевших за плечами не менее 10 лет, проведенных в войнах. А сколько эти ветераны знали на своем веку сражений? Десятки, многие десятки. Отменно организованная эта армия была, надо сказать, предана своему вождю ничуть не в меньшей степени, чем армия Константина была предана самому Константину. И в 312 году слишком часто были случаи, когда воины Максенция предпочитали смерть сдаче в плен. И, надо сказать, не было ни одного случая предательства.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Первое сражение произошло у Сегузия. Это была сравнительно легкая победа Константина. Нападение произошло неожиданно, и противник значительно меньшей по численности, нежели атакующий, не успел даже развернуть строй. А вот куда тяжелее далась победа под Турином. Тогда это был город Августа. Армию Константина здесь ожидали на идеально выбранной, возвышенной позиции, дополнительно еще укрепленной, и сравнительно узкий фронт не позволял армиям маневрировать. Прорыв сомкнутого фронта каждой стороне мог стоить слишком дорого. Константин же, помня о неизбежности новых сражений и ограниченности своих резервов, он берег людей. Ну и потом, в случае поражения, отступать-то ему было некуда. А сражение шло вяло. Вначале шло вяло. Противники в основном обстреливали друг друга из луков и пращ, и, наконец, Кассий Лонгин, командующий войсками Максенция в Трансподане, счел пассивность Константина за трусость, решил, что наступил поворотный момент в сражении, и принял решение нанести таранный удар по фронту Константина клебанариями. А клебанарии — это тяжелая конница, в которой и всадники, и кони были покрыты доспехами. Этот род войск появился совсем недавно. Его переняли у персов. Маневренность таких конных соединений была невелика, но вот лобовой удар был подобен тарану. Тарану, который пробивал любые стены и ворота. И вот когда эта тяжелая конница сомкнутыми клиньями устремилась на армию Константина, то тогда, казалось, исход сражения предрешен. Однако именно в этом сражении, под стенами Турина, обнаружилась предусмотрительность Константина и то, что его войска готовились к разным формам боя. Прежде всего, Константин использовал ту же тактику, которая позволила победить Сципиону Африканскому в сражении при Заммах и победить не кого-нибудь, а самого Ганнибала. Тогда Ганнибал бросил на центр римской позиции боевых слонов, а римляне разомкнули строй и пропустили слонов внутрь своей позиции, а затем атаковали их со всех сторон, каждого по отдельности. И вот точно так же легионеры Константина разомкнули строй, и клебанарии оказались внутри фронта, после чего были атакованы, и весьма искусно. Константин обнаружил, надо сказать, редкую изобретательность. Против клебанариев использовались тяжелые металлические шары на длинных цепях, которые сбивали с ног лошадей, использовались огромные обитые металлом на длинных рукоятках подобие палец, которыми сбивали всадников, использовались длинные бревна с шипами и без на цепях тоже, которые ломали ноги коням. Использовались и простые факелы, потому что кони на близком расстоянии огонь боятся. Кони вставали на дыбы и сбрасывали всадников, и те становились беспомощными. Клебанарии были уничтожены. Их разгром поразил противников Константина, потому что клебанарии считались непобедимы. И пехота Кассия Лонгина бежала. И вот тут настала очередь теперь уже варварской конницы Константина, которая разила беглецов, усугубляя панику в их рядах, и напрасно они пытались найти себе защиту за стенами Турина. Ворота были заперты. Население города воспользовалось тем, что почти вся армия вышла, остались только сторожи на башнях. Так вот, этих сторожей немногих перебили, и жители захватили крепостные стены. И оказавшиеся между крепостным рвом и легионами Константина, войска Лонгина попытались честно оказать сопротивление, никто не сдался, и они почти все были перебиты. Вот обратим внимание, солдаты, легионеры, оставались до последнего вздоха верны присяге Максенцию, а вот жители Турина ожидали Константина именно как освободителя от тирана. И ведь подобное произойдет еще не раз, и не два, и не десять раз, а много-много раз произойдет в 312 году. Опережая известие о разгроме Лонгина, Константин без промедления выступил к Медиолану. Вот та стремительность, с которой он рассекал пространство и брал крепости и города, она заставляет вспомнить Суворова или Наполеона. Крепости, которые упорствовали в обороне и на которые требовалось много времени, Константин просто оставлял без внимания, здраво понимая, что их гарнизоны не покинут укреплений и что главное – это все-таки уничтожить основные силы противника, полевую армию. А теперь это была армия префекта Рурицио Помпеяна, находившаяся в восточной части Цизальпийской Галлии под стенами Вероны. И именно туда со скоростью до того характерной лишь легионам Юлия Цезаря, то есть совершая до 40-50 километров за марш, поистине суворовские переходы, и устремилась гальская армия, пересекая Ломбардию от Милана к Вероне. И, кстати, вот по тому же пути пройдет и Суворов, и тоже летом. Но только в 1799 году и не с запада на восток, а с востока на запад. Константин рассматривал сражение под Вероной справедливо, а генеральное. Во-первых, противник, хоть и ненамного, но все-таки превосходил гальскую армию по численности. Во-вторых, в распоряжении Помпеяна были лучшие войска, в том числе и значительная часть прославленной преторианской гвардии. А в-третьих, сам Руриций Помпеян относился к выдающимся военачальникам, и слава его была заслуженной. Константин был уверен, что если удастся одолеть армию Помпеяна, то все города и крепости Лигурии, Венеции, Эмилианы, а, возможно, Этрурии и Умбрии, откроют перед ним ворота, и их гарнизоны перейдут на его сторону. Веронское сражение – одно из самых кровопролитных и ожесточенных в истории человечества. И, несомненно, одно из самых значительных по своему историческому значению и по своим последствиям. Константин несколько раз атаковал армию Помпеяна в течение дня безуспешно. В свою очередь Помпеян контратаковал гальскую армию и с тем же результатом. Но каждый раз преторианский префект чувствовал, что победа близко, и что войска Константина хоть немного, но поддаются натискам, что они немного, но все-таки отступают. И действительно, легионы Константина к концу дня весьма сильно отступили от первоначальной позиции. Помпеян всей массой лучших своих сил предпринял последнюю решительную атаку, и в ней он значительно продвинулся вперед и неосторожно ослабил фланги, а вместе с тем и оторвался от прочного тыла, который представляли укрепления Вероны. А отступление же гальской армии было не более чем тактическим приемом. В азарте наступления Помпеян не заметил, как в надвигающемся вечернем полумраке часть пехоты Константина и его варварская конница обошли Помпеяна с флангов, и не только с флангов, но и зашли ему в тыл. А когда же заметил, было уже поздно. И в этот момент, а солнце уже заходило за горизонт, Константин ввел в бой приберегаемые именно на этот случай резервы. Вообще его хладнокровие и хватка оказались поразительными, подобными той, что проявлены были Юлием Цезарем при Алезии. Сражение не остановлено было ночью. Оно продолжалось с исключительным ожесточением при свете горящего лагеря Цезальпийской армии, и лишь очень немногим удалось вырваться из окружения. Почти вся армия Цезальпийская, в том числе преторианцы, во главе с Рурицием Помпеяном, погибла. После этого перед Константином открыли свои ворота Верона, Аквилея, Модена и иные города. И путь на Рим был открыт. И туда, на юг, не останавливаясь, не встречая до самого Лациума никакого препятствия, устремились гальские легионы. Веронское сражение заслуживает того, чтобы войти в аналы военного искусства, и одного этого сражения достаточно, чтобы ввести Константина Великого в самый элитарный круг величайших из полководцев римского мира, а значит и всей человеческой истории. Но прославление в этом качестве, как, впрочем, и в любом ином, того, кто опустил занавес языческой античности и легализировал христианство для историка нового времени, с его обязательной влюбленностью в цивилизационный прогресс, мыслимый в своем развитии исключительно в противоположном христианству направлении, в принципе невозможно. Для новоевропейского историка Константин – это христианский фараон, таинственный и потому зловещий, коварный и, конечно, лишенный искренности. Как его прославлять? А для христианина имя Константина, конечно, прежде всего связано с Медиоланским эдиктом и с Первым Вселенским собором, и с торжеством веры, и с началом эпохи христианства. И в контексте этого слава военачальника представляется излишней, и возможно, что это и так. Но, думается, не следует забывать, что путь к февралю 313 года в Медиолане и к июню 325 года в Никее, он лежал через Альпийские горы. Он лежал через Монженеврский перевал, через Сегузий, через Турин, через молниеносный марш-бросок через всю Ломбардию, через Верону и, наконец, через Красные скалы и Мельвийский мост. И без них ничего бы не было. Точнее, было бы, но было бы позднее, в ином поколении, с умножением гонений и с увеличением потоков крови. Страшно представить себе судьбу христиан, оставленных на произвол таких тиранов, как Максенций Лициний и Максимин Даза, но Господь избрал Константина своим орудием, и Константин оказался достоин возложенной на него великой миссии.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

0: Радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Исландии отметили 330-летие российского флота. Состоялся вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Об этих и других событиях более подробно. В Исландии 26 июля торжественно отметили 330-летие российского флота. В этот день на городском кладбище Фосвог в центре исландской столицы состоялась приуроченная ко дню военно-морского флота торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Надежда» в память моряков, участников арктических конвоев, а также к могилам советских моряков и ветеранов, сообщает патриархия.ру. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Исландия Алексей Шацкий обратился с приветственным словом к собравшимся на праздник сотрудникам посольства России в Исландии, российским соотечественникам и прихожанам Николаевского прихода. Настоятель Николаевского ставропигиального прихода Московского патриархата в Рейкьявике, протоиерей Тимофей Золотуский, совершил заупокойную литию по морякам полярных конвоев, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Настоятель прихода, в частности, отметил, что традиционное бережное и взаимно уважительное отношение к памяти погибших моряков, даже в трудные времена политических разногласий, остается тем культурно-историческим мостом, который сегодня объединяет народы России и Исландии. В завершении церемонии все собравшиеся проследовали к воинскому участку кладбища Фосвогур, где пропели вечную память советским воинам, а также всем воинам стран антигитлеровской коалиции на месте всем упокоенным. Мемориал «Надежда» был открыт в 2005 году к 60-й годовщине Великой Победы. Представитель Московского патриархата в Германии архиепископ Клинский Лонгин осветил место будущего мемориала. Композиция мемориала представляет собой статую молодой женщины, провожающей моряков в длительное и опасное плавание с надеждой на его благополучное возвращение. Ежегодно в День Победы у мемориала проходят акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти» и «Шествие бессмертного полка в Исландии». 27 июля в дистанционном формате состоялся установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии, сообщает сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Встреча прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключились священнослужители и миряне из полутора десятков епархий, в том числе из Бердянской, Меликесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действенный инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн отметил, что задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божие в духе церковного предания. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов патриаршей программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи – от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. От вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. 26 июля в столице Чеченской Республики был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм возводится в районе, который носит имя президента России Владимира Путина. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвон.

Руси в сослужении духовенства епархии. За богослужение молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, а также прихожане и жители города. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Синодальный отдел по благотворительности передал Крымскому детскому хоспису

0: перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: 1 августа приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Оранинбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь впервые в России появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Оранинбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 1 августа.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Поиграй со мной.
1: Мне некогда. Я свою коллекцию монет разбираю.
0: Ну, пожалуйста.
1: Ты что, не видишь? Я важным делом занимаюсь.
0: А мне скучно. Ну, тогда покажи мне твои монеты.
1: Отстань, малявка. Поиграй в куклы. Я занят, понимаешь?
0: Вот так всегда. Все мальчишки вредины.
1: Ага. А девчонки плаксы.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
2: К чему это вы тут спорите?
0: Егор со мной не играет и дразнится.
1: А Сонька ко мне пристает и надоедает.
2: Все ясно. Ну, раз вы так заняты своими препирательствами, не буду вам мешать.
1: Погоди, мам, ты куда?
0: А как же мы будем без тебя слушать, как звучит Божий мир?
2: Ведь вы и не слушаете, а ссоритесь.
1: Ну, это мы совсем чуть-чуть.
0: Понарошку.
1: Да мы же помирились, правда, Сонька?
2: Неужели?
0: Ну, конечно, давай я тебя поцелую.
1: Ой, телячьи нежности. О чем мы сегодня говорить будем, а, мама?
0: Да, о чем?
1: Помнишь, ты еще осенью нам обещала рассказать, как живут люди в разных странах?
2: Конечно, помню. И как раз сегодня собираюсь с вами об этом поговорить.
0: Ой, как интересно. А про какую мы будем страну говорить?
2: Про Швецию.
0: Ой, а я эту страну знаю. Там живет Карлсон, Пеппи Длинный Чулок, Малышка Чорвин и еще Нильс с дикими гусями.
1: Ну ты даешь. Да это же герои детских книжек. Их по-настоящему никогда не было. Их шведские писательницы Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен придумали.
0: Смейся, смейся. Ты думаешь, что я такая маленькая и глупая, и ничего этого не понимаю?
1: Конечно.
0: А вот и нет. Очень даже понимаю. Только все эти герои книжек для нас как живые. Как будто бы они когда-то на самом деле жили. И с ними по-настоящему происходили эти истории. Когда мы прочитали все эти книжки, их герои ожили. И мы их полюбили, как своих друзей. Ну, мамочка, ну скажи ему, что это правда.
2: Да, это действительно правда. Герои хороших книг поселяются в нашей душе. Когда мы читаем книгу, мы как бы проживаем вместе с ее героями все описанные там события. Вместе с ними радуемся и огорчаемся, смеемся и плачем. Вместе стоим перед трудным выбором. Вместе страдаем от несправедливости и вместе стремимся к добру. Мы учимся отличать хорошее от дурного. Видим, какие последствия могут иметь те или иные поступки. То есть невольно сверяем их жизнь с нашей жизнью. Герои таких книг становятся нам друзьями и советчиками на всю жизнь. Конечно, мы понимаем, что их никогда не было на белом свете, но в нашей душе они вполне живы. Ты согласен, сынок?
1: В этом смысле, конечно, согласен.

0: Ну, ты нам хотела о Швеции рассказать, о том, как там живут люди.
1: Дети! Расскажи нам, мамочка, как в Швеции живут дети. Они, наверное, совсем другие, не такие, как мы.
2: Ты думаешь? Ну что ж, посмотрим. Устраивайтесь-ка поудобнее и слушайте.

0: Швеция – государство северное. Оно расположено на скандинавском полуострове, на северо-западе Европы. Скандинавские страны – это Швеция, Норвегия и Дания. Народы этих стран родственны друг другу, и языки их очень похожи. Скандинавы – потомки отважных мореплавателей и воинов, викингов или варягов, как их называли на Руси. Это рослые, статные, светловолосые, выносливые люди. Их государства располагаются в северных широтах, но климат здесь смягчен теплым атлантическим течением Гольфстрим, который огибает скандинавский полуостров. Если бы не Гольфстрим, эти земли были бы краем вечных льдов и снегов. Но, к счастью, в Швеции есть не только продолжительная холодная зима. Есть там и нежная весна, и теплое лето, напоенное запахом цветов и луговых трав, и щедрая урожайная осень. А еще я должна вам сказать, что Скандинавия – родина самых известных детских писателей-сказочников. Здесь жили и творили датчанин Ганс Христиан Андерсен, шведки Сельма Лагерлёв и Астрид Лингрен. На шведском языке писали Сакария Стапелиус и Туви Янсен. Эти люди создали множество замечательных детских книг. Например, «Скромная учительница Сельма Лагерлёв». Однажды она задумала написать для шведских школьников новый учебник по географии. Ей хотелось, чтобы детям было интересно читать этот учебник, чтобы они полюбили родную страну, чтобы каждая область, каждое местечко Швеции было связано для них с какой-то старинной легендой, с ярким, запоминающимся образом. Так родился самый удивительный и интересный учебник по географии на свете. Книга путешествий Нильса с дикими гусями. В ней мы вместе с превратившимся в гнома Нильсом облетаем всю Швецию и получаем возможность поглядеть на нее, так сказать, с высоты птичьего полета.
1: Это учебник?
2: Это же наша любимая книжка.
1: Эх, если бы все учебники на свете были такими интересными, как этот. Очень обидно, что про нашу страну никто ничего подобного пока не написал.
2: Вот вырасту и обязательно напишу такую книгу для наших детей.
0: Ну что ж, это было бы замечательно. А вот книги другой шведской писательницы, Астрид Лингрен, тоже своего рода учебники.
2: Географии?
0: Нет.
1: История Швеции?
0: Нет.
1: Но не математики же, не химии.
0: Конечно, нет. Это учебники детства.
1: Как это?
0: А вот так. Астрид Лингрен умела воссоздать на страницах своих книг трогательный, светлый, непосредственный и озорной мир детства. Детские тревоги и радости, игры и забавы оживали в ее книгах. И ей удавалось написать об этом так просто, искренне, так смешно и так щемяще правдиво, как никому другому. И, может быть, потому, что большая часть рассказанных ею историй – это воспоминания о собственном детстве.
1: Мам, расскажи нам о детстве Астрид Лингрен.
2: Да, мам, расскажи.
0: Хорошо. Астрид Лингрен родилась в начале 20 века на шведском хуторе недалеко от небольшого городка Вимербю в Смоланде, в крестьянской семье. Ее родители были небогатыми людьми, а в семье было четверо детей. Жизнь крестьянских детей на бедном хуторе была и сказочно чудесна, и в то же время сурова.
2: Как это так?
1: Как так может быть?
0: Сейчас объясню. Чудесная она была, потому что дети росли на природе, бегали и играли целый день на воздухе, придумывали разные забавы и всегда были веселы и счастливы. Зимой они катались на санях, летом не вылезали из озера. Вспоминая свое детство, Астрид Лингрен говорила: «Мы играли, играли, играли, и как только не заигрывались до смерти». А суровая эта жизнь была, потому что накрепко срослась с тяжелым крестьянским трудом взрослых, в который по мере необходимости включались подрастающие дети. Астрид вместе с сестрами и братом ходила в школу в ближайший небольшой городок, где ее прозвали Сельма Лагерлёв нашего городка Вимербю. И это потому, что еще в школьные годы она придумывала сказки и страшные истории о разбойниках и пиратах. Став взрослой, Астрид время от времени пробовала свои силы в литературном творчестве. Но настоящий успех принесла ей книга, которую она придумала для своей дочки, чтобы развлечь ее, когда та болела. С тех пор Астрид Лингрен написала более 30 книг.
1: А как называется книга Астрид Лингрен, написанная про ее детство?
0: Во многих книгах этой писательницы отразились события и переживания ее детских лет. Но есть одно произведение, в котором этого, пожалуй, больше всего. Это книга о жизни 6 шведских крестьянских ребятишек на маленьком хуторе под названием Бюллербю, что значит «шумная деревня».
2: А почему шумная?
0: А потому что на этом хуторе было всего 3 дома, но вдобавок к ним 6 веселых резвых детей. А там, где играют дети, тихо не бывает.
1: Это точно. Кстати, глядите-ка. Вимербю, Бюллербю. У них и название похоже.
2: Мамочка, прочитай нам эту книгу.
0: Ну, всю книгу, пожалуй, не смогу, но некоторые рассказы прочту с удовольствием.
1: Вот здорово. Мы сможем узнать, как раньше жили шведские дети.
2: Интересно, были они похожи на нас? Ну, читай же скорей.
0: Хорошо. Слушайте. Мы все из Бюллербю. Меня зовут Лиззи. Я девочка. Хотя, наверное, это и так ясно, раз меня зовут Лиззи. Мне 7 лет, но скоро уже будет 8, и мама иногда просит меня: «Лиззи, ты уже большая, вытри, пожалуйста, посуду». А лассы-буссы говорят: «Маленьких играть в индейцев не принимаем». Да какая же я все-таки, большая или маленькая? По-моему, если одни считают, что я уже большая, а другие, что еще маленькая, значит, я в самый раз. Лассы и боссы – это мои братья. Лассы 9 лет, а боссы 8. Лассы ужасно сильные, бегают гораздо быстрее, чем я. А с боссы мы бегаем одинаково. Когда им нужно удрать от меня, лассы меня держат, а боссы тем временем убегают. Потом лассы отпускают меня и убегают сам. А уж его-то мне никак не догнать. Жалко, конечно, что у меня только братья и ни одной сестры. Ведь мальчишки очень вредные. Мы живем в деревне Бюллербю. Это очень маленькая деревня. В ней всего 3 дома, и стоят они бок о бок. Мы живем в среднем доме. В другом доме живет мальчик Улли. У него совсем нет ни сестер, ни братьев. Но он всегда играет с Лассе и Боссе. Ему 8 лет, и он тоже очень быстро бегает. А вот в третьем доме живут сразу 2 девочки. Я так рада, что там нет мальчишек. Девочек зовут Бритта и Анна. Бритте 9 лет, а Анне столько же, сколько и мне. Я очень их люблю, и Анну, и Бритту. Но Анну все-таки чуть-чуть сильнее. Больше детей в нашей деревне нет. Нас всего 6. Лассы, боссы и я. Улли, Бритта и Анна.
2: Здорово! Вот бы нам столько друзей.
1: Да, уж неплохо было бы.
2: А Лизе-то 7 лет, почти как мне.
1: Ну давай дальше слушать, не отвлекайся. Мам, читай, пожалуйста.
0: Ну слушайте. С братьями трудно ладить. Раньше Лассы, Боссы и я спали в одной комнате, которая на чердаке справа. Теперь у меня своя комната, та, что слева. В ней когда-то жила бабушка. Я расскажу потом, как я туда переселилась. В общем-то, мне даже нравилось жить вместе с Лассы и Боссы. Но не всегда.
3: Хорошо было, когда по вечерам мы лежали и рассказывали страшные истории, хотя я и дрожала от страха. Ласса знает такие жуткие истории про привидения, что я прячусь под одеяло и боюсь высунуться. А Боссе не рассказывает ничего страшного. Он рассказывает только о разных приключениях, какие у него будут, когда он вырастет. Он ведь собирается поехать в Америку и стать вождем индейцев. Однажды Ласса и Боссе так меня напугали, что я чуть не умерла. Ласса рассказывал историю про привидение, которое заходило в дом и передвигало мебель. В нашей комнате было совсем темно, а моя кровать стояла далеко от кровати Лассы и Боссы. И вдруг по комнате запрыгал стул. Я решила, что это привидение, и заорала во все горло. И тут я услышала, как Лассы и Боссы прыскают от смеха. Знаете, что они сделали? Они привязали к стулу две веревки и дергали за них. Вот стул и прыгал. Они мастера на такие проделки. Сперва я очень рассердилась, но потом мне тоже стало смешно. Когда живешь с братьями в одной комнате, эти братья старше тебя, они всем распоряжаются, как хотят. У нас, например, распоряжался Лассе. Он один решал, когда вечером гасить свет. Если я читала в постели сказки, Лассе заявлял, что надо погасить свет и рассказывать страшные истории. А если мне хотелось погасить свет и спать, Лассе и Боссе тут же затевали какую-нибудь игру. Лассе может погасить свет, не вставая с кровати, потому что он смастерил какую-то штуку из картона и прикрепил ее к выключателю, а шнурок от этой штуки привязал к спинке кровати. Это замечательное изобретение, но я, к сожалению, не могу объяснить вам, как оно устроено, потому что не собираюсь становиться инженером, как Лассе. Это Лассе всегда хвастает, что будет инженером по хитроумным приспособлениям. Я не совсем понимаю, что это значит, но Лассе говорит, что инженер по хитроумным приспособлениям – прекрасная профессия. И он говорит, что таким инженером может стать лишь тот, кто умеет прикреплять картонки к выключателям. А Боссе собирается стать вождем индейцев. По крайней мере, раньше он всегда так говорил. Но недавно я слышала, как он сказал маме, что хочет стать машинистом на паровозе. Значит, он передумал насчет индейцев. А вот я еще не знаю, кем буду. Наверное, мамой. Я очень люблю маленьких детей. У меня есть 7 дочек. Это мои куклы. Но скоро я буду уже слишком большая, чтобы играть в куклы. Так скучно быть большой. Мою самую красивую куклу зовут Белла. У нее голубые глаза и золотые локоны. Она спит в кукольной кроватке с розовой простынкой и розовым одеяльцем, который сшила мама. Однажды я подошла к Белле и увидела у нее бороду и усы. Это Лассе и Боссе нарисовали их углем. Хорошо, что теперь у меня есть своя комната. Из окна комнаты Лассе и Боссе можно заглянуть прямо в окно к Улле. Он ведь тоже спит в комнате на чердаке, а наши дома стоят совсем рядом. Папа говорит, что если посмотреть со стороны, похоже, будто все три дома подталкивают друг друга в бок. Он считает, что не надо было строить дома так близко. Но Лассе, Боссе и Улли с ним не согласны. Им нравится жить рядышком. Между нашим домом и домом Улли есть невысокая изгородь. Возле нее растет большое дерево. Папа говорит, что это липа. Ветви липы с одной стороны достают до окна Лассе и Боссе, а с другой до окна Улли. Когда у Лассе, Боссе и Улли срочное дело, они лезут друг к другу прямо по липе. Так гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице, выходить в одну калитку, входить в другую и снова подниматься по лестнице. Однажды наши папы решили срубить липу. Они сказали, будто от нее темно в комнатах. Но Лассе, Боссе и Улли устроили такой рев, что липу оставили в покое. Она и сейчас там растет.
1: Ха, молодцы ребята.
2: Хулиганы! Младшую сестренку пугают. Интересно, как Лиди переселилась в новую комнату?
3: Слушайте, как мне подарили комнату. Из всех праздников я больше всего люблю свой день рождения. Самый хороший день рождения у меня был, когда мне исполнилось 7 лет. В этот день я проснулась очень рано. Тогда мы жили в одной комнате с Лассе и Боссе. Они еще не просыпались. Я стала скрипеть кроватью, чтобы их разбудить. Разбудить их иначе я не могла, ведь в день рождения надо притворяться спящей, пока тебе не принесут угощение в постель. А Лассе и Боссе спали и, кажется, даже не собирались готовить мне угощение. Я скрипела очень долго и громко. Наконец проснулся Боссе. Он сел на кровати и взъерошил себе волосы. Потом он разбудил Лассе. Они тихонько вышли из комнаты и спустились вниз. Я слышала, как мама на кухне гремит посуда и еле удерживалась, чтобы не вскочить. Но вот они затопали по лестнице, и я крепко зажмурила глаза. Бах! Дверь с шумом распахнулась, и на пороге появились папа, мама, Лассе, Боссе и Агда, наша служанка. У мамы в руках был поднос с цветами, чашкой какао и большим пирогом, на котором сахарной глазурью было написано «Лизе 7 лет». Пирог испекла Агда. А больше никаких подарков не было. И я уже подумала, что это какой-то странный день рождения. Но тут папа сказал:
4: «Выпей побыстрее какао и пойдем поищем. Может, найдутся какие-нибудь подарки».
3: Тогда я поняла, что меня ждет сюрприз, и залпом выпила какао. После этого мама завязала мне глаза полотенцем, папа заставил меня покружиться, потом взял на руки и понес куда-то. Только куда, я не видела. Я слышала, что Лассе и Боссе бегут рядом. Нет, не слышала, а чувствовала. Потому что они все время щекотали мне пятки и говорили:
5: «Ну-ка угадай, где ты?»
6: «Да-да, попробуй угадай».
3: Папа спустился со мной вниз и долго носил меня по всему дому. Он даже выходил со мной во двор, а потом снова стал подниматься по какой-то лестнице. Наконец, мама развязала мне глаза. Мы стояли в комнате, которую я никогда раньше не видела. По крайней мере, мне так сначала показалось. Но когда я выглянула в окно, я увидела дом Бритты и Анны. Они стояли у окна и махали мне руками. И я поняла, что мы в бывшей бабушкиной комнате, и что папа нарочно так долго носил меня, чтобы запутать. Бабушка жила у нас, когда я была совсем маленькая, а потом переехала жить к тете Фриде. С тех пор в ее комнате стоял мамин ткацкий станок и лежал ворох лоскутьев, из которых мама ткала половики. Однако теперь в комнате не было ни станка, ни лоскутьев. Комната так изменилась, что я спросила, уж не побывал ли тут волшебник. Мама сказала, что, конечно, побывал, и что этот волшебник – мой папа. Он наколдовал мне эту комнату, и теперь я буду в ней жить. Это и есть подарок. Я страшно обрадовалась, потому что еще никогда в жизни не получала такого подарка. Папа сказал, что мама тоже помогала ему колдовать. Он наколдовал очень красивые обои с букетиками, а мама – занавески. Каждый вечер папа уходил в свою мастерскую и там колдовал. Так появились комод, круглый стол, этажерка и стулья. Все это папа выкрасил в белый цвет. А мама выткала половики в зеленую и желтую полосочки и застелила ими пол. Я сама видела, как она зимой ткала эти половики. Но кто уж знал, что она ткет их для меня. И, конечно, я видела, как папа мастерил мебель. Но зимой наш папа всегда мастерит что-нибудь для людей, которые сами не умеют этого делать. Лассе и Боссе тут же перетащили в новую комнату мою кровать. И Лассе сказал:
5: «Но по вечерам мы все равно будем приходить к тебе и рассказывать страшные истории».
3: Первым делом я вернулась в комнату Лассе и Боссе и забрала всех своих кукол. Для маленьких кукол я устроила дом на этажерке. Беллину кроватку поставила рядом со своей. а кукольную коляску с Гансом и Гретой в другом углу. И тогда в моей комнате стало еще красивее. Потом я снова побежала к Лассе и Боссе и забрала у них из комода все свои коробочки и картинки. Боссе очень обрадовался.
7: «Вот сколько места освободилось для птичьих яиц!»
3: — сказал он. Я расставила на этажерке все свои книги и журналы. У меня целых 13 книг. Вот какой подарок я получила на день рождения. Но на этом день рождения еще не кончился. После обеда ко мне в гости пришли все дети из Бюллербю. Вы, наверное, помните, что нас всего 6. Мы сидели в моей новой комнате за круглым столом и угощались малиновым морсом и пирогом, на котором было написано «Лизе 7 лет». И еще 2 пирогами. Их тоже испекла Агда. И я получила новые подарки. От Анны с Бриттой сказки, а от Улли шоколадку. Улли сидел рядом со мной, а Ласс и Босс дразнились.
5: «Жених и невеста!
7: Жених и невеста!»
3: Они дразнятся, потому что Улли не стесняется играть с девочками. Но Улли не обращает внимания на их дразнилки. Он одинаково играет и с мальчиками, и с девочками. Лассе и Боссе тоже не прочь иногда поиграть с девочками, хотя и притворяются, что они девчонок терпеть не могут. Но если в деревне всего 6 детей, им все равно приходится играть друг с другом. Неважно, мальчики они или девочки. В любую игру 6 играть гораздо веселее, чем 3. Поев, мальчики ушли смотреть коллекцию птичьих яиц, которую собрал Боссе. А мы с девочками стали играть в куклы. И тут я изобрела одну хитроумную вещь, не хуже самого Лассе. Еще давно я нашла длинную-предлинную бечевку, но не знала, что с ней делать. А теперь я поняла, для чего она годится. Если связать эту бечевку с еще одной такой же длинной бечевкой и протянуть ее из окна моей комнаты в окно к Бритте и Анне, можно пересылать друг другу письма в коробке из-под сигар. Все получилось просто замечательно. Бритта с Анной побежали к себе домой, и мы стали посылать друг другу письма. Сигарная коробка легко скользила по бечевке. Сперва мы писали просто:
8: «Как ты поживаешь?»
9: «Я поживаю хорошо».
3: Но потом мы придумали игру, как будто мы принцессы, заточенные в замках. Мы не можем выйти из своих замков, потому что нас стерегут злые драконы. Бритта с Анной писали мне:
9: «Наш дракон жутко страшный, а твой?» «Принцесса Бритта и принцесса Анна».
3: А я им отвечала: «Мой дракон тоже жутко страшный. Он меня кусает, когда я хочу выйти из замка. Как хорошо, что мы можем переписываться. Принцесса Лиззи». Потом мама позвала меня вниз. И пока меня не было, ко мне в комнату пришли Лассе, Боссе и Улли. Они увидели наши письма, и Лассе тоже отправил девочкам письмо. Он написал:
5: «А принцесса Лиззи ушла высморкать нос. Зато здесь куча принцев. Принц Ларс Александр Наполеонский».
3: Но Бритта и Анна сказали, что это уже глупости. Я ужасно рада, что окно моей комнаты смотрит как раз в окно Бритты и Анны. Теперь мы всегда посылаем друг другу письма. А зимой, когда письма посылать неудобно, мы переговариваемся с помощью карманного фонарика. Я зажигаю фонарик 3 раза, и это значит: «Приходите скорее ко мне, я придумала что-то интересное». Мама предупредила меня, что свою комнату я должна убирать сама. И я очень стараюсь. Иногда я устраиваю генеральную уборку. Я выбрасываю половики прямо в окно, и Агда помогает мне выбивать из них пыль. Потом я начищаю дверные ручки, чтобы они блестели, вытираю пыль, ставлю в вазу свежие цветы и перестилаю кукольную кроватку. Но случается, что я забываю про уборку. И тогда мама говорит, что я неряха.
2: «Мам, прочитай нам еще про ребят из Бюллербю».
3: А что, понравилась вам книжка?
1: Понравилась.
2: Она интересная.
3: Ну, тогда мы, конечно, еще встретимся с ребятами из Бюллербю. Но только в следующий раз.

из сокровищницы мировой литературы для детей. Древнерусские повести. Из повести временных лет. Повести минувших лет. Откуда пошла русская земля? Кто в Киеве стал первым княжить? И как возникла русская земля?

Из сказаний о Владимире. В лето 6488, 980 год. Сел Владимир, сын Святослава, в Новгороде и послал к Рогволду. Этот Рогволод пришел из-за моря и держал власть в Полоцке. Велел Владимир сказать: «Хочу дочь твою, Рогнеду, взять себе в жены». Тот же спросил у дочери своей: «Хочешь ли за Владимира?» Она же ответила: «Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка». И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды, дочери Рогволода, князя Полоцкого. Владимир же собрал многих воинов, варягов, славян, чуди и кривичей, и пошел на Рогволода. А в это время собирались вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял жены. Когда Владимир начал княжить в Киеве, он поставил кумиры на холме в теремном дворе, за теремным двором. Деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами и Хорса, дождь бога, стри бога, и Семаргла, и Макоша, и приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей. Владимир посадил Добрыню, дядю своего, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы, как Богу.

в лето 6494-986 год. Пришли болгары-магометане и немцы от папы из Рима, а после них хазарские евреи, и хвалили каждый закон свой. Затем прислали греки к Владимиру философа. Он много говорил о жизни и смерти и бытии всего мира. И запала Владимиру на сердце мысль креститься, но он хотел еще раз узнать о всех верах и сказал: «Подожду еще немного».

в лето 6495, 987 год, созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: прими закон наш. После приходили немцы от папы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, броня все законы, а свой восхваляя. Что же вы посоветуете? Что ответите?» И сказали бояре и старцы: «Знай, князь, что своего никто не хулит, но хвалит. Если хочешь доподлинно разузнать, то пошли своих мужей, пусть разузнают, какая у кого служба». И была речь эта люба князю и всем людям. Избрали мужей славных и разумных и сказали: «Идите к болгарцам, к немцам и к грекам, испытайте веру их». Пошли русские послы к болгарам, к немцам и грекам. Когда они возвратились, созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними». И обратился к послам: «Говорите перед дружиною». Они же сказали: «Ходили мы к болгарам, смотрели, как молятся в мечети, и нет в них веселья, только печаль великая, недобр закон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, а красоты не видели никакой. И пришли мы в греки, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе мы или на земле, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом». Знаем только, что служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы. Сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе, Люба?»

когда прошел год, в лето 6496, 988 год, пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, на расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать. Тогда Владимир сказал горожанам: «Если не сдадитесь, то буду стоять хоть 3 года». Они же не послушались его. Владимир, подготовив войско свое, велел делать насыпь к городским стенам. Но корсуняне, подкопав стену городскую, выкрадывали насыпанную землю и носили ее к себе и ссыпали посреди города. Воины же Владимира насыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот муж, корсунянин именем Анастас, пустил стрелу в стан русский, так написав на ней: «За тобою с востока источники, из них вода идет по трубам в город. Перекопай их и перейми воду». Владимир, услышав об этом, тотчас повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к царям греческим сказать: «Вот взял я ваш город славный. Слышал же я, что у вас еще сестра-девица. Если вы не отдадите ее за меня замуж, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечалились цари и послали Владимиру весть такую: «Не пристало христианок выдавать за язычников. Если крестишься, то и сестру нашу получишь, и с нами единоверен будешь. Если не хочешь сделать этого, то не можем выдать ее за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от царей: «Скажите царям так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш, и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказывали мне посланные нами мужи». Рады были цари, услышав это, и послали Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Придите с сестрою вашей, и тогда крестите меня». И стали цари просить сестру свою Анну, говоря ей: «Иди за Владимира. Может быть, ты избавишь греческую землю от лютой войны. Видишь ли, сколько зла наделала Русь грекам? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же, что в Корсуне». Она же не хотела идти, говоря: «Как в полон иду, лучше бы мне здесь умереть». И едва принудили ее цари, она же села в корабль, с плачем попрощалась с ближними своими и пошла через море. И прибыла в Корсунь, и вышли корсуняне навстречу ей с поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. Епископ же корсунский
с царицынами попами крестил Владимира. Многие из дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви святого Василия. И стоит церковь та в Корсуне, посреди города, где собираются красуняне на торг. Палата же Владимира стоит с края церкви и до сего дня, а царицына палата за алтарем. Не знающие же истины говорят, что крестился Владимир в Киеве, иные же говорят в Васильеве, а другие и по-иному.

Владимир взял царицу и Анастаса, и попов корсунских, взял и сосуды церковные, и иконы, двух медных идолов и четырех медных коней, которые и ныне стоят за церковью Святой Богородицы Десятинной, и про которые невежды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам, как Вену, за царицу, а сам пришел в Киев. Когда Владимир пришел в Киев, он повелел опрокинуть кумиры, один велел изрубить, а другие предать огню. Перуна же велел привязать к хвосту коня и волочить с горы на гору, и приставил 12 мужей колотить его железом. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но на поруганье бесу, который обманывал людей в этом образе, дабы принял он возмездие от людей. «Велик ты наш Господь, и чудны дела твои. Вчера еще был чтим людьми, а сегодня поругаем». Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные люди, так как не приняли они еще святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр, и приставил Владимир к нему людей, сказав им: «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, тогда оставьте его». Они же исполнили, что им было велено. И когда пустили Перуна, и прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло это место Перуньей отмелью, как слывет и доселе. Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку креститься, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, радуясь и говоря: «Если бы не было это хорошим, не принял бы этого князь и бояре». И повелел Владимир рубить церкви и ставить по тем местам, где прежде были кумиры. И поставил церковь святого Василия на холме, где стоял кумир Перуна, и другие поставил, где творили жертвы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в учение книжное. Матери же детей этих плакали по ним, как по мертвым.

В лето 6497, 989 год. Задумал Владимир создать церковь Пресвятой Богородицы и послал привести мастеров от греков. И начали строить, и когда кончил строить, украсил ее иконами и поручил ее Анастасу Корсунянину и поставил служить в ней корсунских попов, дав ей все, что взял перед этим в Корсуне — иконы, сосуды и кресты. И сказал так: «Даю церкви этой Святой Богородицы десятую часть от богатств моих и моих городов». И дал десятую часть Анастасу Корсунянину.

Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжой двор и брать все, что надобно — питье и пищу, и деньги из казны. Сказал он так: «Немощные и больные не могут добраться до моего двора», и повелел снарядить телеги, наложить на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, и развозить по городу, спрашивая, где больной, нищий или кто не может ходить, и раздавали тем все необходимое. И еще больше делал он для людей своих. Каждое воскресенье завел он на дворе своем и гридницы пиры, чтобы приходили туда бояре, гриди, и соцкие, и десятские, и лучшие мужи при князе и без князя. Бывало там множество мяса от скота и от зверины, и изобилие было всяких яств. Когда же, бывало, выпьют, то начнут роптать на князя, говоря: «Горе нашим головам! Дает он нам есть деревянными ложками, а не серебряными». Услышав это, Владимир повелел сковать серебряные ложки, сказав так: «Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед мой и отец мой доискались с дружиною золота и серебра». Ибо Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве земли и о войнах и о законах, и жил в мире

0: Дорогие друзья, древнерусские повести в переводе и под редакцией Дмитрия Сергеевича Лихачева для вас читала заслуженная артистка России Нина Васильева.
1: Дорогие друзья, продолжение повести слушайте завтра в 16:40.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге стартовал практический семинар по цифровой археологии для специалистов из Намибии. Обучение организовано Центром спасательной археологии Института истории и материальной культуры Российской академии наук в рамках международного проекта создания цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира. Семинар проходит в преддверии экспедиции петербургских специалистов в Намибию, которая будет проходить с 23 августа по 2 сентября. Участников обучат созданию цифровой копии объекта методом фотограмметрии, который основан на получении большого количества наземных фотографий объекта с разных точек, имеющих геодезическую привязку. В качестве объекта выступит памятник армянскому композитору Комитасу на Васильевском острове. В апреле петербургские специалисты провели первую экспедицию по цифровой документации памятников в Эфиопии, а в июне на Сейшельских островах. Проект рассчитан до 2028 года и реализуется при поддержке Министерства иностранных дел России. На сегодняшний день большинство памятников региона слабо документированы и не опубликованы. На начало 2025 года на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 200 тысяч памятников находились под угрозой разрушения. Государственный Эрмитаж совместно с Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом имени Карпинского запустил масштабный научный проект по изучению Венеры Таврической, одной из самых известных античных скульптур в России. Итогом работы станет не только расширение исторических знаний о памятнике, но и создание его цифровой копии. Как сообщили в пресс-службе музея, исследователи намерены изучить биографию скульптуры, происхождение мрамора, технологию изготовления, историю бытования, а также все известные реставрации и их следы. Особое внимание уделят поиску остатков древней полихромии. В проекте задействованы искусствоведы, реставраторы, геологи и геохимики. Одна из задач – это поиск следов древних пигментов. Сегодня мы привыкли видеть античные статуи белоснежными, но в Древней Греции и Риме их раскрашивали. Многие скульптуры, которые мы воспринимаем как шедевры, дошли до нас в облике, во многом сформированном реставрационной практикой XIX века. Исследование с помощью ультрафиолетового излучения и химического анализа может дать уникальную информацию о первоначальном цветовом решении Венеры Таврической, подчеркнули в музее. Полученные данные не только обогатят научные знания об уникальном памятнике, но и лягут в основу методики комплексного исследования античной мраморной скульптуры. Цифровой двойник статуи будет создан с использованием технологий 3D-сканирования. В Ратной палате музея-заповедника «Царское село» открылась выставка «Флот России в Великой войне», приуроченная к 330-летию Российского военно-морского флота. В экспозиции представлено более 300 экспонатов, включая архивные документы, фотографии и предметы, связанные с историей Отечественного флота. Впервые широкой публике показали офицерскую саблю, которая предположительно принадлежала императору Александру III. Посетители смогут узнать об истории Российского флота, развитие кораблестроения, руководстве военно-морскими силами, а также увидеть образцы офицерского обмундирования. Выставка будет работать до 8 ноября. Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царское село» по случаю 270-летия Екатерининского дворца, которое будет отмечаться 30 июля. В этот день обладательницы имени Елизавета могут бесплатно посетить

Церковь Воскресения Христова, Екатерина, экспозицию Екатерина II, личное пространство в Зубовском флигеле. Также в этот день в Большом зале откроется выставка одного экспоната в лазуре и золоте «Рождение Большого Царско-сельского дворца». Будет представлено полотно Фридриха Борезьена, на котором изображен нарядный барочный дворец Елизаветы. В субботу 1 августа в музее «Дачная столица» в поселке Северске откроется выставка старинного стекла завода «Ритинга». В экспозиции можно будет увидеть дореволюционные графины с петухом внутри и царские вазы. Также специалисты расскажут, как стекольный завод из Гатчинского уезда стал официальным поставщиком двора Его Величества и завоевал золото в Париже в 1900 году. Выставка откроется в 14:30. Выпускник Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создал умную кормушку для птиц, которая поможет убирать город от мусора. Технология распознает мусор и выдает корм только в том случае, если птица принесла предмет, который нужно убрать. Сначала птицу знакомят с кормушкой, а еду начинают выдавать после того, как птица положит в отсек определенный предмет. Вороны быстро перенимают этот алгоритм. В кормушке есть мини-компьютер с камерой и датчиками. Когда птица приносит находку, устройство ее фотографирует, а нейросеть определяет, мусор это или нет. Если система распознает отходы, механизм отправляет их в контейнер, а птица получает корм. Количество угощения можно регулировать через приложение. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге +21 градус. В среду, 29 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура +19, +21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В четверг, 30 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура +21, +23 градуса, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду без осадков +19, +21, в четверг также без осадков +21, +23 градуса, атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге +21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры! Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие друзья, в нашем эфире заключительная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. У микрофона историк Нина Жерве.

Петербургская жизнь 50-х годов для Глинки была временем особым. Вместе с Леоновой, хорошо знакомой и любимой им певицей, весной в ясную погоду Глинка катался в экипаже по городу, по островам, доезжал до Взморья, до конца Крестовского острова, откуда открывался обширный великолепный вид. Памятник Крылову в летнем саду Глинке не понравился. Зато очень хорошо были оранжереи в Ботаническом саду на Аптекарском острове. Дома он подолгу играл с племянницей Олей, рассказывал ей сказки, а также пел вместе с ней. Дон Педро уехал в Париж. В начале 1856 года Глинка сочинил свой последний романс «Не говори, что сердце больно» на стихи своего давнего московского знакомого Павлова. «Тот на коленях вымолил у меня музыку на свои слова», писал Глинка в одном из писем. «В них обруган свет, значит, и публика. Что мне понутру?» — заметил Глинка в другом письме к Нестору Кукольнику. Его раздражение было вполне понятно. Если демократическое искусство композитора завоевывало все больше круг почитателей, то отношение официальных кругов к музыке Глинки оставалось неприязненным. В результате из двух опер на сцене давали, да и то по торжественным случаям, только Ивана Сусанина. Много неприятностей доставляло развязное обращение с текстом романсов Глинки при их публикации издателем-дельцом Стелловским. Но самым огорчительным для композитора были враждебные ему и общему направлению зарождающейся русской национальной школы самодовольно малограмотные рассуждения критиков об этих сочинениях. Здоровье Глинки слабело. «Я болен, как собака», — писал он Булгакову в марте 1856 года. «Живу единственной надеждой — удрать на Запад в конце апреля», — сообщал Глинка ему же через несколько дней. Новые занятия контрапунктом Зигфридом Деном в Берлине казались ему необходимыми для сочетания узами законного брака западной фуги с условиями нашей музыки. 26 апреля Глинка передал молодому пианисту и композитору Балакиреву, за год до того приехавшему в Петербург из Нижнего Новгорода, тему испанского народного марша, как материал для сочинения симфонической увертюры. По словам Людмилы Ивановны Шестаковой, великий композитор предсказывал ему блестящую будущность и даже надеялся, что со временем он будет второй Глинка. 27 апреля в 12:30 часов дня домой за Глинкой заехал контрабасист Мемель, заботам которого Людмила Ивановна Шестакова поручила Глинку на пути в Берлин. В карету вместе с ними сел и Владимир Владимирович Стасов. На заставе все вышли. Недолгое печальное прощание, и экипаж скрылся в облаке дорожной пыли. В начале мая утомленные путешественники прибыли в Берлин. Сдали Глинку Дэну в наилучшем состоянии. А тот в ответ прислал Людмиле Ивановне шутливую расписку. Начался недолгий последний период в жизни великого композитора. В Берлине он, по его словам, зажил хорошо, потому что есть дело, привольно, потому что кормы хороши, покойно, живу домоседом и новых знакомств не ищу. Так описал Глинка в письме к Булгакову от 27 июня 1856 года свою жизнь в добром и милом семействе Миллер, куда пристроил его Дэн. Размеренное течение дней было заполнено занятиями контрапунктом, изучением партитур классиков Европы, посещением оперных спектаклей и концертов, прогулками по городу и его окрестностям. Разнообразие вносили встречи с друзьями и старыми знакомыми, проезжавшими через Берлин Адоевским, Вильегорским, Рубинштейном, а также с бывшим павловским дирижером Гунглем. Диссертации о музыке Глинка писать не хотел, но в письме к композитору Кашпирову от 10 июля 1856 года, пользовавшемуся некоторое время его советами, который он шутливо называл «дрожайшим сыном», Глинка изложил свои эстетические воззрения на соотношение содержания и формы в искусстве. «Все искусства, а следовательно и музыка, требуют», — писал Глинка, — «чувства, формы. Чувство зиждется, дает основную идею, форма облекает идею в приличную подходящую ризу. Чувство и форма — это душа и тело. Первое — дар высшей благодати, второе — приобретается трудом, причем опытный и умный руководитель, человек, вовсе не лишний». 8 ноября 1856 года в оперном театре Глинка встретился с Мейербером, который выразил русскому композитору восхищение его музыкой. По его желанию Глинка послал ему 5 отрывков из Ивана Сусанина. Мейербер выбрал из них трио «Ах, не мне бедному» для придворного концерта.
Репетициями под фортепиано руководил сам композитор. 9 января 1857 года трио было исполнено в залитом светом и сверкавшем драгоценностями белом зале Королевского дворца. Глинка остался доволен исполнением. Приятную весть об этом он поспешил сообщить сестре. То было последнее письмо Глинки. Выйдя из натопленных дворцовых покоев, на морозный воздух он простудился. Грипп вызвал обострение болезни печени. Первые дни она не вызывала у врачей серьезных опасений. Но уже 2 февраля доктор Буссе объявил жизнь Глинки в опасности. На следующий день, 3 февраля, в 5 часов утра он скончался спокойно, без видимых признаков страдания, писал Кашперов Тургеневу. 25 февраля 1857 года.

Утром 6 февраля Глинку похоронили на Троицком кладбище, невдалеке от могилы Мендельсона Бартольди. Немногие пришли проводить его в последний путь. Среди них был Мербер, Ден, дирижер Бейер, Кашперов, кто-то из советников русского посольства. В мае того же года тело великого композитора в результате хлопот Людмилы Ивановны, сумевшей благополучно преодолеть многочисленные трудности, было перевезено морем в Петербург. И 24 мая 1857 года оно было предано земле на кладбище в Александро-Невской лавре. Известие о кончине Глинки произвело тяжелое впечатление на петербургский музыкальный мир. 23 февраля заупокойная служба по композитору состоялась в конюшенной церкви, где ровно за 20 лет до того отпевали тело Пушкина. 8 марта филармоническое общество, почетным членом которого состоял Глинка, давало концерт из его сочинений. В нем приняли участие друзья и знакомые Глинки, певец Леонова и певец Артемовский, дирижировал оркестром Шуберт. На эстраде возвышался бюст композитора. На смерть Михаила Ивановича Глинки откликнулись почти все столичные московские газеты и журналы. Прочувствованными словами почтил его память новый поэт Панаев в «Современнике». Он писал: «Имя Глинки проникло в самые глухие отдаленные углы России вместе с его мелодическими, задумчивыми или страстными звуками. Смерть Глинки – величайшая потеря для русского музыкального мира». Подобно Пушкину, Глинка мог бы сказать о себе: «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой». Трудным было преодоление враждебности, снисходительного пренебрежения и равнодушия к творчеству великого русского композитора, так же, как и к самому факту существования русской музыки вообще. Но гений Глинки, создателя русской музыкальной классики, победил все преграды. Он заставил признать высокую ценность русского музыкального искусства для мировой культуры.

русская музыка, основанная на реалистических принципах глинкинских художественных воззрений, заняла в ней не только одно из главных мест, но и оказала свое влияние на развитие национальной музыки других народов. Все это стало возможным благодаря объединению благородных усилий многих лиц. Одни из них, близкие самому Глинке, бережно собирали и хранили его нотные рукописи, письма, заботились об издании сочинений, хлопотали о включении их в репертуар оперных театров и концертные программы. Из числа этих людей первым надо назвать имя Людмилы Ивановны Шестаковой, любимой сестры Михаила Ивановича, его преданного друга. Наследница всего состояния Глинки, лично для себя она оставила только музыку брата. И, существуя на скромные средства, всю жизнь посвятила пропаганде его творчества, увековечению его памяти. По ее инициативе и при ее содействии Глинке были поставлены памятники в Смоленске в 1886 году и Петербурге в 1906 году. До открытия последнего памятника она не дожила нескольких месяцев. Неоценима также деятельность верного друга Глинки Василия Павловича Энгельгарта, в течение многих лет энергично разыскивавшего и собиравшего рукописи великого композитора, драгоценное собрание которых он впоследствии пожертвовал в рукописный отдел публичной библиотеки в Петербурге. Необычайно деятельным собирателем автографов Глинки был и Владимир Владимирович Стасов. 20 мая 1862 года сочинением Глинки посвятил специальный концерт в Павловском музыкальном вокзале под Петербургом знаменитый австрийский композитор и дирижер Иоганн Штраус.

С середины 60-х годов симфонические произведения Глинки, отрывки из его опер стали все чаще и чаще звучать на русской столичной, а потом и провинциальной концертной эстраде. Музыка его заняла прочное место в программах концертов Русского музыкального общества, бесплатной музыкальной школы под управлением Балакирева и Римского-Корсакова, чрезвычайно много сделавших для пропаганды творчества великого композитора. Она звучала в программах русских симфонических концертов, основанных в 1885 году Беляевым, учредившим, кроме того, с 1884 года Глинкинские премии, ежегодно присуждавшиеся русским композиторам за лучшее музыкальное сочинение. Музыка Глинки продолжала завоевывать себе признание и за рубежом. Сочинением Глинки аплодировали в Брюсселе, Берлине, Глазго. Увертюру к Руслану и Людмиле Римский-Корсаков открыл первый русский симфонический концерт на Парижской всемирной выставке 10 июня 1889 года.

В 1877-81 годах Николай Андреевич Римский-Корсаков и Лядов под руководством Балакирева подготовили к изданию партитуру обеих опер Глинки. Пределов не было моему восхищению и поклонению гениальному человеку. Как у него все тонко и в то же время просто и естественно, писал Римский-Корсаков в летописи моей музыкальной жизни. После выхода в свет этих партитур в течение второй половины XIX века и в XX веке оперы Глинки приобрели всемирную известность.

Впервые за рубежом оперы Глинки были поставлены в Праге под управлением Балакирева. Руслан и Людмила в 1860 году, Иван Сусанин в 1867. Через 7 лет, в 1874 году, эта опера с большим успехом прошла в Милане. Причем на роль Антониды была приглашена русская певица Меншикова. Затем в Берлине и других европейских городах. Уже в 1959 году на сцене театра «Ла Скала» в Милане в партиях Сусанина и Антониды блестяще выступили болгарский певец Борис Христов и итальянская певица Рената Скотта. В постановке Ивана Сусанина в Болгарии выделился в партии Сусанина Михаил Попов. Партию Сабинина исполнял и выдающийся современный певец, шведский тенор Николай Гедда, один из лучших зарубежных интерпретаторов русской музыки, в частности, музыки Глинки. В наше время оперы Глинки заняли прочное место в репертуаре многих оперных театров. В июне 1954 года отмечалось торжественно 150-летие со дня рождения великого русского композитора. А в феврале 1957 года другая дата – столетие со дня смерти Глинки. Имя Глинки с 1943 года было присвоено Государственному центральному музею музыкальной культуры в Москве. С 1960 года в нашей стране проводились всесоюзные конкурсы вокалистов, носящие имя Михаила Ивановича Глинки.

Многие русские музыкальные деятели, исследователи музыки, всесторонне изучали творчество Михаила Ивановича Глинки. В 1982 году состоялось открытие возрожденной усадьбы Михаила Ивановича в селе Новоспасском. В соответствии со свидетельствами современников, там были восстановлены дом и парк, где прошли юные годы великого русского композитора. Сегодняшние постановки опер Глинки идут на сценах большинства оперных театров нашей страны. В концертах исполнителей и вокалистов нередко звучат отдельные фрагменты из этих опер. Романсы Михаила Ивановича Глинки составляют гордость русского романсового искусства. И поэтому в 2004 году, когда вся наша страна отмечает 200-летие со дня рождения Глинки, особенно хочется вспомнить еще раз о памяти этого замечательного русского композитора, того, кто бесспорно стоит у истоков русской классической музыки.

На этом наша сегодняшняя передача завершена. Завершен и цикл, посвященный 200-летию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки.

Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Сомнение», «Как сладко с тобою мне быть» и «Я помню чудное мгновение» в исполнении Бориса Гмыри, Нины Дорляк и Сергея Лемешева. Фрагменты симфонической увертюры на две русские темы и фрагменты оперы «Руслан и Людмила» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил

Иванчков и депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. За усердное служение в Святой Церкви были награждены иерей Артемий Щукин правом ношения камелавки и диакон Эммануил Крючфалуший правом служения с двойным орарем. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. Храму подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Губернатор Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих поздравил с праздником председатель законодательного собрания Александр Бельский. Князь Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I. Через 5 лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антонио Ринальди, а в 1789 освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. В 1926 году храм закрыли и открыли спустя год. С тех пор храм больше не закрывался. До войны служил кафедральным, был передан епархии в 1992 году. Президентская библиотека опубликовала подборку материалов, посвященных крещению Руси, которое совершилось в 988 году. Празднование приурочено ко дню памяти равноапостольного князя Владимира. В коллекции Владимир Святославич представлены версии рукописных текстов, издания, научные исследования, видеолекции, радиопередачи о распространении христианства, духовном и политическом выборе великим князем Владимиром, религии для себя и народа. Впервые в Российской империи крещение Руси праздновалось в 1888 году во всех уголках страны. В июльском номере газеты «Акмолинские областные ведомости» сообщалось о высокознаменательном событии, посвященном 900-летию крещения Руси. Газеты Омска писали: «Накануне во всех церквях города было отслужено торжественное всеночное бдение с литией и величанием святого благоверного князя Владимира». Еще через 100 лет, в 1988 году, тысячелетие крещения Руси было признано важной вехой в развитии российской государственности и культуры. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви постановил в день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. 31 мая 2010 года президентом России был подписан федеральный закон, согласно которому 28 июля отмечается как государственный праздник День крещения Руси. Более подробная информация размещена на портале библиотеки в разделе «День в истории». 24 июля на поле Пасхина под Выборгом в рамках международного мотофестиваля «Балтик-ралли» состоялась церемония начала строительства второй очереди мемориального комплекса «Мотопарк мира». К мемориалу прибыла колонна участников патриотического мотопробега «Бессмертный мотополк». В памятном мероприятии принял участие секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа протоиерей Игорь Аксенов. Отец Игорь совершил заупокойную литию по погибшим воинам и обратился к собравшимся с пастырским словом. Старт строительству второй очереди комплекса дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этот же день на поле Пасхина был открыт памятник Юрию Васильевичу Пасхину, сыну фронтовика Василия Пасхина. Мемориальный комплекс «Мотопарк мира» был создан в 2025 году в память о героях Великой Отечественной войны. На его территории установлены памятные стеллы и высажены 80 елей как символ жизни, мира и преемственности поколений. В деревне Большая Ящера Лужского Благочиния состоялось знаковое событие. Настоятель храма Боголюбской иконы Божьей Матери поселка Дивинский иерей Дионисий Шитиков вместе с прихожанами, местными жителями, волонтерами и благотворителями совершил молебен у стен полуразрушенной старинной церкви. Общая молитва была приурочена к престольному празднику, дню памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
Церковь в честь преподобного Сергия Радонежского в деревне Большая Ящера заложена в 1871 году митрополитом новгородским, санкт-петербургским и финляндским Исидором Никольским, была освящена им же 13 августа

0: 1872 года. В 30-е годы XX века храм был закрыт, а в годы Великой Отечественной войны здание получило сильные повреждения. Сегодня эти руины официально признаны объектом культурного наследия. 24 июля в храме женского реабилитационного центра «Торфяное», входящего в сеть антинаркотических центров Выборгской епархии «Обитель исцеления», состоялось торжественное богослужение в честь престольного праздника Ольгинского предела. Божественную литургию возглавил благочинный Приозерского округа, настоятель и руководитель центра «Обитель исцеления» протоиерей Сергий Бельков в сослужении председателя епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму иерея Александра Семенова и диакона Андрея Соловьева. За праздничной литургией вместе с прихожанами молились воспитанники, а также выпускники антинаркотических центров «Саперное», «Сретенское» и «Торфяное». По окончании богослужения отец Сергий поздравил молящихся с праздником, пожелав всем собравшимся крепости духа, мира в сердцах и неоскудевания удивляющие надежды на помощь Божию. Рядом с поселком Пятиречье Ленинградской области состоялся слет девочек-скаутов дружины Санкт-Петербург организации российских юных разведчиков. В нем приняли участие отряды Федоровского собора и храма святителя Николая Чудотворца в жилом комплексе «Новая Скандинавия». 16 июля божественную литургию под открытым небом совершил клирик Федоровского собора иерей Иоанн Иванов. Он ответил на вопросы о вере, церковной жизни и духовном пути Христа. Слет был посвящен развитию, командной работе и духовному воспитанию. Программа включала строительство лагерных сооружений, поход-разведку, спортивную олимпиаду, творческие мастер-классы, конкурс походных кухонь, а также игру. На ежевечерних встречах у костра участницы через рассказы, игры и творческие выступления размышляли о дружбе, взаимопомощи, ответственности и служении ближним. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
3: «Море – моя жизнь». Проживи я еще 300 лет, всегда бы нашел в море нечто новое. 29 июля – день рождения Ивана Константиновича Айвазовского. В 10 часов 25 минут в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве великого художника.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 154-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 13 и 14 глав.
1: Братья, любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
0: Послушайте 80-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: Сказал Господь притчу сию: «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали Писание, всем нам известное и много раз подвергавшееся толкованию в разных случаях и в разных контекстах. Это отрывок евангельский о винограднике и о работниках, которые пришли в виноградник в разное время и получили разную плату за свою работу. И здесь мы видим проблему, которая заостряется, которая называется зависть. Зависть может быть не только к вещам материальным, но и может быть и к духовным вещам, или в духовной сфере тоже зависть может возникать как плесень, как вот побочное явление духовной жизни. Как эта притча, которую сегодня мы слышали, можно соразмерить ее, как можно ее переложить или воспринять в нашей почве, в нашей современной жизни церковной? Наверное, тот, кто пришел в церковь или познакомился со священником, с духовником, иногда имеет такое искушение, как бы присвоить себе и церковь, и присвоить себе какое-то место в общине, или присвоить себе какое-то место около духовника, рядом с ним, или рядом с отцом, с настоятелем, со священником, который, может быть, ведет наш духовный рост, ведет нас сегодня по пути спасения. И нам кажется, что вот он только мой священник, только мой пастырь, только мой духовный друг, а другие люди должны отойти в сторону, или он должен меньше уделять внимания всем остальным. Вот эта притча, наверное, для меня сегодня, как раз вот этот момент, который возникает в отношениях священника и посомых, в первую очередь и отражается в моем сознании вот в связи с этим евангельским чтением. Но, конечно же, это чтение евангельское имеет и более глубокий духовный смысл. Наверное, мы должны понимать, и если не понимаем, то это очень печально, что Господь жаждет и желает спасения для всех, для многих людей. Он ждет отклика на свою проповедь от многих народов, от многих групп общественных, да, от многих социальных слоев. Иногда нам кажется, что какие-то народы или какие-то, может быть, люди, какие-то социальные слои, там, они не могут быть христианами или не должны приниматься в церковь. Мы имеем такую проблему, как расизм или национализм, вернее, нацизм, может быть, да. Имеем такую проблему, как социальное неравенство, которое иногда переносим и в церковь. Или начинаем говорить, что вот если у человека, может быть, социальный достаток какой-то более высокий, то вот он христианин, он не может быть христианином, и тоже надо его оттолкнуть, может быть, от церковного общения. Или наоборот, кто-то считает, что вот он сегодня высок, что он сегодня славен, что он сегодня богат, поэтому ему необходимо больше внимания уделять. Здесь может быть еще и другой, более глубокий смысл в этом чтении о том, что каждый из нас, сторожил он в церкви или не сторожил, и каждый народ в православии, христианстве, сторожил этот народ или не сторожил в церкви, да, все равны у Бога. Господь желает, ищет спасение для всех. И поэтому мы не должны своим приземленным умом разделять людей, разделять на более достойных, менее достойных. Господь всем одинаковую плату назначил. Всем, кто пришел в начале и сохранил свою веру, и тем, кто пришел в конце, ближе к концу, и воспринял веру православную. Но здесь надо помнить еще и другую вещь. Может быть, мы и старожилы, может быть, мы и приняли веру раньше кого-то, но сохранили ли мы ее в чистоте, сохранили ли мы ее в действительном таком качестве, которое освещает путь другим? Или сегодня мы эту веру себе присвоили, и она уже никому не светит, а это есть некий наш фольклорный элемент нашей жизни, и только лишь фольклорный, только лишь народный, который уже никому другому, никаким другим народам уже не светит. Вот это самая печальная вещь, который мы можем здесь, в этом Писании, увидеть. Обличение нас, что иногда мы желаем присвоить себе веру православную, сделать ее какой-то, может быть, особенно русской верой и поставить перегородки между другими народами и лишить их сегодня света истины, но не только их, но и себя тоже мы лишаем. Потому что когда мы не светим, когда мы другим не светим, когда мы другим не открыты, не помогаем другим, то, значит, мы уже потеряли силу. Мы как соль, которая потеряла силу, и мы уже рабы неключимые, Богу мы такие не нужны, от нас нет никакой пользы. Вот это Писание сегодня многогранно, как мы только бегло просмотрели его сегодня, и многому нас учит. Нет духовной зависти, не должно быть ее в нашей церковной жизни, не должно быть замкнутости, закрытости, не должно быть кастовости, не должно быть какого-то национального превозношения и национального православия. Православие — это вселенская религия, и она обнимает многие народы. И здесь, вот, разумеется, еще и посыл нам, чтобы мы несли свет истины с любовью к ближнему своему. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 29 июля, 16 июля по старому стилю, празднуется память нескольких мучеников IV века – мученика Павла, мучениц Алевтины, или иначе Валентины, и Хионии, мученика Антиоха Врача и священномученика епископа Афиногена с 10 его учениками. Также сегодня празднуется память мученицы Девы Иулии. Она родилась в Карфагене в христианской семье в начале V века. Девочкой она попала в плен к персам. Ее увезли в Сирию и продали в рабство. Исполняя христианские заповеди, святая Иулия верно служила своему господину, хранила себя в чистоте, соблюдала посты и много молилась Богу. Никакие уговоры хозяина-язычника не смогли склонить ее к идолопоклонству. Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле. Корсиканцы напоили купца и его спутников вином, и когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая Иулия не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте. Тело ее было погребено монахинями, находившегося рядом с тем местом монастыря. Сегодня установлено празднование Чирской, Псковской иконы Божией Матери. Этот образ находился в церкви села Чирской Псковской епархии. В 1420 году, во время эпидемии во Пскове, из глаз Богоматери на Чирской иконе истекли слезы. Об этом сообщили властям города Пскова. Чудотворную икону перенесли во Псков. Навстречу ей был совершен крестный ход. Икону поставили в соборной церкви во имя Святой Троицы, и она получила второе именование — Псковская. По иконографии эта икона похожа на тихвинский чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображение с двух сторон. На лицевой стороне ее изображена Божия Матерь с Богомладенцем, а на оборотной стороне — Евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика архиепископа Барнаульского Иакова Маскаева. И с ним священномучеников — Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, преподобного мученика Феодора Никитина и мученика Иоанна Протопопова. Сегодня также совершается память исповедницы блаженной Матроны Анимнясевской. Блаженная Матрона Григорьевна Белякова родилась в 1864 году в деревне Анимнясево Рязанской губернии в семье захудалых крестьян-бедняков. Отец был пьяница, мать — женщина вздорная и недалекая. В семье было 8 детей. Матрёша, как ее звали крестьяне, была четвертым ребенком. Старшие дети умерли, и она нянчила младших. В 7-летнем возрасте Матрёша заболела оспой, после которой ослепла. Мать избивала ее и однажды совсем изувечила, так что девочка до конца жизни осталась прикованной к одру. До 17 лет она лежала в родном доме, перенося много горя и обид. Крестьяне села Анимнясево сочувствовали ей и почитали за ее смирение и незлобие. Однажды один из крестьян пришел к ней и сказал: «Матрёша, ты небось Богу-то угодно, у меня спина болит, вот потрогай, может быть, пройдет». Крестьянин был исцелен, к Матроне потянулись болящие, и она всем помогала. Матрона Григорьевна достигла такого личного духовного совершенства, что неграмотная, слепая с раннего детства, забитая неученая бедняцкая дочь смогла наставлять сотни приходящих к ней за телесным и духовным исцелением людей в глубоких религиозно-нравственных вопросах, уча их идти путем спасения, разрешая жизненные недоумения и подавая от Господа исцеление недугам. Блаженная учила всю жизнь готовиться к вечной жизни и не привязываться к земному, исполнять закон Божий, молиться Богу, любить Бога и на Него только надеяться, твердо и безропотно нести свой крест. В своих беседах с посетителями Матрона Белякова очень часто приводила тексты Священного Писания и особенно Евангелия. Часто ссылалась на факты и события из священной истории, полагая их в основу своих наставлений. Приводила многочисленные примеры из житий святых, ставя их высочайшим образцом и примером религиозно-нравственной жизни. В борьбе со своими грехами советовала сосредоточить свое внимание на одном недостатке, а не распыляться во многих направлениях. Сама блаженная обычно указывала посетителю на тот духовный порог, с которым и надо в первую очередь вести борьбу. Ее духовник, отец Александр Орлов, был арестован в 1935 году, отбывал заключение в Соловецком лагере и в Медвежьегорском лагере в Карелии, умер в 1941 году и прославлен в лике святых исповедников. Всего по делу Матроны Беляковой было арестовано 10 человек, в их числе священник Николай Правдолюбов, написавший жизнеописание Матроны Анемнясевской. Он был расстрелян во дворе Рязанской тюрьмы в 1941 году, вскоре после начала войны. Чтобы арестовать блаженную Матрону, было собрано колхозное собрание, на котором составили донос, в котором говорилось, что Матрона Белякова является вредным элементом в деревне и своей святостью сильно влияет на темную массу. Ввиду этого задерживается ход коллективизации. Арестованные священники и миряне показаний против Матроны Беляковой не дали. Все они получили сроки в лагерях. Из Бутырской тюрьмы блаженная Матрона по непонятным причинам была освобождена. Ее поместили в дом для хронически больных в Москве, где она прожила менее года и скончалась в 1936 году. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Афиногена, епископа Севастийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за веру во Христа в малоазийском городе Севастии. Игемен Филимарх, прибыв в Севастию, решил устроить языческий праздник с жертвоприношением. Большинство жителей города были христианами и отказались участвовать в этом празднике. Тогда, по приказанию Игемена, многие христиане были преданы мукам. Некий военачальник Николай донес Игемену, что духовным наставником севастийских христиан является епископ Афиноген, который в то время с 10 учениками проживал в небольшом монастыре в местечке Педахфоя в 50 верстах от Севастии. Филомарх приказал привести к нему епископа Афиногена и его учеников. Но когда воины прибыли в монастырь, святителя Афиногена не было в обители и схватили только иноков. Возвратившись, святитель с удивлением обнаружил отсутствие своих учеников. Он со слезами помолился перед крестом и начал их поиск. Встретившийся поселянин рассказал ему о случившемся. Тогда епископ Афиноген отправился к Игемену в Севастию и стал обличать его в беззаконных и жестоких действиях. Святителя бросили в ту же темницу, где были заключены его ученики. С радостью встретил святитель со своими духовными чадами и стал укреплять их на предстоящий мученический подвиг. На следующий день святые иноки были приведены на суд к Игемену. Они не отреклись от Христа, исповедали себя христианами и были преданы пыткам. Во время жестоких пыток с неба раздался голос: «Дерзай, избранник мой, я с тобою». Неожиданно руки мучителей онемели, и они не смогли продолжать побои. Один из приближенных Игемена, Филипп, сказал, что святитель — волхв, и посоветовал отсечь ему голову. Святой Афиноген просил Филомарха совершить казнь в его монастыре. Когда святителя привели в обитель, к нему подошла и склонилась к ногам молодая лань, которую святой Афиноген вскормил своими руками. Святитель Афиноген перекрестил ее со словами: «Иди с миром в пустыню». Затем святитель Афиноген стал молиться, чтобы Господь не разлучал его с учениками, и спросил Божие благоволение и помощь всем, кто будет почитать день их мученической кончины и молиться Господу с упоминанием их имен. Во время молитвы святителя с неба раздался голос: «Днесь со мною и с учениками твоими будешь в раю, и все прошение твое исполнится». Возрадовавшийся святитель Афиноген преклонил честную голову под меч. Тело священномученика Афиногена было с честью погребено христианами в монастырском храме. Ежегодно, в день кончины святителя Афиногена и его учеников, христиане собирались в храме, чтобы почтить память святых мучеников. По слову святого Афиногена, из пустыни ежегодно приходила лань с молодым оленем. Во время чтения Евангелия она входила в храм и, оставив там оленя, снова удалялась в пустыню. Священномученик Григорий, просветитель Армении, хотел перенести часть мощей священномученика Афиногена в Армению. По дороге на берегу Евфрата мулы, на которых везли святые мощи, остановились. Святому Григорию явился ангел и сказал, что на этом месте должны пребывать святые Афиноген и Иоанн Креститель, часть мощей которого также перевозилась в Армению. Святитель Григорий разрушил бывшее неподалеку капище, построил на этом месте храм и установил празднование в честь священномученика Афиногена и святаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иаков Москаев, архиепископ Барнаульский, родился в 1879 году в городе Уральске в семье крестьян Сызранского уезда Симбирской губернии и был назван в память апостола Иакова Алфеева. В 1901 году он окончил Оренбургскую духовную семинарию. Учась на последнем курсе, он женился на девице Валентине, которая была круглой сиротой и воспитывалась в семье священника. Вскоре у них родился первый сын Борис. Будучи младенцем, он смертельно заболел, и отец Яков, который был уже тогда священником храма в селе Зобово, расположенном в 180 километрах от Оренбурга, горячо молился о его выздоровлении. Он обращался в своих молитвах за помощью ко всем святым, но особенно горячо и с большой верой преподобному Серафиму Саровскому, и дал обет, что если младенец выздоровеет, он совершит паломничество в Саровский монастырь к мощам только что прославленного преподобного Серафима. По чудесном выздоровлении сына он исполнил свой обет и совершил паломничество в Саровский монастырь. Впоследствии у них с супругой родилось 9 детей. При родах последнего ребенка в 1918 году матушка умерла. Среди своих прихожан, а также среди духовенства, отец Иаков имел очень высокий авторитет. Во время Первой мировой войны он вместе со своими прихожанами был самым крупным жертвователем в епархии на нужды русских воинов. Поддерживал он своими пожертвованиями и Оренбургскую семинарию. За безупречное и ревностное пасторское служение он был возведен в сан протоиерея и включен в состав епархиального управления. Овдовев, он был вызван в Оренбург в качестве кандидата на архиерейскую кафедру. Шел 1923 год. На руках отца Якова были дети-сироты, а стать архиереем в то время – это был путь исповедничества. Его ждали тюрьмы и ссылки. Но отец Иаков согласился и был возведен в сан епископа Уорского, временно управляющего Оренбургской епархией. Он активно противодействовал обновленческому расколу, за что неоднократно арестовывался. Видя непреклонность епископа в служении православию и его решительную борьбу с обновленцами, АГПУ в 1925 году приговорила владыку к 3 годам ссылки, которую он был отправлен отбывать в город Самару. По окончании ссылки владыка был назначен епископом Осташковским, викарием Тверской епархии. В Осташкове владыка прослужил около года и вскоре был назначен епископом Балашовским, викарием Саратовской епархии. В 1930 году особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Якова к 3 годам заключения в концлагере. Незадолго до окончания срока заключения владыку отправили еще на 3 года ссылки на Урал. Однако каким-то образом потерялись учетные документы, в которых сообщалось, какой именно лагерь был отправлен епископ Яков. И сразу же после освобождения из лагеря владыка получил возможность посетить заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия и в 1933 году получил от него назначение на Барнаульскую кафедру, а через 2 года святитель Яков был возведен в сан архиепископа. В Барнауле святитель-исповедник сразу стяжал любовь паствы своим богослужением, проповедями, христианским мужеством. Владык служил каждый день во всех храмах новой Барнаульский архиепископ завел всенародное пение, чтобы из сознательного восприятия богослужения научить богословию. По городу и везде, куда бы он ни отправлялся, он всегда ходил в священнической одежде и с посохом. В эти годы здоровье владыки, сокрушенное заключением на Соловках, сильно пошатнулось. В 1936 году стало очевидно, что близится новое гонение. Владыка завел себе сумку, в которой было собрано все необходимое на случай ареста, и всегда носил ее с собой. Советская власть, основываясь на лжесвидетельствах, выбитых на допросах у арестованных ранее людей, в 1936 году вновь арестовала архиепископа Якова. Его заключили в тюрьму в городе Бийске. Во время длившегося в течение нескольких месяцев следствия архиепископ Яков держался с большим мужеством и достоинством. Протокол об окончании следствия подписать он отказался, так как виновным себя не признавал. 3 июля 1937 года Сталин подписал распоряжение о массовых расстрелах и о проведении дел, приговариваемых к расстрелу административным порядком через так называемые «тройки». 25 июля 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Якова Москаева, протоиерея Петра Гаврилова, священника Иоанна Мажирина, инока Федора Никитина, мирянина Иоанна Протопопова к расстрелу. Архиепископ Яков, священники Петр и Иоанн и инок Федор были расстреляны 29 июля и погребены в бессвестной общей могиле. Мирянин Иоанн Протопопов был расстрелян 4 августа. Память их совершается в один день, 29 июля по новому стилю.
2: «28 июля, 220 лет со дня рождения художника Александра Андреевича Иванова».
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная русскому художнику Александру Андреевичу Иванову. У микрофона Нина Жерве. Александр Андреевич Иванов родился 16 июля по старому, 28 июля по новому стилю, 1806 года в Петербурге в семье художника. Его отец Андрей Иванович, исторический живописец, академик и профессор Императорской академии художеств, пользовался репутацией одного из лучших педагогов своего времени. Он отличался возвышенно серьезным и глубоким пониманием искусства живописи. Андрей Иванович имел значительное влияние на своего старшего сына. В Академию художеств Александр Иванов поступил в 1817 году и проучился там 10 лет. Пройдя старшие классы, он стал учеником профессора Егорова, исторического и религиозного художника, имевшего репутацию русского Рафаэля. В 1824 году Александр Иванов вместе с учениками написал картину на предложенный Советом Академии «Античный сюжет». Гомеровские сюжеты на протяжении столетий служили источником тем для европейских художников, и Русская академия художеств не составляла исключения. От учеников ждали лишь демонстрации некой суммы хорошо усвоенных профессиональных навыков и не менее хорошо изученных и усвоенных образцов. Это был своеобразный экзамен на зрелость, на умение владеть кистью, строить композицию, то есть показать себя уже сформировавшимся художником. Действительно, картина Иванова, Приам и спрашивающий у Ахиллеса тело Гектора, в общем, не выходит за рамки того, что условно именуется академической живописью. Замкнутость, статичность композиции, локальный цвет, условное безвоздушное пространство. Но при этом композиция Иванова получила вторую золотую медаль, а юный автор удостоился одобрения знатоков и любителей искусства. Как вольно приходящий ученик, Александр Иванов, несмотря на успехи, не мог претендовать на заграничное пансионерство. Однако такую возможность ему предоставило общество поощрения художников. Так же, как пенсионеры Академии, Александр Иванов обязан был посылать в общество подробные отчеты о своей работе. Так начался важнейший этап в его жизни. В 1831 году Александр приехал в Рим. Предполагалось, что за 3 года пребывания в Италии, обычный срок для заграничной командировки выпускников Академии художеств, молодой художник завершит свое художественное образование. Ему следовало изучать и копировать произведения великих мастеров Возрождения, а затем выполнить самостоятельно 1-2 композиции. Именно они должны были стать отчетом по возвращении на родину об успехах и даровании. Но судьба распорядилась иначе. На родину художник вернулся лишь спустя 2 с лишним десятилетия. В Италии, в отличие от большинства живших там русских художников, Иванов не вел профессионально замкнутой жизни. Напротив, он путешествовал по стране, изучал памятники искусства, очень много читал и общался с людьми. Он работал с натурщиками в мастерской, делал портретные и жанровые зарисовки на улицах, бесконечно писал пейзажи. По сравнению с другими русскими живописцами того времени, Александр Иванов работал с натурой больше, чем кто бы то ни было. В течение нескольких лет Иванов работает над 2 картинами. «Аполлон, гиацинт и кипарис», занимающийся музыкой и пением, где он пытался воплотить идею гармонии божественного и человеческого в мире природы, и «Братья Иосифа» находят чашу в мешке Вениамина. В этой картине художник хотел отразить отчаяние, любовь, ненависть, раскаяние, милосердие библейского романа, повествующего об истории падения и возвышения Иосифа Прекрасного. Первая картина была закончена и завершила ранний период творчества Иванова. «Братьев Иосифа» художник не стал заканчивать и оказался в очень неприятном положении перед обществом поощрения художников. 3-годичный срок истекал, а ему все еще нечем было отчитаться. Без поддержки общества он не мог бы не только работать, но и просто существовать. Картиной, оправдавшей в глазах общества и Академии медлительность художника, его поиски и притязания, стало явление Христа Марии Магдалине. Александр Иванов перенес на полотно один из самых возвышенных и трогательных эпизодов Евангелия. Мгновение, когда безутешная Мария Магдалина узнает воскресшего Христа. Весной 1834 года Иванов в образовательных целях предпринял большое путешествие по Северной Италии. Из всего виденного больше всего его поразили венецианские мастера XVI века, а также мастера XIII и XIV веков. Увлечение венецианской живописью отразилось и в новой картине, в цветовой ее гамме, которая отличается от предыдущих полотен. Картина «Явление Христа Марии Магдалине» была послана в Петербург в качестве пенсионерского отчета и получила там одобрение. Академия присвоила автору звание академика. Теперь Иванов по возвращении вполне мог бы рассчитывать на преподавание в том учебном заведении, которое он заканчивал. Но возвращаться в Россию художник не спешил, захваченный идеей новой картины «Явление Христа народу». Первая мысль о ее сюжете возникла еще в 1833 году. Он задумал изобразить появление Иисуса Христа в тот момент, когда Иоанн Креститель совершал обряд крещения в реке Иордан. 2 года спустя, в письме в Комитет общества поощрения художников в декабре 1835 года, Иванов писал: «При сей картине моей, явление Христа Марии Магдалине, имею честь представить моим покровителям еще эскиз другой, предложенной картины моей, явление в мир Мессии. Сей предмет, занимавший меня с давнего времени, сделался единственной моею мыслью и надеждой, и я чувствую в себе непреодолимое желание привести оный в исполнение». Примерно через 1/2 года художник сообщил в Петербург, что он начал уже с всего эскиза картину. Тогда же, посылая отцу для ознакомления эскиз картины, он дал подробное описание композиции. Мы знаем несколько таких изъяснений, сохранившихся в переписке и бумагах Иванова, и по ним можно изучить историю создания картины. Постепенно художник задается целью соединить на полотне духовную идею с чувственным восприятием. В 1835 году Иванов начинает писать картину на довольно большом холсте – 172 на 147 сантиметров, и даже близится к ее завершению. Но уже 2 года спустя, в 1837 году, он берет другой холст, 7 раз больше, и приступает к работе на нем. Прежний вариант используется как рабочий эскиз. При этом дотошно переносится в него все то новое, что возникает на большом холсте. Картина поглощает художника целиком. Работа затягивалась. Иванов слал письма в общество поощрения художников, прося отсрочки и заверяя, что скоро завершит работу. Когда же пенсионерство все-таки закончилось, он жил на пособие, которое ему удавалось выхлопотать, а то и просто выклинчить. У разных учреждений, а иногда у отдельных меценатов. Жил он в крайней бедности, экономя на каждой мелочи, порой утоляя голод куском хлеба, а жажду водой из уличного фонтана. Добываемые деньги уходили на содержание громадной мастерской, на покупку художественных материалов, на оплату натурщиков. Два с лишним десятилетия в римской мастерской Александра Иванова стояло огромное полотно. Случалось, что художник подолгу, порой годами не прикасался к нему, отвлекаемый то недугами, то обстоятельствами, то новыми замыслами. Несколько раз за эти годы он совершал длительные путешествия по Средней и Северной Италии, изучал живопись и наблюдал народные типы и нравы. Возвращаясь к прерванной работе, Иванов каждый раз вносил в нее что-то новое, связанное с яркими, художественными и жизненными впечатлениями. Жажда совершенства заставляла художника все умножать и умножать без того громадное количество этюдов. Стремясь к максимальной жизненной убедительности, Иванов отдавал исполнению натурных этюдов много сил и времени, отыскивая и уточняя в них лица и фигуры персонажей, окружающий пейзаж, вплоть до самых незначительных деталей, вроде, например, камней у реки. Писанием этюдов он продолжал заниматься и в 40-е, и в 50-е годы, явно теряя чувство меры, заботясь уже не столько о картине, сколько о решении возникающих перед ним живописных задач. Помимо этюдов к явлению Христа народу, Иванов в конце 30-х, начале 40-х годов написал несколько прекрасных акварельных композиций из современной итальянской жизни. Возможно, что мотивом к их созданию художника послужила любовь к Италии и близкое знакомство с Николаем Васильевичем Гоголем, который тогда жил в Риме и с которым Иванов очень близко сошелся. Настолько близко, что написал в двух вариантах портрет писателя. Кроме того, придал его черты одному из персонажей явления Христа. Что касается личной жизни, то Александр Иванов был человеком, полностью одержимым своей работой. Ни на что другое его душевных сил уже не было. Одно из самых сильных увлечений его молодости – чувство к юной Марии Апраксиной, с которой он познакомился в Неаполе. В разгар этой любви художник даже сделал предложение молодой графине, но она мягко и необидно отвергла его, предложив взамен дружбу. Дело было не только в разнице общественного положения. Мария, несмотря на молодость, понимала, что для Иванова главное творчество, что жена и дети очень скоро стали бы для него тяжелой обузой, а семейная жизнь — тягостной и несчастной. Шли годы. Иванов упорно работал над явлением Христа народу. Но получилось так, что постепенно ценность подготовительных этюдов перевесила ценность самой картины. Эту картину, находящуюся сейчас в Третьяковской галерее, равно как и ее малый вариант, хранящийся в нашем Русском музее, нельзя назвать полной удачей. Она внушает безмерное уважение, но не трогает. Художник сам, очевидно, понял это, потому что прикасался к ней все реже и скорее по инерции или по обязанности. А в 50-х годах почти забыл ее, захваченный новым замыслом, еще более грандиозным и уже откровенно несбыточным. Вечный фантазер, идеалист, утопист, мечтатель, обуреваемый желанием духовно обогатить человечество, он задумал гигантскую серию росписей. Они, по его замыслу, должны были располагаться по строго продуманному плану, на стенах специально сооруженного здания, вроде храма, и давать зрителям современное истолкование Библии, являя собой новую высочайшую ступень развития искусства. Увлеченный этой идеей, художник создал громадное количество работ, быстрых набросков, подготовительных рисунков, схем размещения росписей. Центральное место среди них принадлежит библейским эскизам. Эти акварельные композиции, более 200 в количестве, долгое время после смерти художника оставались никому неведомыми и произвели сенсацию, когда неожиданно были обнаружены. Мощь таланта и масштабы мышления Иванова проявились в них в полной мере. Создаваемые в порыве нескончаемого вдохновения, с удивительной, едва ли не импровизационной легкостью, они отличаются размахом и богатством воображения и той подлинной монументальностью, которой к середине XIX века европейское искусство уже давно не владело. Пребывание Иванова в Италии не могло быть бесконечным. Неоднократно он собирался на родину, но откладывал этот отъезд. Когда же, наконец, решение было принято, он предполагал получить за свою картину сколько-нибудь серьезную сумму и, получив эту сумму, совершить путешествие на восток, к святым местам, а по возвращении осесть в Москве, с которой он, в отличие от нелюбимого им Петербурга, связывал большие надежды. В конце мая 1858 года Иванов возвратился в Петербург. Он привез с собой все свои работы, все, что было сделано почти за четверть века в Италии. В начале июня 1858 года его главное детище, его картина «Явление Христа народу» была выставлена в Академии художеств. Произошло то, что, наверное, в душе сам Иванов понимал и чего он боялся. Успеха публики картина не получила. Измученный выставочными хлопотами, материальными неурядицами, недоброжелательностью коллег, Иванов принял решение вернуться обратно в Рим. Но для этого требовалось оформление новых документов. Мечте художника не суждено было сбыться. 3 июля 1858 года Александр Андреевич Иванов умер в Петербурге от холеры. Имя этого художника занимает бесспорно очень важное место в истории русской живописи, живописи эпохи романтизма. Сегодня, когда мы ходим по залам Третьяковской галереи или Русского музея, мы невольно останавливаемся перед полотнами Иванова, перед его эскизами, и еще раз удивляемся и восхищаемся мастерством этого художника, мастерством, которое пережило века и которое, несмотря на критику современников, несмотря на холодность по отношению к работам Иванова, тех, кто был рядом с ним, нас сегодня не может оставить равнодушными. Тем более, что каждое воплощение библейской истории, евангельских сюжетов для нас представляет бесспорный интерес. Это наш путь возвращения к истокам, к нашей духовности, к тому светлому миру христианской веры, которого многие десятилетия мы, живущие на русской земле, были практически лишены. Судьба бесспорно трагическая, но, тем не менее, она и показательна для своей эпохи. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная художнику Александру Иванову, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием актрису Наталью Белохвостикову. Редкий драматический дар позволяет вам быть органичной в любом образе, достоверно передавать характер и чувства своих героинь. Каждая ваша роль поражает мастерством импровизации, богатством эмоций. Вы способны быть трогательны.

Организаторы национальной премии имени Майи Плисецкой рассчитывают сделать премию ежегодной и в будущем вывести на международный уровень. Об этом сообщил генеральный продюсер «Смотра» Сергей Величкин. По его словам, конкурс призван сохранять и развивать творческое наследие великой балерины, а также способствовать развитию отечественного балетного искусства. Национальная премия имени Майи Плисецкой – это новый всероссийский проект, объединяющий молодых хореографов, композиторов и модельеров для создания современных балетов. Прием заявок стартовал 22 июля и завершится 15 августа. В процессе отбора оргкомитет сформирует 6 творческих команд, которые на протяжении 2 месяцев будут работать в Петербурге под руководством ведущих мастеров, создавая балетные новеллы. Осенью работы покажут в Москве и Петербурге, а экспертный совет выберет лучшую. Церемония вручения премии состоится весной следующего года. Прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства откроется 1 августа. Выплаты позволят столичным студентам компенсировать стоимость платного обучения. В этом году предусмотрено 30 грантов в сфере музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, хореографии и кино. В программе участвуют Московская консерватория, ГИТИС, Российская академия музыки имени Гнесиных и другие высшие учебные заведения. Компания продлится до 16 августа на портале mos.ru. Заявки на участие в первом московском международном конкурсе композиторов хоровой музыки поступили из 10 стран. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. В состязании участвуют представители Беларуси, Малайзии, Турции, Италии, США и других государств. На конкурс поступило более 160 заявок, в том числе из 37 регионов России, от Калининградской области до Приморского края. Конкурс включает 2 номинации. Крупная форма – произведение для академического большого хора и симфонического оркестра, и малая форма – музыка для смешанного хора акапелла. В каждой категории выберут лауреатов первой, второй и третьей степени. Победители получат денежные премии, смогут записать и издать свои работы в цифровом формате. Лучшие произведения исполнят на итоговом гала-концерте. Призовой фонд конкурса составляет 10 миллионов рублей. Смотр приурочен к 85-летию начала контрнаступления в битве за Москву. Подробности можно узнать на официальном сайте конкурса. Летний фестиваль имени Сергея Рахманинова пройдет с 21 по 23 августа в Великом Новгороде. Главной площадкой станет Новгородский Кремль. Также события смотра состоятся в областной филармонии. В программе концерты, театральные постановки и лекции. Откроет фестиваль гала-концерт. На большой уличной сцене у Кремля выступят пианист Денис Мацуев и молодые музыканты в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Олега Худякова. Гостей смотра также ждет мультимедийный концерт «Симфония инноваций», объединяющий академическое искусство и современные технологии. На малой уличной сцене выступят молодежные камерные коллективы. Музыковед Иван Соколов проведет лекции о творчестве композитора и современной музыкальной культуре. Новгородская филармония подготовила программу для всей семьи, которая познакомит публику с музыкой Рахманинова. Финальными событиями фестиваля станут концерт «Симфоджаз» на большой сцене у Кремля и сольное выступление Дениса Мацуева в филармонии. В Вене отреставрируют дом, в котором родился Франц Шуберт. Масштабная реконструкция запланирована в преддверии 200-летия со дня смерти австрийского композитора. Дата будет отмечаться в 2028 году. Двухэтажный дом был построен в 1731 году и является одним из немногих сохранившихся домов времен жизни Шуберта. В музее хранятся документы, картины, личные вещи композитора, включая его знаменитые очки. Отреставрированный дом Шуберта планируют открыть в 2028 году новой выставкой, посвященной наследию композитора и его неразрывной связи с Веной.
Объявлена дата проведения 11-й всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие состоится 29 августа и будет приурочено ко Дню российского кино.

0: На российских и зарубежных площадках состоятся показы фильмов «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка 2» и других. Также пройдут концерты, выставки, викторины и конкурсы. В акции, как правило, участвуют кинотеатры, музеи, парки и другие культурные пространства. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. В среду, 29 июля, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 53%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В четверг, 30 июля, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 19, плюс 21 градус. В четверг также без осадков, плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: 2 августа приглашаем на пешеходную экскурсию по Петропавловской крепости. Вы узнаете, с чего началась история нашего города, какой мост в Петербурге был построен первым и почему совершенная для своего времени военная крепость не участвовала в боевых сражениях. Тем не менее, события, происходившие за ее стенами, влияли на судьбу государства. Во время экскурсии вы увидите ботный домик с копией ботика Петра I, усыпальницу российских императоров, тюрьму Трубецкого бастиона, монетный двор, комендантский дом, кронверк и, конечно, Петропавловский собор, украшенный шпилем и флюгером, парящим над городом золотокрылым ангелом, давно стал символом Петербурга. Экскурсию 2 августа проведет старший научный сотрудник Музея истории Петербурга Надежда Львовна Катцен.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе, в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе, в храме Святой Троицы, Кулич и Пасха, по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри» и «Ля Шамбр дю Руа» прозвучала третья часть сюиты «Музыка фейерверка» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Мальгуар.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях Тимур Селиванов, поэт и создатель проекта «Книгоноша», который рассказывает о забытой, иногда незаслуженно, литературе 20 века. Здравствуйте, Тимур.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемая Марина Валентиновна и уважаемые слушатели и слушательницы.
0: Ну, мы с вами уже немножко знакомы, поскольку в эфире «Культурной реакции» была передача, посвященная вот «Книгоноше» и вашим находкам. А сегодня у нас немножко другой, совершенно другой, я бы даже сказала, повод для беседы. Это ваша новая книга стихов, которая называется «Повести и рассказы».
1: Все так.
0: И вышла она в издательстве книжного магазина «Поэзия» в Челябинске в этом году. Прекрасная книжечка, такая очень приятная для держания в руке. И, как я понимаю, электронный вариант книги тоже существует или только бумажный?
1: В наличии, но он распространяется пока что по специально подготовленным к этому людям до тех пор, пока не разошелся тираж полностью. Вот когда он разойдется, я думаю, что издатель не будет против, если я ее выложу за бесплатно. Но это надо будет с ними согласовать.
0: Ну, обычно все издатели так делают.
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Прежде всего, конечно, книга стихов, которая называется «Повести и рассказы», вот это уже первый мой вопрос.
1: Почему так?
0: Почему так?
1: Ну, чтобы напрямую не пересказывать предисловие, я там, в общем, более или менее это все объяснил, попробую как-то иначе сформулировать. Мне в последнее время стали интереснее всего и внятнее всего стихи с какой-то внутренней последовательностью событий, что ли, с рассказыванием каких-то ситуаций, проговоренных более-менее прямо. Пусть даже это будет не совсем внятные ситуации и события, пусть будет непонятно, откуда человек начал и куда пришел, как это случается, например, у замечательного поэта Владимира Богомякова. У него довольно причудливые всегда происходят события внутри его стихов, даже самых небольших. Или, например, в развернутых стихах замечательного нашего тоже современника поэта Федора Сваровского, у него это причудливое приключение как где-нибудь в далеком космосе или в далеком будущем, или что-нибудь в таком духе. В общем, вот такого рода стихи мне читать интереснее всего еще и потому, что я просто лучше могу понимать, что происходит в стихах, а это довольно редкое счастье у читателей поэзии, когда мы более-менее сразу можем ухватить хотя бы поверхностно, что происходит вообще. То есть вот есть некоторые там группы персонажей или один, они делают то-то, с ними происходит то-то и так далее и тому подобное. Вот такие вещи. Это как-то как оппозиция отчасти стихам нарочито беспредметным, собранным из случайных слов, абстрактных каких-то терминов, те, которые говорят очень непрямо о чем-то на непонятном языке, о непонятных вещах. Вот я от этого стараюсь, я их сам как читатель чувствую, что мне неловко с такими стихами обращаться, потому что я просто ничего не могу сказать по их поводу. И, ну, я прочел и как табула раса, так же и остался. И сам я, собственно, тоже не грешу сочинением подобного рода литературы, поэтому хочется какой-то минимум внятности сохранять. Наверное, поэтому повести и рассказы. Угу. Это такие более или менее нарративные тексты.
0: Более или менее нарративный текст. А тогда какое место вот в этой развертке? Ну, то есть вы сейчас дали такой диапазон от случайного соположения слов, которые невозможно опознать как события, до такой прям вот повествовательности почти, ну, прозаической, да, ну, свойственной эпическим жанрам.
1: Угу.
0: А какое место вот в этом диапазоне займет тогда, ну, так называемый лирический сюжет? Да, когда вроде бы никакого события и никакого сюжета такого, ну, никакой фабулы, которая бы имела соответствие с чем-то в жизни, не существует, но есть некоторое движение состояния.
1: Угу.
0: Ну, я не знаю, вот, ну, «На холмах Грузии», например, это повесть и рассказ, или это что-то...
1: Понял вопрос. Мне кажется, что я на него смогу ответить стихом.
0: Давайте,
1: стихом, наверное,
0: очень
1: так
0: хорошо.
1: Проще будет. Вот еще мы с вами попробуем вместе подумать, есть ли здесь какой-то внутренний сюжет или нет. Мне очень это стихотворение дорого, я его включил все-таки в сборник, хотя были у меня насчет него сомнения. Я как раз в предисловии зарекался, что никакой абстрактной лирики тут не будет, потому что она у меня, в принципе, более или менее присутствует, но вот хотел ее упустить. И вот здесь такая штука, значит, получилась. Называется стихотворение «Ненаглядное пособие». Вместо стихов себе на ухо бормотал: «Поскорее старейте, сударь вы мой, поскорейте! Только татарские крови подгадили, ни бороды, ни усов, с лица чуть опухший, мальчуган невысокий, видно, на то я поставлен, чтобы на продленке жизнь куковать. Ну так что?» Уборщица полно воднила, дверью звякнула, значит, пора выслушать школьную ночь. Я уж наслушался, верьте. Долго, так долго я ждал, все набирался храбрости вылезти из-под пола, выгромленный объедками, вываленный в милу, пособием ненаглядным, перед вами являюсь мало-помалу, но вам меня в лунном свете не опознать ни почем. Ну вот, здесь как будто бы есть какой-то такой ползучий персонаж, главное, от лица которого идет речь, и с которым я себя более или менее ассоциирую. Тут нет, в общем, начала, кончала какого-то, вот он просто продвинулся в кои-то веки, как есть непрямая цитата из «Эрики Тикитави», как вот эта мускусная крыса Чучундра, которой все не хватало храбрости выскочить на середину комнаты. И вот так он потихоньку, когда все покинули помещение, выползает в лунном свете, и его даже опознать никто не может. Так он изменился, когда он сидел где-то там у себя в подполе. Вот это, наверное, я имею в виду под некоторой такой ускользающей там нарративностью, ускользающими какой-то историей. То есть тут что здесь больше, лирики или истории, не знаю. Ну, как будто бы что-то все-таки проглядывает.
0: То есть этот сюжет, он и есть, и его нет. Ну, то есть при желании
1: такой мерцающий,
0: мы можем...
1: да.
0: Да-да, мы можем его реконструировать, если нам захочется, и мы можем, ну, прям вот вспоминается это школьное детство и эти истории про робкость, про то, как ты строишь отношения с миром, и этот мир невозможно уловить, потому что он все время
1: он
0: меняется.
1: Он слишком большой,
0: он
1: да.
0: Он слишком велик, да, и он пугает в какие-то моменты, и он отказывается тебя видеть, и это все какая-то очень подлинная история. Но, в принципе, этот сюжет можно строить, а можно остаться только внутри вот этого чувства и состояния, да, которое здесь развивается.
1: Ну, как будто бы, да. Ну, вот понятно, что там истории есть какие-то и чуть более развитые, вот, но вот хотелось всегда дрожать где-то вот так на промежутке немножко. В этом смысле отчасти там моим учителем, я это осознал уже позже, уже после того, как я прочитал, то есть у меня накопился некоторый массив текстов, а потом, ну, как это часто бывает, ты читаешь какого-то другого автора и понимаешь, что вот он тебе как-то соположен, ты лучше понимаешь, вот замечательный есть такой тоже современный поэт Арсений Равинский. У него множество стихов, которые пересказывают, например, какие-то обрывки диалогов. Не всегда понятно, что именно происходит внутри стихотворения его, но там есть некоторая диспозиция. То есть вот кто-то с кем-то спорит, например, или кто-то что-то кому-то говорит, и ты прям вот на грани понимания. Это примерно как если бы мы слушали разговоры на улице, какие-то отрывки этих разговоров. Вот там что-то подобное происходит, например. Или мы видим какой-нибудь смазанный отрывок фильма, или читаем одну страницу из какой-нибудь повествовательной книги, и все, и больше ничего. Вот его большинство текстов и лучшие его тексты, они как раз построены таким образом. Что-то выхваченное из реальности, какой-то вот...
0: фрагмент речи.
1: Фрагмент,
0: такой,
1: да, фрагмент, причем такой намеренно необработанный, с кривыми такими углами и так далее, которые невозможно встроить даже в общую картину, наверное. То есть этой общей картины как бы уже и нет, а вот это есть. Вот это замечательно. И не то чтобы я следовал тому же принципу или еще что-то, просто мне кажется, это отчасти конгениально, скажем так. Вот мы в этом смысле немножко совпадаем. Я не берусь утверждать, что, естественно, что я на том же уровне нахожусь, что и Арсений.
0: А кто померил уровень?
1: Да, тем не менее, я имею в виду, что я глубоко его уважаю, но вот, как сказать, и мы, хочется сказать, в этой ситуации, как Дениска из рассказов Драгунского, да.
0: А вот интересно мне вот о чем с вами поговорить. Как вам кажется, когда начинается современная поэзия? Ну вот я поясню, что я имею в виду. Когда-то Владимир Вейдле, такой человек еще старой школы, да, он сказал, что Бродский — это последний петербургский поэт. То есть при всем авангардизме формы и при всей содержательной такой свежести и двадцативечности Бродского, для Вейдле он был завершителем какой-то очень серьезной традиции, да, там, Серебряного века, предположим. То есть Бродский — это уже современная поэзия, или это еще традиция, ну, петербургская школа. Вот где вы видите, где для вас начинается вот эта граница, ну, прям самой актуальной, самой формально новой и, по сути, своей современной поэзии?
1: Я понял, что да, я сам себя отчасти загнал в тупик тем, что я до этого все оговаривал современный, современный, современный. Я имел в виду просто о современниках, то есть о ныне живущих людях и пишущих. Но понятно, что здесь же рядом с нами живы, слава богу, там и Рейн, например, и так далее, ну, но, да. Которых современными поэтами в узкопрофессиональном смысле скорее нельзя назвать, чем можно.
0: Но они вот. Наши современники.
1: Но они наши
0: да,
1: современники.
0: И Городницкий, и Кушнер.
1: Да-да-да, и угодно. Много кто еще, да. Вот тут я сразу начал перебирать мысленно еще в момент, когда формулировали вопрос. Ну вот, например, все сообщество абориутов, они же вообще выпадают некоторым образом из пространства. Они, по сути, как, например, там, Босх в живописи. То есть случился Босх, а потом, спустя долгое-долгое время, его наработками пользовались уже там сюрреалисты,
0: ну, да,
1: например, и так далее.
0: Да-да-да-да-да-да-да.
1: Да, вот, с, например, с абориутами тоже так. Мы можем сказать, что они не современны, но... Просто потому, что их использовали уже такое количество авторов и шагнули благодаря им дальше, ну, они отчасти уже, да, конечно, они традиция. Угу. Но заряд вот этот вот, он, безусловно, перешагивал некоторым образом уже на несколько десятилетий вперед. То из того места, где они находились на тот момент. Это раз. Два, тут еще тонкий момент, тонкий мысль. Вы упомянули слово «актуальный». Вот «актуальный» и, в принципе, попытки делать... актуализировать, то есть делать живым снова поэзию, в принципе, можно и любую, и она вся в этом смысле находится в некоторой актуальности, постоянно хорошая поэзия, да и какая-то исключительно плохая, которую тоже можно каким-то образом воспринять, что-то от него взять. Мне кажется, что тут вот эта актуальность в глазах смотрящего, я бы так переформулировал, как будто бы это всегда про то, что мы можем услышать, если мы захотим, что мы можем увидеть, если мы захотим, что мы можем оттуда выковырить, достать и так далее, что мы можем перед собой увидеть. Так-то она, в принципе, можно, наверное, и из Семёна Полоцкого что-то взять при желании.
0: Ещё как.
1: Ну, то есть, вот буквально...
0: И какого-нибудь Тредьяковского.
1: Да,
0: вот мы
1: да,
0: тут
1: да,
0: читали
1: да, да,
0: на прошлой неделе, угу. И вдруг я увидела, что люди очень живо откликаются. 18 век.
1: Мой коллега и дорогой друг Сергей Воробьев, вот как раз я думаю, что он бы сейчас захлопал в ладоши, потому что поэт замечательный, он очень любит как раз 18-вековую поэзию, еще даже додержавинскую в большей степени, и одновременно содержавинскую. Вот он там как раз находит многие вот этот вот сильные, например, какие-то экзистенциальные заряды, когда люди впервые говорят о жизни и смерти, вот находясь напротив них, скажем так, и пытаются это выговорить, как они могут. Иногда криво, косо, с еще не сложившейся какой-то просодией, с не сложившимся умением и так далее. Вот они это перешагивают куда-то тоже. И вот у него, например, есть умение там это выглядывать? У меня пока, к сожалению, нет. Я еще не вчитался до той степени, чтобы это видеть. Но надеюсь, что мне это получится. Так что формально, возвращаясь к вашему вопросу, формально, наверное, я бы говорил о современности скорее с Алеонозовской школы, возможно. То есть там... «Скучно жителям барака» там, и так далее, Холлина, например. И чуть позже, наверное, ну, понятно, концептуалисты Пригов тоже, как ну, будто да. бы это вот уже совсем такое перешагивание. В этом смысле, кстати, очень интересно, не знаю, был ли у вас в плане говорить об этом, хотел сказать, что как будто бы часто воспринимается в концептуальной поэзии вот этот извод поэзии как такой... антипоэтический, что ли, во многом, как то, что разрушает весь пафос поэзии, как то, что убивает отчасти поэзию. Ну, вот как бы тот объем иронии, который присутствует в текстах этих поэтов и тех, кто им наследовали, он, в общем, как будто бы отменяет весь лиризм и так далее. Мне вот всегда хотелось с этим спорить, мне всегда казалось, что... Ирония, в принципе, не, ну, как сказать, она не может быть изгнана уже. Ну, вот из моего языка, например, точно никогда не может. Я как-то жил с этим всегда, и это не отменяло, не мешало мне параллельно в вполне ироничном стихотворении говорить о каких-то болезненных переживаниях, исключительно болезненных для меня, там, или о каких-то предельно духовных, когда я говорю о Боге, о своих религиозных переживаниях и так далее. Мне кажется, что это вообще не противоречит одно другому.
0: Абсолютно нет.
1: Мне кажется, что это более того, как будто бы когда это превращается в чистый пафос, как будто бы вот как раз оно сильнее разрушает, собственно, говоримое. Собственно, вот. Я надеюсь, мы отчасти, наверное, как бы к этой теме окольными путями подходили еще на нашей предыдущей с вами беседе про антирелигиозную литературу советскую и о том, по сути, как она не мешает и как она тоже каким-то образом говорит о Боге, о божественном, о религии и так далее, как там, даже там, в текстах, которые, казалось бы, идут совсем в другую сторону, можно что-то такое расслышать сквозь все там, сквозь все наносное, скажем так.
0: Угу. Вот. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в студии Тимур Селиванов, и повод для нашего разговора – это последняя книга стихов Тимура, которая называется «Повести и рассказы». Но мы поговорим о поэзии вообще, а не только об этой книжечке. Какая она уже по счету у вас, Тимур?
1: Если считать книги, которые, собственно, печатались и выходили хоть каким-то образом, mm-hmm. давайте считать, первая у меня вышла в 2012 году, потом был рукописный сборник, который, в общем, расходился по друзьям, знакомым и так далее, и где-то у меня был очень большой перерыв, это я не знаю, насколько это характерная, нехарактерная история, может быть, вы общались с большим количеством поэтов и знаете, поэтому у меня был примерно 10-летний перерыв в писании, я очень мало писал стихов. И потом так получилось, что я, меня разбудил Борис Слуцкий, скажем так. Я вначале познакомился с его замечательной биографией, называется она «По течению против течения». Она выходила в издательстве НЛО в начале 10-х, насколько я помню, и, по-моему, даже до сих пор недораспродан тираж. Замечательная совершенно книга, абсолютно. Вот. И потом прочел я его трехтомник, вот этот коричневый, который уже после смерти его выходил, задолго после. Вот. И какой-то настолько это плотный был заряд поэтический, что он вот невольно, мне кажется, что как бы человек даже никогда и в жизни не писал, может, стихов, он прочел бы его и начал писать, а уж со мной-то и говорить нечего было. Я начал судорожно писать очень много, и с конца 21-го года, с начала 22-го, и там вышла одна книжка, потом вторая книжка, потом третья книжка, потом четвертая книжка, и еще и потом уже это. То есть это получается седьмая, если считать uh-huh, еще uh-huh. предыдущие, как-то, если я не сбил со счета, или шестая. В общем, как около того.
0: Ну, то есть уже можно сказать, что с этой стези вы едва ли сойдете в ближайшее время.
1: Ну, бог весть, в том смысле, что не я же этим управляю. То есть, если завтра мне это как бы канал перерубится, я же не могу сесть и сказать, что вот сегодня я бы напишу энное количество стихов.
0: С 8 до 12 я пишу стихи.
1: Да. Ну, то есть, наверное, у какого-нибудь там Федора Сологуба, может, это и получалось, но вот у меня, к сожалению, не очень.
0: Ну вот все поэты, про которых я как-то немножко знаю, там, как они жили, как работали, это все одна и та же история, когда тебя посещает нечто, и ты потом все это внутри, как про Ахматову говорила ее там кухарка или кто, что ходит нечесанная, немытая и гудит.
1: Да.
0: А потом записывает и становится опять человеком. И Мандельштам также ходил, гудел. То есть, видимо, это так и бывает, что какой-то сначала просто импульс, звук, а потом он развертывается в текст.
1: Про звук, кстати, интересно, потому что для меня, раз уж мы сегодня встретились, обо мне поговорить еще чуть-чуть, я себе скажу тогда. Для меня очень важно передавать, в частности, не то, что это специальная задача, просто вот так получается, передавать какие-то как раз речи, звучания и так далее, которые я наслушался еще с детства. Мои родители, очень я им благодарен за это, они нам с моей сестрой передали, во-первых, во владение большую фонотеку пластинок детских, и там можно было слушать всю классику, там «Али Бабы и 40 разбойников», mm-hmm. спектакль классический, и «Али в стране чудес» с пением, с песен Высоцкого, сочиненных специально. Также у нас было на кассетах «Радио няня», естественно, мы ее вживую не застали, но вот как раз переслушивали уже позднее. У нас были записи как раз помянутого уже Драгунского на пластинках, и вот эти интонации, вот эти речи, то, что цитировалось у нас дома, то, о чем мы говорили и так далее, очень-очень в большой степени сформировало мой письменный язык в принципе и поэтический, в общем, отчасти тоже, потому что там регулярно проскальзывают такие слова, которые И я, например, не так... Однажды случилось, что на поэтическом чтении у меня спросили, что такое «под ризочку». Мне всегда казалось, что это, ну, всем известное выражение «под ризочку». Это в смысле, ну, до краешков налить, угу, до чего-то, угу, там вот. А оказалось, что это не характерно, что не все знают почему-то. Вот. Ну, какие-то вот... Ну, это просто один микропример, а так, в общем, там очень много каких-то штук, каких-то невольных цитат и так далее. То есть даже не то, что я специально их вставляю туда, они просто, ну...
0: Это ваш язык.
1: Да, просто принято было так говорить, и там этого много постоянно. Поэтому там и, раз уж мы с вами на христианском радио, там и цитаты из Евангелия, например, жуткое количество, и они просто вплетены, не специально выделены, что я там вот посидел и подумал, как бы мне обыграть вот
0: такую-то, да, такую-то
1: цитату, да, ну просто, ну вот оно есть в уме, вот оно так бах, и оно там оказывается невольным образом. И иногда это какие-то настолько переработанные там видоизмененные цитаты, что я даже их сам не вполне могу всегда осознать.
0: А, кстати, можете какой-нибудь такой стих прочитать, где вот есть эта евангельская, ну, вообще какая-то про Бога, что называется, тема?
1: Я подготовился, мне тут...
0: Хорошо!
1: Это у нас
0: это мы
1: порядочно,
0: любим.
1: Да. Ну, вот давайте, например, такое. Не самое очевидное почему-то, но тем не менее, мне тоже важно. Купина горит, как на горелке, листва шумит об ошибке, о том, что не сгорает, потому что не горючая, ни пепла, ни дымки. Если, по крайней мере, я от нее нагрелся, вскипел, почему ты не пламя вся? Кто тебя, Купина, подделал? Ты и подделал, слышу глаз изнутри. Что же, и перед подделкой голову преклоним. У костерка, рассевшись, который только блестит и воняет, понадеемся на корявое, сыграем на расстроенном.
0: Зачет, потому что, помните, ну, мне это сразу две вещи напомнило. Первое – это первая новелла Декамерона.
1: Не знаю.
0: Ну, это такая чудная история про святость, про то, что был один такой жулик и страшный нечестивец. И он вздумал умирать в доме у людей, там, у своих деловых партнеров. Ну, все это Италия, соответственно, там, Тоскана, какой-то там век, да, какой... 14-й. И эти бедные люди говорят: ужас, что делать? На улицу mm-hmm. выгнать невозможно умирающего, mm-hmm. а умрет у нас, скажут, что такой великий грешник у них умер. Mm-hmm. И этот господин говорит: не волнуйтесь. И он сочинил исповедь, то есть он врал от начала и до конца на смертном одре. Mm-hmm. Но он очень впечатлил монаха, который его исповедовал, и тот сказал, что это праведник, такой трогательный, милый человек, mm-hmm. давайте его похороним здесь. И на могилу этого сэра Чапилетта, вот просто отъявленного грешника и лгуна, и mm-hmm. кощунника, стали приходить люди, и там они получали просимое от Бога исцеление, и все.
1: Да.
0: И дальше Боккаччо говорит: можно ли обмануть Господа Бога? Нельзя. Монаха можно, Бога нельзя. Значит, Господь смотрит на нашу веру. Там поддельная, неподдельная, подлинная, почему такая, сякая. Только то, что у тебя внутри... Значит, да.
1: В общем, про это, да.
0: Про это
1: еще и с другой стороны. Очень хочется всегда говорить... Знаете, вот есть такая... Сейчас не прямым образом очень приду. Угу. Есть замечательный альбом, в котором репродукции, фотографии уже совершенно уходящие и ушедшие практически совсем натуры советских икон, так называемых, которые, знаете, были украшены фольгой,
0: бумажные,
1: искусственными бумажными цветами и так далее. Вот все вот это, оно же само по себе предельно убогое в прямом смысле. Ну, то есть, что это очень дешевые, эстетически очень невзрачные, иногда прямо даже уродливые и уродующие икону добавления. Тем не менее, в них есть какая-то такая вот эта малость, которая, она именно так о нас лучше говорит, чем если бы это был большой золотой оклад, если бы это было хорошее письмо и так далее. Вот именно вот в этих выцветших мелких уконках, в этом неказистом и так далее, мне кажется, что там какой-то невероятный заряд вот этого ценности вот этой, вот, вот того, с чего мне очень важно, вот, вот этого такой кинетической энергии, извините за выражение, за высокие слова. В общем, ну, в смысле, какой-то все-таки Бог же к нам снизошел, в конце концов, и там вплоть до смерти. И мне кажется, что естественнее поэтому, если уж поклоняться иконе какой-то и перед ней молиться, то скорее это должна быть какая-то вот такого рода икона, например. Я всем слушателям посоветую, обязательно поищите в интернете, к счастью, материалов уже достаточно много. Есть с иконами моей любимой иконописцы, моей большой подруги Эльмиры Ярудовой. Вот она пишет иконы во многом, опираясь на такие нетрадиционные для нашей среды традиции. Например, на эфиопскую икону, на, вот, что, на коптские иконы и так далее, но при этом она туда вкладывает очень мощный такой свой яростный, что ли, даже практически заряд. Вот у меня довольно много ее икон, и довольно много я их уже и даже купил и подарил потом по друзьям и так далее. Вот там тоже есть и очень много, это в лучших ее работах, вот этой обнаженности и близости к Богу, как бы, когда ты не находишь даже как раз внятные красивые слова, когда ты можешь просто лепетать и говорить там «эх, ух», вот что-то такое. Вот там вот это и радость, и кошмар, и так далее, от встречи с Богом вот такой вот объемный. И мне очень хочется это со своей стороны в стихах по возможности пытаться передавать, как раз-таки сохраняя всю вот эту там и иронию, и корявость выражений, и так далее, и тому подобное. Вот.
0: Ну да, да, потому что, по-видимому, Бог не нуждается. Знаете, как вот иногда дети, они очень чувствуют, что хотели бы от них услышать родители и учителя, да? И первый слой – это вот такое, вот, ну, сделать все правильно.
1: Конечно.
0: Но если ребенок потом чувствует, что ты ему друг, то тогда уже он начинает говорить то, что он хочет, и то, что у него есть внутри.
1: Если, ну, если он не совсем запуган, например,
0: или ну, если он, да, не испорчен готов, в конец, да, так сказать, да, вот этим, да, конформистским, да, нашим, да, культурным поведением.
1: Я в этом смысле помню, что я даже эмоциям таким образом в детстве учился. То есть вот ты сидишь рядом с родителями, смотрите вы какую-нибудь юмористическую передачу. Тебе вроде бы смешно, но ты не смеешься, ну, тут как-то не привык еще смеяться, а родители рядом смеются, и ты невольно начинаешь так как-то, ну,
0: позволяешь себе
1: воспроизводить, ну, типа, ну, вот раз другие смеются, значит, мне тоже, наверное, надо вот как-то что-то похожее делать, и вот как-то так это получилось. Я не знаю, насколько это распространенная история, может быть, это моя личная какая-то болезнь, но вот у меня, например, было даже вот на таком уровне тоже некая, ну, да, повторяемость, да.
0: Ну что, может быть, еще стихотворенница?
1: Давайте, с удовольствием, конечно. Давайте такой, например. Депутация мягких и твердых игрушек человека с 6-5 хором вопят. Мы хотим, чтобы снова звенело и прыгало, и переливалось, проще говоря, чтобы осенило нас. Пожалуйста, мы больше не можем ждать. Нас благодать осенит, нас благодать осенит, нас благодать. Это когда все замолчали, заводной галчонок затарахтел один.
0: Очень трогательно.
1: К слову о детях, да, да, да.
0: Да, вот я вот, когда листала вашу книжечку, я, к сожалению, пока еще вот прямо подробно не прочитала, но я это сделаю. У меня было такое чувство, что для вас вот какой-то детский опыт и детский, ну, такой страх и изумление перед бытием. И с другой стороны, вот эта детская полнота такая, да, когда, ну, все настоящее, прям все вот такое крутое и по первому разу чудесное, что в вас это, ну, такой фундамент у вас.
1: Безусловно, безусловно, и этому и много текстов посвящено, и вы очень точно сказали, что как раз это попытка, ну, может, недостаточно там с негодными средствами, но попытка вот как раз прорваться к этому настоящему, то есть к тому, что там впервые происходит. Это самая же, в общем, банальная мысль о том, что мы детство настолько ярче и так далее, просто хотя бы потому, что у нас никогда не было ничего другого, ничего похожего мы это всегда практически все делаем, делаем впервые, да. Причем это не обязательно про какие-то конкретные переживания, это же всегда про вот это любование миром даже в большей степени. Я больше всего помню из детства, наверное, даже не какие-то конкретные события, а просто вот пыль в луче, например, солнечном, или еще что-то, запахи первые, вот такие вещи. То есть как, где именно, какой плинтус, например, скрипел. Я помню очень хорошо в дедушке-бабушкиной квартире, уже и бабушки нет, и квартиры то нет. Дедушка, слава богу, жив. Вот, а, но квартира-то уже давно продана. И, а я помню ее очень хорошо, даже лучше, чем, наверное, многие другие квартиры, в которых я жил впоследствии взрослым. Вот. Вот такие вещи. Очень хочется. Это же еще как вот у Германа Старшего была затея с «Хрусталев машины», первой половины фильма, по крайней мере. Он же хотел сохранить это, как раз, обстановку дома во многом. И он ее повторял и так далее. Отчасти в «Мой друг Иван Лапшин» тоже. Что вот он умрет, а люди эти останутся, которых он успел увидеть. Вот, вот это вот зафиксировать. И для него, опять-таки, поэтому часто нам многие вещи там непонятны, и без чтения там сценария с «Кармелитой» мы можем что-то не понимать. А для него это все были совершенно очевидные вещи, там какие-то микропроговорки, вот эти вот, то, что он так любил, чем он начинал фильмы, поздние особенно. Вот, вот это ткани жизненные, что очень хочется вот это успеть захватить, потому что этого действительно все меньше, меньше, меньше, и, в общем, какие-то вещи помню, наверное, только я.
0: Например, ну вот. Да, то есть это такое кино для себя, или книжка для себя прежде всего.
1: А, потом уже... ну, а тут даже нельзя сказать, что, ну, как сказать, наверное, были там, были, конечно, да, были поэты, там, трибуны, которым важно было там иметь перед собой читателя какого-то, а тут, ну, понятно, мне хочется же, чтобы читали, безусловно, это, ну, прямая нужда, если бы мне это не было нужно, я бы и не записывал, соответственно, ну, и не издавал бы и так далее. То есть, ну, это обращенно некоторым образом к читателю книга, она не герметичная. Вот мы с вами до начала нашей беседы говорили чуть-чуть про Джойса, мне вот как раз поэтому Джойса не нравится, то, что он постепенно и постоянно стремился вот к полной герметичности, что он говорит только сам собой, на языке себе известным только цитат и так далее, и все это превратилось в итоге в поминки по Финнегану, которые просто написаны на кусках какой-то речи и так далее.
0: Поминки, согласна.
1: Ну, что это уже совсем не нуждается в читателе и так далее. И, а в случае с Улиссом там было скорее, что это нужен читатель ровно такой же, как сам Джойс. То есть, да вот нет, ему, ну, даже... на мой взгляд, такой, что, ну... хоть, что он хотел, чтобы вот был читатель, который читал ровно ту же литературу, что и он, что вот понимал вот весь комплекс. То же самое у меня ощущение, кстати говоря, от Бродского. С какого-то момента ему нужен был человек, который читал весь список его литературы, которую он давал американским студентам. Вот, видимо, так ему нужен был кто-то такой. Мне это категорически не нравится. Я, наоборот, хотел бы чего-то совсем иного.
0: Без подготовки, чтобы...
1: Ну да, как будто бы, что это скорее про вот, чтобы... Как вот как у Розанова, что хочется, чтобы тебя приняли вот в целокупности твоей, со всеми какими-то гадостями, еще с чем-то, с какими-то словечками, с халатом нестиранным и так далее. Вот это вот хочется в большей степени.
0: Ну да. Друзья, у нас сегодня в гостях поэт и автор проекта «Книгоноша» Тимур Селиванов. Мы говорим о книге стихов, повести, рассказы и вообще о том, что такое поэзия и как она существует. Mm-hmm. Вот я всегда думаю, что поэзия, ну и вообще настоящее искусство, ну поэзия в широком смысле, она появляется, с одной стороны, тогда, когда человек... честен как-то перед собой, то есть когда ты делаешь то, что лично тебе вот кажется ценным. Мне кажется, самая гибельная дорога – это когда ты начинаешь реконструировать какого-то среднего читателя и пытаться создать продукт, ну, там, в кино, например, да, потому что кино – это дико затратная вещь. Yeah. Здесь там взял себе, начертил на бумажечке, и нормально. А там же надо получить кучу денег, собрать толпу народа и так далее, и так далее.
1: Страшно.
0: Поэтому иногда люди начинают думать, а как сделать так, чтобы это имело успех, чтобы кассово не провалилось и т.д. И вот это, мне кажется, путь в никуда. Вот как только ты конструируешь среднестатистического какого-то потребителя твоего продукта, это все, это ни о чем.
1: Ну, наверное, это для каких-то видов искусств это и разумно, ну, то есть там условно.
0: Может, это и разумно, но они перестают.
1: Там или еще что-то. Ну, то есть, ну, что-то оно же делается прямо для людей. Ну, то есть, даже и очень какие-то очень популярные фильмы, они, в общем, тоже сделаны же для людей, пусть для не усредненных, а для каких-то конкретных.
0: Понятно, для людей. Но как Резо Габриадзе говорил, ты сделай то, что интересно тебе и твоим друзьям, и тогда миллионы откликнутся. Не надо делать для миллионов.
1: Наверное. Я тут я осторожен, потому что я не великий искусствовед, уж такой, то есть, может быть, опять-таки, вы же приводили хороший пример Декамерона. Может, человек тоже хотел усредненного себе читателя, зрителя, еще кого-то, и делал специально для него, а потом Бог подошел так немножко.
0: Вот. Вот мы
1: погладил, и вот оно получилось, как получилось в итоге. То есть, что все равно сквозь это может что-то сквозить, так или иначе. Там
0: проходит. Именно Бог подошел. Потому что в конечном счете, мне кажется, поэзия любая, хоть там современная, хоть первая, какая-нибудь античная, она всегда вот об этом, о том, что есть какой-то божественный глагол, который надо перевести на язык сегодняшний и наш.
1: Ну, по сути-то, это не художественная даже задача, это же просто человеческая задача так-то. То есть нам же, ну, как я, по крайней мере, это понимаю, нам же Бог не то, что с нами говорит, он нам вот уже развернул там весь этот мир, он нам вот этих всех людей понарастал. То есть у нас того, что мы можем воспринять как опыт общения с божественным, у нас его слишком даже много. То есть мы работаем как такое ситечко. То есть мы сквозь себя там пропускаем, и что-то немножечко у нас там самую капельку отстает. Если бы мы могли во всей целокупности воспринимать вот все, что нам дает Бог, мы бы просто с ума сошли, наверное. Потому что это не соотносится с человеческой размерностью. То есть, что
0: к
1: вот...
0: счастью, у нас ограниченная
1: размерность. Да. Что вот мы просто не можем всю ту радость, все то счастье, всю ту красоту, вот эту вот красоту, в общем. Угу. Вот про красоту я бы сказал, наверное, да. И вот в случае с поэзией это тоже попытка как раз отколупнуть от этой красоты какую-то маленькую детальку, как будто бы ты от огромной там полуразвалившейся церкви, например, ты там буквально как пыль собираешь какую-то цветную, угу. Например, угу. От того, что когда-то было там росписью. Вот что-то в таком духе, но только тут это вот, по сути, вот весь мир. То есть тут уже все дано, нам уже все дано, остается только вот это попытаться как-то поймать.
0: И еще, знаете, у меня всегда такое ощущение, ну, вот от какой-то поэзии, ну, хорошей, плохой, я уж не знаю, там, это дело сложное, но той, которую я люблю. То есть ты читаешь какой-то стих, который там полстранички занимает, да, и в этом стихе вдруг разворачивается, ну, прям вот универсум. То есть как солнце в капельке воды, да, сверкает, так в... очень экономный, очень такой собранный, очень сильный вот этой форме картины, стихотворения, там неважно, вдруг вот появляется какая-то полнота. Вот, казалось бы, человек говорит только о себе, а вдруг вот этот опыт мира, да, и образ мира. Это, конечно, что-то.
1: И в этом смысле, конечно, для меня, например, совершенно загадочно, как умудряются прозаики вот это все, ну, как бы вот этот же опыт, казалось бы, но растягивает на какое-то большее пространство, потому что для меня это совершенно невыносимо. Я бы, наверное, перегорел. То есть вот как раз тут наоборот, я уж отсекаю еще даже иногда некоторые... То есть чаще происходит так, что ты не дописываешь еще там строчечку, угу, а даже угу. Выбрасываешь что-то там, какое-то полуслово, еще что-то, что можно сказать еще емче, еще короче, еще. Вот в этом смысле я, наверное, тоже вот на Слуцкого ориентируюсь, он тоже всегда как будто бы у него не добавить, не убавить, у него всегда очень такие емкие, максимально емкие высказывания без ерунды, очень по существу. И вот хочется всегда вот, да, еще емче сказать даже это. И вот как это у прозаиков выходит, я не понимаю.
0: Я думаю, что это просто совершенно другие какие-то внутренние механизмы.
1: Безусловно.
0: Но... И другой характер, наверное, события, которое, ну вот, посещает, да, человека, который пишет прозой и стихами.
1: Да,
0: наверное. Понимаю. Тимур, можно еще тогда попросить вас какое-нибудь стихотворение прочитать, потому что...
1: Конечно, с удовольствием.
0: Да.
1: С удовольствием. Сохранится все, что вы любили, неуничижимо в хрупкости своей. В голубом дому, в голубом углу вещи водят хороводы, звери водят хороводы, люди водят хороводы, разомкнули круг, вас ждут. Приходите поскорей. Это, в общем, про рай, как мне кажется.
0: Ну, да.
1: В том смысле, что замечательно, я не знаю, какие следуют предварительные реверансы делать в сторону нашего законодательства, когда мы упоминаем бывшего диакона уже Андрея Кураева или
0: что-то еще. Ну, какого человек,
1: там, да, там вот все вот это вот и так далее и тому подобное. Он, как, по-моему, это он сказал в свое время, как раз как он себе представляет загробную жизнь. Естественно, это только общие предположения, как у нас ни у кого никаких конкретных знаний нету. Но если ты любил многих и многое, то вот оно там с тобой, ты его как будто бы подтягиваешь с собой вот в виде вот это как раз своей любовью. То есть, а человек как раз не любящий, он и остается сам по себе. То есть вот он не то чтобы он может, возможно, как раз спастись любовью других людей. Вот, а если так получилось, что его никто никогда не любил, и он никого не любил, ну, то только на Бога надеяться остается, собственно.
0: Ну, это уже хорошая надежда.
1: Ну,
0: это «Расторжение брака» Льюиса. Помните эту книжку?
1: Напомните.
0: Ну, там у него автобус, который ходит из ада в рай. И ад – это такое место, где огромные расстояния. Там люди живут за десятки километров друг от друга. Потому что, чтобы я вместе вот с этим ходил по одной улице, никогда, они все друг друга ненавидят. А в раю, наоборот, там все крепкое, плотное и настоящее.
1: А вот составители анонимных старообрядческих сборников с ним бы поспорили, поскольку вот мне вот этот образ как раз-таки кажется, может, и вернее. В этих сборниках с описаниями ада, собственно, и с картинками, там есть совершенно для меня жутковатая картина, была, мне тоже можно найти эти репродукции, там огромная группа людей, дрожа, мерзнув, они, сбившись в круг, в такой, очень близко друг к другу стоят, и они не могут друг от друга погреться, и не смотрят друг другу в лица. То есть они видят просто вот спины, головы. Они могут и близко находиться даже. Вот
0: это та же самая энергия вот ненависти, вот. Только в других метафорах.
1: Вот, да. Вот про то, что не то, что они бы хотели там близко быть, а, может, они бы и хотели уже близко быть. Но просто вот в этом вот это вот жуть какая. И, конечно, не хочется верить в то, что ад вообще будет таким, каким бы то ни было образом устроен. Мне это все кажется, все-таки хочется очень верить про, ну, в апокатастасис и так далее, в то, что невозможно, чтобы Бог, который
0: мне
1: любил,
0: тоже
1: так уж прям...
0: Так нет, и потом, ну, Бог всемогущ. Другое дело, да. Что, понимаете...
1: Если уж только человек прям сам уж так настолько захочет сказать, что нет, я не хочу там быть, и так далее, ну я не думаю, что кто-то
0: вообще
1: так до этого додумается.
0: Вообще, могу себе представить такого человека.
1: Да, но если уж, то, наверное, вот для него специально будет некоторое выделенное пространство. Но...
0: Ну да, выделенное пространство. Ну вот, заканчивая уже наш разговор, я очень рада, что мы закончили стихотворением о рае. Хотя, конечно, держи ум в аде и не отчаивайся, да. И пришлось нам и про ад поговорить. Но я вспомнила, когда слушала этот ваш стишок, как моя мама, когда умер ее любимый кот. Она спрашивает у меня очень серьезно. Она была тогда такая новообращенная, я уже была вроде как такая с опытом христианка. Она говорит, как ты думаешь, когда я умру, я встречу своего кота?
1: Ну,
0: и я ей твердо сказала «да», потому что все, кого мы любили, и все, на кого пролилась любовь Божья, а уж понятно, что на животных, на вещи, сделанные с любовью человеческими руками, все это льется щедрым потоком. Все это будет в раю.
1: Да.
0: Ну что же, я хочу вам сказать большое спасибо, во-первых, потому что вот эта нота детства, ну, такой открытости, искренности и в то же время, ну, трезвости, да, искушенности. Вот когда взрослый человек сохраняет в себе это зернышко ребенка, это, мне кажется, ну, прям совершенно прекрасным. И вот этим ваша книжка, она меня, конечно, очаровала и покорила. И я хочу спросить, для наших слушателей, прежде всего, где можно найти ваши стихи?
1: Ну, отсылаю, во-первых, в, собственно, издательство поэзии, у них есть сайт, и там можно заказать эту мою книжку и предыдущую, в общем, тоже. Также можно обратиться в телеграм-канал «Я книгоноша», там есть все выходные данные. И, собственно, не так давно я завел специальный такой дочерний небольшой каналчик пока что «Тимур Селиванов стихи», так он и называется, собственно. И там тоже можно найти эти и многие другие стихи, и заказать этот сборник, и почитать и другие. Они уже выложены в электронном виде. То есть все в ваших руках. В общем, было бы желание.
0: Большое спасибо, Тимур. Друзья, у нас сегодня в гостях был поэт и автор проекта «Книгоноша» Тимур Селиванов. Мы говорили сегодня о его последней книге «Повести и рассказы». Это книга стихов. И я надеюсь, что мы продолжим разговор о поэтах, поэзии, о стихах, о том, как устроены небо и земля в наших следующих встречах.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Всем доброго вечера.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В египетской пустыне обнаружен древний христианский город. В православной церкви в Америке выбирают главу Далласской и Южной епархии. Об этих и других событиях более подробно. Власти России внесли в список нежелательных организаций еще одну международную христианскую миссию. Речь идет об американской организации «Общество евангелизации детей». Соответствующее решение было принято 16 июля нынешнего года Российским министерством юстиции. Основанием для этого стало решение Генеральной прокуратуры России. «Общество евангелизации детей» — это международная евангельская организация, основанная в США в 1937 году.

0: запрещается распространять ее материалы, участвовать в ее проектах и сотрудничать с ней. Российское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за участие в деятельности организаций, признанных нежелательными. В Православной Церкви в Америке предложили кандидатуру епископа Фортуэрцкого Герасима для избрания новым епархиальным архиереем Далласской и Южной епархии. Решение было принято на специальном собрании духовенства и мирян епархии, которое прошло в храме святого мученика Иустина Философа в Джексонвилле, штат Флорида, под председательством предстоятеля Православной Церкви в Америке митрополита Тихона, сообщает Global Orthodox. Выдвижение состоялось после ухода на покой архиепископа Александра, который возглавлял епархию более 10 лет. Накануне Священный Синод Православной Церкви в Америке официально объявил кафедру Далласа и Юга вакантной и назначил епископа Герасима временно управляющим епархией. Теперь кандидатура епископа Герасима будет направлена на рассмотрение Священного Синода, который должен принять окончательное решение на осенней сессии в ноябре 2026 года. Митрополит Тихон поблагодарил духовенство, монашествующих и мирян епархии за сохранение единства в период перемен и призвал верующих молиться о новом этапе жизни Далласской и Южной епархии. Православная церковь в Америке объединяет православные приходы в США, Канаде и Мексике и является одной из автокефальных православных церквей. Далласская и Южная епархия охватывает приходы православной церкви в Америке в южных штатах США. Египетские археологи раскопали прекрасно сохранившееся поселение византийской эпохи в оазисе Дахла, обнаружив новые свидетельства существования хорошо организованной христианской общины, которая процветала в западной пустыне примерно 1500 лет назад. Находка позволяет получить уникальное представление о повседневной жизни, богослужениях и общественном устройстве ранних христиан, живших вдали от основных центров античного мира, а также свидетельства о том, насколько далеко христианство распространилось в регионе в IV веке нашей эры, когда Египет был частью Византийской империи. В центре древнего города стоит христианская базилика, построенная в середине IV столетия. Археологи полагают, что она была средоточием богослужебной жизни достаточно развитой христианской общины. Среди наиболее значительных находок – дом человека по имени Тис, который, как выяснилось благодаря археологическим находкам, был церковным диаконом, жившим во второй половине IV века. Исследователи предполагают, что здание, возможно, функционировало как домашняя церковь до строительства более крупной базилики, что позволяет понять, как христианские общины совершали богослужение до того, как появились постоянные церковные здания. Другой дом был более раннего периода, принадлежавший человеку по имени Топип, также, по мнению экспертов, был местом молитвенных собраний ранних христиан. Известный египетский археолог и генеральный директор по древностям оазиса Дахла доктор Махмуд Масуд отметил, что найденное поселение содержит все архитектурные компоненты полноценно функционирующего античного города, включая обустроенные улицы, общественные площади, дома, оборонительные сооружения и места отправления культа. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В садах императора били высокие струи воды, оседая бисером на цветах и листьях. По дорожкам гуляли павлины и трясли хвостами. За солнцем и благоуханием садов была прохлада тенистых палат. Через каждую палату шли долго, а пройдя ее, вступали в другую, а оттуда в длинный переход к третьей, а из третьей на крытую площадку с вьющимися растениями и бьющей водой. И все разукрашено было цветной росписью и мозаикой. И со всех стен глядели не то люди, не то боги. Этот зал жужжал над ухом Феоктист, зовется Триклин Юстиниана, а этот Триклин Пиксит, а этот Триклин Кандидатов. Теперь идем по галерее 40 мучеников. Столовая Кинургия, ее роспись повествует о подвигах Василия Македонянина, основателя нынешней династии. Приготовься, подходим к Триклину Лавзиак, предваряющему Христа Триклин. Золотой тронный зал, где удостоимся зреть императора. Да продлит Бог его царство. Что в Триклинах, что в Макронах и вестибулах было видимо-невидимо людей. По сторонам и рядами стояли стражники. Чужеземцев, светловолосых и светлоглазых, среди них замечалось больше, чем греков. Они стояли смирно, сложив на груди руки, но каждый при мече, и в узких рукавах шарами перекатывались их мускулы. Гораздо больше было народу не войскового, все мужчины, но многие в одеждах длинных, как у баб. Маленькими шажками они сновали по каменным скользким полам и шушукались между собой, вытягивая узкие бороды. У половины, впрочем, борода не росла. Ничего не росло на их желтых лицах, и эти держали себя особенно важно. Бородатых и безбородых, кичащихся нарядами, были здесь, должно быть, не то что тысячи, а тьмы и тьмы. Ольга спросила, это кто ж такие, гости? «Государственные чиновники», — ответил Феоктист, «состоящие на дворцовой службе. Куда столько чиновников?» «Ну как же, при надлежащем устройстве двора чинов требуется весьма много». Всяк, кого ты увидишь, имеет не только имя, но и чин. И чин, значит, несравненно более, чем имя, и присваивается высокоторжественней. Причем высшие чины, кроме воинских, присуждаются исключительно евнухам, ибо только они могут отдавать себя службе целиком, не будучи отвлекаемы женами и детьми. Так, например, папе, которому подчинен весь двор, и помощник Папидертер, а также анаграфей, сборщик податей 12 островов. И если диетерии могут быть бородатыми, то их старшины, примикирии, никогда. Они все непременно евнухи. Неужто, она спросила, для всех этих мужиков находится дело во дворце, хоть как он не будь велик, не полы же они моют? «Славно шутишь», — одобрил Феоктист и посмеялся шутке. «Дел государственной важности у нас хватает, княгиня, на всех. Некоторые, а именно диетерии, предназначены, ты почти угадала, наблюдать за чистотой дворца. Но они лишь несут за нее ответственность, а скребут и моют слуги». «Недоумение твое простительно, оно проистекает не в защи из неразумения, что такое истинная царственность. В необразованных странах понятия не имеют, как изощренно распределены должности при нашем дворе. Возьмем препозита. Он ведает царским венцом, его надеванием и сниманием. Допустимо ли возлагать на него что-нибудь еще, кроме этого? Когда император смотрит ристание на ипподроме, препозит стоит за ним и не смеет глаз отвести от венца, ибо ежесекундно может сесть муха или пролетающая птица осквернит святыню, и препозит обязан удалить нечистоту без промедления. Вот тебе другой пример. Веститоры надевают на императора хламиду, а вестиариты подают ее веститорам и затем убирают в шкаф. Согласись, это разные должности, смешивать их нельзя. Логофет Дрома, идущий перед нами,
ведает приемом послов. Непсистиарий подает императору воду для омовения рук. Каникль — хранитель царской чернильницы. Ламповщики заведуют маслом, которое расходуется на освещение дворца, кроме масла, идущего на освещение, хризотреклина. Им заведует сам Попия. Я перечислил далеко не всех, ибо лишь император с его глубоким вниманием к церемониалу, да Попия с его должностной памятью могут держать в уме всю номенклатуру чинов. Никому третьему это недоступно. Но поверь, каждый стоит у некоего кормила и обременен заботой. А если выдернуть из этой постройки кирпич другой, для империи могут проистечь самые нежелательные последствия. Логофет Дрома к ним приблизился и дал наставление, как приветствовать императора. После того их вели в Хризотреклин. 16 полукруглых окон, пробитых в куполе, изливали в палату свет, и она была подобна храму. На стене под куполом золотой и цветной мозаикой изображен Христос, властный и грозный, сидящий на престоле. «Царь небесный», — шепнул Феоктист, — «прообраз власти земной». Под царем небесным находилось возвышение, закрытое завесой. Русских поставили против завесы. Раздался протяжный плывущий звук. Зарав ударил в било. Вочинно отдернули завесу, за ней сидел император. Зазвенев цепочками, взметнулись кадилы, благовонным дымом окутывая престол, и все находившиеся в Хризотреклине падали ниц, и Ольга увидела кругом себя зады своих боярынь. Сама она не пала, как наказывал Логофет, а лишь наклонила голову. Пока другие лежали на полу, она разглядывала сидящего на нижнем престоле. У него была такая же бородка и такие же усы, как у сидящего на престоле верхнем, а взгляд сонный. Сидел неподвижно, как тот над ним. Ноги покоились на шелковой скамеечке, одна нога выступала немного вперед, в левой руке держал свиток. Одежда его состояла из многих частей и многих драгоценных тканей, каких надменные греки никогда не продавали русским, считая их недостойными такое носить. Особенно хороша была небесно-голубая ткань, вышитая золотыми листьями. На голове золотой венец, над ним впереди возвышался крест из 5 жемчужин, диковинной величины. Жемчужные нити, 3 справа, 3 слева, свешивались с венца от висков. Так он сидел долгое время, давая им кому лежать задом кверху, кому махать кадилом, потом прикрыл хламидой правую руку и прикрытой рукой подал знак. Ольгу повели и посадили в кресло, лицом к лицу с ним. Он сказал: «Чаем, княгиня, твое путешествие было благополучно». Потом: «Чаем в нашем городе приняли тебя достойно, и ты всем благоустроена». Толмач переводил, а кроме толмача тут как-то неприметно оказался еще человек. Приполз, что ли, и прильнул на нижние ступени трона с пергаментом и тростью для письма записывать, что будет сказано. Ольга жаловаться не стала из гордыни, а также ради того, что привело ее сюда. Кивнула и спросила о здравии царя и царицы, на что он ответил: «Слава Богу, благодарю тебя». Толмач торопливо шепнул: «Говори, княгиня, свое дело, беседа идет к завершению». Ольга сказала: «Вот мое дело. У тебя товар, у меня купец. Сын мой подрос, великий князь Святослав Игоревич, внук Рюрика. А у тебя в роду невеста есть. Ты о нас в книгах, говорят, писал, стал бы, знаешь, сколько в нашей земле всякого добра и как крепчаем год от года. Была бы корысть и нам, и тебе породниться. А Святослав у меня пригожий да храбрый». Все сказала как нельзя лучше. Но он молчал. И в длинных, усталостью затуманенных глазах ничего нельзя было разгадать, что он думает. Он спросил:
в твоей свите имеется священник, то духовник твой или катехизитор?» Она не поняла. Толмач спросил от себя: «Ты крещена?» «Нет». «Но он тебя наставляет?» «Катехизитор». «Я хочу креститься», — сказала Ольга. «Если сподобишься сего, — сказал Константин, — мы будем твоим восприемником». И склонил взор, отпуская ее. Ударила била. Ольга сошла с возвышения. Завеса задернулась. К Ольге подошли чины, поздравляя с великой милостью. Потом ее повели обедать с императором.

Это только звалось так. На деле император с семейством обедал за одним столом, а Ольгу посадили за другой, среди знатных гречанок. Гречанки лопотали и угощали, но Ольге сидеть с ними было обидно. Она недобро посматривала на императора и императрицу парчевыми одеждами и высокой шапкой, похожую на священника, когда он служил в церкви, и на детей чахлого престолонаследника Романа и его жену, красивую девочку с бархатными бровями. Тот стол стоял высоко, взирать на него приходилось, хочешь не хочешь, снизу. И Ольге становилось все обидней, и она еле отведала кушаний и вин, хотя с утра была не евши. Пока длился обед, хоры пели словословие императору, хваля его мудрость и благочестие, и перечисляя его благодеяния, оказанные подданным. Когда певцы смолкали, являлись плясуньи и лицедеи. Они плясали и чревовещали, разыгрывали представления, играли шарами и жезлами, кидая их в воздух по многу раз и перехватывая. Иногда император приподнимал свои утомленные руки и слегка ударял в ладоши в знак одобрения. Тогда все принимались хлопать, что было сил, кроме Ольги, которая это считала стыдным для себя и сидела нахмуренная. Подошли чины и, кланяясь, поставили перед ней изукрашенное каменьями золотое блюдо. На блюде насыпаны были червонцы. Толмач сказал: «Это дар ей от императора, 500 миллиарисиев». Привстав, она поклонилась, и Константин благосклонно кивнул. Вслед затем подали воду и полотенце для умывания. Царская семья удалилась. Ольгу понесли на подворье, где стояло посольство. Толмач сказал, что подарок доставит туда же. И правда, когда Ольга добралась до подворья, ее 500 миллиарисиев уже лежали там на столе, сложенные столбиками. Свита ее, обедавшая в другой дворцовой палате, вернулась раньше, и все друг другу показывали, кто сколько получил. «А блюдо где?» — спросила Ольга. «Блюдо, на котором мне подали миллиарисии эти». «Княгиня», — сказал феоктист, — «блюдо не является подарком. Оно возвращается в сокровищницу». «Так вы дарите, греки», — сказала она, не выдержав, чаша ее обиды была переполнена. «У нас дарит не так». Пришел Панкрат Годинович. С глаза на глаз она ему сказала: «Как дарили Сорокин, не слыхал? Жива не буду, если Сорокинам дали больше». «Если и больше, то вряд ли намного», — сказал Панкрат Годинович. «Дела-то здесь не больно важные, только пыль в глаза пускать мастера. К примеру, на Пасху царь награды чинам раздает, кошельки с деньгами. Так кошелек дарится закрытый, а в него сущий пустяк положен, а то вовсе безденежно норовят отделаться. Королеве Лангобардской Теодолинде маслица подарили из лампад от святых мест. Ты видела пышность одежд придворных? Все казенное. На раз выдается и обратно забирается. Сама понимаешь, что стоит держать такие дворцы и храмы, и ипподромы, и телохранителей, и лицедеев с танцорками. И печенегам платить, — сказала Ольга, — чтобы чаще нас тревожили». Тем не менее, она приняла христианское крещение. Патриарх Плевкт наставил ее в правилах веры, и он же крестил. А император, как обещал, был крестным отцом. Она приказала купить самое дорогое блюдо, какое найдут, и подарила патриарху. Блюдо тяжелое было, литого золота, по краю усажено жемчугом. Посредине, на самоцветном камне, написан лик Христа. Его выставили в Софии на видном месте. Близилась осень. Во второй половине листопада русские поплыли домой.

Было о чем порассказать, вернувшись. «Принимали нас», — рассказывала, — «как великую владычицу. С императором и императрицей мы обедали запросто. Дарили нас богаче всех других царей, лангобардских и прочих, и мы такими же царскими подарками отдаривали». «Все хитрости царьградские от Бога», — рассказывала, — «чему он их только не вразумил. Вода из глубин идет по трубам. Часы не солнечные и не водяные, а с колесами и стрелкой. Стрелка как живая ходит и будто пальцем время указывает. В храме пою далеко, а ты слышишь рядом. Такое в стенах устройство». Мы крестились в крестильнице Святой Софии. Ковров в тот день по улицам понавешали, цветных платов. В Софии паникадила позажигали, так что слепли глаза цвета и благовониями курили. Сколько ни есть жителей, все потекли в храм, император Константин впереди, у каждого зажженная свеча в руке, каждая свеча имеет внизу чашку с ручкой, чтоб удобно нести, и не капало, а поделаны свечи из нашего воска. В крестильнице кругом купели висели завесы, как белый снег. Диаконисы стояли в белом облачении. «Погрузились мы в купель», — сам патриарх произнес молитвы, а диаконисы пели, — а народ молился на коленях. И мы своими вот этими глазами видели, как над нашей головой высоко белый голубь пролетел в луче солнца. А был ли то голубь, случайно под купол залетевший, или же то был Дух Святой, того не знаем. При крещении дано нам имя, которое носила мать великого Константина Равноапостольного, строителя Царьграда, Елена. Потом, одевшись, вышли мы к народу. Пока шли, нам под ноги ковры стелили, а патриарх взошел нам вон и сказал нам похвальное слово. «Благословенно ты сказал в женах русских, новую влагу и смыла еси черные пятна былых своих деяний. Поклонись же тому, что ты сжигала, и сожги то, чему поклонялась». И посулил, что теперь Господь нас всему умудрит, как греков умудрил. После своих рук причастил нас тело и крови Христовой и дал нам освященную просфору, а император, наш восприемник, дал нам целование любви. С того дня ношу вот этот крест. Он ко смирению призывает. На нем Спаситель наш муки принял. А патриарху сам император до земли кланяется. Патриарх в Софии живет, в патриарших палатах. Не хуже императора. На конюшне 2000 лошадей держит. Кормит их шафраном и миндалем. Вот только царевны ихние нам не приглянулись. Те малые, те старые, та хромая, та косая. Уж нам их показывали, показывали, ни одной мы не облюбовали для нашего сына. Святославу же она сказала, вот так-то, сынок. Обозвались греки на наше сватовство. Ну ладно, сказал Святослав и обругал греков. «Оно верно, такие они и есть», — согласилась Ольга, — «но все же пора нам в люди выходить, чтоб обращались с нами хотя бы как с аракинами. Ругай, не ругай, а приходится признать. Обиход не в пример царствений нашего. На престолах восседает подобных Божьему, и тебе гораздо бы приличнее молиться, как ихние государи молятся при свечах и лампадах в том же храме Илии, чем резать баранов на Перуновом холме». «Божественный закон, как ни кинь, нужен», — сказала Ольга. «Дед Рюрик оставил нам закон», — сказал Святослав. «Один на один — нападай. Против двоих — защищайся. Троим не уступай. Только от четверых можешь бежать». Славный был закон у деда Рюрика. И не смогла уговорить, потому что за ним, юным дубком, стояли мощные дубы Свинельд и другие — помнившие громкую удачу Олега. А древний Гуда отвердил им законы Рюрика, и они держали старых богов, ожидая от них и впредь с новым удалым князем побед и добыч. А тут в скором времени по пятам плыли, что ли, греческие послы. Император, говорят, повелел сказать тебе, княгиня, «За прием мой ты обещала, воротившись в Русь, прислать рабов и мехов, и воску, и воинов мне в помощь».
Она все вспомнила, затряслась от гнева. «Скажите вашему императору, — отвечала, — когда ты у меня на почаянии столько простоишь, сколько я у тебя простояла в гавани, тогда получишь, что я обещала». И прогнала послов, и женила Святослава на киевской боярышне, а Малушу сделала своей ключницей.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 20:05.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радиостанции «Град Петров», священник Дионисий, на волнах передачи «Пастырский час». Дорогие братья и сестры, отцы, приглашаем всех принять участие в нашей беседе, отправляя свои реплики, вопросы, пожелания на сайт радиостанции «Град Петров» в раздел «Вопросы в прямой эфир», а также нас можно смотреть на ВК-трансляции, вот уже начавшейся, и посылать вопросы сюда также в эфир. Друзья, ну, сегодняшний день нельзя никак иначе начать. Пастырский час никак нельзя начать, как только обратить внимание наше на события церковного календаря. Мы в сегодняшний день, 15 июля, по старому стилю, отмечаем день кончины земной жизни святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси. Этот день с определенных пор стал, ну, более определенности, именно его стали называть днем празднования крещения Руси. Вот, и мы в последние годы именно так относимся к памяти святого равноапостольного Владимира, потому что главное дело его жизни, до нас донесшееся, есть, конечно же, принятие веры христианской, сокрушение идольских капищ, нанесение, ну, такого, даже, может быть, в большей степени удара по язычеству, которое царствовало в наших землях, в религиозной сфере, да, и полагание началу, некоторые говорят так, цивилизационному выбору нашей русской земли. Вот, да, Владимира такой же выбор был сделан святой равноапостольной Ольгой, бабушкой великого князя Владимира. Она, избрав христианство, изменила свою жизнь, то есть явив то самое необходимое покаяние, которое и означает принятие веры. Помните, как Господь сказал в доме Закхея, что это истинно верующий человек, то есть истинный сын Авраама. Закхей, потому что он не только принял Христа, или как бы посчитал учение приемлемым, а он переменил свою жизнь. Вот. Уверовать значит переменить свою жизнь. Уверовала Ольга, переменила жизнь, очевидно. Из коварной и жестокой язычницы она превращается в добрую христианку, смиренную бабушку, мать и бабушку при своем сыне. Она смиряется с выбором своего сына Святослава. Она предлагает веру своим внукам, вот, и в конце концов выбор Владимира определился, наверное, в немалой степени и тем, что вера христианская была верой его бабушки, которую, видимо, он уважал. Вот. Ну и сегодня мы говорим о том, что, конечно же, Владимир, избрав этот путь, то есть избрав путь нашей государственной жизни, которая связана была теперь с Византией, с восточным православием, точнее, даже тогда в ту пору сказать вообще с православием мировым, потому что отделение западного христианства от восточного тогда не произошло еще. И мы приобщились к жизни Вселенской Церкви, неразделенной еще тогда, в рамках Константинопольского патриархата. И это, наверное, ну, любое христианское сердце должно Владимира поблагодарить за этот выбор, за, как бы сказать, то, что он курс
нашего исторического развития, курс нашего государственного корабля направил на веру христианскую, направил к Господу нашему Иисусу Христу. Насколько, конечно, это возможно? Вот тут, конечно же, мы сталкиваемся с проблемой того, что принятие государем веры далеко не означает принятие веры всем народам. И крещение, конечно, происходило у нас не беспроблемно. Крещение Руси последующее. Об этом мы знаем из наших же летописей, летописи, которые были составлены монашествующими, уже христианами более позднего времени. И, тем не менее, там упоминается этот факт сопротивления язычества, сопротивления насильному обращению в христианство, которое также тогда, к сожалению, было. Но надо сказать, что практика тех веков, средних веков, была подобна и в других странах. Мы знаем, что также и с такими же примерно сложностями и трудностями происходило не так давно крещение до Владимира, крещение Болгарии, крещение Польши, крещение чуть позже Скандинавии. Вот. Но мы с вами, тем не менее, должны понять, что то, что касается религиозной жизни, это всегда очень сложные вопросы, сложные перемены, даже практически невозможное. То, что переменилась вера в большинстве подданных Римской империи, мы знаем, что прошло это 2,5, даже 3 века мученичества, то есть постоянного отторжения христианства из среды язычества древнеримского мира. Вот так и у нас этот процесс происходил вот с решения самого великого князя. Однако это было не единомоментное принятие, конечно же, христианства и усвоение его. Ну, об этом мы можем говорить в рамках других передач. Просто сегодняшний день, как вот нам положено, христианам, мы должны отдать и благодарное свое внимание святому равноапостольному князю Владимиру. Паки-паки вознести молитву в этот день вместе с ним, ко Господу, об утверждении его подвластной ему земли в вере христианской. Ну, а вера христианская, она зиждется все-таки в корне своем на свободе, потому что суть ее – это любовь к Всевышнему, открытая нам через Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Так что слава Богу, слава святому равноапостольному великому князю Владимиру. Вот, мы ему прославляем, ублажаем и умоляем нам твердо обратиться ко Христу, пойти вот то самое покаяние, перемену жизни на основании того, что мы любим Господа нашего Иисуса Христа. Вот, значит, ну и в сегодняшний день, наверное, так я хотел бы обратить наше общее внимание, так, может быть, вопросы по этому поводу поднимутся, к тому, о чем мы размышляли в прошедший воскресный день. Нам было, напомню, чтение евангельское предложено о насыщении Господом через своих апостолов, через своих ближайших учеников, насыщение Господом 5000 своих учеников, только мужчин, которые слушали его проповедь и залкали, и апостолы обратили внимание Господа на то, что люди голодны, им негде взять пропитание.
И Господь благоволил тогда явить чудо, чудо, научающее нас не только тому, что Бог может произвести много хлеба и рыбы из 5 хлебов и 2 рыбок, которые обнаружились у апостолов. Он нарочито делает это чудо через своих учеников. «Вы, — говорит, — дадите им есть». Взял, обратился к Богу Отцу, благословил, преломил и дал ученикам, а ученики дали всем остальным, слушающим проповедь Господа нашего Иисуса Христа, и насытились, и еще Господь подчеркнул, говорит, вы наберите остатков, соберите аккуратно все остатки, которые были, для того, чтобы в внимании вот, учеников и тех, кто следовал за ним, оказалось бы, было зафиксировано это чудо. Это чудо. Чудо, данное каждому из слушающих, опосредовано от Господа через апостолов. Через апостолов, учеников. Тем, это, конечно же, самое главное, что, о чем нам говорит это чудо, это установление порядка церковного освящения, порядка облагодатствования нас в жизни собрания Христового. Вот. Нам открывается, это, конечно же, роль духовенство в текущее время, уже после апостольское время, это роль именно переходит к духовенству. Вообще, когда мы задумываемся о роли священства в церкви, все вопросы снимаются, если мы просто посмотрим, что делали апостолы в первоначальной церкви, как они заботились о проповеди, о сохранении веры, о утверждении благочестия в рожденных их словом общинах христианских. Вот то самое обязано делать и духовенство в нынешнее время. И вот этот хлеб, который чудесным образом там преподан был, образно указывает на восприятие и усвоение нам мистической жизни в Господе нашем Иисусе Христе через апостолов. Это таинственная жизнь нашей в Господе нашем Иисусе Христе. Через разрешение грехов, через таинство крещения, через таинство, главное таинство веры, то есть главное таинство любви Христовой – это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, подаваемое нам за божественную литургию под видом хлеба и вина. Вот эти, я хотел бы на этом вот сейчас завершить такую вводную часть и как бы перейти к уже вопросам, которые нам сегодня задают наши радиослушатели. И напомню, что еще и зрители наши, которые могут смотреть нашу нынешнюю беседу в прямой трансляции в сети ВКонтакте. ВКонтакте, да. Там идет трансляция, можно задавать свои вопросы также и под этой трансляцией. Будем обращать сюда внимание. Но пока вопросов здесь на ВК-трансляции нету. Да, вот здесь Эдуард нам на ВК-трансляции. Мы нашего добровольного помощника с уважением принимаем. Эдуард безупречно помогал нам в предыдущие разы, поэтому смотрим с доверием, и что же нам предлагает Эдуард. Сегодня он, ну, вот, наверное, хорошую тему, да, позвольте строки о любви к Богу и ближнему, святителя Игнатия Бенчанинова, вот это слово. Сердце ваше, да, принадлежит единому Господу, а в Господе и ближнему. Сердце ваше, да, принадлежит единому Господу, а в Господе и ближнему.
Вот такое. Это, конечно же, фраза, она требует осмысления глубокого. Так что я предлагаю просто сейчас услышать, вот, и понять, потому что смысл-то общепонятен, но тут, знаете, Бенчанинов имеет, наверное, какую-то еще мысль, которая так на поверхности не лежит. Поэтому давайте мы просто примем во внимание еще раз слова Игнатия Бенчанинова, с которым нам обратился сегодня Эдуард. «Сердце ваше да принадлежит единому Господу, а в Господе и ближнему. Господи, помилуй всех, кто нуждается в Божьей помощи. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше». Да, спасибо, Эдуард. Дальше. Мы переходим теперь к нашему сайту. Сайту нашей радиостанции «Град Петров» и разделу в прямой «Вопросы в прямой эфир». Так. Марина из Санкт-Петербурга. Я читаю «Письма Валаамского старца», так называется книга, которую предлагает Марина нам к вниманию. «Письма Валаамского старца». Прочитала там, что мы, цитата, «должны трудиться в угождении Богу». И вот вопрос Марины, как надо трудиться, чтобы угодить Богу. Главный принцип угождения Богу – это, конечно же, то, что, знаете, одним можно словом сказать, все, что мы с вами делаем, мы должны делать по любви. И по любви это означает, ну, по любви к Богу, прежде всего к Богу. Я, кстати, хотел обратить внимание слушателей, мы всегда вслед за Писанием говорим о заповеди любви к Богу и равные заповеди, как сам Бог сказал, к ближнему. Так вот, обратите внимание, что в другом месте Господь нам говорил, что кто любит кого-либо больше меня, тот недостоин меня. Все-таки тот недостоин быть моим учеником. Обратите внимание на то, что все равно любовь к Богу, она первична. Если мы идем другим путем, да, любим ближнего своего, ну а Бог у нас как бы второстепенен, мы совершаем тяжелую ошибку, потому что любовь наша может быть оказаться поврежденной, то есть извращенной так или иначе. Самый страшный грех называется прелюбодеянием. Обратите на это внимание. Это нечто похожее на любовь, но любовью не являющееся. Это подобно тому, как вот слово «антихрист», да, «антихрист», вроде бы как Христос, да, но совершенно противоположный Христу. Вот так и прелюбодеяние, корень-то один, любовь, а противоположный совершенно смысл. Ну, дьявольский противоположный смысл. Поэтому, конечно же, мы всегда должны любить Бога превыше всякого другого, другой привязанности, которую мы должны проявлять к людям. И это потому, что, ну, это естественно, потому что он творец, создатель мира. Это нисколько не умаляет нашей любви к ближнему, а делает ее правильной, потому что из этого, из такого расположения заповедей, да, и такого учета этих заповедей вытекает то, что Бог больше нас любит нашего ближнего, и нас, и нашего ближнего. Потому мы должны любить, уподобляясь этой совершенной любви к ближнему нашему. А ближний наш может быть оказаться во всяком положении. Известно, что сами мы грешники. Да и ближние наши, все, кого мы не встретили в этом мире, грешники есть.
только лучшие из этих грешников, те, которые покаялись, которые полюбили Бога. Вот. Но нам надлежит и те, которые любить каким-то образом относиться к тому, кто не покаялся, кто в грехе пребывает. И безошибочный ответ нам дает то, как мы должны являть эту любовь, нам дает сам Христос. Мы смотрим, как к этому человеку относится Господь наш Иисус Христос. И поступаем христоподобно. А как мы, где мы можем увидеть? В Евангелии мы можем увидеть, как поступает, как относится человек, как относится Христос к тому и другому грешнику. И вот следовать за Господом нашим. Кого-то ободряет, всех обличает, всех призывает к покаянию, всех ободряет на этом пути, поддерживает. Ну, самое главное, жизнь свою полагает за того, чтобы спасся каждый из нас и мог вернуться к Богу Отцу. Вот. Но и множество раз мы видим, как Господь упрекает, там, мучителя и обличает, да, и призывает к справедливости, там, несправедливость с ним поступающих или с окружающим поступающим. Это мы все тоже видим. И это есть совершенная любовь к ближнему своему. Посмотрим, что Господь явил в Евангелии нам. И здраво рассуждая, приложим это к себе. Итак, если же мы говорим там об личной аскезе, то ведь то же самое. Мы должны трудиться в угождении Богу, Марина. Это означает то, что, видя себя, в себе какие-то привязанности больше, чем к Богу, помните, как сказано в одной из притч, Господь говорил, что такое вера? Это вот Слово Божие, брошенное в почву души, почву жизни человека. Почва это может быть каменистая, неглубокая, может быть и все-таки какая-то приготовленная, но в этой приготовленной почве спаханной много сорняков. И вот эти сорняки могут забить росточек веры. То есть, когда Слово Божие коснулось души человеческой, оно вроде как живет в нем, но заботы века сего, страсти заглушают. Это росток, он не развивается, он закрыт от благодати Божией, как от солнца, и грехами-то, страстями. И мы не можем угодить Господу Богу. Это мы видим в себе. Я вот про свой аскез, это касается того, как мы должны управлять своими чувствами и как привести в послушание духу нашему человеческому, привести в послушание душу и тело. И вот мы должны видеть в себе ростки этих страстей, этих похотей, которые вроде бы у нас есть Слово Божие, вроде бы даже и вера есть, доверие Богу, желание жить по-божьему у нас есть, но заботы века сего и страсти заглушают нашу с вами веру и Христа Бога, а ее надо взгревать. Для того, чтобы она росла, надо освободить ее от закрывающего ее сорняков, разросшихся в наших с вами душах, страстях. Сорняки имеют свойство не исчезать из почвы, их надо периодически пропалывать, чтобы они, почва нашей жизни, нашей души, к сожалению, заражена страстями. И вот эта прополка, постоянное, упорное взгревание ростка веры и угнетение ростков сорняков, то есть страстей, это и есть то делание, которое мы должны делать ради угождения Богу. Я люблю Господа. И именно сейчас я говорю про это, потому что вы спрашиваете, как угождать. Не силу воли употреблять, а поступать по любви к Нему. По любви к Нему мне лучше не переедать, не опиваться. По любви к Нему мне лучше не проявить свою гордыню, когда меня как-нибудь ущемили или там упрекнули. Не ответить злом за зло. Понимаете? Вот. Это в себе надо воспитывать. Но двигаться к этому нужно именно тем. Я люблю Господа.
Ну, пожалуйста, сделай это так, как Господу угодно. Господу не угодно, кстати сказать, вот всегда какие-то появляются такие мысли, что вот Господу хочется, чтобы мы себя замучили постом, замучили бы каким-нибудь крайним самоуничижением. Это все оборачивается ростом гордыни чаще всего. Неправильное понимание просто того, что Иоанн Златоуст говорил, это я вот про аскезу говорю, что благочестие христианское заключается в познании меры. Господь нас сотворил, чтобы мы ели, пили, чтобы мы продолжали свой род, чтобы мы с вами радовались от благ земных, которые все для нас, но благодарили Его. Это возможно лишь только, когда мы умеем, познаем меру во всем. Мы чрезвычайно влюбчивые существа, привязчивые существа. Если мы вдруг поставим в центре своей любви не Бога, то привяжемся к каким-нибудь тварным вещам. Настолько люди с ума сходят, что ангелы удивляются, как мы можем привязываться там к собиранию каких-нибудь коллекций марок или увлечению какими-то предметами тварными, временными, да, там кто-то до безумия влюбляется так, что готов идти на любые преступления, кто-то до безумия ищет и предается опьянению власти, так что вот просто безумствует человек уже, вот, потому что не поставил Бога впереди всего в своей жизни и вот поддался как раз тому, чтобы незнание меры сделало его чрезвычайно грешным, да? Хотя все, что нас окружает, принимаемое нами с благодарением и в меру, есть все для нашего спасения. Эдуард, я видел ваше прошение, просьбу о молитве о Рабе Божией, которую вы повторяете. Спасибо.

Наталья, каковы духовные... Наталья из Санкт-Петербурга задает вопрос следующий. Каковы духовные причины всего произошедшего в начале 20 века? А, видимо, в России. Почему Господь попустил расстрел всей династии Романовых? Почему так много духовенства было расстреляно? Например, архиепископа Воронежского, Задонского, Тихона, Никанорова повесили на царские врата, скидывали колокола, сделали зернохранилище в лучшем случае из храмов. Какой урок или уроки мы должны вынести, на ваш взгляд? Но, Наталья, не только в 20 веке, почти все время христианства, так или иначе, мы наблюдаем борьбу христиан за, то есть, всякий, как исполняется слово апостольское, которое говорит, всякий, кто хочет жить благочестиво, будет гоним. И просто по временам иногда мир, по слову Божьему, лежащий во зле, вот он проявляет это зло, а по временам затихает, точнее, не затихает. Этот мир всегда продолжает свое злобное течение, к сожалению, испорченное течение. Не то, чтобы мир стремился ко злу, нет. Он просто по-другому не может. Он заражен злом, и в этом мире зло проявляется постоянно. Выход из этого зла, он для нас возможен. Это личное неучастие во зле. Личный отказ от греха ради Господа нашего Иисуса Христа. Вот выход всегдашний. Это наше горячее желание. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Вот это мы желаем всегда, и понятно, что раз мы так всегда молимся, эта проблема не решается. По временам на земле, конечно же, мир этот, он, кроме того, что он возле лежит, он является нам, так Бог судил нам, местом нашего рождения, местом нашего бытия. С тех пор, как мы призваны из небытия к бытию, мы входим в бытие именно этого мира. Но не скверним ничего, что в этом мире сотворено Богом, но понимаем, что все заражено последствием грехопадения, грехом человеческим. Вот. И потому, вот, постоянно, теперь найдя, осознав себя не только как страдальцев от зла, а еще и носителями этого зла, мы

крест, ну, как, который мы понимаем как несение своего, как несение своей жизни, как течение своей жизни с верой в Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Ни в чем не согрешить, во всем угодить Богу. Ни в чем не согрешить пред Богом. Поэтому, конечно же, то, что произошло в начале 20 века, как вы говорите, это, вы имеете в виду революционные события, это не просто там какое-то особое нападение зла. Здесь, разумеется, столкнулись такие причины, так, зла, которое, то есть зло, которое имело не только сторону такую, что зло было распространено в испорченности жизни общества, в частности, вот вы говорите про русское общество начала 20 века, было много вещей, которые не согласны с Евангелием жизни той дореволюционной Руси. Это вызывало противоречия, социальные противоречия. На этих противоречиях играли люди, кто-то с искренним сердцем, кто-то уже с расчетливым сердцем, кто-то с мстительным сердцем. Вот. У них это получилось не потому, что они такие были великими, а потому что они исполняли запрос, который был в, так сказать, в широких слоях. Потом я всегда с осторожностью приглашаю говорить о судьбах целых стран. Наш с вами удел, христианский удел, говорить о судьбе, даже не о судьбе России, мы не можем говорить так, вы знаете, размашисто, потому что мы, как христиане, вслед за апостолом, внешне-то и не должны судить. Мы должны посмотреть на то, что происходило вот в церковной жизни и до, и во время, и после революции. Христиане, церковь, поместная церковь – это собрание тех, кто названы солью земли. И, конечно же, зная, как жила церковь в те времена, вот в этот феодальный период, то есть вот при 18-19 века, мы можем найти очень много нестроений в церковной жизни. От церковного управления неканонического, да, которое вот извращено было синодальной системы, то есть вмешательством государства в управление церковью, по сути, подчинение церковного управления государству. И вот от этого начиная и завершая тем, какие подчас, с какими вещами церковь так или иначе мирилась в нравственной сфере. Много было нечестия в христианском и христианской жизни. Я не говорю про жизнь людей внешних. Но вот ведь как понимаете, было тогда? Тогда формально все подданные Российской империи, рожденные в православии, так сказать, вот в традиции православия, считались членами церкви. И далеко они не все не были этими членами церкви. А церковь говорила, что они члены церкви. Хотя они не верили. И даже вот мы знаем вот удивительный факт, мало кто обращает на это внимание. Я уж не говорю про то, что там Ленин был крещен. Разумеется, он был крещен. А вот то, что, находясь в ссылке, он был обязан зарегистрировать свой брак с своей супругой Надеждой Крупской, он был обязан зарегистрировать его у православного священника. И это было, и так это и было сделано, понимаете? То есть вот неправ-то много было в церковной жизни. Как можно такого человека признавать, который прямо называл себя атеистом, богоборцем, как его можно было признавать христианином? И зачем? Вот такая качнулся маятник в другую сторону. И те, кто по принуждению зачислялся в верующие, в христиане православные, вот они и явились теми самыми
неспровергателями,

жестокими карателями. Ужасно это проявилось в годы гражданской войны, когда, с одной стороны, безответственные демагогические лозунги, с другой стороны, ну, я имею в виду у Красной армии и у большевистского правительства, а с другой стороны, насилие, страх, который наводили они на захваченные земли, то есть обман там, крестьян, что им землю дадут, и террор заставляло людей идти в эту Красную армию. Красная армия, в конце концов, побеждает Белую, которая стремилась к возвращению, так сказать, статуса кво и решению всех вопросов через учредительное собрание. Народ, так или иначе, страхом ли, посулами ли, но соблазнился уже тогда на то, что предлагали ему большевики, вероломно, незаконно, нарушая всякий порядок государственной жизни, вот, и общественной жизни, и моральной жизни, в конце концов, да, как-то с этим смирились, это приняли, вот, а церковь тогда сопротивлялась ему, сопротивлялась уже более, ну, в области своего исповедания, своей свободы церковной, сохранения соборности церковной и самостоятельности. Ну и за это, конечно, пострадали наши с вами предки по вере, вот, но пострадали то есть как бы подверглись революционным нестроениям и те, кто вот делал и неразумное в предыдущие годы. Вот, отождествляя православие с монархией, отождествляя там христианство с синодальной только системой управления, вот, с угнетением, которое вот должно быть такое, несвободой, которое... Разумеется, церковь этого не держалась в своем учении и не стремилась к этому. Ну, вот так вот все произошло, пролилась кровь. Когда проливается кровь, уже стороны друг друга не слышат. Вот, и происходило это ужасное горе. И потом победившая страна развернула страшный террор. Ну, в принципе, этим террором и продолжалось все проявление советский период истории нашей. Так или иначе, под этим террором, то есть страхом государственных кар, находилась и церковь православная. Конечно, она, хотя и несла свое служение, и исповедание несла, но, разумеется, была в состоянии, по сути, паралича в общественной жизни. Никакого влияния на внешних не было, а даже было противоположное. Всякое отношение людей с церковью называлось... как бы вот, считалось нелояльностью к советскому государству в разной степени, в разные времена. Но, во всяком случае, это было помехой для участия в общественной жизни того или другого человека. Угу. Ну, а почему духовенство было много расстреляно? Понятно, почему. Потому что это были... так сказать, классы прежней старой Руси, ну, старой России, так вот, ровно с таким же неприязнью относились к дворянам, к там, казакам, к офицерству, да, то вот так или иначе был с ним связан, происходил из этих слоев. Зажиточные крестьяне, зажиточные предприниматели, все они подвергались террору просто уже даже вплоть до смерти. Да, и эти ужасы, которые вы упоминаете, ужасная казнь. Смерть всегда ужасна, насильственная смерть, тем более, но так уж сильно это выделять не нужно, потому что ужасы происходили там в те же времена, надо понимать, и по всей земле. Там, если мы так все думаем, что только Россия страдала в те времена. В Турции была страшная революция, страшная резня была устроена. В Испании, потом в Европе началась там знаменитая
эпидемия, пандемия, знаешь, много жизней, страшная война, Первая мировая война, которая развернулась в те годы. Конечно, мы видим, что нестроения эти все сказывались и были следствием неустроенности жизни, в принципе, человеческого нашего рода. И, но нам наш удел, наше вот размышление об этих страшных временах должно нам одно говорить. Мир во зле лежит. Мы не должны, как христиане, быть соучастниками зла. Мы должны от него разумно устраниться, как будьте, как змеи уползти от зла, от участия, соучастия злу. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Простота наша в том, что мы должны доверяться Господу нашему Иисусу Христу и как бы и защиту искать у Него, и суда, да, а мудрость свою, вот эту змеиную, проявить в том, что ускользнуть от этого ужасного мира, который хочет и нас так или иначе вовлечь в делание зла. А мы не только должны уклониться, а еще и стараться просветить других людей. Как это сделать? К Господу прийти надо. В Господе есть успокоение, есть Царствие Божие. Вот что значит искать Царствие Божие и правду Его? Это значит к Господу прийти, к Иисусу. И в тех условиях нашей жизни, наличных, которые у нас у каждого есть, прекратить делать заведомое зло. Неважно, будет оно маленькое и большое, решиться со злом покончить заведомым в своей жизни. Ради Христа. Как будем, как выживем, Христос устроит. Но только не это делать не по гордыне, не по превозношению, а с благословения Божия, понимаете? Это, для этого надо вот держаться и церковного собрания, советования духовных отцов, да, чтобы правильно распознать зло и соблазны, которые у нас имеются в этой жизни, и крепко быть в Господе нашем Иисусе Христе, стоять на этом краеугольном камне спасения на Господе нашем Иисусе Христе. Он основание. Ольга из Санкт-Петербурга спрашивает. Перед праздниками священники особенно призывают участвовать в таинстве причастия. Я же привыкла причащаться не так часто, раз в месяц. Ну, сразу надо сказать, что, Ольга, что причащаться раз в месяц – это вполне нормальная практика для мирянина, для того человека, который трудится, там, стоит в браке. Разные есть ограничения, ведь не всегда можно посетить храм, там, приготовиться ответственно. Потому что сразу скажу, что ваше вот замечание – я привыкла причащаться не так часто, раз в месяц. Это нормальное причастие. Но стараюсь делать это регулярно. Надо ли специально подгадывать причастие к празднику, именинам? Или этот призыв относится в первую очередь к тем, кто причащается нерегулярно? И вопрос о причастии в паломничестве. Ну, это мы сейчас, давайте мы следующий вопрос попозже разберем. Но вот, значит, раз в месяц причащаться вполне разумно. Во всяком случае, так Феофан Затворник, например, советовал. Есть практика причащаться более часто, да? Но вот как она может появиться? Как раз из вашей практики причастия раз в месяц нас может как раз сопровождать и такое обстоятельство. Мы можем причаститься по своему порядку, да, приготовлению, ритму своему раз в месяц. А вот на 10-й праздник к этому прибавить и причаститься как бы уже не в счет этого раз в месяц. И уже достаточно будет частое причастие у вас автоматически. Вполне достаточно. И такую в общую меру, да, наверное, правильно, разумно входящее. Вот тут скорее надо
может с толку сбивать другое, то обстоятельство такая вот мода пошла причащаться каждый раз, как только вот человек присутствует на службе. Вот такой принцип выдвинули, сказали, как вот можно. Ну, мы об этом несколько раз говорили, о том, что здесь как возвращение к практике Древней Церкви такое однобокое. Из причастия делается то, что вот это и есть как бы сама суть, причаститься именно, есть сама суть христианской жизни. Нет, причастие лишь тогда является сутью, потому что оно может быть просто в суд и осуждение о себе есть, понимаете? Вот то же самое причастие, тело и кровь Господня, это суд и осуждение недостойно причащающемуся. Поэтому если бы при частом причастии сохранялось вот это благоговение, это рассуждение, рассудительность, которая требует апостол для причастия тела и крови Господа, то и нормально было бы, но оно часто улетучивается. Из каких-то отвлеченных принципов обязательно надо причаститься, если ты на службе присутствуешь, или каждый день причащаться, или через по несколько раз на неделю обязательно причаститься. Это не требуется. Как говорится, там не редко, не часто, но надо достойно причащаться. Вот тут уже у каждого складывается свой ритм, и нет необходимости что-то менять в том, как мы это приняли. Иногда погоня за тем, чтобы вот было много причастников, как бы считается, вот это и есть принцип присутствия и за богослужением, и в церкви самой даже. Но таким принципом мы, конечно же, это, знаете, как вот сказал Господь однажды ученикам Петру, все сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу. То есть вот так. Не заботился о каждом зернышке в отдельности, а не получилось, да, вот много зернышек посеяно. Кто-нибудь да спасется. Господь такой подход отверг. Он каждого обратившегося к Нему пестует к Царствию Небесному, возводит. Вот, и мы должны понимать, что мы в серьезной заботе, не то что в серьезной, а всем своим вниманием он обращен к нам, к делу нашего спасения, каждого из нас. Итак, поэтому на ваш вот вопрос, надо ли специально подготовить причастие к празднику и именинам, можно совместить, если недолго там отличие, там примерно месяц прошел, он вступает в 20-й праздник, причащается в 20-й праздник. Если там какое-то расстояние между этими событиями, 2 недели, причащайся и в свой обычный срок, и причащайся в 20-й праздник. Про именины уже не говорю. А вот такое время, когда мы должны каждодневно пребывать, это вот благословляется и устрояется в церкви нас по уставу церковному, это вот пасхальное время и первые 3 дня Рождества Христова. Об этом разговор есть. О том, что там христианам надлежит пребывать в храме Божьем, то есть вот утром и вечером быть в храме Божьем за богослужениями и наслаждаться святых Христовых тайн. Для этого специально отводится пасхальная седмица, потому что к ней приготовление было строгий пост, созерцание страдания Господа нашего, обновление веры, и там вполне рассудительно, вот, и растворяя эти посещения храма и вкусными, радостными пасхальными обедами. Тем не менее, вечером опять приготавливается, на следующий день опять причащаться. Тело и кровь Господа. Это удивительное время, когда Господь нам так позволяет, Церковь Божия позволяет нам так делать. Но, опять же, это не значит, что это без покаяния, без приготовления. К всему покаянием, явлением этого покаянного чувства был Великий пост, и приготовление было Великий пост. Вот, и там вот это вот особенное время. Так. Да, ну, а кто, конечно, очень редко причащается, но редко причастие, его можно назвать то, когда, наверное, причащаются реже, чем раз в месяц. Это уже редко. Раз в 2 месяца, наверное, уже лучше, наверное, раз в месяц этого держаться. Это самое, как говорит Феофан Затворник, мерная мера. Давайте это примем,
послушно будем это исполнять. Все-таки это учитель церкви, не так далеко по времени от нас находящийся. И мы могли бы, наверное, опираясь на этот совет, правильно устроить свою духовную жизнь. Вот и вопрос о причастии в паломничестве. Если нет сильной потребности, то стоит ли приступать к причастию в непривычной обстановке монастыря, множество туристов, если есть свой храм, где ты регулярно причащаешься? Я думаю, да, вот в вашем вопросе правильный ответ находится. Конечно. И мы, пребывая, идя в паломничество, мы ищем даров Духа Святого, которые почиют на там святом месте или на мощах святого, на реликвиях, да, каких-нибудь, на чудотворной иконе, которую мы почитаем именно за то, что она причастна Духу Святому. Дух Святой почиет на ней. И вот на этом предмете или на этих останках. Вот. И если так или иначе там какие-то сложности, ну, человек не вот в дороге всегда, и трудности всякие бывают, и, может быть, даже какой-то там, ну, неровности с постом, и суета может возникнуть, там, как успеть на ходящий пароход, там, или поезд, вот, путешествие вообще всегда очень время такое, немножко суету носящую в нашу оседлую жизнь, поэтому если нет спокойной обстановки, которой ты привык, и которую ты должен содержать, то есть вот обстоятельная исповедь, говение, принятие тела, крови Господа, то лучше воздержаться. Воздержание от причастия из видов благоговения, я думаю, Господь нас не будет порицать. Не будет порицать. Другое дело ленность, другое дело такое, знаете, расслабление некое, когда паломничество превращается просто в православный туризм. Вот, послушать, пораздозенничать, да и все, и экзотику какую-то увидеть. Вот, ну, стоит ли тогда вообще этим заниматься? Паломничество всегда должно быть молитвой, должно быть сосредоточением таким, крестным ходом таким своеобразным, который нам позволяет углубиться в Бога. То есть это чтобы был все-таки подвиг. Это подвиг в смысле не в том, что мы, конечно, достигаем Бога, а в том, что мы устремляемся, и это устремление мы как бы изощряем в себе. Это устремление к Господу Богу, стяжание даров Духа Святого. Вот. И тут разным людям разные паломничества и разные подвиги потребны и правильны будут. Вот. А кому-то, может быть, лучше и вовсе не совершать эти паломничества, делать эту суету и вносить это в свою жизнь. Нет необходимости. Конечно же, никакие грехи там не искупаются никаким паломничеством, совершенно просто именно им самим, хождением куда-то, прикосновением к каким-то святыням. Кто бы какие себе принципы не давал. Вот это приближение к Господу определяется внутренним расположением. Если тебе к твоему внутреннему положению способствует, да, крестный ход, вот, паломничество или какие-то подвиги подобного рода, то совершай их. Совершай. Но тут уже надо судить по внутреннему твоему расположению. Божье ли я дело делаю, потому что благообразный поступок внешний, да, вот участие в крестном ходе, может привести, наоборот, к расстройству духовной жизни. Это дело. К сожалению, приходится с этим сталкиваться как священнику, что вот люди просто попадают в какие-то, просто в грехи прямо, искушения всякого рода. Потому что, ну, нет благословения Божия, чтобы он туда шел, бросив там какие-то дела свои, обязанности, исполнение своего долга, по сути, несение своего креста. Ему захотелось вот так вот делать, а не как ему Бог благословил. Вот у человека есть семья, есть дом, есть дети, а ему хочется монастырь. Любой ценой, вот ему так вот хочется монастырь. При этом жена брошена, дети запущены.
Ну, потому что нечто имеет в содержании своем. Вот, ну вот что же такое? Какое же это монашество будет? И таким, таких монахи не берут по канонам даже. У него есть обязанности в миру у этого человека. Надо со всем рассчитаться, всем раздать, все долги раздать, и уже идти к Господу по благословению Божию, как тебе нужно. Всякий подвиг, угодный Господу, нами совершаемый, он нас сосредотачивает, он нам дает увидеть себя, с одной стороны, увидеть себя, свой грех, лучше увидеть его, страсть свою увидеть, а с другой стороны, приводит к радости духовной. Но сосредоточенной радости, не рассеянной. Дорогие друзья, спасибо, благодарю вас за внимание, за паки-паки поздравляю всех христиан, православных христиан, русских православных христиан с нашим праздником нашего небесного покровителя, крестителя, равноапостольного Владимира. Боже, всем помощи, с праздником крещения нашей с вами Родины Руси. До свидания. В студии был священник Дионисий Бурмистров.

В июле 2026 года исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Три пальмы. Восточное сказание. В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной, журча пробивался волною холодной, хранимый под сенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли, но странник усталый из чуждой земли, пылающий грудью ко влаге студеной, еще не склонялся под кущей зеленой, и стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей, и стали три пальмы на Бога роптать. На толь мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем полимы, ничей благосклонный не радуя взор. Не прав твой, о небо, святой приговор. И только замолкли, вдали голубой столбом уж крутился песок золотой. Звонков раздавались нестройные звуки, пестрели коврами покрытые вьюки, и шел, клыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом взрывая песок. Мотаясь, висели меж твердых горбов узорные полы походных шатров, их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый к луке наклоня, араб горячил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой. И белые одежды красивые складки по плечам Фариса велись в беспорядке. И с криком и свистом, несясь по песку, бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит шумя караван. В тени их веселый раскинулся стан, кувшины звуча налились водою, и, гордо кивая махровой головою, приветствует пальмы нежданных гостей и щедро поит их студеный ручей. Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал, и пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети, изрублены были тела их потом, и медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, урочный свой путь совершал караван, и следом печальным на почве бесплодной виднелся лишь пепел седой и холодный, и солнце остатки сухие дожгло, а ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом, не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророка о тени он просит, его лишь песок раскаленный заносит. Да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним. Воздушный корабль из Зейдлица. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, на них флюгера не шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, не видно матросов на нем. Но скалы и тайные мели, и бури ему нипочем. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Зарыт он без почестей бранных, врагами в сыпучий песок. Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, в полночь, как свершается год, к высокому берегу тихо воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук, скрестивший могучие руки, главу опустивший на грудь,
Идет и к рулю он садится, и быстро пускается в путь. Несется он к Франции, милой, где славу оставил и трон, оставил наследника сына и старую гвардию он. И только что землю родную завидит во мраке ночном, опять его сердце трепещет, и очи пылают огнем. На берег большими шагами он смело и прямо идет, соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет. Но спят усачи-гренадеры в равнине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат, иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою. И, топнув о землю ногою, сердит он взад и вперед, по тихому берегу ходит, и снова он громко зовет. Зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе. Ему обещает полмира, а Францию только себе. Но в цвете надежды и силы угас его царственный сын, и, долго его поджидая, стоит император один. Стоит он и тяжко вздыхает, пока озарится восток, и капают горькие слезы из глаз на холодный песок. Потом на корабль свой волшебный, главу опустивший на грудь, идет и, махнувши рукою, в обратный пускается путь. Поэт. Отделкой золотой блистает мой кинжал, клинок надежный, без порока. Булат его хранит таинственный закал, наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят за териком отважным казаком на хладном трупе господина. И долго он лежал, заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных ножен, избитых на войне, лишен героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, увы, бесславный и безвредный. Никто привычную заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных. Но скучен нам простой и гордый твой язык, нас тешит блестки и обманы, как ветхая краса, наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения?

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами читательский клуб на радио «Град Петров» и его сегодняшние ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы говорим о небольшом тексте Рольда Даля. Ужасно, я не знаю, как вот меня все время корежит по-русски говорить. Это какое-то не для нашего языка сделанное сочетание. «Автоматический сочинитель», и этот текст предложила Марина, и поэтому у меня вот к ней вопрос, как же он появился на горизонте?
1: Угу. Спасибо. В первый раз я имела дело с этим писателем замечательным, с Руальдом Далем, когда была преподавателем Института кино и телевидения. У нас есть до сих пор, по-моему, есть такой прекрасный фестиваль под названием «Питер Кит». Да, ведь сейчас тоже. Вот Арина подтверждает. И на одном из первых фестивалей был фильм под названием «Баранья нога». И потом я узнала, что это сделано по рассказу Даля. А там такая прекрасная история о том, как человек очень виртуозно скрывает орудие преступления. Оно съедается полицейскими просто-напросто в виде бараньей ноги. И я подумала тогда, надо же, какая виртуозная история, какая славная история. Потом я, конечно, про этого автора забыла там на многие годы, а потом, через много лет, моя прекрасная невестка Даша, которая очень большой такой книгачей и любитель книжек, она однажды мне дала книжку и сказала, что вот вы это почитаете, ну, мы с мужем, в смысле, потому что вот это тебе точно понравится. И эта книжечка, ну, как всегда бывает, мы говорим, да-да-да, я обязательно прочитаю, потом она какое-то время лежит у тебя там на столе, а потом я ее открыла, и, во-первых, я нашла снова эту «Баранью ногу» и вспомнила, что это за автор, а во-вторых, ну, прямо от рассказа к рассказу я восхищалась его каким-то виртуозным мастерством. А потом я еще прочитала его автобиографическую книжку и увидела, что это очень трогательный человек, который 18-летним мальчиком ушел там служить в авиацию, летал по пустыне. Ну, то есть всяких приключений у него было полно-полно. То есть я увидела, что вот эта исключительно нежная душа, потому что вообще, когда читаешь такие рассказы, можно заподозрить, что это, ну, такого немножко набоковского типа человек. Да, такой холодный, с математическим умом и так далее, и так далее. Но нет, и это еще интереснее. И почему я предложила вот именно этот рассказ? Там много таких рассказов у Даля, о которых хочется поговорить, и, возможно, мы когда-нибудь это сделаем. Но «Автоматический сочинитель» — это история, которая прямо очень отвечает актуальному моменту. Когда очень многие мои друзья и родственники, даже вполне себе там мыслящие люди, говорят, как хорош искусственный интеллект. Он называется теперь в народе, оказывается, ИИшка. ИИшки Мятлева, стихи почти по Пушкину. Вот дашь ему задание, он сделает. И так славненько напишет, и так все хорошо. И мне кажется, этот рассказ – это ответ.
0: Это пророческая книжечка в каком-то смысле. Принцип, по которому описывается работа этого механизма, другой, но результат, ну, очень-очень близок. Хотя, может, даже еще более страшен, чем любой и современный. Настолько это успешное орудие оказалось. К этому я хотел бы добавить одну маленькую вещь. Это, видимо, моя такая эпизодическая роль у нас на передачах. Я прочитал, ну вот, в оригинале «Что делать?».
1: Ну, ты читаешь по-английски особенно.
0: Да, ну,
1: обычно.
0: Да, я как-то думал полениться на этот раз. Ну, во-первых, привычка взяла свою, а во-вторых, ну, все-таки, если никто другой этого не сделает, а это полезно не только мне, ну, наверное, надо это сделать. И действительно, это оказалось полезно, потому что в оригинале, возвращаясь к вот вашей мысли и вообще к резонансу, как бы к тому, как рифмуется, что ли, да, в 53-54 году разнятся у меня почему-то данные, ну ладно, в 53-54 году этот текст появляется, вот, и как вот рифма между этим 70, получается, лет с лишним уже прошло между этим текстом и современностью. К названию я к чему это? Называется он в оригинале «The Great Automatic Grammatizator». Mm-hmm. То есть «Великий автоматический грамматизатор». Mm-hmm. Ну, или большой автомат. Ну, вообще, обычно большой имеется в виду, когда имеется в виду, в смысле, большое, ну, в общем-то, так, стиль названия машин вычислительных того времени.
1: Ну, мне кажется, здесь тоже может быть вот эта игра между great как, ну, просто объемный, mm-hmm. масштабный, и great великий. Там же все время идет вопрос о славе, о писательском
0: признании. О том, чтобы выдавить объемом своей продукции ручное производство. Очень убедительная, очень рациональная такая производственная логика.
1: Поглотить всех писателей. Как поглотить? Ну как, Рокфеллер вот это сделал, а мы что?
0: Да. Ну вот, я к тому, что нигде в тексте не аббревиатизируется, господи, ужасное слово, аббревиатура не приводится этого текста, что этого названия, название этого изобретения, но само это название в тексте присутствует в оригинальном. И, ну, понятно, что характерно вообще-то такие вещи в аббревиатуру приводить. Получается гэг, то есть либо самый мягкий вариант тогда перевода, наименее зловещий, это шутка, шутейка, либо кляп. Либо кляп, что вообще идеально.
1: Вот это да, это сильно.
0: Да, то есть вроде бы машина, которая должна была бы позволить вам даже при отсутствии художественного таланта выразить все, что вы хотите, там, загрузить любой... там же заранее предлагает сюжет, на самом деле, тот, кто является программистом, по сути, да, судя по описанию устройства машины. То есть вот не хватает, видимо, таланта у этого Найпа писать, но вот будет механическое устройство, которое сможет ему все это выразить. То есть, казалось бы, вот у него должен раскрыться этот рот, но действительно функция, которую в итоге для писателей в этом тексте осуществляет эта машина, ну, очевидно, да, она всех заткнула, причем заткнула кого-то даже с их добровольного согласия.
1: Угу.
0: Да.
1: Вот я хочу, может быть, ну, как-то поставить вопрос вот к этому тезису, хватает или не хватает у Найпа таланта.
0: Угу.
1: Мне кажется, что, ну, во-первых, у Даля всегда все очень двойственно. И это такой мастер неопределенности. Но мне кажется, что там же вопрос какой? Он говорит, я пишу хорошие рассказы. Они гораздо лучше, чем mm-hmm. вот эти мусорные истории, то для новохозяек, то для крутых там молодых людей, которые переполняют все издания.
0: Mm-hmm.
1: Но их отвергают, поскольку они как раз нестандартны, да?
0: Mm-hmm.
1: И мне кажется, что... Ну вот у меня сложилось такое впечатление, что он как раз от некоторого отчаяния берется за... Он, ну, как бы это его ответ. Он говорит, хорошо, вы не хотите человеческое слово. Тогда вам будет слово машинное, но в таком количестве, в таком объеме, что уже ни одно мяуканье не будет слышно вот в этом море машинной продукции.
0: Угу. Ну да, я, наверное, поторопился, сказав, что у него нет таланта, действительно, да.
1: Его не печатают.
0: Да, его не слышно. Вот
1: но
0: тогда,
1: это
0: тогда
1: другая проблема.
0: Да. Угу.
1: Да? Угу. Он просто увидел этот рынок. Он угу. увидел, что рынок готов тиражировать определенные стереотипы.
0: Да, да, да, да, да, да. Там выражение такое он использует, когда у них выходит первый удачный рассказик, ему его начальник говорит, ну, как-то неряшливо получилось. Слопи там, словом говоря, нет, it's a seller, это продающий текст. Вот, да, он явно... сильный, по крайней мере, бизнесмен, скажем так, да, Найп.
1: Mm.
0: А для того, чтобы ну, в том или ином деле понимать качество продукта, все-таки нужно хотя бы что-то осмыслить в ремесле, хотя бы в ремесле. Это так, действительно. Я здесь по поводу двойственности хотел бы сразу проговорить. Мне кажется, у меня было какое ожидание, пока я читал текст, что вот... Это немножечко как, вот, если помните, забываю все время, один раз уже ссылался на этот текст, мы читали, только сейчас вот вспомнил и вылетело из головы, мы читали фантастический рассказ кого-то из классиков фантастики 20 века американской, о том, как был придуман такой процесс, из-за этого все общество изменилось, дать человеку, загружать прям человеку в голову его профессиональные навыки. Помните,
1: мне кажется, вы с Марфой читали летом прошлым.
0: В общем, мы обсуждали такой вот текст. Я вспомню, может быть, сейчас по ходу разговора попозже.
1: Чуть ли не Брэдбери это было, нет?
0: Вот близко, не Брэдбери, а... Вспомним, давайте не будем тратить время,
1: не,
0: да.
1: Не будем, да.
0: Вот, что-то, я думал, что что-то будет похожее, такая классическая, знаете, именно фантастическая канва, когда нам показывают действительно представимую такую перспективу технической эксплуатации каких-то существующих сегодня в обществе трендов, и с помощью этого тенденции современного общества как бы раздуваются, и как бы появляется такое просто предостережение. И это все довольно прозрачно.
1: Mm-hmm.
0: Вот, и так даже морализирующе. А вот я этого ожидал. А вот как заканчивается текст, меня это несколько порадовало, некоторую многомерность, что ли, вот двойственность самую дало. Вот в оригинале, да, оказывается, что у нас есть некий рассказчик, и он тоже, на самом деле, персонаж, он тоже литератор, у него 9 детей.
1: Вот это у меня, конечно, вот здесь, конечно, момент иронии, когда у человека 9 детей, ну какая литература? Ну,
0: что... Да, лет 5 я специально посмотрел, так что, ну, как бы, есть разница,
1: но
0: все
1: окей.
0: Равно при 5 детях тоже можно задуматься.
1: Однако он написал все, что написал.
0: Да, и произносится страшная, на самом деле, фраза, да, я... Вольно переведу сейчас, чтобы не искать переводы наши. «Дай нам сил, Господи, дать нашим детям умереть с голоду или голодать».
1: Угу.
0: Вот так получается, да? «Give us strength, O Lord, to let our children starve». Да?
1: Угу.
0: Starve может быть не просто голодать,
1: голодать,
0: или даже,
1: голодать,
0: голодать
1: да.
0: или даже умереть с голоду.
1: И даже умереть
0: да,
1: с голоду.
0: Да. Да, и получается, что иронично, но Даль совершенно отчетливо отдает себе отчет, извините, да, совершенно четко отдает себе отчет, что огульное обвинение технического какого-то развития в той или иной области имеет оборотную сторону, что, ну, действительно, такое совершенно самозабвенное самоприковывание, да, вот как Прометей прикованный у нас, вот самоприковывание себя к принципиальному какому-то художественному своему порыву, видимо, да, или, по крайней мере, представлениями о том, как должно художественное творчество строиться, оно имеет оборотную сторону. Этот художник, он член общества, там у него семья есть, близкие и так далее. И было бы очень легко и просто с размаха руки сказать, ну, это все опасно для художественного творчества, автоматизация, это понятно, это настолько понятно, что об этом тексты вполне серьезные культурологические, философские писались там на рубеже 19-20 века, то есть это давно понятно, что это опасно для художественного творчества. А вот понимаете, что это многомерная ситуация для реального того самого писателя, который, может быть, как раз-таки, вот как вот говорит этот автор, скупили таково в первую очередь, на ком сконцентрировался в итоге Найп, поняв, как реагируют писатели. Вот как раз-таки среднички, медиокры, он говорит, да, не те, кто выделяются посредственности, да, не те, кто выделяются, может быть, особым талантом, но все-таки они профессиональные писатели. И тогда получается, что наш такой вот высокий взгляд художественный должен тогда на них тоже вот как-то свысока смотреть, что...
1: Там же есть еще момент, когда он начинает обходить писателей, ну, там первые двое его спустили с лестницы, с позором захлопнули дверь, а потом он заключил договор, и его вот этот самый... работодатель, ну, потому что изначально в этой истории есть два человека. Это гениальный изобретатель, программист и бизнесмен.
0: Толстый и тонкий.
1: Да, толстый и тонкий, что-то такое. А, причем этот толстый, он потом как дитя малое, он говорит, я хочу стать автором прекрасного романа.
0: Это отдельный сейчас.
1: Это отдельный сюжет, мы об этом тоже поговорим. Но там, конечно, какая история? этот толстый, условно говоря, он спрашивает, а почему эта женщина, автор там огромного количества романов дамских, заключила с тобой договор? И он очень хорошо отвечает. Он говорит, потому что она увидела, что то, что сделала машина, лучше, чем пишет она.
0: Да.
1: И это, конечно, убийственный такой аргумент.
0: Угу. Да, действительно. Смерть посредственности руками гения, но только технического гения. Да.
1: Причем ведь они покупают у этих средних авторов их имя и право ставить. То есть получается, что эти прекрасные авторы, они как будто бы ничего не теряют. Под их именем выходят десятки романов.
0: Только свой голос, вот я об этом говорю. Это
1: именно,
0: как кляп.
1: Именно,
0: это
1: кляп.
0: Теперь не их голос, да.
1: Ну,
0: да.
1: Это здорово, хорошо, что ты про это сказал, потому что в русском переводе это не видно, конечно.
0: И много, на самом деле, вещей так бывает, к сожалению. Я когда сравниваю переводы просто прозы с оригиналом, мне становится прямо очень больно. Я думаю, а как же бедные там Пушкин, Хлебников, это же вообще непереводимо тогда, да?
1: Ну, да.
0: Здесь также очень много всего теряется, ну, потому что сложно воспроизвести такого рода вещи. Как такую же по смыслу аббревиатуру сделаете?
1: Никак.
0: Никак, да, просто. Вот, к чему я все это говорю? Секундочку. Про кляп, да, угу. про потерю голоса. Тут интересно, что это не только как бы потеря голоса, это потеря некоторой самостоятельности. Начинается все с того, что у нас есть работодатель вот этот Болем, да, или Бойлем, там, не знаю, как это произносится, честное слово. Ну, вот у нас пишут переводы Бойлем, хорошо. Значит, что вот он является, скажем так, тем, кто принимает решения, тем, кто оценивает здравость или нездравость с экономической точки зрения того или иного решения. Да, он не разбирался изначально в этом рынке, но когда ему объяснили, все равно последнее слово было за ним. И он совершенно теряет эту свою самостоятельность. Да, он действительно как ребенок. Он, во-первых, когда сталкиваются они вдвоем с этими, с первыми своими неудачами, он сразу говорит, ничего не получится, у него опускаются руки, он впадает в полное отчаяние, то есть он отдает совершенно просто контроль над тем, что за ним происходит внешним силам,
1: mm-hmm.
0: да, будь mm-hmm. это найп, или будь это там возможность или невозможность, как бы объективное создание машины, то есть он действительно превращается в ребенка. Потом, совершенно верно, им полностью контролируют вот эти вот похвалы, совершенно необоснованные, от издателей, которые говорят, надо что-то написать, серьезный роман.
1: Mm-hmm.
0: А потом он, ну, это совсем прям такой очень современный момент, когда сталкивается с более совершенной машиной, как сегодня есть более совершенные искусственные интеллекты, всякие различные, он говорит, так это такая прям работа на 15 минут, легче было бы сам роман написать. Ну, конечно же, это смешно совершенно. Это такая очень незрелая реакция. Я к чему это говорю? Что это очень забавно, потому что потеря голоса, это, ну, понятно, я думаю, все, кто вот сейчас слушают и, может быть, имеет какое-то отношение к преподаванию, это знают. Все сочинения, все эссе, почти все тексты превратились в совершенно безличные, очень легко из-за этого узнаваемые, совершенно лишенные как раз того самого голоса. Да, это был бы посредственный голос, но, ну, по крайней мере, вот в ситуация обучения, и мне кажется, она здесь очень показательна, ситуация обучения становится хотя бы возможно, когда речь идет об индивидуальном голосе, говорить о том пути, реконструируя, конечно, через сам текст он не очевиден, но все равно говорит о том пути, который прошел тот, кто этот текст написал. И этот путь, именно из-за того, что это путь, это всегда некоторая возможность. Может быть, сейчас он посредственный, этот автор, а потом когда-нибудь он им не будет. Это, на самом деле, не то чтобы редко какая-то ситуация в художественном мире, что кто-то мог начинать, не имея, что называется, как выражаются, своего голоса, и потом обретая этот свой голос.
1: Гоголь. Самый его провальная поэма про Ганса Кюхельгартена, и вдруг он превращается в гениального писателя.
0: Да. И Беккет то же самое, что похожее, по-моему, было, и так далее. Да? Вот,
1: ну,
0: и
1: то есть это бывает.
0: Да. А тут, получается, мы заранее решаем, что мы пойдем безопасным путем, никакого, ну, то есть как путем, мы не пойдем даже никуда, мы сядем, и все будет безопасно, мы ничего не будем делать. И ни в какое путешествие отправляться мы не будем, и никакой наш голос, пусть он пока что или навсегда посредственно звучать не будет. Это Мне кажется, по крайней мере, романтически, скажем так, звучит как потеря.
1: Ну, это действительно отказ и очень радикальный отказ, безусловно.
0: Ну да, и мне кажется, вот почему важно мне было это проговорить ситуацию с обучающимися и с Бойлем, что это отказ, во-первых, ответственности за от ответственности за то, что мы можем или не можем сделать, это ее передача внешнему какому-то источнику, и это отказ от возможности роста. И здесь очень, кстати, занятно тоже, как обычно, практика перечитывания много чего дает. Очень занятно, что они первую машину, которую они делают вычислительную, они делают по заказу государства, для нужд научных, производственных и управленческих, административных.
1: Mm-hmm.
0: То есть для такого рода деятельности, где мы имеем дело с упорядочиванием какой-то неопределенности.
1: Mm-hmm.
0: Управлять, быть государством, администрировать, ну, в принципе, то же самое управлять, иметь дело с неопределенностью природы, приводить ее к определенному виду, к виду некоторых законов,

0: красиво, что есть вот эта вот многомерность. Можно с другого конца зайти. Вот есть, по-моему, Борхес, да, который нам говорит, есть всего три сюжета. Это же, кажется, его выражение, да?
1: Сюжета всего четыре, да.
0: Четыре. Ну, вот вы лучше помните, ну, уже скажете.
1: Ну, там осажденный город.
0: Да, Троя.
1: Потом человек, который возвращается домой.
0: Илиада, Одиссея, да.
1: Бог, распятый на кресте. И четвертый сюжет я запамятовала, но какой-то он тоже
0: вот такой. Вот почему-то у меня тоже в памяти три, интересно это, да?
1: Да.
0: В общем, и это действительно серьезные такие были всякие разные заходы, скажем так, да, и философские, и филологические, действительно свести многообразие художественной жизни к некоторому ядру или там к некоторым принципам, и это серьезная вполне задача. Но в этом-то хитрость-то и состоит, что это наблюдение, практически научное такое наблюение за живым художественным творчеством, за спонтанным чем-то, да, является именно что наблюдением. А само творчество, оно спонтанно. И вот как вот эта вот ситуация с управлением или с заботой о здоровье, это всегда вещь, которая ускользает от этого контроля. И именно потому, что в управлении там, общественными процессами или производством, или здоровьем это все связано с опасностью, это спонтанность, да, мы действительно оправдываем внесение некоторой жесткости и проверенности, и безвариантности, какой-то просчитанности, прозрачности во все эти вещи. Наоборот, казалось бы, такая же спонтанная и утекающая, ускользающая деятельность, как творчество, но которое не несет за собой этих опасностей, а наоборот, эта спонтанность является источником не боли и страданий, и страхов, а, ну, в меньшей степени, по крайней мере, а невероятной красоты. И вот это слово, мне кажется, очень важное, невероятный. Да? Вот это чувство, когда ты сталкиваешься с произведением искусства, и ты понимаешь, или там, с природным каким-то, да, явлением, ты понимаешь, что вот оно прямо перед тобой, но...
1: Ну, как это возможно?
0: Как это вообще возможно? Да, как это можно было сделать? Как можно было додуматься до того, чтобы так можно было сделать? А хотя вроде бы умом понимаешь, как это сделано, да, или как это устроено. Вот эта невероятность из спонтанности появляющаяся, получается, это то самое, что и должно теряться. Видимо, как-то так. Ну, я специально проговариваю это еще раз, динамику, что и там вроде бы мы про одно и то же говорим, но вот это существенно, что там вначале говорят о тех областях, где понятно, почему этот контроль, это желание контроля берется, желание безопасности, желание просчитанности и выверенности.
1: Это так. Но, с другой стороны, вот эти прекрасные сферы, ну, то есть, если мы взглянем и на управление большими системами, и на здоровье, и тем более на обучение, ведь если это делать хорошо, то это может происходить только вот в этом режиме непредсказуемой, живо складывающейся жизни, да, потому что, ну, как бы, когда доктора начинают меня лечить по протоколам, то я, конечно, вежливо киваю, потому что человек на работе, и понятно, что, ну, кто я такая, но я никогда не буду это делать, потому что я понимаю, что это протокол министерства там или какого-то управления, и она обязана вот мне все это произнести, но я уже не обязана всему этому следовать. То есть это история про то, что жизнь живая, она ведь и является некоторым подобием вот этого творчества, да? И, возможно, вот этот самый наш прекрасный персонаж, Найп, вот мне кажется что иногда, что он все это делает именно в силу своей травмированности. То есть вы не принимаете меня в свой мир. И это очень забавно, потому что это же, на самом деле, Александр Сергеевич Пушкин, и диалог книгопродавца с поэтом. Потому что проблемы Найпа возникают в тот момент, когда он хочет встроиться вот в эту глубоко презираемую им систему литературного рынка. Зачем тебе? Ты пишешь рассказы, они прекрасные. Зачем тебе видеть их напечатанными в журнале, который ты видишь насквозь и который примитивен? Цель твоя какова?
0: Предсказуем и просчитан. Да.
1: Ну да, да.
0: Мне кажется, вот это вот очень важная вещь сейчас.
1: Да-да-да, я закончила.
0: Да, ну, я, я,

0: Все ту же самую мысль продолжаю по поводу и здоровья, и управления большими системами и так далее. Ну да, то есть журнал безопасен в этом смысле. Он сам себя обезопасил, у него есть своя целевая аудитория, он знает запросы своей целевой аудитории, и, как тоже один классик заметил, аудитория, именно что аудитория не людям, вот это очень важная оговорка, а аудитории не нужно ничего нового. Им не нужно ничего нового. Да, это обезопасенность. А с другой стороны, ну вот как и для здоровья, так и для творчества, так и для, ну, наверное, какого-то действительно жизни общества, там, движения вперед, помимо того, чтобы обезопасить, нужно дать возможность роста, изменений и так далее. А он как раз-таки, да, как вы, мне кажется, верно говорите, спонтанен вот так вот и непредсказуемый, ускользающий. Это очень красивое деление критическое Кант ввел, когда он критиковал университет, он говорит, ну, три средневековых вот этих вот высших факультетов, медицины, богословия и юриспруденция, да, он говорит, что вот юрист занимается тем, ну, к сожалению, как бы, да, чтобы не попасть под преследование, вместо того, чтобы понимать, в чем долг, согласно закону. Mm-hmm. Медик занимается тем, чтобы обезопасить здоровье, вместо того, чтобы вести здоровый образ жизни.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть, вернее, как избавиться от болезни.
1: Болезни, да, вместо того, чтобы, да, приобрести здоровье. Да,
0: да, да, да, да. Ну и, собственно, с богословием то же самое. Да? Не быть проклятым, вместо того, чтобы
1: встретиться с Богом. Да. Ну, как, каким-то образом.
0: Да, да, да, да. То есть, вот это вот очень важное, простейшее деление, но вот то самое, что теряется. И действительно возникает вопрос: а зачем тебе, человеку, который. Ну, да, действительно, давайте как-то презумпцию невиновности.
1: Ну,
0: будем,
1: да,
0: считать, что Найб хороший автор. Зачем
1: мы
0: тебе.
1: Мы не читали, но он так сказал о себе, да, ну, да, предположим.
0: Судя по тому, сколько другого он хорошо оценил в этом тексте. Стоит ему верить, как будто бы. Действительно, зачем такому человеку, может быть, нужно одобрение тех, кто намного безопаснее, скажем так, живут, чем он, и намного скучнее в этом смысле оказываются. Здесь может быть интересно посмотреть на то, как нам представляют Бойля и Найпа, то, что Найп выглядит как-то непрезентабельно, не по-деловому. Это 50-е годы, это ситуация, в которой внешний вид, скажем так, был куда более регламентирован, чем сегодня, по крайней мере, в Америке, это точно знаю. Это можно отлично увидеть. Там тут специфический какой-то набор есть костюмов, который должен человой деловек, да, носить и так далее. Как-то вот сомнительно выглядит этот мужчина. Нездорово.
1: А там же еще очень забавно внешняя трансформация этого его работодателя.
0: Mm-hmm.
1: Потому что Боулен в последних страницах, ну вот во всяком случае в моем этом переводе, он носит, а Боулен теперь щеголял в бархатном пиджаке зеленого цвета.
0: Mm-hmm.
1: И позволял волосам закрывать 2/3 ушей. То есть это же тоже такая довольно смешная история, потому что человеком овладевает желание, ну, как будто бы встроиться в какой-то стереотип.
0: Mm-hmm.
1: То есть он хочет быть знаменитым писателем. И поэтому сначала он вообще не понимает, что это за ерунда и можно ли это продать.
0: Mm-hmm.
1: Да? Потом, помнишь, еще там есть замечательная история. Мне, конечно, очень нравится, как они пишут роман.
0: Mm-hmm.
1: Прежде всего, путем нажатия на одну из кнопок верхнего ряда автор выбирал жанр. Исторический, сатирический, философский, политический, романтический, эротический, юмористический или любой другой.
0: А там еще смешнее, вот к слову о проблемах перевода. В оригинале там написано straight, то есть просто, как бы просто роман. Что это значит, вообще не понятно.
1: Ну да, да, да. Просто роман.
0: Это очень смешно.
1: Второй ряд кнопок, основной, давал ему выбор темы: солдатские будни, первые поселенцы, гражданская война, мировая война, расовые проблемы, дикий запад, деревенская жизнь, воспоминания о детстве, мореплавание, исследование морских глубин и многие-многие другие. В третьем ряду кнопок можно было выбрать литературный стиль. Классический, причудливый, пикантный стиль Хемингуэя, Фолкнера, Джойса, женский стиль и т.д. И вот мне больше всего нравятся вот эти самые и т.д. Потому что, ну вот если мы все время говорим о регламенте и спонтанности, а вообще-то бесконечный ряд жанровых определений, тем, там, того, сего, ну, казалось бы, это очень хорошо. Но фишка-то как раз в том, что, как бы сказать, ну, вот есть разница, например, между поэзией и поэтическим, да, и есть разница между творчеством и креативностью, и между художественным и претендующим на художественное. Mm-hmm. То есть любая сфера жизни, она действительно может стать темой там, романа, поэмы и чего угодно. Но если она зарегистрирована, ну, в такой ряд кнопочек, это все. То есть ведь вопрос об отношении не столько о фактах, сколько о том, как мы интерпретируем эти факты. То есть если мы хотим наделать продукта, то это еще, помните, как там он пишет чудовищный роман, этот самый мистер Боулин, потому что он как-то по-дурацки жмет на разные кнопки и нажимает на педали.
0: Он втопил педали в пол, как впервые учащийся водить машину человек.
1: Да. И потом он говорит, что это какая-то гадость. Она и по-моему говорит, а зачем же мы так сильно нажимали на педали?
0: Да. И, кстати, мне вот это напоминает, ну, действительно, сегодня эта проблема, и вот сейчас вот это интересно, эта проблема в, скажем так, широко известной в такой массовой культуре, что нет ничего нового. Есть известный как бы перечень не только жанров, но и, как сказать так, покороче, предметов авторских прав, распределенных в о собственности тех или иных крупных дельцов, которые, кстати, все больше и больше монополизируются пока что с годами, эти крупные дельцы. И вот в популярной культуре как бы уже который раз переснимем вот это, перевыпустим вот то, и так далее, и так далее, и так далее. Тут понятно, мы не раз, по-моему, уже об этом говорили, что может быть поспешно говорить о том, что это вообще во всей культуре так, потому что регулярно мы не видим то, что у нас под носом,
1: да, да.
0: Что прям может где-то рядом с нами по питерским улицам ходит новый классик, а мы никто о нем не знаем. 10 лет, через 10 после его смерти окажется очевидно, что это он был. Вот. Но вообще ощущение вот такое, что, по крайней мере, вот в этом самом массовом производстве культурных продуктов, где все равно есть вещи достойные, не стоит отметать то, что это массовое производство, сколько замечательных есть там, кинофильмов, они заведомо задуманы как массовые продукты, даже если они на Каннском фестивале, простите, демонстрируются, это все равно массовая эпоха производства художественного творчества. Сколько кинофильмов прекрасных, художественных и так далее.
1: Ну, да.
0: Но, тем не менее, вот все вот эти вот области, они все становятся жутко страшно предсказуемыми, совершенно, совершенно ужасно. В этом смысле, можно, конечно, говорить даже и о том, что я попытался найти, я забываю. Даль, вот он, кто у нас? Все-таки американец?
1: Он какой-то очень сомнительный американец.
0: Такое
1: во-первых,
0: ощущение...
1: он англичанин.
0: Он англичанин, да. Просто
1: а ощущение... во-вторых, он еще и англичанин какого-то скандинавского происхождения.
0: А, вот смотрю, что он родился в Уэльсе. То есть, ну понятно, он вообще не англичанин, если он родился в Уэльсе. Британец. Ну да. Ну, такое ощущение, что это какая-то прям такая американская ситуация, у меня сложилось впечатление. Ну, неважно. Извините, страшное слово капитализм. Да? Деловые.
1: Из Норвегии были его родственники.
0: Из Норвегии. Ну, вот.
1: Ну, в смысле,
0: Норвегия, Уэльс, в общем, да.
1: Человек... Короче, окраины.
0: Северная Европа.
1: Да,
0: да, да. Да, да, да. Такое вот ощущение, и это важно. Сейчас вот почему я про Америку сказал, про коммерциализацию. Такое ощущение, что... Вот, кстати, хорошо, что мы сказали, что у нас таких мест менее центральных культурно, чем Британия и Америка.
1: Ну, что... они просто особенные.
0: Да, да. Вот, вот это
1: потому
0: вот,
1: что вот... центр... Ну, мы же понимаем, что центр везде, где есть человек.
0: Я имею в виду, ну, центральных, опять же, с точки зрения вот этих вот, вот массовых трендов, там, производства, ну, культурного,
1: да, да,
0: продукта.
1: Не американец, хорошо.
0: Да, вот это важно. Замечательное наблюдение было тоже британца, ныне уже давно не с нами, Риддингс, Билл Риддингс был такой автор, который искусством тоже занимался, и он говорил еще в 90-е, что американизация культурного пространства всего мира, тогда уже давно идущая в 90-е годы, на самом деле является никакой не американизацией, а коммерциализацией, потому что флёр, собственно, самостоятельной американской культуры из этой американизации тоже выветрился. Я к тому, что очень, очень занятно, что мы вот так вот нашли, что он норвежско-уэльский, тоже какие-то специфичные эти самые черты. Я к тому, что тут помимо того, что мы говорим о страшных перспективах для нового в таком как бы безопасном подходе, вот эти все нотки, может быть, опять же, художественно не всегда значимые, но все-таки живые нотки неповторимых местных особенностей, они тоже будут теряться личного, местного и так далее. Это я к тому, что в 54-м году написано, а в 90-е годы, уже оглядываясь назад, можно было не то что сегодня сказать, что это будет так. Это, конечно, страшно.
1: Ну... У Дали вообще все рассказы немножечко жутковатые, но здесь вот эта жуткость, она располагается в сфере, ну, какой-то самой, ну, казалось бы, какое нам дело? Машина написала, так какая разница? Но вообще,
0: мы даже не узнаем, говорит
1: нам Найп. Мы даже
0: не
1: узнаем никогда, потому что там все будет названо по-человечески. Да. Однако почему-то вот это меня поразило в самое сердце. То есть после нескольких месяцев напряженной работы ему удалось уговорить подписать договоры что-то около 70% писателей из своего списка. С молодыми людьми приходилось повозиться. Когда он пытался уговорить их, они неприлично выражались, а иногда выходили из себя. И не раз после таких визитов Найп возвращался легко раненым. И вот это тоже какой-то момент, ну, симпатичный. То есть получается, что этот самый... А, кстати, что такое Найп? Ну, вот есть какое-то значение?
0: Я как-то не посмотрел. Не посмотрел. Могу сейчас посмотреть. Но мне кажется, что по поводу вот этого задевающего момента с тем, что мы даже не догадаемся, что мы имеем дело не с человеком, это тоже вот сегодня разными путями о себе дает знать, и это тоже страшно. То есть можно совершенно... потеряться в мире, ты думал, что до тебя пытается достучаться чье-то чужое сердце живое, а на самом деле там вообще ничего нет. На самом деле это заготовленные вариации, которые были...
1: Матрица какая-то, да?
0: Да, да, да, да, да, да. Сегодня, правда, немножко с другого конца, больше проблема симуляция, скорее, сообщения, то есть, ну, это тема 1984-го, скорее, вот этого романа, да, что на самом деле не происходит то, о чем говорится, но это умело симулировано. Но понятно, что здесь это вообще за скобками, потому что речь идет о художественном творчестве.
1: Ну да, здесь не фальсификация истории там или манипуляция общественным сознанием, а это именно вот это вытеснение планомерно.
0: Того, кто говорит.
1: Но тогда еще встает здесь вот какой простой вопрос. И это тоже вот продолжение этой темы кляпа, там отказа от слова или лишения слова. Вопрос вот каков. А чего стоит тогда вот эти 70% писателей? То есть тогда получается, вы чего хотели? Вы хотели своим голосом произносить собственные слова? Или вы хотели быть знаменитыми, богатыми,
0: благополучными? Чтобы вам писали замечательные господа издатели, говорили, возьмитесь за ум, напишите роман. Вы уже столько прекрасных, но не так уж важных рассказов написали.
1: Именно. То есть эти 70% сдавшихся, что же они сделали? Ну, они просто... они прекратили говорить. То есть тогда получается, что для них литература, ну, была, опять же, по Пушкину, да, что давайте мне ваши листочки, а я вам даю пачку ассигнаций. И то же самое происходит сейчас со всеми формами девальвации личного и интеллектуального опыта. Я понимаю, что купить можно любой диплом, и можно из интернета извлечь 125 штучек с помощью искусственного интеллекта, и тебе дадут и диплом, и докторскую степень. Но неужели не интересно? Ну, то есть тогда получается, что важен только зеленый пиджак и волосы до середины ушей.
0: Можно дальше, как бы раньше за Пушкина зайти и даже так сказать, а кто вот эти? А вот эти взгляни и мимо. Да, те, которые не сделали ничего такого, что требовало бы твоего внимания. Напомню, слушателям речи в самом начале Данте.
1: Ну да. Преддверие ада.
0: То, что большинство, там огромное какое-то просто количество душ, они просто летают в каком-то, да, вот этом совершенно невообразимом вихре, без цели и бесконечно так будут метаться. Ну вот да, вот то же самое. Просто какое-то движение без какого-либо смысла. Но, с другой стороны, вот почему мне и нравится весь этот текст именно целиком, как он заканчивается. Но это может быть тот человек, ну, вряд ли, конечно, но это может быть тот человек с 9 детьми. Тоже. То есть, с такой вот как бы читательской, вдохновенной, скажем, да, вот такой вот точки зрения, когда ты вот, действительно там, любишь классику или сам пишешь, и действительно заинтересован в жизни ума и сердца, согласен. Но вот это «но» страшное.
1: Но рука моя тянется к этому заманчивому контракту, лежащему на краю стола.
0: Да, и он говорит эти страшные слова «дай мне сил». «Дай мне сил». Действительно, здесь вот это вот «но», как эта проклятая сторона, постоянно возникающая, это бельмо, действительно есть это «но». И что с ним делать, как бы в принципиальном смысле, как бы какой-то готовый ответ, вот именно, вот слушайте, готовый ответ дать не могу и не хочу. По поводу «Найп», на секунду я отвлекусь, то, что вы спрашивали, я посмотрел, в норвежском.
1: Так.
0: Как-то сюжет сгущается. В норвежском языке есть глагол, который означает «давить», «сжимать», «щипать».
1: Отлично.
0: Да. Судя по всему, может быть какая-то связь.
1: Может.
0: Да. Выдавил всех конкурентов с рынка, с его поля.
1: Хорошая история и очень грустная. Но еще этого человека зовут Адольф.
0: Да, я думал, говорить или нет. В 50-е годы писать тексты, давать имя герою Адольфа,
1: это прям... тоже как-то довольно однозначно.
0: Довольно однозначно. И поэтому мне и нравится, как с помощью маленького, давайте скажу даже, сколько там это важно, маленького абзаца, там сколько страниц, господи, предложений. Раз, два, три. Абзац в три предложения всего лишь. Как много может, не знаю, как сказать, воздуха, да, вот широты объема внутреннего, да, дать тексту. Вроде бы все настолько действительно прочитывалось однозначно. И в то же время не искусственно, и так вот, мне кажется, очень органично себя одергивает в этом смысле. Даль.
1: Я согласна с мыслью твоей о том, что вот этот текст очень рисковал бы сделаться просто морализацией такой по поводу того, что ай-яй-яй, как нехорошо там передоверять. Что мы будем делать в следующий раз? У нас 2 минуты. Ну, поскольку мы вдвоем, предыдущее предложение было мое, то...
0: Я предлагаю видимо, у нас лето будет романтическим. Я предлагаю Каина за авторство
1: Байрона.
0: Байрона. Да.
1: Ну, почему нет?
0: Продолжим романтическую тему.
1: Мистерия, мистерия Каин на библейский сюжет. Там много интересного.
0: Поэма Каин за авторством Байрона.
1: Одна минута у нас остается, и мы ее, наверное, употребим на благодарность нашим слушателям.
0: Да, спасибо большое, дорогие слушатели. Я честно скажу, что я вот пока с текстом знакомился, я боялся, что, ну, мы обсудим морализацию, обсудим современные все вот эти вот мотивы, и все. Но на самом деле текст очень в этом смысле богат на всякие маленькие мелочи. Если у вас есть возможность почитать его в оригинале, я к этому очень призываю. И тоже это, мне кажется, иронично. То есть я думал, что это по готовой схеме сделанный текст, если вы понимаете, о чем, да, я говорю. По готовой схеме сделанный текст. И он как раз-таки смог меня удивить в этом смысле. Он оказался куда более живым в этом моем ожидании, не оправдался.
1: Байрона тоже будешь читать по-английски?
0: Посмотрим. Все-таки большая дистанция историческая. Ну, язык может быть не слишком тяжел.
1: Ну да. Ну хорошо, значит, Байрон Каин, он хорошо переведен на русский язык. И поговорим об этой библейской истории.
0: Спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами был читательский клуб на радио «Град Петров» и сегодняшние его ведущие Марина Михайлова.
1: И всего доброго, да.
0: Я Евгений Маслов. Доброго вечера.
1: До свидания.

0: Мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Более 1000 лет тому назад великий князь Киевский Владимир крестился сам и обратил в христианскую веру всю Русь. С принятием крещения изменился нравственный и духовный облик нашего народа. За прошедшие 1000 лет Россия обогатилась многими подвижниками и святыми, отдавшими свою жизнь служению Богу и ближним. Все эти люди, как и мы с вами, должники князя Владимира. Не будь князя Владимира, не обратись он ко Христу, не крести он весь народ русский, неизвестно, какими путями пошло бы дальнейшее развитие Руси и какой была бы наша история. Таким образом, по словам одного из наших историков, князь Владимир был не просто великим человеком среди остальных великих людей нашей Родины, не был он и просто одним из святых в роду среди других святых нашей Церкви. Святой Владимир был первым зачинателем христианской святости на русской почве и первым политиком нашей страны, построившим свою государственную программу на основе христианского благочестия. От Владимира Святого, этого угодника Божия и великого государственного мужа, начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новая культура. Крестив русский народ, святой Владимир вывел его на широкую и светлую дорогу нравственного и духовного совершенствования, открывшуюся как для всего народа в целом, так и для каждого человека в отдельности.
1: Обращение князя Владимира к христианству не было случайностью. На то была воля Божия, на то была и личная свободная воля самого князя. Князь Владимир принял православную веру обдуманно, но после основательного предварительного ознакомления с другими верами и вследствие глубокого убеждения в ее превосходстве над иными учениями христианства. Князь Владимир принял новую веру не иначе, как после неоднократных совещаний с представителями своего народа и по их единодушному согласию. Князь Владимир принял христианство не случайно из Византии. Он понял значение сохраненного греками древнего благочестия и оценил перспективы полного осмысления веры народом, благодаря возможности ознакомления со Словом Божиим на родном, понятном для всех языке. В решении князя Владимира крестить всю Русь играли роль не только религиозные, но и государственные мотивы. Хотя в первую очередь князь Владимир действовал как апостол, но одновременно он был и государственным деятелем. Принимая решение крестить свой народ, Владимир хотел не только дать ему истинную веру, но и ввести его в семью цивилизованных народов.
0: В сохранившихся для нашего времени древних преданиях рассказывается о беседах Владимира с представителями разных вер, а также о посольствах, которые посылал Владимир в чужие края для испытания этих вер на месте. Какова бы и ни была историческая достоверность этих преданий, они отражают государственную мудрость великого князя и показывают, что дело было не в том, чтобы по произволу князя обратить русских в другую веру, а в том, чтобы Русь в лице ее лучших представителей самостоятельно и свободно стала на тот же самый путь, который уже раньше выбрал для себя сам князь Владимир. Он хотел сделать Русь народом не только христианским, но в полном смысле этого слова европейским. Брак с греческой царевной представлялся ему наилучшим для этого средством. Вступая в родство с греческим императором, Владимир приобретал не только независимость, но и неподдельное, а возможно и усердное доброжелательство со стороны Византии на будущие времена. Чтобы добиться этого, князь Владимир выбрал, казалось бы, странный и весьма сложный путь. Он не просил греков крестить его, а пошел на них войной. Он не просил у них руки царевны Анны, а требовал этого после победы над ними и взятия греческого города Корсуни. Лично князю Владимиру для того, чтобы стать христианином, не было нужды завоевать греческий народ. Многие жители Киева уже давно были христиане. Таковой была в свое время и бабка великого князя, великая княгиня Ольга.
1: Но принимая всей страной христианство из Византии, Владимир тем самым подчинял весь свой народ духовному влиянию греческой церкви. А это могло бы подвергнуть Русь опасности превращения в византийского вассала. Князь Владимир хотел другого. Ему нужно было войти равноправным членом в семью христианских князей Европы. Единственной прочной гарантией этого было кровное родство с византийским троном. Только брак с принцессой Анной выполнял это условие. Добиться же брака с греческой царевной Владимир мог только силой. Взятием Корсуни он, как победитель, достиг своей цели. Действительно, поступая таким образом, князь Владимир действовал не только как апостол, но и как государственный муж, ответственный за будущее своего народа. Во всяком случае, так воспринимали его поступки близкие ему по времени летописцы и авторы его жития. Вот что рассказывается об этом событии в кратком проложном житии благоверного князя Владимира в одной из его наиболее древних редакций.
0: «И был сын Святослава из варяжского племени, князь Владимир. Вначале, как говорит отеческое предание, он много трудился, угождая идолам. Но сам Господь Бог пожелал избрать себе на служение новых людей. Вдохну во Владимира благодать Святого Духа и воздвигну его от негодного служения идолам, как от крепкого сна. И послал Владимир послов ко всем народам для изучения законов этих народов и веры. И увидев же святую греческую веру, как свечу, горящую ярким пламенем, сказал он сам себе: «Вот что я сделаю. Пойду в землю их, завоюю города их и найду себе там учителя». И, подумав это, он так и сотворил. Пошел на город Корсунь и взял его, а затем послал к царю греческому, говоря: «Отдай мне в жены сестру твою, а если не сделаешь, то завоюю столицу твою, как и этот город». Царь же отвечал Владимиру так: «Нет у нас такого обычая, чтобы отдавать христианок замуж за язычников. Крестись, тогда ты и ее получишь, и, что больше того, Царства Небесного достигнешь». И отвечал Владимир: «Так я и сделаю, присланные тобой да крестят меня». И впал в то время Владимир в недуг, ослепнув на оба глаза. И послала к нему царевна греческая сказать: «Если не окрестишься, не освободишься от болезни твоей». Владимир же ответил ей: «Крестите меня, ибо для этого я вас и призвал». И когда вошел Владимир в святую купель, то совершилось великое чудо. Глаза его открылись, и Владимир прозрел. И восхвалил Владимир Бога, возрадовался душой и телом.

0: всеобщее крещение народа, к которому приступил Владимир после своего возвращения из Корсуни, было начато с киевлян. Первой была крещена семья самого князя. 12 сыновей его были крещены в Киеве, в одном из источников, получившем с того времени название Крещатик. Вместе с сыновьями Владимира крестились многие бояре и приближенные князя, уже ранее ознакомившиеся с сущностью крестьянства и желавшие этого. Крещение народа наступило не сразу после крещения семьи князя и его окружения. Самому таинству крещения предшествовала длительная, возможно, несколько летняя подготовка. Вот что говорит по этому поводу известный церковный историк XIX века профессор Голубинский. Когда предстояло крестить целый народ, то, конечно, не могло быть и мысли о том, чтобы везде наставить в вере всех и каждого. В подобных случаях уже по неизбежной необходимости большая часть людей исполняет простой приказ. Но если не было возможности наставить в вере всех и каждого, то была возможность везде наставлять некоторых, которые в своем сознательном поведении в области принятия веры могли служить своего рода доказательством для других. Была возможность, если не вполне, то, по крайней мере, до некоторой степени вводить новую веру таким образом, чтобы ее принятие было не делом принуждения, а делом свободы и убеждения.
1: Митрополит Макарий в своей «Истории Русской Церкви» пишет, что просвещение киевлян святой верой было начато с уничтожения в Киеве всех идолов. Те самые истуканы, которые еще не так давно воздвиг он для всеобщего благоговейного чествования, подвергались теперь по воле его всеобщему бесчестию. Все они были ниспровержены со своих мест, одни изрублены, другие преданы огню, а главнейший между ними, Перун, более всех пользовавшийся уважением язычников, был привязан к конскому хвосту, доставлен таким образом к берегу Днепра и оттуда сброшен в воду. Уничтожение идолов было нужно для того, чтобы поколебать веру киевлян в силу языческих богов и тем самым предрасположить их к принятию истинной и поэтому непоколебимой ничем христианской веры. За ниспровержением идолов следовала религиозная проповедь. Духовенство и ранее крещенные миряне вышли с проповеди Слова Божия на улицу. На улицах и площадях города проводились открытые дискуссии. Многих людей посещали по домам, со всеми говорили, всех убеждали, всем объясняли –

0: Наконец наступил назначенный князем день крещения. Накануне этого дня князь Владимир обратился ко своим подданным со следующим призывом. «Кто не придет завтра на реку, богат он или беден, нищ или раб, будет мне противен», — говорилось в этом обращении. В летописи рассказывается, что, услышав приказ князя, люди рассуждали между собой. Если бы это не было добро, не приняли бы новой веры ни сам князь наш, ни бояре его, ни вельможи его.
1: Какая младенческая простота нравов, достойная новорождаемых в Царствии Божие!
0: Собралось, говорится дальше в летописи, на следующее утро множество народа у реки Почайны. И вошли все в воду, кто по шею, а кто по грудь, дети же стояли в воде у берега, а матери держали младенцев на руках своих. Стоявшие же на берегу священники возглашали о них молитвы. И радовался весь народ радостью великой. И, приняв святое крещение, все люди вышли из воды и отправился каждый в дом свой. Великий же князь Владимир прославил Господа Бога и, воззрев на небо, сказал:
1: «Господи Боже, Вседержителю, сотворивший небо и землю, и все на ней, призри, Господи, на новопросвещенных людей Твоих, и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как уже познали страны христианские. Утверди в них веру правую и несокрушимую, и неповрежденную. А мне, Господи, помоги на супротивного врага, чтоб, надеясь на Тебя, я победил его козни». После крещения киевлян повелел Владимир ставить в Киеве церкви там, где прежде стояли кумиры. Киев, мать городов русских, стал христианским.

полону днепровских сияющих вод, где, празднуя жизни отраду, весной все гремит, цветет и поет, Владимир с дружиной обратно плывет ко стольному Киеву граду. Плывет и священство, и диаконство хор, с ладьею Владимира рядом. Для Киева синий покинув Босфор, они оглашают днепровский простор уставным демественным ладом. Когда ж умолкает священный канон, запев зачинают дружины, и с разных кругом раздаются сторон заветные песни минувших времен и дней богатырских былины. И на берег вышел, душой возрожден, Владимир для новой державы, и в Русь милосердие внес он закон, дела стародавних, далеких времен, предание невянущей славы.

0: Прослушайте теперь описание Крещатика из книги «Путешествие по святым местам русским», написанной в 1830-х годах Андреем Николаевичем Муравьевым.
1: «В знойный полдень сидел я под навесом любимой моей беседки в очаровательном саду минеральных вод. Я наслаждался зрением холодного, волнующегося Днепра и дольного города на берегу, осененного, как горним щитом, святынею старого Киева. Мимо меня почти непрерывно тянулась вереница людей, не праздно гулявших в прохладе сада, но озабоченных заботою дня. Одни, появлявшиеся со стороны дворца, проходили бодро, еще со свежими силами, но шедшие к ним навстречу казались истомленными трудным восходом и отирали с лица своего обильный пот. «Откуда?» — спросил я одного из них, присевшего отдохнуть подле меня. «С Крещатика», — отвечал он. «Но разве здесь дорога?» «На самом конце сада, — возразил мой собеседник, — есть малая тропинка по обрыву горы, которая прямо сводит к Крещатику, а то ли на Подол. Близость Крещатика к тому отрадному приюту, где ежедневно проводил я многие часы, возбудила во мне тайный укор, что доселе еще не посетил я место столь священного для каждого сына церкви, и, несмотря на томительный зной, решился я немедленно спуститься, указанную мне стезею до самого Крещатика».
0: На краю сада начинается узкая тропинка, сперва довольно отлогая, а потом до такой степени обрывистая, что иногда надобно искать место, где бы удобнее поставить ногу, дабы перешагнуть через глубокие рытвины, промываемые дождями и весенним стоком вод. Но с каждой ступени сей исполинской лестницы, иссеченной стопами стольких тысяч в вековых горах Киева, какая очаровательная картина города, реки и нависших гор, и привольной долины, от них бегущей до самого выш города. По мере схождения стесняется ее живописная рама, доколе, наконец, две противолежащие горы и синяя пучина Днепра не обрежут кругом горизонта. И вот, устремляющему взор свой к низу, внезапно мелькнет из-под утеса, на который ступила нога его, позлощенный крест. Еще шаг, и встала целая колокольня, а там открылось и широкое ее основание, четыре арки, ограждающие водоем. Это Крещатик, это Почайна. Здесь совершилось крещение Руси.
1: Я устремился к священному кладезю. Я утолил его прохладную струею. И жажду благочестия, и естественную жажду, возбужденную палящим солнцем. Около водоема висели по стенам иконы Пречистой Девы, живоносного источника нашего спасения, и равноапостольных Владимира и Ольги, бывших виновниками оного для нашей отчизны, и первых ее стратотерпцах Бориса и Глеба. С умилением поклонился я ликам всех избранников земли русской, двигнувших ее на путь жизни, и молитвенно воспоминал великое дело, ими совершенное.

0: Здесь, на самом Крещатике, крестились сыновья великого Владимира, немного далее — граждане Киева, на устье Почайны, ныне поглощенный Днепром, где была некогда пристань Киевская.
1: Каменный памятник Крещатика воздвигнут в начале нынешнего столетия благочестием императора Александра, и на сей священный водоем два раза в год совершаются крестные ходы. Один, более торжественный, в день Преполовения из собора Софийского, митрополитом, со всем духовенством. Другой же, более смиренный, бывает в день памяти равноапостольного князя из приходской соседней церкви Рождества Христова, которая стояла в древности на самом устье Почайной. «Под сенью Крещатика долго стоял я, — пишет Андрей Николаевич Муравьев, — опираясь на края священного водоема. Взор мой безотчетно блуждал по юдоли, ухо прислушивалось к ее звукам. Ниже к реке несколько белых хижин мелькало из-за развесистых ракит, и в них слышался как будто говор, а вдали на Днепре протяжная песнь».
0: На скате противолежащей горы, где был некогда Боричев взвоз, отдыхал народ, трудившийся над новой дорогой с Подола, и мимо проходили путники. С верховья долины малороссийский отрок, ловко управляя конем, гнал еще несколько других к водопою, и две киевлянки с кувшином в руках, в своих живописных одеждах, пришли зачерпнуть воды из священного источника. Впрочем, все вокруг было тихо. Ветер не шевелил листьями ракит, не журчала вода. Мне казалось, я сижу опять под знойным небом Палестины, над купелью Силаамскою. И точно купель сия была Силаамскою для прозревшей Руси, и точно надо мною возвышался отечественный Сион, старый Киев, мать городов наших, о коем и мы можем воскликнуть стихами псалмов. «Мать и Сион, и речет человек». Я был опять на несколько мгновений в Иерусалиме, и град Владимиров казался мне градом Давида.

Тогда же, с умилением благодарного сердца, вспомнил я и то, как однажды на самой заре моей жизни долина Крещатика послужила мне пристанью спасения. Когда разлившийся Днепр бил меня сердитую волной, в утлом челноке меня, юного и неопытного путника, доверившегося его бурной пучине, со всей беспечностью своего возраста. Уже я отчаивался одолеть сие весеннее море разлившихся вод, когда одна благодетельная волна двинула, наконец, челн мой к крутому берегу, и я ступил на землю несколько ниже Крещатика, там, где его долина впадает в Днепр. Столько долгих протекших лет мелькнуло передо мною, как бы несколько вчерашних дней. Я стоял опять на том же месте, хотя сам уже иным. И вот воспоминания ранней юности невольно уступили впечатлениям позднейшим. Опять Киев казался мне Сионом, а долина Крещатика Юдолью Йосафатовой, которая именем своим напоминает последний суд. Когда же по звуку одной страшной трубы соберутся все почивающие по вселенной, блажен, кто, услышав глас сей, воспрянет в той одежде нетления, которую облегся от святой купели, бывшей для него Крещатиком или Иорданом.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Вы слушаете «Голос православия». В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания. Слушайте наши передачи каждое воскресенье с 22 часов 30 минут до 23 часов по московскому времени. Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Президентская библиотека представила материалы о крещении Руси. Об этих и других событиях более подробно. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение прошло в левом Никольском пределе. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, иерей Богдан Полевой, настоятель иерей Илья Макаров с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Беглов, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ванчков и депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. За усердное служение Святой Церкви были награждены иерей Артемий Щукин правом ношения камелавки и диакон Эммануил Кричфалуший правом служения с двойным орарем. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. Храму подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Губернатор Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих поздравил с праздником председатель законодательного собрания Александр Бельский. Князь Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I. Через 5 лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антонио Ринальди, а в 1789 освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. В 1926 году храм закрыли и открыли спустя год. С тех пор храм больше не закрывался. До войны служил кафедральным, был передан епархии в 1992 году. Президентская библиотека опубликовала подборку материалов, посвященных крещению Руси, которое совершилось в 988 году. Празднование приурочено ко дню памяти равноапостольного князя Владимира. В коллекции «Владимир Святославич» представлены версии рукописных текстов, издания, научные исследования, видеолекции, радиопередачи о распространении христианства, духовном и политическом выборе великим князем Владимиром, религии для себя и народа. Впервые в Российской империи крещение Руси праздновалось в 1888 году во всех уголках страны. В июльском номере газеты «Акмолинские областные ведомости» сообщалось о высокознаменательном событии, посвященном 900-летию крещения Руси. Газеты Омска писали: накануне во всех церквях города было отслужено торжественное всеночное бдение с литией и величанием святого благоверного князя Владимира. Еще через 100 лет, в 1988 году, тысячелетие крещения Руси было признано важной вехой в развитии российской государственности и культуры. В июне 2008 года архиерейский

0: состоялась церемония начала строительства второй очереди мемориального комплекса «Мотопарк мира». К мемориалу прибыла колонна участников патриотического мотопробега «Бессмертный мотополк». В памятном мероприятии принял участие секретарь Выборгской епархии, благочинный Выборгского округа протоиерей Игорь Аксенов. Отец Игорь совершил заупокойную литию по погибшим воинам и обратился к собравшимся с пастырским словом. Старт строительству второй очереди комплекса дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В этот же день на поле Пасхина был открыт памятник Юрию Васильевичу Пасхину, сыну фронтовика Василия Пасхина. Мемориальный комплекс «Мотопарк мира» был создан в 2025 году в память о героях Великой Отечественной войны. На его территории установлены памятные стелы и высажены 80 елей как символ жизни, мира и преемственности поколений. В деревне Большая Ящера Лужского Благочиния состоялось знаковое событие. Настоятель храма Боголюбской иконы Божией Матери поселка Дивинский иерей Дионисий Шитиков вместе с прихожанами, местными жителями, волонтерами и благотворителями совершил молебен у стен полуразрушенной старинной церкви. Общая молитва была приурочена к престольному празднику Дню памяти преподобного Сергия игумена Радонежского всея России Чудотворца. Церковь в честь преподобного Сергия Радонежского в деревне Большая Ящера заложена в 1871 году митрополитом новгородским, санкт-петербургским и финляндским Исидором Никольским. Была освящена им же 13 августа 1872 года. В 30-е годы XX века храм был закрыт, а в годы Великой Отечественной войны здание получило сильные повреждения. Сегодня эти руины официально признаны объектом культурного наследия. 24 июля в храме Женского реабилитационного центра «Торфяное», входящего в сеть антинаркотических центров Выборгской епархии «Обитель исцеления», состоялось торжественное богослужение в честь престольного праздника Ольгинского предела. Божественную литургию возглавил благочинный Приозерского округа, настоятель и руководитель центра «Обитель исцеления» протоиерей Сергий Бельков в сослужении председателя епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму иерея Александра Семенова и диакона Андрея Соловьева. За праздничной литургией вместе с прихожанами молились воспитанники, а также выпускники антинаркотических центров «Саперное», «Сретенское» и «Торфяное». По окончании богослужения отец Сергий поздравил молящихся с праздником, пожелав всем собравшимся крепости духа, мира в сердцах и неоскудевающей надежды на помощь Божию. Рядом с поселком Пятиречье Ленинградской области состоялся слет девочек-скаутов дружины Санкт-Петербург организации российских юных разведчиков. В нем приняли участие отряды Федоровского собора и храма святителя Николая Чудотворца в жилом комплексе «Новая Скандинавия». 16 июля божественную литургию под открытым небом совершил клирик Федоровского собора иерей Иоанн Иванов. Он ответил на вопросы о вере, церковной жизни и духовном пути христианина. Слет был посвящен развитию, командной работе и духовному воспитанию. Программа включала строительство лагерных сооружений, поход-разведку, спортивную олимпиаду, творческие мастер-классы, конкурс походных кухонь, а также игру. На ежевечерних встречах у костра участницы через рассказы, игры и творческие выступления размышляли о дружбе, взаимопомощи, ответственности и служении ближним. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 154-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывки из 13 и 14 глав.
1: Братья, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
0: Послушайте 80-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 20 главы.
2: Сказал Господь притчу сию: «Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно. И говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома. И говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали Писание, всем нам известное и много раз подвергавшееся толкованию в разных случаях и в разных контекстах. Это отрывок евангельский о винограднике и о работниках, которые пришли в виноградник в разное время и получили разную плату за свою работу. И здесь мы видим проблему, которая заостряется, которая называется зависть. Зависть может быть не только к вещам материальным, но и может быть и к духовным вещам, или в духовной сфере тоже зависть может возникать как плесень, как вот побочное явление духовной жизни. Как эта притча, которую сегодня мы слышали, можно соразмерить ее, как можно ее переложить или воспринять в нашей почве, в нашей современной жизни церковной? Наверное, тот, кто пришел в церковь или познакомился со священником, с духовником, иногда имеет такое искушение, как бы присвоить себе и церковь, и присвоить себе какое-то место в общине, или присвоить себе какое-то место около духовника, рядом с ним, или рядом с отцом, с настоятелем, со священником, который, может быть, ведет наш духовный рост, ведет нас сегодня по пути спасения. И нам кажется, что вот он только мой священник, только мой пастырь, только мой духовный друг, а другие люди должны отойти в сторону, или он должен меньше уделять внимания всем остальным. Вот эта притча, наверное, для меня сегодня, как раз вот этот момент, который возникает в отношениях священника и посомых, в первую очередь и отражается в моем сознании вот в связи с этим евангельским чтением. Но, конечно же, это чтение евангельское имеет и более глубокий духовный смысл. Наверное, мы должны понимать, и если не понимаем, то это очень печально, что Господь жаждет и желает спасения для всех, для многих людей. Он ждет отклика на свою проповедь от многих народов, от многих групп общественных, да, от многих социальных слоев. Иногда нам кажется, что какие-то народы, или какие-то, может быть, люди, какие-то социальные слои, там, они не могут быть христианами или не должны приниматься в церковь. Мы имеем такую проблему, как расизм или национализм, вернее, нацизм, может быть, да. Имеем такую проблему, как социальное неравенство, которое иногда переносим и в церковь. Или начинаем говорить, что вот если у человека, может быть, социальный достаток какой-то более высокий, то вот он христианин, он не может быть христианином, и тоже надо его оттолкнуть, может быть, от церковного общения. Или наоборот, кто-то считает, что вот он сегодня высок, что он сегодня славен, что он сегодня богат, поэтому ему необходимо больше внимания уделять. Здесь может быть еще и другой, более глубокий смысл в этом чтении о том, что каждый из нас, сторожил он в церкви или не сторожил, и каждый народ в православии, в христианстве сторожил этот народ или не сторожил в церкви, да, все равны у Бога. Господь желает, ищет спасение для всех. И поэтому мы не должны своим приземленным умом разделять людей, разделять на более достойных, менее достойных. Господь всем одинаковую плату назначил. Всем, кто пришел вначале и сохранил свою веру, и тем, кто пришел в конце, ближе к концу и воспринял веру православную. Но здесь надо помнить еще и другую вещь. Может быть, мы и старожилы, может быть, мы и приняли веру раньше кого-то, но сохранили ли мы ее в чистоте, сохранили ли мы ее в действительном таком качестве, которое освещает путь другим, или сегодня мы эту веру себе присвоили, и она уже никому не светит, а это есть некий наш фольклорный элемент нашей жизни, и только лишь фольклорный, только лишь народный, который уже никому другому, никаким другим народам уже не светит. Вот это самая печальная вещь, которую мы можем здесь, в этом Писании, увидеть. Обличение нас, что иногда мы желаем присвоить себе веру православную, сделать ее какой-то, может быть, особенно русской верой и поставить перегородки между другими народами и лишить их сегодня света истины, но не только их, но и себя тоже мы лишаем. Потому что когда мы не светим, когда мы другим не светим, когда мы другим не открыты, не помогаем другим, то значит мы уже потеряли силу. Мы как соль, которая потеряла силу, и мы уже рабы неключимые, Богу мы такие не нужны, от нас нет никакой пользы. Вот это Писание сегодня многогранно, как мы только бегло просмотрели его сегодня, и многому нас учит. Нет духовной зависти, не должно быть ее в нашей церковной жизни, не должно быть замкнутости, закрытости, не должно быть кастовости, не должно быть какого-то национального превозношения и национального православия. Православие — это вселенская религия, и она обнимает многие народы. И здесь, вот, разумеется, еще и посыл нам, чтобы мы несли свет истины с любовью к ближнему своему. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 29 июля, 16 июля по старому стилю, празднуется память нескольких мучеников IV века. Мученика Павла, мучениц Алевтины, или иначе Валентины, и Хионии, мученика Антиоха-врача и священномученика епископа Афиногена с 10 его учениками. Также сегодня празднуется память мученицы Девы Иулии. Она родилась в Карфагене в христианской семье в начале V века. Девочкой она попала в плен к персам. Ее увезли в Сирию и продали в рабство. Исполняя христианские заповеди, святая Иулия верно служила своему господину, хранила себя в чистоте, соблюдала посты и много молилась Богу. Никакие уговоры хозяина-язычника не смогли склонить ее к идолопоклонству. Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле. Корсиканцы напоили купца и его спутников вином, и когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая Иулия не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте. Тело ее было погребено монахинями, находившегося рядом с тем местом монастыря. Сегодня установлено празднование Чирской, Псковской иконы Божией Матери. Этот образ находился в церкви села Чирский Псковской епархии. В 1420 году, во время эпидемии в Пскове, из глаз Богоматери на Чирской иконе истекли слезы. Об этом сообщили властям города Пскова. Чудотворную икону перенесли в Псков. Навстречу ей был совершен крестный ход. Икону поставили в соборной церкви во имя Святой Троицы, и она получила второе именование — Псковская. По иконографии эта икона похожа на Тихвинский чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображение с двух сторон. На лицевой стороне ее изображена Божия Матерь с Богомладенцем, а на оборотной стороне — Евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика архиепископа Барнаульского Иакова Маскаева и с ним священномучеников — Петра Гаврилова и Иоанна Мажирина, преподобного мученика Феодора Никитина и мученика Иоанна Протопопова. Сегодня также совершается память исповедницы блаженной Матроны Анимнясевской. Блаженная Матрона Григорьевна Белякова родилась в 1864 году в деревне Анимнясево Рязанской губернии в семье захудалых крестьян-бедняков. Отец был пьяница, мать — женщина вздорная и недалекая. В семье было 8 детей. Матрёша, как ее звали крестьяне, была четвертым ребенком. Старшие дети умерли, и она нянчила младших. В 7-летнем возрасте Матрёша заболела оспой, после которой ослепла. Мать избивала ее и однажды совсем изувечила, так что девочка до конца жизни осталась прикованной к одру. До 17 лет она лежала в родном доме, перенося много горя и обид. Крестьяне села Анимнясево сочувствовали ей и почитали за ее смирение и незлобие. Однажды один из крестьян пришел к ней и сказал: «Матрёша, ты небось Богу-то угодно, у меня спина болит, вот потрогай, может быть, пройдет». Крестьянин был исцелен, к Матроне потянулись болящие, и она всем помогала. Матрона Григорьевна достигла такого личного духовного совершенства, что неграмотная, слепая с раннего детства, забитая, неученая бедняцкая дочь смогла наставлять сотни приходящих к ней за телесным и духовным исцелением людей в глубоких религиозно-нравственных вопросах, уча их идти путем спасения, разрешая жизненные недоумения и подавая от Господа исцеление недугам. Блаженная учила всю жизнь готовиться к вечной жизни и не привязываться к земному, исполнять закон Божий, молиться Богу, любить Бога и на Него только надеяться, твердо и безропотно нести свой крест. В своих беседах с посетителями Матрона Белякова очень часто приводила тексты Священного Писания и особенно Евангелия. Часто ссылалась на факты и события из священной истории, полагая их в основу своих наставлений. Приводила многочисленные примеры из житий святых, ставя их высочайшим образцом и примером религиозно-нравственной жизни. В борьбе со своими грехами советовала сосредоточить свое внимание на одном недостатке, а не распыляться во многих направлениях. Сама блаженная обычно указывала посетителю на тот духовный порог, с которым и надо в первую очередь вести борьбу. Ее духовник, отец Александр Орлов, был арестован в 1935 году. Отбывал заключение в Соловецком лагере и в Медвежьегорском лагере в Карелии. Умер в 1941 году и прославлен в лике святых исповедников. Всего по делу Матроны Беляковой было арестовано 10 человек. В их числе священник Николай Правдолюбов, написавший жизнеописание Матроны Анемнясевской. Он был расстрелян во дворе Рязанской тюрьмы в 1941 году, вскоре после начала войны. Чтобы арестовать блаженную Матрону, было собрано колхозное собрание, на котором составили донос, в котором говорилось, что Матрона Белякова является вредным элементом в деревне и своей святостью сильно влияет на темную массу. Ввиду этого задерживается ход коллективизации. Арестованные священники и миряне показаний против Матроны Беляковой не дали. Все они получили сроки в лагерях. Из Бутырской тюрьмы блаженная Матрона по непонятным причинам была освобождена. Ее поместили в дом для хронически больных в Москве, где она прожила менее года и скончалась в 1936 году. В продолжении церковного календаря прозвучит житие священномученика Афиногена, епископа Севастийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Священномученик Афиноген и 10 его учеников пострадали за веру во Христа в малоазийском городе Севастии. Игемон Филимарх, прибыв в Севастию, решил устроить языческий праздник с жертвоприношением. Большинство жителей города были христианами и отказались участвовать в этом празднике. Тогда, по приказанию Игемона, многие христиане были преданы мукам. Некий военачальник Николай донес Игемону, что духовным наставником севастийских христиан является епископ Афиноген, который в то время с 10 учениками проживал в небольшом монастыре в местечке Педахфоя в 50 верстах от Севастии. Филомарх приказал привести к нему епископа Афиногена и его учеников. Но когда воины прибыли в монастырь, святителя Афиногена не было в обители и схватили только иноков. Возвратившись, святитель с удивлением обнаружил отсутствие своих учеников. Он со слезами помолился перед крестом и начал их поиск. Встретившийся поселянин рассказал ему о случившемся. Тогда епископ Афиноген отправился к Игемону в Севастию и стал обличать его в беззаконных и жестоких действиях. Святителя бросили в ту же темницу, где были заключены его ученики. С радостью встретил святитель со своими духовными чадами и стал укреплять их на предстоящий мученический подвиг. На следующий день святые иноки были приведены на суд к Игемону. Они не отреклись от Христа, исповедали себя христианами и были преданы пыткам. Во время жестоких пыток с неба раздался голос: «Дерзай, избранник мой, я с тобою». Неожиданно руки мучителей онемели, и они не смогли продолжать побои. Один из приближенных Игемона, Филипп, сказал, что святитель — волхв, и посоветовал отсечь ему голову. Святой Афиноген просил Филомарха совершить казнь в его монастыре. Когда святителя привели в обитель, к нему подошла и склонилась к ногам молодая лань, которую святой Афиноген вскормил своими руками. Святитель Афиноген перекрестил ее со словами: «Иди с миром в пустыню». Затем святитель Афиноген стал молиться, чтобы Господь не разлучал его с учениками, и спросил Божие благоволение и помощь всем, кто будет почитать день их мученической кончины и молиться Господу с упоминанием их имен. Во время молитвы святителя с неба раздался голос: «Дней со мною и с учениками твоими будешь в раю, и все прошение твое исполнится». Возрадовавшийся святитель Афиноген преклонил честную голову под меч. Тело священномученика Афиногена было с честью погребено христианами в монастырском храме. Ежегодно, в день кончины святителя Афиногена и его учеников, христиане собирались в храме, чтобы почтить память святых мучеников. По слову святого Афиногена, из пустыни ежегодно приходила лань с молодым оленем. Во время чтения Евангелия она входила в храм и, оставив там оленя, снова удалялась в пустыню. Священномученик Григорий, просветитель Армении, хотел перенести часть мощей священномученика Афиногена в Армению. По дороге на берегу Евфрата мулы, на которых везли святые мощи, остановились. Святому Григорию явился ангел и сказал, что на этом месте должны пребывать святые Афиноген и Иоанн Креститель, часть мощи которого также перевозилась в Армению. Святитель Григорий разрушил бывшее неподалеку капище, построил на этом месте храм и установил празднование в честь священномученика Афиногена и святаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.

0: продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Иакова, архиепископа Барнаульского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Иаков Москаев, архиепископ Барнаульский, родился в 1879 году в городе Уральске в семье крестьян Сызранского уезда Симбирской губернии и был назван в память апостола Иакова Алфеева. В 1901 году он окончил Оренбургскую духовную семинарию. Учась на последнем курсе, он женился на девице Валентине, которая была круглой сиротой и воспитывалась в семье священника. Вскоре у них родился первый сын Борис. Будучи младенцем, он смертельно заболел, и отец Яков, который был уже тогда священником храма в селе Зобово, расположенном в 180 километрах от Оренбурга, горячо молился о его выздоровлении. Он обращался в своих молитвах за помощью ко всем святым, но особенно горячо и с большой верой преподобному Серафиму Саровскому, и дал обет, что если младенец выздоровеет, он совершит паломничество в Саровский монастырь к мощам только что прославленного преподобного Серафима. По чудесном выздоровлении сына он исполнил свой обет и совершил паломничество в Саровский монастырь. Впоследствии у них с супругой родилось 9 детей. При родах последнего ребенка в 1918 году матушка умерла. Среди своих прихожан, а также среди духовенства, отец Иаков имел очень высокий авторитет. Во время Первой мировой войны он вместе со своими прихожанами был самым крупным жертвователем в епархии на нужды русских воинов. Поддерживал он своими пожертвованиями и Оренбургскую семинарию. За безупречное и ревностное пасторское служение он был возведен в сан протоиерея и включен в состав епархиального управления. Овдовев, он был вызван в Оренбург в качестве кандидата на архиерейскую кафедру. Шел 1923 год. На руках отца Якова были дети-сироты, а стать архиереем в то время – это был путь исповедничества. Его ждали тюрьмы и ссылки. Но отец Иаков согласился и был возведен в сан епископа Орского, временно управляющего Оренбургской епархией. Он активно противодействовал обновленческому расколу, за что неоднократно арестовывался. Видя непреклонность епископа в служении православию и его решительную борьбу с обновленцами, АГПУ в 1925 году приговорила владыку к 3 годам ссылки, которой он был отправлен отбывать в город Самару. По окончании ссылки владыка был назначен епископом Осташковским, викарием Тверской епархии. В Осташкове владыка прослужил около года и вскоре был назначен епископом Балашовским, викарием Саратовской епархии. В 30-м году особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Якова к 3 годам заключения в концлагере. Незадолго до окончания срока заключения владыку отправили еще на 3 года ссылки на Урал. Однако каким-то образом потерялись учетные документы, в которых сообщалось, какой именно лагерь был отправлен епископ Яков. И сразу же после освобождения из лагеря владыка получил возможность посетить заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия и в 1933 году получил от него назначение на Барнаульскую кафедру, а через 2 года святитель Яков был возведен в сан архиепископа. В Барнауле святитель-исповедник сразу стяжал любовь паствы своим богослужением, проповедями, христианским мужеством. Владык служил каждый день во всех храмах новой Барнаульский архиепископ завел всенародное пение, чтобы из сознательного восприятия богослужения научить богословию. По городу и везде, куда бы он ни отправлялся, он всегда ходил в священнической одежде и с посохом. В эти годы здоровье владыки, сокрушенное заключением на Соловках, сильно пошатнулось. В 1936 году стало очевидно, что близится новое гонение. Владыка завел себе сумку, в которой было собрано все необходимое на случай ареста, и всегда носил ее с собой. Советская власть, основываясь на лжесвидетельствах, выбитых на допросах у арестованных ранее людей, в 1936 году вновь арестовала архиепископа Якова. Его заключили в тюрьму в городе Бийске. Во время длившегося в течение нескольких месяцев следствия архиепископ Яков держался с большим мужеством и достоинством. Протокол об окончании следствия подписать он отказался, так как виновным себя не признавал. 3 июля 1937 года Сталин подписал распоряжение о массовых расстрелах и о проведении дел, приговариваемых к расстрелу административным порядком через так называемые «тройки». 25 июля 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Якова Москаева, протоиерея Петра Гаврилова, священника Иоанна Мажирина, инока Федора Никитина, мирянина Иоанна Протопопова к расстрелу. Архиепископ Яков, священники Петр Иоанн и инок Федор были расстреляны 29 июля и погребены в бессвестной общей могиле. Мирянин Иоанн Протопопов был расстрелян 4 августа. Память их совершается в один день, 29 июля по новому стилю.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ныне зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть, Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящая мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики, дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не радих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого
и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слове всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя
настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя, и свести мя от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими. Весь его, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто не невестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яково истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех.

Песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне» композитора Василия Титова прозвучало в исполнении хора Московской хоровой академии.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Море — моя жизнь. Проживи я еще 300 лет, всегда бы нашел в море нечто новое. 29 июля — день рождения Ивана Константиновича Айвазовского. В 10:25 в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте передачу историка Нины Жерве о жизни и творчестве великого художника.
1: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
1: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23:10.
3: Более чем за 2 века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16:10 слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жерихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую

О странноприимстве. Кто принимает под кров свой странника, говорит преподобный Сирин, тот принимает Христа, сказавшего: «Сын же Божий не имеет, где главы преклонить». «Странником был, — говорит он, — и вы приняли меня». И еще: «Кто примет одного от малых сих во имя мое, тот меня принимает». «Чем менее брат твой, — говорит святой Златоуст, — тем более в лице его приходит Христос. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка, и принимающий во имя Христа получит награду, как принимающий Христа. Не сомневайся в истине слов его, но веруй. Он сам сказал, что в лице их приходит он. И дабы ты не сомневался в этом, он определил наказание для непринимающих и почести для принимающих, чего не сделал бы, если бы он не был сам принимаемый и отвергаемый. «Ты принял меня, — говорит он, — в жилище свое. Я приму тебя в царствие Отца моего. Ты избавил меня от голода. Я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на меня связанного. Я доставлю тебе разрешение. Ты презрел меня, странника. Я сделаю тебя гражданином неба. Ты подал мне хлеба. Я дам тебе царство всецело в наследие и обладание твое. Приидите, — говорит он, — наследуйте уготованное вам царство. Имея в виду столько обетований, будем подражать в странноприимстве Аврааму. Он, сидя пред дверями шатра, ловил всех проходивших, и как рыболов какой, забрасывая сеть в море, вытаскивает и рыбу, а часто вытаскивает и золото, и жемчужины, так и Авраам, уловляя людей, уловил однажды и ангелов. И что удивительнее, сам того не зная. Чему изумляюсь, Павел убеждает и говорит: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Но заметь добродетель праведника. Сидящему сказано: «Пред дверьми своего шатра». Так занят был он странноприимством, что не дозволил никому другому из своих домочадцев созывать странников, но сам, человек уже в преклонных летах и в глубокой старости, ибо достиг уже 100 лет, имея при том 318 домочадцев, сам сидел у дверей. Так он занят был этим делом, и ни старость не препятствовала ему, ни своим покоем он не заботился, и не возлежал внутри дома на ложе, а сидел у дверей. Между тем многие другие не только не имеют такого усердия, а, напротив, стараются уклониться от встречи со странниками, чтобы не быть принужденными невольно принять их. Не так поступал праведник, но сидел перед дверьми шатра своего в полдень. И от того, что он в полдень занимался гостеприимством,

вам, добродетель его еще более получает цены, ибо он знал, что люди, принужденные идти в это время, особенно нуждаются в презрении. И потому это именно время и избрал, как самое удобное, и, сидя у дверей, собирал мимоходящих, считая для себя отрадой служить странникам, палимых зноем старался вводить под кров свой. Но послушаем слова Писания, чтобы увидеть в глубокой старости горячность юной души, чтобы увидеть старца еще как бы юнеющего, пришедшего в восторг и посещение странников, считавшего приобретением великого сокровища. Он возвел очи свои, сказано, и взглянул, и вот три мужа стоят против него, увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой. Бежит, летит старец. Он увидел добычу и, не обращая никакого внимания на свои немощи, побежал на лов, не позвал рабов, не приказал слуге, не обнаружил никакой грубости или беспечности, но сам побежал, как бы говоря, «Вот великое сокровище, богатая лихва, и я сам должен приобрести это, чтобы не упустить той прибыли». И так поступал праведник, предполагая, что принимает путников незначительных. И, увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер. Хорошо употреблено здесь слово «побежал», дабы ты знал, что странники, как незнакомые, шли мимо и сами собой не подошли бы к шатру. Потому-то, чтобы не ушла от него духовная лавитва, он состарившийся, покрытый сединами, столетний старец, подбегает к ним и бегом выражает свое усердие. И поклонился, сказано, до земли. И сказал владыка, «Если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Много удивительного в этих словах праведника. Он не подражал нам, которые, как скоро увидим странника или нищего, поднимаем брови и не хотим удостоить даже словом. А если, тронувшись тысячу просьб, велим кому из слуг подать небольшую монету, то думаем, что с нашей стороны выполнено все должное. Не так поступил Авраам. Он представлял из себя просителя и слугу, хотя не знал, кого примет у себя. А мы совершенно знаем, что принимаем у себя Христа, однако же не становимся от этого снисходительнее. Авраам зовет, просит, кланяется, а мы оскорбляем приходящих к нам. Он сидел во время полудня, будучи в стране чуждой, не имея у себя и пяди земли, будучи странником, и, несмотря на то, странник принял странников. Он был гражданином неба, потому он и на земле стал не странником, а мы, не принимая странников, делаемся сами странниками, более этого странника. Он не имел дома, шатер служил ему жилищем. Но смотри, как был щедр! Он заколол тельца и приготовил печенье. Послушай, как был усерден! Он сделал это сам и вместе с женой. Посмотри на смирение его. Он кланяется, умоляет посетить его. Все это надобно иметь принимающему странников. Усердие, радушие, щедрость. Душа странника совестится и стыдится. Если не окажут ему крайнего радушия, то он уходит как бы отверженный, и такой прием бывает гораздо хуже, нежели прямой отказ. Поэтому Авраам кланяется, приветствует словом, предлагает седалище. Кто мог усомниться в его радушии, видя, как он это делает? Но ты скажешь, он знал достоинство пришедших. Откуда же это известно?
Напротив, если бы в самом деле знал, то чем он заслужил бы удивление? Если бы он любопытствовал узнать их, то не так дивно было бы его гостеприимство, как теперь, когда, не зная, кто были пришедшие к нему, он с таким усердием и почтением обращался с ними, как раб с господами, обязывая их, как узами, своими словами, и умоляя их не отказать ему, и тем не лишить его весьма великого одолжения. Ибо он знал, что делал, знал важность гостеприимства. И потому-то с таким пламенным усердием старался извлечь для себя отсюда всю пользу. Итак, не смотри на видимую незначительность путника. И по наружности не унижай его, но подумай, что ты в его лице принимаешь своего Господа. Ибо когда ради имени Господа ты окажешь презрение страннику, то получишь такую награду, как если бы принял самого Господа. И хотя бы тот, кто пользуется твоим гостеприимством, был человек нерадивый, невнимательный, ты не смотри на это. Тебе дана будет полная награда за то, что ты делаешь это ради Господа и подражаешь добродетели праотца. Авраам не разведывал о проходивших, кто они, откуда, как мы ныне делаем, но просто принимал их, всех проходивших. Ибо благотворителю должно не жизнь бедного исследовать, но поправить бедность и помочь нужде. Если мы станем разыскивать и разведывать о недостойных, то и достойные нелегко попадутся нам. А если будем и недостойных принимать, то и достойные, и предостойнейшие, несомненно, придут в наши руки, как и случилось с блаженным Авраамом. Будем и мы подражать ему, а с ним и потомку его Иову. Ибо и он со всею точностью подражал великодушию предка, и потому и говорил: «Дверь моя всякому приходящему была открыта». Не для такого-то открыта, а для другого затворена, но для всех вообще была открыта. Так, прошу, будем делать и мы, ничего не разведывая сверх надлежащего, ибо все достоинство бедного составляет одна нужда. Кто бы ни пришел к нам с нею, не станем ничего разыскивать более, потому что мы подаем не нраву, но человеку, и жалеем его не за добродетель, но за несчастье, дабы и самим нам привлечь на себя великую милость от Господа, дабы и самим нам, недостойным, сподобиться его человеколюбия. Но, скажешь, из них есть много обманщиков и неблагодарных. Тем большая будет тебе награда, если примешь их во имя Христова. Если ты уверен, что они обманщики, то не принимай в свой дом. Если же не уверен, то для чего осуждаешь без разбора? Но какое мы имеем оправдание, если и тех, кого не знаем, мы не принимаем, но запираем двери для всех? Пусть будет дом наш Христовым пристанищем для всех. Будем просить у них награды, не серебра, но того, чтобы они сделали дом наш пристанищем Христовым. Будем ходить повсюду, привлекать к себе, гоняться, как за добычею. Здесь мы скорее сами получаем, нежели оказываем благодеяние. Не повелеваю заколоть тельца. Дай хлеб алчущему, одежду обнаженному, покров страннику.

Не странно ли? Когда приходят воины, то вы имеете для них особые помещения. Оказываете великое усердие, доставляете им все, потому что они защищают вас на войне чувственной. А для странников не имеете места, где бы они остановились. Устрой жилище, куда бы приходил Христос. Скажи, это келья Христова, этот дом назначен для Него. Хотя бы это жилище было и небогато, Он не гнушается. Христос ходит в виде обнаженного и странника, имея нужду только в покрове. Доставь Ему хотя это, не будь жесток и бесчеловечен. Ты так ревностен в делах житейских, не будь же холоден в делах духовных. Поручи это вернейшему слуге, и пусть он приводит убогих, бедных и бескровных. Говорю это, чтобы пристыдить вас. Следовало бы принимать их в верхней части дома, но если не хотите этого, то хотя внизу, хотя там, где помещаются ослы, где слуги, примите Христа. Ныне для колесницы назначено место, и для носилок другое, а для странника Христа ни одного. Авраам, где жил сам, там же и принимал странников, и жена стояла в виде служанки, тогда как они сидели, подобно господам. Он желал вместе с женой получить награду не только за издержки, но и за служение. Так мы должны исполнять долг гостеприимства, делая все сами, дабы мы сами осветились, дабы и наши руки были благословляемы. И когда подаешь милостыню нищим, не погнушайся дать им сам, ибо даешь не нищему, а Христу. Между тем, кто может быть столь жалок, чтобы гнушаться протянуть руку Христу? В этом состоит гостеприимство, в этом поистине состоит исполнение ради Бога. А если с гордостью станешь распоряжаться, то хотя бы ты приказал страннику занять первое место, не будет это гостеприимством. Странник имеет нужду и во многих услугах, и в великом ободрении, ибо трудно ему и после этого не краснеть, так как это лежит в самой природе, что человек, приемлющий благодеяние, стыдится, то избытком услуг надлежит рассеивать его стыд и показывать и словом, и делом, что благотворящий не благотворит, а сам приемлет благодеяние и больше получает благ, нежели их расточает. И Павел от вдовицы требует не просто странноприимства, но такого, которое соединено с усердием, пламенной душой и горячим расположением сердца, ибо, сказав «принимала странников», он присовокупляет «умывала ноги святым». Не служанкам она должна поручать служение страннику, сидя сама с гордостью, но быть самодеятельной, собирать себе эти плоды и никому не уступать этого прекрасного сокровища. Как это скажут «может быть»? Если она благородна, знатна, важна, знаменита по предкам, то неужели ей самой умывать ноги странника? Не будет ли это постыдно? Напротив, постыдно не умывать. Человек, ибо хотя бы ты в тысячу раз возвышал ее благородство, знатность и важность, она имеет одну и ту же природу с тем, кого омывает. Есть раба, подобное и равночестное тому, кому служит. Представь, кто омыл ноги ученикам, и перестань говорить мне о благородстве. Общий владыка вселенной, царь ангелов омыл ноги, припоясавшись полотенцем, и не только ученикам, но и самому предателю. Видишь ли, какое расстояние между омывающим и омываемыми? И однако все это расстояние он прошел, и владыка омыл раба, чтобы раба не стыдилась подобного себе раба. Для того он омыл и предателя, чтобы ты и не стал говорить, что низок и презрен тот, которому нужно оказать служение. Если он низок и презрен, то еще не таков, как Иуда, и не сделал тебе того, что сделал тот владыки, решившись на предательство после бесчисленных благодеяний.
И однако, предвидя все это, Господь омыл его, внушая нам закон, что хотя бы мы были выше всех, хотя бы мы были знатнее и знаменитее всех, хотя бы приходящие к нам были хуже всех, мы поэтому не должны избегать служения им и стыдиться их низости. А ты, жена, когда видишь, что кто-нибудь помогает тебе в делах житейских или содействует в судилище или в чем-либо другом подобном, то встречаешь его, принимаешь с великим благорасположением, целуешь руки, тратишь серебро и исполняешь дела служанок, а когда видишь, что Христос пришел к тебе, то медлишь и уклоняешься от служения Ему. Если ты не хочешь принимать странника как Христа, то и не принимай. А если принимаешь его как Христа, то не стыдись и омыть ноги Христовы. Не видишь ли ты, сколь многие из гонимых прибегали к ногам статуй, хотя это бездушное вещество и бездушная медь, но так как это изображение царей, то они ожидали получить какую-нибудь пользу от ног их. А ты, видя не бесчувственные ноги и бездушное вещество, но видя идущим к тебе образ, имеющий внутри себя царя, не бежишь навстречу. Скажи мне, не припадаешь к ногам его и не служишь всяким способом, как это может быть достойно прощения? Какого не причинит это стыда? Вспомни, с кем ты вступаешь в общение, надмеваясь, превозносясь гордостью и стыдясь служения страннику. С дьяволом, ибо гордость — его болезнь. А если ты выходишь навстречу, то представь, кому подражаешь. Твоему Господу. И совершаешь дело Христово. Какой же стыд, скажи мне, или какое бесчестие вступать в общение с Господом. Итак, стыдно стыдиться этого и считать бесчестием то, что делал Христос. Не раздаяние только денег, но и служение нуждающимся получает великую награду. Посему и апостолы, тех семерых, между которыми был Стефан, поставили на такое служение. Эти, хотя от себя ничего не доставляли бедным, а хорошо распоряжались подаваемым другими, но и они получили великую награду за то, что подаваемым другими распоряжались хорошо и со всей тщательностью. Будь же и ты хорошую распорядительницей собственного своего имущества, чтобы тебе получить двоякий плод и от подаяния, и от хорошего распоряжения. Не стыдись служить бедному собственными твоими руками. Христос не стыдится протягивать руку и принимать через бедного, а ты станешь стыдиться протягивать руку и подавать серебро? Не крайне ли это безумно? Одно только постыдно — порок, жестокость, бесчеловечие. А щедрость, милосердие, человеколюбие, служение нуждающимся делает нас весьма славными. Ибо чем более ты богат и достаточно, тем более будут хвалить тебя все, если ты снисходишь к бедным и низшим. Не только люди, но и ангелы, и Господь ангелов. И не только будет хвалить, но и воздаст двойной наградой, ибо не только за милость, но и за смиренно-мудрие Он даст тебе великую награду. Не будем же стыдиться служения бедным и отказываться омывать ноги странников, ибо наши руки освящаются таким деланием. И если ты прострешь их на молитву после этого, то Бог, видя их, скорее умилосердится и подаст просимое. Подавать деньги могут многие, а чтобы самому служить нуждающимся и делать это с усердием, любовью и братской расположенностью, для того нужна душа высокая, великая и любомудрая. Этого больше всего и требует Павел, повелевая сострадать находящимся в скорби, бедности и несчастных обстоятельствах, так как бы мы сами находились в тех же несчастьях. «Поминайте узников, — говорит он, —
как бы и вы с ними были в узах», — писал святитель Иоанн Златоуст. «Итак, будем заботиться о своем спасении и о слугах своих иметь великое попечение, дабы и они были добрыми и усердными. Пусть и слуги наши будут научены, что нужно делать для Бога. Тогда не будет для нас трудна добродетель, если мы таким образом устроим их. Как на войне. Если воины благоустроены, то военачальник удобно ведет борьбу. А если этого нет, то бывает напротив. И как на корабле. Когда все служащие действуют согласно, то кормчий легко управляет кормилом. Так и здесь, если слуги твои научены добру, то и ты не скоро будешь раздражаться, не будешь огорчаться, гневаться, осуждать. Иногда и сам устыдишься слуг, если они будут достойны. Иногда они и помогут тебе, и похвалят добрые дела твои. Таким образом, все будет совершаться благоугодно Богу, весь дом исполнится благословение, и, совершая благоугодное Богу, мы сами получим великую помощь свыше».

0: Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.
1: В июле 2026 года исполняется 185 лет со дня смерти поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Цикл бесед ведет игумен Нестор Кумыш.

Продолжаем беседы о лирике Лермонтова. Беседа четвертая. Любовь может нести гибель человеку, но она же, без сомнения, является началом, облагораживающим личность. Одна из граней любовного чувства — его одухотворяющий, возвышающий душу характер. Зачастую облик возлюбленной вызывал в душе Лермонтова трепет, отдаленно напоминающий благоговейное предстояние религиозно настроенного человека перед своим Творцом. Поэт видел в предмете своей любви отблеск божественной гармонии. Он восторгался в женщине не столько законченностью и совершенством внешней красоты, сколько чертами той естественности, той, как он говорил, дивной простоты, который человек всецело обязан своему Создателю, по образу и подобию которого он некогда был сотворен. В стихотворении «Она поет, и звуки тают», поэт пишет: «Она поет, и звуки тают, как поцелуи на устах, глядит, и небеса играют в ее божественных глазах, идет ли все ее движения, или молвит слово все черты, так полны чувства, выражения, так полной дивной простоты». В этой способности Лермонтова видит в человеке отблеск божественного света сказалось не только его чутное отношение к красоте, но и та жажда идеального, о которой он нередко признавался в своей поэзии. «Моя душа, я помню, с ранних лет высокого искала». Поэт действительно носил в себе не просто потребность высокого, но именно жажду, без удовлетворения которой его ищущая душа не могла обрести покоя. И когда жизнь предоставляла ему редкую возможность прикоснуться к земному образцу чистой красоты, наступала минута вожделенного умиротворения. В стихотворении «Как небеса твой взор блистают» Лермонтов пишет: «Но жизнью бранной и мятежной не тешусь я с тех пор, как услыхал твой голос нежный и встретил милый взор». Как прикосновение к живому Богу привносит в религиозную душу высшее успокоение и умиротворенность, так и облик возлюбленной останавливает в поэте движение земных страстей, очищает его душу и освобождает ее от мятежного волнения. Неудивительно, что подобное отношение к женской красоте, заключающее в себе тяготение к нравственному идеалу, который жил в душе поэта, временами роднит его чувство к женщине с высоким молитвенным восторгом. Именно таким чувством наполнено стихотворение Лермонтова «Слышу ли голос твой?» «Слышу ли голос твой звонкий и ласковый, как птичка в клетке, сердце запрыгает? Встречу ли глаза твои лазурно глубокие, душа им навстречу из груди просится? И как-то весело, и хочется плакать, и так на шею бы тебе я кинулся». Лирического героя пленяет искренняя любовь, которая проступает в облике той, которую он воспевает. Ее выразительные, лазурно-глубокие глаза привлекают поэта своей чистотой и одухотворенностью. Под влиянием этой нравственной красоты в герое обновляется чувство жизни, его душу посещает некая благодатная отрада, вызывающая одновременно и радость, и слезы. Последнее четверостишие произведения напоминает лермонтовскую молитву с ее «и верится, и плачется», «и так легко, легко». Из этого сопоставления хорошо видно, что временами чувство к женщине у Лермонтова граничило состоянием религиозной экстатичности. Но именно в силу этого обстоятельства любовное чувство, однажды возникшее в глубине возвышенного сердца поэта, имело над его душой абсолютную власть. Та неизъяснимая, высокая взволнованность, которую однажды внушила ему возлюбленная, оставалась в его душе незыблемой и неизгладимой никакими жизненными впечатлениями. Уже в ранних поэтических произведениях Лермонтова мы встречаем лирических героев, отличающихся неизменным постоянством в любви. В стихотворении 1831 года Лермонтов пишет: «У ног других не забывал я взор твоих очей, любя других, я лишь страдал,
любовью прежних дней, так память демон-властелин, все будет старину, и я твержу один, один, люблю, люблю одну. Новое чувство лирического героя — всего лишь самообман, не приносящий освобождения от любви, вспыхнувшей ранее. Нисколько не исцеляет его и то обстоятельство, что предмет его любви принадлежит другому. Несмотря на невозможность соединения с возлюбленной, память о ней остается неизгладимой в душе героя. Характерно, что герой не всегда отдает себе отчет в этом. Забытое чувство время от времени дает о себе знать самым неожиданным образом. Оно проступает в тот момент, когда, казалось бы, с прошлым покончено самым решительным образом. «Принадлежишь другому ты, забыт певец тобой, с тех пор влекут меня мечты прочь от земли родной, корабль умчит меня от ней в безвестную страну и повторит волна морей, люблю, люблю одну». Найти забвение не удастся не только в настоящем, но и в будущем. Поэт, изучивший свое сердце, отдает себе в этом трезвый отчет. Но эта обреченная преданность первой любви не вызывает в его душе ни тягостных мук, ни горьких упреков, кому бы то ни было. Он даже как будто бы лелеет свою любовь, просветляющую его душу, безропотно покоряясь ее безусловной власти над собой. Стихотворение заканчивается такими строками: «И где бы я ни стал искать былую тишину, все сердце будет мне шептать, люблю, люблю одну». Тот же мотив преданности единственной любви звучит и в стихотворениях Лермонтова позднего периода. Ни неразделенность чувства, ни холод жизни с ее будничным однообразием, ни невзгоды и потрясения, ни разочарования не могли угасить в душе поэта однажды возникшего чувства. Образ той, которая своей душевной красотой поразила его сердце, он неизменно продолжал хранить на протяжении всей своей жизни. Как и в далекой юности, увлечения другими лишь только подтверждали глубину возникшего однажды чувства. «Расстались мы, на твой портрет я на груди моей храню, как бледный призрак лучших лет, он душу радует мою, и новым преданный страстям я разлюбить его не мог, так храм оставленный все храм, кумир поверженный все Бог». Так писал поэт в стихотворении 1837 года «Расстались мы». И вновь здесь присутствует уже знакомое сопоставление любовного чувства с религиозностью, со сферой божественного. Для Лермонтова любовь не просто одно из человеческих переживаний. В сознании поэта любовь отождествляется с храмом, символизирующим собой высшее начало бытия, вне которого он не мыслит своего существования. В 1841 году, уезжая в последний раз на Кавказ, Лермонтов по просьбе князя Вяземского наскоро набросал на клочке бумаги вольный перевод стихотворения Гейне «Сосна и пальма», создав при этом вполне оригинальный шедевр. В нем он запечатлел образ когда-то зародившейся, не состоявшейся, но так и не исчезнувшей любви. На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как ризы она, и снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем, прекрасная пальма растет. В этом произведении нашли отражение две стороны лермонтовского чувства, взятые в их нерасторжимом единстве: нереализованность любви и невозможность отказа от нее, ее незабвенность. Стихотворение окрашено в тона тихой печали. В поздний период творчества неосуществимость любви не вызывает в поэте ни мрачных обвинений, кого бы то ни было, ни тяжелых упреков в судьбе, ни горькой разочарованности в бытии. В «Сосне и пальме» присутствует лишь просветленная грусть личности, приемлющей жизнь в том виде, в каком она для нее сложилась.
Сквозит в них безмятежная скорбь человека, не отвергающего своей судьбы, хотя и обманувший его в чем-то самом главном, но все же остающийся для него единственной и неповторимой. Слышится в них нечто вроде молчаливой признательности за сакральный дар жизни, адресованный тому, кто наполнил ее высоким и уникальным содержанием. Такое отношение не только к возлюбленному, но и к самой жизни в целом могло возникнуть в душе поэта только при условии полного освобождения им от проявлений эгоцентризма. Внимательное и чуткое отношение к лирике Лермонтова обязывает признать, что к концу своей недолгой жизни поэт освободился от соблазнов обладания как предметом своей любви, так и своей судьбы в целом. Он достиг противоположного духовного полюса, того начала бескорыстия, которое вплотную подводит личность к границам подлинной духовной свободы. В соответствии с этим выводом находятся и факты биографии великого поэта.

на волнах радио «Град Петров» цикл бесед лирика Михаила Юрьевича Лермонтова. Беседы ведет игумен Нестор Кумыш.

0: Всю свою недолгую жизнь, несмотря на другие увлечения, Лермонтов любил одну женщину, в отношениях с которой пережил тяжелейшую душевную драму. Биографы поэта говорят о его глубокой и нежной привязанности к Вареньке Лопухиной, в которой Лермонтов видел воплощение самых дорогих ему человеческих качеств — женственности, милосердия, кротости, простосердечия, непосредственности, ангельской чистоты, душевной мягкости, прирожденного такта и естественной доброты. Ей он посвятил самые лучшие свои произведения, ей он адресовал самые искренние и задушевные свои строки. Ей наша поэзия обязана тем, что содержит в себе уникальные, непревзойденные образцы любовной лирики. История отношений Лермонтовой и Вареньки Лопухиной традиционна для того времени и не содержит в себе ничего оригинального. Необычным было, пожалуй, только самое чувство поэта, которое, по свидетельству очевидца, сохранил он до самой своей смерти. В 1832 году Лермонтов вынужденно покидает Москву, которая так счастливо соединила его с Лопухиной. Он отправляется в северную столицу для обучения в Петербургской школе гвардейских подпрапорщиков. В 1835 году Лермонтов, находясь в Петербурге, получил неожиданное известие о раннем замужестве Лопухиной, вышедшей за 37-летнего помещика Бахметьева. Это событие стало для Лермонтова сокрушительным ударом, от которого он не смог оправиться до конца своих земных дней. Неизбывная душевная боль об утрате дорогого и близкого человека слышна во многих стихотворениях поэта. Однако, несмотря на страдания, на приступы душевной скорби, поэт остался верен своему чувству. Испытав муки неразделенности, пережив тяжелую драму отверженности, пройдя, может быть, даже через ненависть к возлюбленной, поэт осознал невозможность отказаться от своей любви. И тогда в его сердце открылся источник совершенно иного чувства. А в этот момент Лермонтов создал жемчужину любовной лирики стихотворение «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою». «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, перед Твоим образом, ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или покаянием, ни за свою, молю, душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость спокойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, а в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную». Лермонтовская молитва совершенно свободна от горьких упреков в адрес возлюбленной, от жажды обладания ею. Она овеяна только одним чувством, бескорыстным желанием не только земного, но и вечного блага той, в отношениях с которой поэт пережил жесточайшую драму отверженности. Лермонтов был чрезвычайно восприимчив и к другой красоте, к красоте сотворенного Богом мира. Еще в детстве он несколько раз побывал на Кавказе, и красота этого края навсегда пленила его сердце. «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых, как дым, улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею». Так писал поэт о Кавказе в своем стихотворении в прозе в 1832 году. В его восприятии природа — не бездушная, случайно организованная материя, возникшая сама по себе. Природа — тайник Вселенной, содержащий в себе откровение о своем Творце. Горы Кавказа поэт уподобляет тем величественным престолам, на которых покоится премудрость Зиждителя. С них открывается взору человека со всей очевидностью божественная основа мироздания. Созерцание величественных гор Кавказа вызывает в сознании Лермонтова мысль о Творце, пробуждает в его восторженной и религиозно чуткой душе желание молитвы. Он признается в том, что горы Кавказа приучили его к небу, иначе говоря, приобщили тайне божества, вызвали тяготение к высшему миру. На Кавказе, как он сам впоследствии говорил, в зрелые годы проходила бесследно его неизбывная хандра. На высоких просторах гор он освобождался от преследовавшего его томления скучными песнями земли. Здесь он восполнял острую нехватку целомудренной чистоты, величественного покоя и торжественной простоты, без которых задыхался в казарменном, салонном и великосветском Петербурге. На Кавказе вдыхал он целительный воздух горнего, божественного мира. В 1830 году в стихотворении «Посвящение» он скажет: «Мой гений сплел себе венок в ущельях кавказских скал». В умиротворенной, естественной и гармоничной красоте Кавказа Лермонтов находил соответствие тому высокому идеалу, который жил в его душе. В этой красоте ощущал он присутствие тех начал, которых так не хватало ему в окружавшей его действительности. Однако поэт далек был от идеализации полюбившегося ему края. Находя здесь свое утешение, он все же не мог закрывать глаза на те диссонансы, которыми полна была жизнь Кавказа. Везде и всюду он оставался верен инстинкту правды, умножавшему скорбь его великой души. В 1830 году он напишет в стихотворениях «Кавказу», где скажет: «Кавказ — далекая страна, жилище вольности простой, и ты несчастьями полна и окровавлена войной. Ужель пещера и скалы под дикой пеленой мглы услышат также крик страстей, звон славы, злата и цепей? Нет, прошлых лет не ожидай, черкес, в отечество свое. Свободе прежде милый край приметно гибнет для нее». Уже тогда, в 1830 году, 16-летний юноша Лермонтов, переживший период поэтической влюбленности в горы, отчетливо видел, что Кавказ становится ареной игры человеческих страстей. Звон славы, злата и цепей, увы, проникал и в этот нетронутый и неискаженный человеческим грехом край, что не могло ускользнуть от проницательного взора поэта. К концу своей жизни Лермонтов напишет еще одно стихотворение, в котором прозвучит тема Кавказа. Оно называется «Спор». Произведение построено в форме сказочного диалога, происшедшего между двумя вершинами Кавказа — Эльбрусом и Казбеком. Заботливый Эльбрус, вступая в беседу с Казбеком, хочет предупредить своего собрата о том, что ему угрожает опасность потерять свою свободу. Он может оказаться завоеванным человеком, который настроит дымных келей по уступам гор, покорит горный край и превратит его в источник своего обогащения. «В глубине твоих ущелий загремит топор и железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь». Но Казбек с излишней самоуверенностью и спокойствием отвечает Эльбрусу, что этого не произойдет. Сыны Востока, расслабленные роскошью и благами цивилизации, утратили способность к героическому действию, необходимому для завоевания неприступных вершин Казбека. Тогда Эльбрус указывает Казбеку на опасность, приближающуюся с совсем другой стороны. С севера, от Урала до Дуная, движутся несметные полки, устремленные и охваченные грозным воодушевлением. Идут все полки могучи, шумны, как поток, страшно медленны, как тучи, прямо на восток. Смущенный Казбек устремляет на эти полчища свой взор, и то, что он видит, заставляет его признать неотвратимость нависшей беды. И томим зловещей думой, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмой и не счел врагов. Казбек проигрывает спор. Он вынужден согласиться с тяжелыми предчувствиями Эльбруса. Как и его собрат, Казбек с грустью оплакивает будущую утрату своей независимости. Некоторые исследователи склонны были видеть в споре отражение лермонтовской надежды на победоносное завоевание Кавказа русским полководцем Ермоловым. Другие усматривали в этом стихотворении отражение взгляда поэта на одряхлевший и обессилевший Восток и указание на особую миссию России в судьбах человечества. Но, как представляется, в нем, пронизанном горечью невосполнимой утраты, нет ни малейшего места для исторического оптимизма. В этом произведении нашла свое выражение способность Лермонтова к предвидению, к предугадыванию того, как будет складываться в недалеком будущем судьба дорогого ему края. Поэт видит, как надвигается на первозданную чистоту гор губительная цивилизация с ее металлическим лязгом и грохотом, как она грозит уничтожить их девственное целомудрие. Он оплакивает участь Кавказа, предуготованную ей в грядущем. От Лермонтова не скрыто, что в отдаленном будущем Казбек будет испытывать деспотичный, безжалостный натиск обезумевшего человека, окончательно утратившего способность созерцать красоту природы и вдохновляться ее божественным целомудрием. Перед лицом такой беды природе ничего не останется, как только затихнуть навеки. Стихотворение заканчивается строками, в которых о Казбеке говорится следующее. «Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул и навек затих».
1: Прозвучала очередная передача из цикла «Лирика Михаила Юрьевича Лермонтова». Передачу для вас подготовил и провел игумен Нестор Кумыш.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Исландии отметили 330-летие российского флота. Состоялся вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Об этих и других событиях более подробно. В Исландии 26 июля торжественно отметили 330-летие российского флота. В этот день на городском кладбище Фосвогур в центре исландской столицы состоялась приуроченная ко дню военно-морского флота торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Надежда» в память моряков, участников арктических конвоев, а также к могилам советских моряков и ветеранов, сообщает патриархия.ру. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Исландия Алексей Шацкий обратился с приветственным словом к собравшимся на праздник сотрудникам посольства России в Исландии, российским соотечественникам и прихожанам Николаевского прихода. Настоятель Николаевского ставропигиального прихода Московского патриархата в Рейкьявике, протоиерей Тимофей Золотуский, совершил заупокойную литию по морякам полярных конвоев, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Настоятель прихода, в частности, отметил, что традиционное бережное и взаимно уважительное отношение к памяти погибших моряков, даже в трудные времена политических разногласий, остается тем культурно-историческим мостом, который сегодня объединяет народы России и Исландии. В завершении церемонии все собравшиеся проследовали к воинскому участку кладбища Фосвогур, где пропели вечную память советским воинам, а также всем воинам стран антигитлеровской коалиции на месте всем упокоенным. Мемориал «Надежда» был открыт в 2005 году к 60-й годовщине Великой Победы. Представитель Московского патриархата в Германии архиепископ Клинский Лонгин осветил место будущего мемориала. Композиция мемориала представляет собой статую молодой женщины, провожающей моряков в длительное и опасное плавание с надеждой на его благополучное возвращение. Ежегодно в День Победы у мемориала проходят акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти» и «Шествие бессмертного полка в Исландии». 27 июля в дистанционном формате состоялся установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии, сообщает сайт Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Встреча прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключились священнослужители и миряне из полутора десятков епархий, в том числе из Бердянской, Меликесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действенный инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн отметил, что задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божие в духе церковного предания. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов патриаршей программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи – от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. От вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. 26 июля в столице Чеченской Республики был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм возводится в районе, который носит имя президента России Владимира Путина. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужение молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, а также прихожане и жители города. После приветственных слов состоялось торжественное

медицинского оборудования. В свою очередь, солнечные панели дают возможность заряжать станции даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие друзья! В гостях у нас сегодня врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Государственной медицинской академии имени Мечникова Альфред Александрович Щеголев. Здравствуйте, Альфред Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Мне помогает эту передачу провести Ксения, будущий психолог. Здравствуйте, Ксения.
3: Здравствуйте.
1: Альфред Александрович, сегодня мы попробуем коснуться тем,

0: очень опасный, может быть. Мы будем балансировать, наверное, на краях, чтобы никого не обидеть, чтобы никуда не упасть. И тем не менее, тема эта очень актуальна для нашей современной жизни. Половое воспитание наших детей. Мы все знаем, что сейчас мужчины теряют свою мужественность, приобретают какую-то излишнюю женственность. Женщины теряют женственность и, наоборот, приобретают мужественность. И очень часто мы видим настолько опасные перегибы в этой тенденции, что вот даже не знаешь уж, как выйти из этой ситуации. И поэтому о половом воспитании детей, я думаю, с кем и говорить, как не с вами.
1: Спасибо, конечно, большое за такое доверие. Понятно, что тема эта очень большая, очень такая, вы правильно сказали, задевающая, может быть, очень многих. Поэтому она требует определенной, понятно, аккуратности, чтобы никого не задеть. Хотя, с другой стороны, знаете, вот не задеть никого – это вообще не сказать ничего. Когда я слышу выступление какого-нибудь там великого деятеля политического, который вот может там говорить несколько часов, вообще ничего не сказать, вот я просто поражаюсь таланту этому, да, вообще никого никак не задеть, ничего, все будет хорошо, прекрасная маркиза.
0: Ну, это, знаете, любимое в нашем обществе слово «толерантность» теперь.
1: Толерантность, да, толерантность. А что такое толерантность, кстати? Толерантность – это невосприимчивость организма к какой-то там инфекции. Здоровый, сильный организм, у него мощная сопротивляемость. Толерантность – это понятие противоположной сопротивляемости. Чем здоровее, сильнее организм, тем больше в нем сопротивления, да, он сопротивляется. А толерантность, ну, вот самый такой вот толерантный организм – это труп. Вот с ним можно делать все, что угодно. Ну, толерантен. Ну, все безразлично, абсолютно. Что его резать, там, кромсать на куски, как угодно, кидать в него чем-то. Если человек живой, да, если организм живой, он всегда сопротивляется. Это совершенно естественно. Поэтому вот эта идея такой толерантности, это как бы призыв к тому, чтобы мы вообще не замечали всех тех безобразий, которые творятся вокруг нас, чтобы мы относились к ним как бы вот с неким таким возвышенным пониманием. Да? На самом деле это сдача позиций, по сути дела. Это как бы призыв к несопротивлению. Поэтому, ну, когда говорим на всякие такие темы, ну, вот что касается полового воспитания, да, конечно, быть абсолютно толерантным, никого там не задеть, никак там не зацепить и думать, что ты что-то сказал, ну, это как бы такое, знаете, самоудовлетворение такое не очень хорошее. Всегда в спорах, как говорят, рождается истина, в спорах рождается какое-то, ну, если не истина, то компромисс мнений каких-то обязательно. Каждый человек имеет право сказать свое «да» или свое «нет». Ну, вот, а когда вот всех он «да» и «да», «нет», «нет», а я-то кто тогда такой? Я-то вообще никто, и звать меня никак. У меня никакой позиции, никакого собственного мнения, ничего нет. О чем тут говорить? Вообще, надо сказать, конечно, половое воспитание – тема огромной важности, ведь в каких бы аспектах мы ни рассматривали человеческую личность, все-таки корневым свойством этой личности является, конечно, ее половая принадлежность. Мы не можем говорить, как бы, вот, человек вообще. Человек – это звучит гордо, да. Так, вы понимаете, человек, он всегда либо мужчина, вот, человек, либо женщина-человек. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сказать, что вот это вот единый, так сказать, как бы один какой-то абстрактный человек, ну, это, опять-таки, никого не задеть, говорить о человеке вообще. То есть не существует какого-то человека вообще, а есть всегда либо вот мужчина, либо женщина. А это, можно сказать, в общем, два мира. Два мира, соприкасающиеся и одновременно существенно различающиеся между собой. Вот эти различия, они парадоксально, они являются как бы фактором их притяжение друг к другу, так и фактором непонимания друг друга, даже раздражения друг другом. Вот, знаете, как говорят там, старая шутка, мужчина с Марса, женщина с Венеры, вот, а встретились мы здесь как бы вот на Земле, и вот, так сказать, выясняем отношения в течение уже, там, не знаю сколько, тысяч лет. Надо сказать, что вообще половая психология – это область такого очень сложного душевного содержания, которые, конечно, не следует упрощать ни в коем случае, тем более ни в коем случае нельзя вульгаризировать, но к которой, напротив, следует относиться с максимальной чуткостью и деликатностью. Половое самосознание – это вообще, можно сказать, вот такой центр кристаллизации человеческой личности. И поэтому деформация или разрушение полового самосознания оказывается одновременно и деградацией личности в целом. Половое самосознание, так или иначе, оно подвигает нас к объединению с противоположным полом. Ведь личность, она только тогда полноценна, когда она как бы вот состоит из двух половин. Когда мужчина в женщине, которую он любит, да, с которой он встречает в жизни, он как бы находит вот эту оплодотворенность собственной души, ее женским составом, а она получает то же самое от мужчины. Причем это касается не только физиологических аспектов их отношений, а именно душевных и духовных. Поэтому так или иначе, мужчина, как мужчина, он утверждает свою мужественность только в контрасте с женственностью своей подруги. Так же, как и женщина чувствует себя женщиной, полноценной женщиной, если рядом с ней достойный ее мужчина. То есть тогда происходит как бы вот это внутреннее объединение вот этого мужского и женского пола, и тогда человек вот обретает эту целостность, личностную целостность, без которой, собственно, невозможно личностное вообще функционирование. Когда он там сам по себе, ну, бывает так, что человек, скажем, ну, никогда там у него не было никаких подруг, никаких, так сказать, там, жен, ничего, и тем не менее он личность. А почему? А дело в том, что есть еще внутренняя женщина и внутренний мужчина. Вот Юнг, величайший психолог 20-го столетия, он говорил о существовании двух архетипов – анимуса и анима. Анимус – это как бы архетип мужчины, а анима – архетип женщины. Так вот, этот анимус и анима – это как бы наша внутренняя принадлежность. То есть мужчина, да, он имеет свою аниму, то есть некие архетипы, можно даже сказать, идеал женщины, который соответствует ему. А женщина имеет свой идеал анимуса, анимус мужчину внутреннего. Но вот люди такого андрогинного склада, есть андрогины, они обычно такие очень творческие люди. Они не нуждаются как бы в том, чтобы найти, ну, предмет своего вдохновения вовне. Они имеют его внутри. Понимаете, гений, анимус, да, он имеет такую же гениальную аниму внутри себя. Поэтому там происходит вот это, да. А здесь вот по жизни, да, в быту, у него могут там складываться отношения, могут не складываться отношения. Он может вообще пользоваться какими-то случайными связями вообще. Потому что у него это есть. Но это исключение, это люди очень такого особого сорта. А большинство людей, так или иначе, да, они находят реализацию собственной личности, да, вот во встрече с противоположным полом. Вот эта встреча, это дорогого стоит вообще в жизни, понимаете? Недаром все там романы, там всякие драмы, трагедии, они все вокруг этой темы. Они все вокруг, там сказки даже, да, все вокруг этой темы. То есть это центральная как бы тема, поэтому... Дело же здесь касается не просто какой-то физиологической зрелости. Мужчины или женщины, вот они доросли до определенного возраста, теперь между ними там должно все это произойти. Нет. Для того, чтобы это произошло, для этого нужно соответствующее воспитание, потому что мужчина и женщина, они встречаются друг с другом не только вот как бы в некой системе природы, а они еще обязательно в системе культуры, потому что в системе культуры всегда больше половых различий. Всегда больше вот этого интереса, да, вот этого полового окраса окружающего мира. Вот это женский мир, он там, ну что женщины любят, да, понятно, формы какие-то, там, цветы, там, не знаю, музыку, поэзию, вот. А у мужчины, так сказать, там, ну, не знаю, оружие, там, еще что-то, да. Ну, я так беру, как бы, так, очень мимолетно. Но, тем не менее, есть различия, да, есть женские занятия, есть мужские занятия, есть женские ценности, есть мужские ценности. Ну, вообще, надо сказать, что стиль, что ли, жизни женщины, он такой эмоционально-экспрессивный. Вот женщина очень хорошо чувствует, да, очень глубоко переживает, и она способна это как бы вот, как бы экспрессивно выразить. Но если она там такая не очень развитая, ну, это, может быть, какие-то истерические выходки, это же тоже выплеск эмоций каких-то. Если она более развита, у нее как бы глубинные очень переживания, которые вот отражаются в ее поведении, вообще в ее настроениях, включает очень мощный вот этот эмоциональный регистр свой. А у мужчины у него стиль жизни предметно-инструментальный. Мужчина очень хорошо взаимодействует как бы с предметностью мира. Вот он любит всякие там конструировать механизмы, там машины. У него там социальная деятельность, он тоже конструирует какие-то там партии, какие-то движения. Какие-то союзы, они там борются друг с другом, на войну ходят, понимаете, там вот это все вот мужское такое. Поэтому вот эти различия, причем они такие очень стабильные. Вот если Вы правильно сказали, что вот современный мужчина очень часто он такой не столько женственный, сколько женоподобный. А женщина мужеподобна. Это не женственность и не муж, да. Это подобие. Угу. Вот это подобие, оно всегда такое какое-то, ну, что-то в нем такое есть очень нехорошее, искусственное какое-то, ну, и какое-то противоестественное, да. Что-то такое, да. Поэтому очень важно, да, вот все эти моменты. Что касается полового воспитания, это сейчас довольно такая тема, часто поднимаемая, обсуждаемая. Ну, и в нашей стране о половом воспитании заговорили, ну, сравнительно недавно. Но что самое интересное, тема эта как-то сразу обрела какой-то интригующий сексуальный оттенок такой. Или в лучшем случае такой, как бы, сексуально-просветительский. Все многообразие полового воспитания усилиями даже не столько вот серьезных сексологов, сколько многочисленных журналистов и всяких там энтузиастов-любителей, таких глашатаев и трубадуров сексуальной культуры, все свелось к освоению вот такой сексуальной грамотности, точнее, к подробной информированности подрастающего поколения в отношении интимных деталей секса, который будоражит, в общем, и не может не будоражить их воспаленное сексуальное воображение. Вот эти развращенные ценители всякого рода клубнички, они почувствовали вот в эти новые наши времена свое положение легальным. Более того, некоторым из них захотелось за неимением талантов публично преуспеть в своем телесном и душевном стриптизе, вот, став чуть ли не властителем дум, особенно у сексуально озабоченной публики. Это было ладно, знаете, вот бесстыдники, они всегда были, есть и будут. Но началась активная пропаганда, я бы даже сказал, такая вакханалия сексуального воспитания, причем не по линии формирования половой психологии личности, то есть личности мальчика, девочки, мужчины, женщины, там, девушки, юноши, а по линии вот этого раннего приобщения молодежи к раскованной практике вот сексуальной вседозволенности, при полной моральной раскрепощенности. Значит, под знаменем вот такой демократизации общественной жизни решили, что настала вот такая долгожданная пора интимные отношения сделать публичными, демонстративно выставив на показ как бы все прелести сексуальной сферы отношений. И все это якобы с одной целью – снять вот эту ненужную закомплексованность. Да, говорят, ну вот эта девушка без комплексов. Вот лучше бы она с комплексами была, знаете, там как-то содержание чувствуется более глубокое, понимаете? А вот без комплексов, ну это как, знаете, вот не знаю, собачья свадьба, она тоже как бы там без комплексов особых. Снюхались, так сказать, и все хорошо. Ну вот нам предлагают подобную даже как бы модель. Почему тебе нужно там что-то куда-то откладывать на срок какое-то там удовольствие, когда ты можешь его сразу получить? В полном объеме, больше секса, как я тут, значит, читал, разнообразного, пленяющего. Ну, понятно. Под видом научно обоснованной информации о сексуальных отношениях стали открыто пропагандироваться различные формы сексуальной распущенности, различных половых отклонений, извращений. А всякий протест против подобной пропаганды, вот эти рьяные защитники прав человека, они стали квалифицировать как призыв против толерантности, как гомофобию, как стремление к насаждению прежней такой вот тоталитарной морали, как борьбу против демократических прав и свобод. Ну, поехало все. Да. Лишь бы зацепиться, лишь бы только был повод сказать, что вот угнетают, подавляют, это же вот, да, как это? Какой-то требует какой-то дисциплины, какой-то порядка какой-то, какой-то порядочность, о чем речь? Когда надо жить свободно, не закомплексованно. Ну, разумеется, конечно же, ведь никто из здравомыслящих людей не будет же отрицать необходимости формирования таких ясных представлений, да, о физиологии, о гигиене сексуальных отношений. Но делать это нужно очень деликатно, очень тактично. Нужно это делать в определенном возрасте, в надлежащей форме, обязательно учитывая индивидуальный фактор. Свести все половое воспитание к сугубо такой сексуальной тематике – преступная глупость или вообще сознательная подлость? Беспокойство всех этих сексуальных просветителей по поводу того, что ребенок, дескать, может получить какие-то искаженные представления об интимных отношениях от своих продвинутых в этих вопросах сверстников, они, собственно, никак не нейтрализуют влияние этих самых сверстников. Сверстники остаются сверстниками со всей информацией, которую они могут донести. ушей.
0: И доносит, несмотря на просвещение.
1: Да, да. И плюс, да, плюс к этому еще и вот взрослые люди как бы говорят, да, что надо снять эти табу, надо снять эти запреты, надо обсуждать это подробно, желательно, так сказать, наглядно, с картинками вообще, все. Ребенок вообще может воспринимать соответствующую вот такую информацию как чуть не благословение. Благословение со стороны взрослых на ранний сексуальный эксперимент. Все, они же говорят об этом. Почему я должен в чем-то себе отказывать и все? Вот это неуемное стремление как можно раньше информировать ребенка о сексуальных отношениях исходит, как правило, из какого-то очень серьезного вывиха сознания подобных ретивых информаторов, для которых все многообразие половой тематики оказалось суженным вот до пределов чисто технической стороны полового акта, не более. Такое половое просвещение, конечно, ведет лишь к профанации половых взаимоотношений в глазах ребенка или подростка, заостряет их внимание и возрастное любопытство исключительно на бездушной сексуальной механике, ну вот создает в их представлениях о половых отношениях циничный образ пошлых сексуальных соблазнов, не более. Вот такой рано прибитый сексуальный цинизм, он никак не способствует формированию такого полноценного эротизма развитой личности. И в значительной степени он примитивизирует, он опошляет, обедняет, обкрадывает человеческое существование. Вот если ребенок очень рано знакомится, скажем, с порнографической продукцией, а понятно, что у него, ну, в силу, опять-таки, возрастных факторов, особенно, скажем, подростка, да, у него есть такой период возрастной гиперсексуальности, то есть его знобит этот интерес, у него еще такие недифференцированные сексуальные реакции, характерологические они имеются у него, и он ищет как бы образ, да, соответствующий как бы его там чувствам, желаниям. Вот, если это он находит там в серии порнографических картинок или там в порнографическом фильме, то все, у него, по сути дела, происходит мощное как бы замыкание его полового интереса исключительно вот на этих сценариях, которые там изображают эти, в общем-то, весьма проблемные люди. Вот. Ему кажется, что он убежден в этом, не то что кажется, убежден только так вот. Все, и если этого нет, то вообще как бы ничего нет. А вы же понимаете, что то, что изображается там, да, на этих картинках, понимаете, и то, что происходит в жизни, это же разное абсолютно.
2: Вот у меня вопрос возник о влиянии образа. Я по роду деятельности очень часто сталкиваюсь, мне за день приходится отсматривать очень много фотографий, картинок. И я столкнулась, это мое наблюдение, в динамике по времени года 3 назад, я еще нормально отсматривала картинки, там журналы в интернете. А сейчас буквально каждая вторая фотография, она отражает именно вот такую какую-то сексуальную направленность. Да. Там странные позы, даже язык не поворачивается их назвать, странные одежды, там, вплоть до того, что если раньше я заглядывала там, в журнал какой-то модный, по профилю нужно было, в последний раз я открыла журнал и просто встала в ступор, потому что там реклама одежды, но ее рекламирует абсолютно нагая женщина с мужчиной в каком-то странном очень взаимодействии. И я задумалась о том, что вот такое серьезное давление идет со стороны, что мы же не можем детей, поколение растущее, изолировать. Вот к чему это все в конечном итоге приведет? Чтобы, вот чтобы знали взрослые родители, чтобы они поняли.
1: Все это к тому делается, для того делается, чтобы сексуализировать образ. Вот вы заметите, скажем, реклама автомобиля, рядом стоит роскошная какая-нибудь блондинка там или какая-нибудь женщина, такая красотка, да? То есть у человека что, у него отношение вот к этому возбуждающему, впечатляющему образу переносится на машину. Вот машина и этот образ, они как бы слиты теперь воедино. То есть если я куплю эту машину, то рядом со мной будет сидеть эта красотка. Такая податливая, легко доступная, да, и великолепная, с великолепной фигурой и так далее. Все. То же самое, реклама какого-то там, я не знаю, одежды какой-то, да. Вот одежда, но это одежда, вот, которую может использовать вот эта красивая, обнаженная натура. Невольно, естественно, тот, кто смотрит, просто его инстинктивные реакции, они сразу заставляют его обратить внимание именно на эту натуру. А эта вот как бы одежда, она входит как бы в этот образ составной частью. Ну и потом, когда он видит, скажем, эту одежду где-то там, он даже, может, не вспоминает о том, что это вот была картинка, связанная с этой женщиной, а он уже почему-то вот ему очень нравится. Эта одежда, она действительно такая хорошая, такая сексапильная, как теперь говорят. Я вот модный приговор смотрю, там, да, там последние 10 минут, потому что до этого просто невозможно смотреть. Это... Они берут действительно часто очень таких женщин, не с идеальными фигурами, это уж точно, но они так их умело, очень профессионально одевают, что она выходит, ну, действительно, вот в преображение, красавица выходит. Но комментарии я слышать просто не могу. Куда вы, моя дорогая, пойдете в этом костюме? Ну, непременно, непременно, я думала, в Париж, теперь я поеду в Лондон. Ну, что это? Париж, Париж, там. Все какое-то мещанство вот это вот такое, патока такая. Лучше просто вот посмотреть, как они одели. Действительно профессионально, прическу сделали, макияж там, все. Так она замурована как бы самой себе, своей одежде. Приняла этот образ, и все. А здесь она распрямилась, здесь она получила, так сказать, статность такую, да, походку. Вот она пошла, все, другое самочувствие, а для нее это очень важно. Это как бы новые возможности, это новое какое-то самоощущение, то есть какая-то полетность появляется. Все замечательно.
2: Ну и вот одно дело, когда я сам сижу где-то дома, смотрю журнальчик или там фотографии отсматриваю или что такое. Совершенно другое дело, вот год-два назад для меня это просто явилось катастрофой. По городу была рекламная акция. Одной компании купальники рекламировали. Да. Я даже не знаю, что там, купальники или вот опять же позы и да. как бы части тела.
1: Да.
2: Но это по городу, через каждые пять метров.
1: На Крестовском, там, где грибной канал, я прогуливался. Там большое панно, обнимаются, целуются две лесбиянки. Да, не знаю, сейчас сняли, нет, но тут месяц назад висело.
2: Это такое прямолинейное уже растление, в общем-то.
1: Да, да, да. Ну, вот
2: растущего,
1: себе, да?
2: растущего
1: идет
2: поколения.
1: Идет зеленый какой-нибудь там молодой человек. Да. Природа берет свое, будоражит. И вот он встречает этот образ. Теперь все, он хочет его всегда воплотить. А какой вообще полноценной семейной жизни в последующем можно говорить, если у него уже там зафиксировано вот такое отношение к женщине, как, ну, какой-то там, я не знаю, сладкой конфете за щекой. Вы подойдите вот к любому киоску, и везде вот эти блудницы какие-то. Для него, я имею в виду молодого человека, женщина, вот она такая должна быть. Поэтому, когда она со своей там теплотой, женственностью, да, добротой, участием каким-то, ему нравится что-нибудь такое этакое, покруче, перчик такой вот ей нужен. И все, он потом, может быть, разочаруется тысячу раз во всем этом, но он свое уже упустил. Вот эта рано опошлившаяся душа, она уже сформировать действительно ценность своей жизни, она не может. Просто не может. У нее весь ресурс уже весь как бы забран всей этой пошлятиной. Одно дело, когда он там мечтает о девушке, да, вот она чем-то его впечатлила, поразила внешность, да, ну, понятно, ну, а как же, внешность, конечно, она не просто какой-то дух увидел, да, внешность. У него, естественно, вот как бы центр кристаллизации его отношений с ней, это вот ее облик, да, ее глаза, там, ее лицо, вообще ее фигура, все. А дальше вот он как бы хочет как-то завладеть ее вниманием, да, он хочет что-то для нее сделать такое, чтобы она обратила на него свое внимание. Он, естественно, опирается на какие-то свои там креативные диапазоны личностные, стихи пишет, он ей цветы приносит, пытается ее там развеселить как-то все. Идет включение, при этом он же сам усложняется, становится более сложным, более интересным для самого себя, не только для нее. А открывает в себе какой-то вот потенциал очень мощный. Поэтому очень важный момент. Вот эти представления о половых отношениях, как о какой-то занимательной анатомии, занимательной физиологии, спецгимнастике, может совершенно девальвировать всю содержательную глубину и сложность вот этих особо значимых в жизни любого человека отношений. Тайна пола, она не только в сексуальном влечении, физиологическом механизме его удовлетворения. Для полноценно развитой человеческой личности это явно недостаточно. Тайна пола именно в любовном притяжении человеческих душ, для которых сексуальное влечение только лишь чувственный аккомпанемент вот этой великой мелодии любви. Вот. Понятно, что один аккомпанемент, так сказать, всей музыки не создает, он лишь сопровождение, а потому на нем одном ничего невозможно постичь, вот всю глубину и всю полноту любовного переживания, который делает человека по-настоящему таким одухотворенным существом. Как, знаете, говорил Блок, только влюбленный имеет право на звание человека. Абсолютно точно. Так вот, задача полового воспитания в первую очередь формировать в ребенке будущую, так бы, основы для формирования в будущем полноценной личности, а не учить его как можно раньше отрываться со вкусом, вообще брать от жизни все, превращая данное ему от природы половое влечение вот в такое сомнительное развлечение для рано опустошенных душ. Преждевременно приобщившись вот такой специфической информации, который почует его нравственно неполноценной горе-просветители, ребенок начинает считать себя вполне взрослым человеком. А если уж он там еще и очень рано вошел в сексуальный контакт, то вообще о всяком воспитании этого ребенка, перевоспитание можно забыть. Все. С этого времени он себя считает абсолютно независимой личностью, да, он уже все познал, все, никаких тайн для него не существует. Он себя, более того, позиционирует как абсолютно полноценное существо. Никто ему не указ, никто его там учить не должен, он сам уже все знает и во всем разберется. Мир взрослых лишается для него некой загадочности, срывается покров тайны с родительских отношений. Он теперь, как ему представляется, понимает, в чем дело, что таят от него эти лицемеры, взрослые люди. Ну и о каком после этого родительском авторитете можно говорить, если ребенок, вкусивший соответствующую информацию, не только знает, он еще и живо, образно представляет себе сцену интимных отношений своих родителей и начинает их за это презирать, вот понимаете, по-детски. Вот в чем дело. Сексуальная информация, выданная ребенку преждевременно, без учета его индивидуальных особенностей, обстоятельств, при которых возникла в них потребность, без учета его душевного состояния, сложившихся отношений в семье, в которой вот он пребывает и воспитывает, такая информация, она будет активно способствовать только одному – раннему опошлению и обгаживанию души. При таком просветительстве, воздвигаемый в личности любовный алтарь души, да, а мы говорим как бы о высоком назначении любви, да, так вот этот духовный алтарь, он превращается в отхожее место. У человека, хочет он это или не хочет, у него заложено, у него есть генетическая память о том, каким он должен быть. Природой, Богом заложено это. Если он не реализует этот потенциал, если он не творит как бы самого себя, он вытворяет непонятно что в этом мире и не может раскрыть себя, потому что человеку важна не только адаптация к окружающему миру, ему еще важна самоактуализация. Раскрытие тех потенциалов, которые у него есть. И, конечно, любовное переживание, любовное чувство, оно наиболее мощно дает раскрытие этого потенциала. В полном смысле одухотворяет личность. Вот человек как бы дважды рождается. Один раз для жизни, а другой раз как бы для любви, для творчества. Есть неоплодотворенное состояние души, а есть оплодотворенное. Вот любовь – это оплодотворение души. Оплодотворение такое, когда человек становится способным воспринимать духовную составляющую своей личности. Уже вот эти высшие регистры включаются. А если ничего этого нет, ни духовности, ни души, душевность проблемная, вся покореженная, и остается только одна телесность, и через эту телесность он хочет себя реализовать и как-то утвердить, и что-то о себе заявить, то не способно тело к этому. Вот душа духовная, да, способна, да, человек реализует себя, свой потенциал раскрывает. А тело, оно ограничено. И если человек начинает это тело активно использовать для своего самопредъявления, что ли, ничем хорошим не заканчивается. Заканчивается тяжелой психосоматикой, заканчивается болезнями. Потому что тело не выдерживает этой нагрузки. Тело дано нам не для того, чтобы решать наши душевные и духовные проблемы. Для этого нужна душа развитая, для этого нужна духовность, когда человек вот получает эту энергетику духовную, особую, и она для него особенно важна вот во второй половине жизни, потому что в первой половине, ну так или иначе, человек живет за счет вот природной энергетики. У него до 25, да, там, до 33 лет возраст Христов, у него как бы еще хватает этой энергетики. А дальше нужно другое, вот нужно обрести смысл жизни, понимаете, ведь смысл не может быть только вот в удовлетворении там, пищевой потребности, там, пить, есть, спать, совокупляться. Не то. Поэтому он начинает привносить вот в эти свои функции что-то этакое. Вот не просто ем для удовлетворения там, голода, а вот не просто у меня там встреча с подругой, а вот нужно опять что-то с какими-то изощрениями, извращениями. Потому что духовность молчит, душевность заперта. Все. И вот это блок. Человек сам замуровывает себя в своей телесности, а ему говорят, вот ты крутой, ты вот давай, у тебя должно быть много, а вот ты тогда состоялся, ты так хорошо бабло нарубил. Ну и что в результате? А в результате он все, вот уж неудачник, так неудачник.
0: То есть общество поощряет вот такие нездоровые тенденции, которые
1: больное
0: приводят
1: общество,
0: к разрушению.
1: Больное
0: да,
1: общество,
0: наше больное общество.
1: Порождает
0: Александр Александрович,
1: такие, да.
0: Что вы посоветуете родителям?
1: Отсутствие в семейном воспитании ребенка нравственной закладки из которой в дальнейшем произрастает духовный строй всей личности, да, на которой нравственность формируется. Вот отсутствие этого делает человека рабски зависимым от его сугубо эгоистических и, по сути, таких инфантильных по своей природе потребностей. Это, конечно, делает его уже в будущем легкой добычей всякого рода аморализма, особенно в тех жизненных ситуациях, где следует проявить какую-то уже личностную целостность, принципиальность, ну, как говорили, явить силу духа. Вообще трудные испытания жизни, они укрепляют обычно все-таки, да, вот духовно сильного человека и озлобляют, разрушают, развращают такого вот духовно немощного, ограниченного сферой своих сугубо таких вот эгоистических инфантильных утех. Совершенно очевидно, что нравственная недоразвитость в половой сфере, она делает весьма проблемной и семейную жизнь. Вот эта такая нередко встречающаяся инфантильная ориентация будущих супругов исключительно на такие бесконечные сексуальные утехи в семейной жизни, такие ожидания, они создают, как правило, нежизнеспособный брак, полный глуповатых каких-то нереалистических ожиданий. Сходиться в браке только на основе сексуального влечения, без духовно-нравственных регистров во взаимоотношениях, мероприятие, можно сказать, весьма опрометчивое. Ведь природное влечение, оно прихотливо, понимаете? Оно сегодня есть, а завтра оно удовлетворено и неотзывчиво. В таких браках даже незначительное пресыщение такими чувственными отношениями или, скажем, первая трудность, которую необходимо преодолевать совместно, ну, уже вроде как повод для развода. Личностная незрелость таких супругов проявляется в их неспособности раскрыть другие значимые аспекты своих взаимоотношений, потому что уже изначально их привлекало друг в друге только одно. Это одностороннее, эгоистическое желание бесконечных сексуальных удовольствий. Причем вот это пользование друг другом, да, еще часто нередко на фоне такого беззаботного материального благополучия, обеспеченного им, их родителями. Вот это такое испытание, которое очень легко разрушает брак. Совершенно очевидно, что вообще с такими представлениями о браке полноценной семьи создать невозможно. Если человек личностно не зрел для полноценных брачных отношений, то брак довольно скоро становится для него тюрьмой. Прямо настоящей тюрьмой, из которой он пытается выбраться, пытается убежать, бросая после себя не только, как говорят, свою половину, да, но и родившихся в этом браке обманутых и травмированных детей. И мы видим вот сколько угодно вот эти скоротечные браки с пышными, громкими, там, многообещающими свадьбами, вот, с этой распятой куклой на капоте, с этими лентами. И с очень скорыми разводами, сопровождающимися нередко безобразиями, грязными взаимообвинениями, ну и всем прочим низменным репертуаром вот таких очень эгоистичных, в общем-то, безблагодатных душ, озлобленных друг на друга. Поэтому строить будущую семью только лишь на основе сексуального влечения при отсутствии нравственной зрелости – это строить дом на зубучем песке. Простоит он недолго. Вот почему в половом воспитании так важен именно духовно-нравственный аспект, необходимый развивающейся личности для ее будущей полноценной жизнедеятельности, для будущих семейных отношений. Вот отсутствие нравственной прививки в половом воспитании делает невозможным, по сути дела, формирование мужественности в будущем мужчине и женственности в будущей женщине. Только принимая во внимание вот, духовно-нравственный аспект полового воспитания, мы можем четко определиться в том, на что ориентировать воспитание мальчика, да, будущего мужчины, и воспитание девочки, будущей женщины. Дело в том, что мужественность и женственность, они не просто задаются биологическим полом. Скажем, рождение мальчика или девочки вовсе не гарантия того, что мальчик в дальнейшем будет мужественным, а девочка женственной. Мужественность и женственность – это вот такие личностные свойства, которые формируются не столько за счет природы, сколько за счет культуры. Вот эти важные качества двух полов, они в значительной степени культивируются воспитанием мальчиков, как будущих мужчин, воспитанием девочек. Но мало воспитания, ведь всякое воспитание, граница воспитания, вот такого активного воздействия на ребенка со стороны родителей, воспитателей, заканчивается там, где начинается процесс самовоспитания. Так же, как и образование, да, заканчивается там, где начинается процесс самообразования. Без самовоспитания личность недостаточно, а без самообразования профессионал тоже неполный.
0: А самовоспитание в каком возрасте вообще должно наступать нормально?
1: А наступает это где-то вот в районе 17-18. Вот
0: то
1: так.
0: Есть юношеский возраст
1: уже? Юношеский возраст, когда... да. То есть когда юноша уже осознает, что как бы получил определенную прививку, определенную базу, вот, а дальше на основе этой базы надо строить себя. Значит, соответственно, необходимы некие подвижки, уже исходящие из него самого. Знаете, не со стороны, а уже потребность такая появляется.
0: Альфред Александрович, вы сказали о мужественности и женственности. А можем ли мы сейчас вот так хотя бы коротко перечислить набор качеств, которые свойственны мужественности и
1: мы об этом женственности? Сейчас мы поговорим, да. Особую роль вот в этом очень, кстати, непростом процессе становления полового самосознания играет, конечно, приобщение молодых людей к существующей в культуре каждого народа представление о мужественности и о женственности. Все-таки это те категории, которые очень зависят от, ну, скажем, национальной культуры. То, что, скажем, будет мужественным поведением у одного народа, может быть, у другого народа как бы не является проявлением мужества. Каждый народ, он имеет свои традиционные представления о том, чем должны отличаться друг от друга мужчины и женщины, и физически, и психически, и социально. То есть культура любого народа, она направляет развитие мальчиков и развитие девочек к освоению ими традиционного полуролевого поведения, принятого в данном обществе. Если в обществе как бы распадаются представления о том, чем отличаются мужчина и женщина в данной культуре, то, в общем-то, можно говорить о больном состоянии такого общества. Вот сейчас чуть не пропагандируется такое явление, как унисекс. Мальчик и девочка, мужчина и женщина, там, ну, уже взрослеющие, там, юноши, девушки, их как-то не отличить, понимаете. Она мужеподобна, он женоподобен, даже внешне, в одежде, в поведении, в манерах, прическах. Иногда так, знаете, даже вот видишь пару и не поймешь, там сзади вообще не понять, кто они, мальчик, девочка. Это катастрофа, потому что вот это половое самосознание, без него невозможно вообще творческое начало. Половое самосознание подвигает, особенно к мужской полу, и женщину тоже, креативности. Мужчина может создавать что-то, продукты своей творческой деятельности, а женская креативность рождения ребенка. Воспитание раннее, совсем раннее, воспитание детей. Это чрезвычайно важный момент, как человек себя субъективно чувствует вот во всем этом. Если все как бы так лишено дифференцированного какого-то различия, ну, пропадает вообще творческий импульс. Как Пушкин говорил, сладостное внимание женщин почти единственная причина всех наших устремлений. Это глубоко мужское заявление. Вот это мужчина сказал. Потом мужчина вдохновляется женской природой, да, женственностью, хочет создать что-то достойное ее. Это включает его воображение, его активность, его деятельность. Замечательно. Любовь, когда она возникает, она как бы заставляет людей приподниматься как бы над собой, да, потому что человек же не только такое природное существо, человек еще и сверхприродное существо. И вот любовь-то, она как раз и, ну, как, знаете, раньше говорили, браки заключаются на небесах. Да, это вот это некая высота, это некая одновременно глубина отношений. Сверху, знаете, многое видно, все, что даже там под землей находится. Это совершенно необходимо. А когда все вот так усреднено, все на уровне такого какого-то бытового общения, ну, вот это унисекс, да, это ступенька вообще гомосексуализации общества, и мы это видим совершенно спокойно. То есть идет такой процесс деградации этих половых отношений, потому что в половых отношениях не задействована самая главная личность. Личность очень стертая, понимаете? Личность, она немыслима без, ну, вот этого нравственного уровня развития. Ну и что там, красивое тело, да, там, ухоженное, там, сильное, здоровое. Ну, хорошо, да, тоже там не отрицает привлекательности такого объекта. Но любое влечение, тем более инстинктивное влечение, оно обладает такой, может быть, неприятной для гедонистически ориентированного человека неприятной особенностью. Оно присыщается. Вот эту красоту уже...
0: Уже этого мало становится.
1: Мало.
0: Дальше надо что-то. Да. А вот, Альфред Александрович, а вот это явление унисекс, как вы говорите... Это явление ведь свойственно не только для нашей страны. Во всех цивилизованных, так называемых, странах это сейчас, в общем-то, распространено. Это естественный процесс для цивилизованного общества? Или оно все-таки сверху как-то вот насаждается?
1: Ну, в значительной степени, да. Есть, наверное, те силы, которые заинтересованы в том, чтобы человеческое общество превратить в какое-то, знаете, вот такое безликое стадо, в быдло, как говорят. Uh-huh. Знаете, быдло – это... Из польского языка взято слово. Оно обозначает скот, гонимый на убой. Превращают людей, в общем, лишают их культуры, прививают им какое-то дурновкусие. Думаю, что очень большую роль играет музыка, рано усвоенная молодыми людьми. Вся эта попса, по сути дела, делает людей безликими абсолютно. Если мы берем великие образцы музыкальные, да, там классические образцы, если человек приобщен к восприятию этих образцов, ну, так это же способствует тому, что он раскрывает свою индивидуальность. Нет одинаковых личностей. Личность на личность не похожа. Угу. Каждая по-своему уникальна и универсальна. Это нужно развивать. Понимаете, в чем дело? Почему я на это обращаю внимание? Музыка маленькому ребенку, может, даже уже в утробе матери, выстраивает его мироощущение. Способность существовать в гармонии с миром, потому что музыка несет эту гармонию. А если ребенок очень рано приобщается и очень рано фиксирует вот эту дисгармонию, вот эти совершенно какие-то механистичные ритмы, какофонию, с этой какофонией в душе он живет, и он воспринимает все какофонично, но он и не может от этого отвязаться. У него фиксируется на уровне вот такого психофизиологического механизма, который называется импринтинг. Импринтинг – это такое мощное пожизненное запечатление. Эти впечатления, они сидят глубоко в подсознании, и они создают соответствующие установки на восприятие окружающего мира, на восприятие отношений с людьми, разрушает личность. Поэтому, я бы сказал, такой сатанизм современной антикультуры – просто превращает людей вообще в полное ничто. Но, слава богу, все-таки какое-то сопротивление есть. Видишь, даже вот молодых людей, которые что-то поняли, очнулись, протрезвели от этого дурмана. Я смотрю, так появляются даже вот на концертах таких серьезных, да, уже ребята такие, что-то хотят другое, понимаете?
0: Да, вот сейчас в Большом зале филармонии очень много молодежи, это так радует.
1: Да,
0: и, может быть,
1: да,
0: это вообще какое-то возрождение.
1: Они, конечно, там в этом зале филармонии, ну, иногда так немножко раскованное такое поведение, непривычное нам. Мы в филармонию ходили как в некий храм. Действительно уникальное явление нашей филармонии, просто уникальное. Классика же, понимаете, она чем хороша? Она всегда актуальна, она всегда современна, в отличие от всякого там авангарда. Это все проносится быстро, понимаете, уходит, все это новое появляется. А в классике все. И вот так же, как, скажем, Большой театр. Ну, я смотрю, у меня вообще слезы вот по поводу этих новых постановок там. Потому что это эталон был. И вот эталон оперного искусства, эталон балетного искусства. Ну, как есть там, я не знаю, эталон метра во Франции, там вот хранится в палате мер весов, вот этот метр. Вот от него как бы все прочие метры. Все искусство, что касается оперы, там, балета, музыки, вот это эталонные такие, да, вот филармония, Большой театр, там, ну, Мариинский театр. Когда там начинается, да, это все равно, что мы придем там в палату мер весов, да, и начнем, так сказать, по-своему там, да, устанавливать какую-то свою мерность всего этого дела. Это разрушает вообще все становление вообще личностное. Когда вот это глубокое мироощущение у человека, он же хочет его наполнить и глубоким миропредставлением, поэтому его тянет на серьезную литературу, на какую-то философскую литературу, на религиозные какие-то поиски. То есть запускается процесс роста, вот углубления человеческой личности. А так это поверхностный слой абсолютно, он такой социальный, он Ну, ничего не дает, вы понимаете, ну, как перекати поле такое, знаете, вот, и куда ветер подул, туда их и сносит. Нет как бы укорененности такой вот. Вообще надо сказать, что вот любовь мужчины и женщины, она, конечно, имеет корни в природном влечении, понятно, но расцветает, конечно, в культуре, вне приобщения которой нет достойного существования у человека, вообще у людей. Недаром в старину говорили, что вот браки-то на небесах заключаются. Размытость представления о мужских и женских различиях в социальном поведении людей ведет к аморфности, ведет к безликости, к скудости половых взаимоотношений, к их профанации.
0: Дорогие друзья, на этом мы прервем нашу встречу с врачом-психотерапевтом, преподавателем Альфредом Александровичем Щеголевым. Продолжение беседы слушайте в следующей передаче цикла «Семья». Встретиться с гостем студии для консультации по вопросам семейных и личностных проблем можно в психологическом центре «Альянс», записавшись по телефону 764-25-40. Передачу подготовила Людмила Зотова. Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.

0: прозвучала пьеса Вячеслава Широкова «Мелодия» в исполнении автора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы вновь приглашаем вас к радиознакомству со старинным городом Устюжна, богатым своей давней историей. На этот раз мы пришли в краеведческий музей, который пока еще находится в здании собора Рождества Богородицы, уже возвращенного православной церкви.
2: Меня зовут Петрова Ирина Ивановна. Я научный сотрудник Устюжинского краеведческого музея.
3: Точка отсчета жизни деятельности на Устюжинской земле считается эпоха мезолита. Это 8-5 тысячелетие до нашей эры, когда люди научились делать первые орудия труда и оружие из кремня. Затем наступает каменный век, эпоха неолита, когда люди научились делать глиняную посуду и украшать ее. Вы видите фрагменты керамики ямочно-гребенчатого орнамента. И ученые-историки предполагают, что люди, вот, украшавшие ямочно гребенчатым керамику, да, глиняную посуду, вот именно таким узором, они как бы послужили основанием финно-угорских племен, которые в древности населяли вот нашу землю. Финно-угорские племена – группа Весь. О них мало что известно, но остались такие топонимические памятники, как вот в названиях местности. Череповесь, Луковесь, Весь-Ягонск. Ну, и наступает первое тысячелетие до нашей эры, когда древние устюжане, люди, населявшие наши края, они научились выплавлять железо из болотных руд. Вообще, до 16 века, да, в России добывали железо именно из болотной руды, которую добывали в озерах и в болотах. И вот эта местность, которая была богата болотной рудой, ее называли еще железным полем. И еще издревле наши Устюжны называли Устюжной Железопольской, то есть стоящей на железном поле. Здесь добывали вот болотную руду в озерах, в болотах и получали из нее железо. Как правило, копачи. Обычно это происходило осенью. Вот после всех работ, стоя по пояс, либо по колено, либо по пояс в воде, они добывали вот эту железную землю. Они ее находили по пленке, по ржавой, которая была на поверхности. Таким образом, они определяли наличие болотной руды. И вот они, стоя по колено, либо по пояс в воде, выкапывали эту железную землю, выбрасывали ее на поверхность, высушивали эту землю, обжигали ее на кострах, просеивали. И вот это вот порошок железа, его слоями складывали вот в этих примитивных каменных доменных печах. Разжигали огонь, и при высокой температуре получалась вот такая железная крица, из которой потом уже наши древние устюжане делали различные оружия и различные сельскохозяйственные орудия труда.
1: Но не только железом славилась земля Устюжины. Воды трех рек – Малоги, Ворожбы и Ижны – не скрывали своих запасов.
3: Малога издревле была богата рыбой всякой. И стерлит тут возилась, и осетр, и осетрины, и вот судаки, естественно. Есть такая легенда о том, что из нашей Устюжны возили рыбу на стол патриарху и московскому царю, живую рыбу, упакованную в так называемых дышащих казях. Брали рыбу и мякоть белого хлеба, ее обмакивали в красном вине и засовывали в рот этой рыбе. Зачем брали чарочку того же вина, заливали в рот рыбе. Затем, значит, ее обкладывали сухой чистой соломой и чистым льняным полотном обматывали. И таким образом упакованная рыба прекрасно доезжала на стол к царю-патриарху. В то время, естественно, на санях все это везли очень долго, в течение недели могли добираться до столицы. Ну, вот таким образом упакованная рыба, она в прекрасном состоянии довозилась до столиц. Ее освобождали от всех, так скажем, убранств, упускали воду, она оживала. Насколько мудры были наши предки, правда? Одной из древнейших памятников нашего Устюженского края является Устюженское городище 11-12 веков. Вот с этого городища началась наша Устюжна. Она находится на правом берегу реки Малоги в устье реки Ижины. Устижно, Устюжно. Отсюда происходит название нашего города. Вообще официальная дата нашего города – это 1252 год. Она впервые в углической летописи вот упоминается именно как Устюг Железный. В XI веке к нам на нашу землю приходят новгородские славяне, происходит ассимиляция двух народов, то есть мирная, причем без всяких воинских там моментов. Финно-угорские племена поделились со славянами своими знаниями о железоделательном производстве. В свою очередь славяне рассказали о сельском хозяйстве, о земледелии. Устюженские кузнецы делали различные орудия, оружие. И вот как раз представлено вот оружие. Это подметные каракули, так называемый устюженский чеснок, так его прозвали. 4 спаянных вместе гвоздя. И как ни кинешь, остренький конец всегда торчит кверху. Он такой же острый, как и устюженский чеснок, как и чеснок. И даже в 13 веке, по легенде, был остановлен целый монголо-татарский отряд, который надвигался на нашу Устюжину. Монголо-татары

0: В котором есть мастера прекрасные, которые делают оружие, и хотел их на свою сторону перетащить. Да не тут-то было. Устюжане прогнали этих подданных и стали готовиться к ответному удару. За 22 дня был построен вот такой крепость Острог в нашей Устюжне. Основную часть города устюжане охватили вот этой крепостью Острогом. В районе Бежецка произошел первый бой с поляками. Обе стороны были истощены, и каждый отошел. Поляки отошли к Бежецку набираться сил, и устюжане вернулись в город. И вот за 22 дня они построили вот такую крепость Острог. 8 раз штурмовали наш город, но так наш город и не взяли. Хотелось бы сказать, что среди устюжанских кузнецов были специалисты разных направлений. Ключники, замочники, котельники. Посмотрите, какие у нас ключи, вы видите, а какие замки. Такой замок секирный, он имел свой секрет. Сковороды делали сковородники. Были специальные кузнецы-гвоздари, которые делали гвозди. В 1702 году по указу самого Петра I для нужд российской армии и флота открывается Ижинский железоделательный завод, который курировал граф Апраксин из Петербурга. Этот завод просуществовал 12 лет. В 1714 году здесь производили пушки, пищали, ядра, якоря. Арсенал, так скажем, для российской армии и российского флота. Но когда уже истощили залежи болотных руд и открылись к тому же залежи руды на Урале, и многие наши мастера железоделательные целыми семьями отправлялись на Урал. В 19 веке Устюжна становится купеческим городом, и уже здесь на 5 тысяч населения было 250 купцов. Это было очень много, конечно. И Устюжна вошла в состав Новгородской губернии. Отсюда везли пушнину, рыбу, лен, масло, сыры, древесину. Оттуда привозили различные бакалейные и галантерейные товары.
1: Культурная жизнь Устюжны также имеет свою историю, свои имена и свои сюжеты.
0: В 15 километрах от Устюжны находится усадьба Константина Николаевича Батюшкова, чье детство прошло в этой усадьбе. Следующая витрина – Макшеев Иван Александрович. Это городничий. Он участник Отечественной войны 1812 года, был награжден шпагой за проявленную смелость и храбрость в годы вот этой войны. И после отставки он был назначен городничим. И в 1829 году именно с ним произошел тот случай, описанный Николаем Васильевичем Гоголем в комедии «Ревизор». Пушкин познакомился с Гоголем, рассказал ему эту историю, которая произошла в провинциальном городке Устюжна. И Гоголь написал быстренько эту комедию. Доказано исторически, что действительно прототипом Хлестакова был Платон Григорьевич Волков, вологодский помещик, ловелас, картежник, который вот действительно, проездив в Петербург, проиграл все свои деньги, и на пути у него была Устюжна. И остановился здесь, в общем-то, всех обманул, всем наобещал, как в комедии «Ревизор». Потом был таков, стал известен на всю Россию. В конце 19-го, начало 20 века, значит, на территории Устюжинского района было более 130 дворянских усадеб. Здесь вот на фотографии изображена Вера Уаровна Сипягина Лилиенфельд. Это известная русская пианистка. Она приезжала к себе в усадьбу Свистуны, недалеко от Даниловского. Встречалась с последним владельцем Батюшковых, это Федор Дмитриевич Батюшков, и, конечно же, Александр Иванович Куприн. Вот эта троечка, это Бомонт, это культурная. Они, так скажем, они вот вместе встречались, приезжали, и начиналась культурная жизнь в нашем Устюжинском уезде и в городе. Они ставили на сцене дяди Ваню Народного театра, играли. Сам Куприн тоже играл, значит, в постановке спектаклей в этом. Вера Уаровна играла, концерты устраивала. Вот как раз вот он, Народный дом.
1: Сейчас его нет?
0: Нет, его сейчас нет уже, да.
1: Стоит напомнить, что Краеведческий музей разместился в здании бывшего собора. И подробнее об этом Ирина Ивановна Петрова.
0: На начало 20 века, да, в конец 19-го было 13 церквей. Вот, включая наш собор. Представляете, сколько храмов? Вот для небольшого города он был как свечками усеян этими храмами. Но большинство из них, конечно, они уже не сохранились, но разрушаются, к сожалению. Действующие церкви у нас сейчас две. Это Благовещенская, вот она буквально в прошлом году начала свои действия, и Казанский храм. В нашем соборе прошлого года у нас произошла передача вот этих храмов ведения патриархата. Мы хорошо вместе соседствуем, с церковью взаимодействуем. И сейчас у нас каждый четверг и воскресенье проходят молебны в нашем соборе. Пока не происходит полноценной службы, но вот молебны.
1: А как давно существует музей на территории церкви?
0: Поселился здесь в 1937 году. Вообще этот собор, это вообще памятник 17 века. Хотели разрушить собор полностью до основания. И на этом месте хотели разбить сквер. Начали с колокольни, которой восхищался сам Игорь Горобарь. Разрушили колокольню. Но вот, слава богу, до собора не дошло дело. Благодаря первому директору нашего музея Борису Модестовичу Яковцевскому.

0: Благодаря тому, что музей переселился в памятник 17 века в собор Рождества Богородицы, вот мы на данный момент, мы сейчас здесь находимся и можем лицезреть все, что здесь есть.
1: Перед революцией купеческая Устюжная имела и свою промышленность.
0: Конец 19-го, начало 20 века. Какая промышленность была, какое производство? Фарфора Фаянсова зовут имени Небаронова. Черепицу производили, вот посуду различную. Но со смертью хозяина этот завод прекратил свое существование. Он недолго существовал. Чугунно-медно-литейный завод имени Курбатова. Здесь производили различные паровые машины. Это был большой завод, мощные, различную технику производили. Александр I в 1823 году посещал нашу Устюжну. Находился в этом храме и был на службе. Он стоял на коленях перед Смоленской иконой Божьей Матери. И вообще, конечно, нашу Устюжну любили очень царские особы, особенно Романовы. Вклады делала Татьяна Михайловна Романова, тетушка Петра I, сестра Софья и вот Александр I.
1: Что ж, пройдем и мы в сам храм, где когда-то молился император.
0: Мы сейчас с вами находимся в четверике нашего собора Рождества Богородицы. Когда мы вот приводим экскурсантов, наших посетителей, да, приезжающих из Москвы, из Петербурга, из Вологды, из других городов, они, конечно, вот сразу, вот как вы сейчас вздохнули, просто вот они без слов, они просто восклицают, потому что действительно красота, мемориальный иконостас 17 века. На этом месте в 16 веке находилась деревянная приходская церковь Рождества Богородицы. Зачем здесь был монастырь? Сначала он был мужским и женским, его называли еще особным, особенным, то есть. Потом он стал мужским, потом женским. Монастырь в 17 веке был упразднен, здесь просто находилась приходская церковь Рождества Богородицы. Сгорела эта церковь, и на этом месте устюжане решили построить храм в камне. Стали собирать деньги. Этот храм был построен на 950 рублей. Это были большие, бешеные просто деньги. 200 рублей собрали сами устюжане, 200 рублей дали предприниматель, кружечный двор, таможня. Этих денег не хватало для построения этого храма. Стали думать, где же найти остальные деньги. И тогда вспомнили, что у них в Москве есть знаменитый земляк, протоиерей Меркурий Гаврилович Хрисанфов, который родился в Устюжне, родители которого были здесь похоронены, и который был протоиереем Благовещенского храма Московского Кремля. Мало того, он еще был духовником малолетнего Петра I самого и его брата Иоанна. Когда обратились с просьбой, Меркурий Гаврилович не только не отказал в деньгах, он дал 550 рублей, он еще привлек к строительству храма самых лучших мастеров того времени, а это были ярославские мастера, и привлек самых лучших иконописцев того времени, это были иконописцы Московской оружейной палаты. Полоска такая есть на старославянском языке, там как раз и написано, что в 1685 году было начато строительство нашего собора, а в 1691 году произошло освящение его. В 18 веке этот храм был украшен вот этой лепниной и вот этими клеймами, которые вы видите. Клейма расписывал бежецкий иконописец Адриан Трофимов. Можно заметить такой нетрадиционный момент в православном храме. Вот здесь вот мы видим деисусный ряд в западной части. Это подарок того же Меркурия Гавриловича Хрисанфова. Видимо, когда там обновляли в Москве иконостас, деисусный ряд был прислан сюда к нам в подарок, и его вот таким образом расположили в западной части. Видите вот эти дырочки на стенах, да? Это так называемые голосники, это микрофоны. Здесь просто замечательная акустика. Голосники – это полые трубы такие из крепко обожженной глины, вставленные в пустоту. Это главный, да, предел Рождества Богородицы в нашем соборе. В той части два предела были построены в 18 веке. Это предел Иоанна Милостивого и Георгия Победоносца. И с этой стороны два предела – Благовещение Пресвятой Богородицы и предел Зосимы и Савватия, соловецких вот, святых. Здесь службы происходили в разных пределах, и никто не мешал друг другу. Благодаря вот такой удивительной акустике, такому изобретению наших предков. 17 век, мемориальный иконостас, который сотворили иконописцы Московской оружейной палаты во главе с Кириллом Улановым, был такой известный иконописец. Он пятиярусный, классический. Первый ярус называется местным, потому что здесь располагаются особо почитаемые иконы в данной местности. К сожалению, многие иконы реставрируются. Но это место явленные, чудотворные иконы конца 15-го, начала 16 веков Смоленской иконы Божьей Матери. Она явленная, чудотворная. Она дважды спасла наш город от всяких бед. Первый раз от чумы она спасла. Такая чума разразилась, что целыми семьями люди гибли, стали покидать этот район, Ижинскую часть города Устюжане, стали перебираться сюда, к собору. Был отслужен молебен, крестный ход был совершен вокруг собора, и чума прекратилась. Это первое чудо связано с ней. Второе чудо польско-литовское нашествие, о котором я расскажу вам позже немножко. Я просто скажу о некоторых современных моментах, связанных с этой иконой. Эту явленную чудотворную икону в лихие 90-е ее украли из нашего музея. В 2005 году она была обнаружена в одной из частных коллекций Великобритании. И при патриархе Алексее II она была возвращена на родину, в Россию. Но на историческую родину пока она не вернулась. Она находится, к сожалению, в Москве пока, в храме Христа Спасителя. Все-таки мы надеемся, у стюжане ратуют. И нас подстегивает то, что мы сейчас вот вместе с церковью, вместе в одну ногу, так скажем, вместе идем. Возможно, в ближайшие годы эта икона вернется на свою историческую родину. Это место Смоленской иконы Божией Матери. Конец 15-го, начало 16 веков. Явленное, чудотворное. Следующий праздничный ярус, представленный как раз иконы, рассказывающие о жизни Христа и Пресвятой Богородицы на земле. Следующий ярус называется пророческий, о приходе Христа на землю. Следующий ярус называется деисусный, то есть молебный. Мы видим, что они как бы повернулись к Христу и как бы в молитве предстоят пред Ним. И пятый ярус называется праотический, про отцы. Ной, Мельхиседек, Авраам, которые закладывали основу народа Божьего и завершает распятие Христа с предстоящими. Этот иконостас, четыре вот этих верхних яруса, они деревянные, а в 19 веке вот нижний ярус заменен бронзовым декором. Икона Борис и Глеб – это одна из древнейших икон Вологодской области, 15 век. Икона Николая Чудотворца, она тоже явленная, чудотворная, она происходит из Николо-Модонского монастыря, который находился в 40 километрах от нашей Устюжной, в селе Модно, на высоком берегу Малоги. С этой иконой связана такая легенда. В 15 веке Николо-Модонский монастырь способствовал его построению московский купец Строганов. Купец Строганов, проплывая, Малога становится широкой рядом с селом Модно, видимо, буря поднялась, шторм. Все приготовились уже к гибели. И тогда Строганов обратился с мольбой к Николаю Чудотворцу о спасении. Буря утихла, все были спасены. И на следующую ночь ему приснился Николай Чудотворец и велел ему построить храм, обитель на том месте, где он спасся. Он что и сделал? Он пожертвовал многие средства, и был построен Николо-Модонский монастырь. В смутные времена этот монастырь был уничтожен до основания, когда поляки здесь у нас блуждали. Они долго блуждали по русскому северу. После всех этих событий монастырь был восстановлен, но еще испытания ждали монастырь. Он дважды горел, и тогда уже стали возникать сомнения, а стоит ли восстанавливать еще раз на этом месте обитель. Разрешить все эти вопросы помог случай и легенда, которая дошла до нас. В 17 веке жители деревни стояли на высоком берегу Малоги и наблюдали весенний пейзаж такой ледохода. И вдруг они увидели инока во всем черном на льдине, который управлял своим посохом как веслом. Этот инок подплыл к берегу и исчез в кустах. Тогда жители спустились вниз к берегу, прошли в эти кусты, инока они не нашли, но нашли вот эту икону Николая Чудотворца. Это был знак. Надо восстанавливать храм. Они взяли эту икону и всем миром понесли к этому месту с молитвами. Храм был восстановлен. Кстати, большую часть денег пожертвовала графиня московская Бельская. Потом уже советские времена настали. Эта антирелигиозная кампания началась. Эта икона находилась до 29 года в приходской церкви, то есть монастырь был разорен. Оставалась только приходская церковь, и вот эта икона находилась там до 29 года. Потом она уже в 40-е годы поступила к нам в запасники Устюжинского краеведческого музея. И вот мы имеем такую святыню в своих запасниках. Интересная тоже икона великомученицы Варвары. Это икона 19 века с мощами. Она была дочерью египетского богатого человека Диаскора. Он был язычником. Она веровала во Христа и погибла от рук своего отца за эту веру. Вот это тоже явленная чудотворная икона 17 века Казанской Божией Матери. С ней связана тоже легенда, дошедшая до нас. Был у нас такой в Устюжне юродивый Афанасий Железный Посох, который жил в келейке храма Петра и Павла. Его устюжане очень любили за доброту, за то, что он мог утешить добрым словом, и за его прозорливость он мог предсказывать. Там, где сейчас Казанский храм, на этом месте в 16 веке был сосновый бор. Афанасий Железный Посох любил прийти в этот бор, погулять, послушать пение птиц, полюбоваться природой. И вот однажды, придя в этот сосновый бор, он прилег под одной сосной. И вдруг сквозь сон он услышал женский голос. И голос шел не справа, не слева, а где-то сверху. Он поднял глаза и увидел икону Древнего Писания Казанской Божией Матери. И вот он взял эту икону, и устюжане решили построить на этом месте храм в честь Казанской Божией Матери. У нас здесь был сам Иоанн Кронштадтский. Он был, кстати, здесь дважды. Он останавливался у Поздеевых. Мы пойдем по городу, я вам покажу. Он здесь служил. Представляете, вот какое историческое место. Ну, Иосиф Петровых, тоже русский святой, прославленный заграничной русской православной церковью. мученик. Он закончил наше Устюженское духовное училище, потом Новгородскую семинарию духовную, а потом уже Академию в Петербурге. И стал митрополитом петроградским. Но он в советские времена очень смело, открыто выступал против вскрытия раков, мощей святых. И за это пострадал. Он был сослан вначале в наш Николо-Муданский монастырь, модно. Он там службы проводил, хотя ему было запрещено проводить, но ему разрешали. Но потом он был сослан в Казахстан, где был убит. Вот книжка как раз представлена здесь о нем, Иосиф Петровых. Он же устюжанин, но родился в Устюжне, в семье пирожника.
1: Но как тесен мир. Оказалось, что и Кириллу Старухину есть что добавить к рассказу Ирины Петровой.
2: Составитель Михаил Сергеевич Сахаров, внучатый племянник, получается, митрополита. Он и при жизни еще митрополита, перед самой его мученической кончиной, посещал его вместе со своей матерью в Чимкетте. Потом вот его трудами была издана эта книга «Священномученик Иосиф, митрополит Петроградский», издательство «Кифа», Санкт-Петербург. И первое, и второе издание было презентовано здесь, в Устюжне, на родине митрополита. Мой двоюродный дядя, получается, двоюродный брат моего папы, Михаил Сергеевич Сахаров.
1: Мы смотрим на фотографии устюжан, вписавших свою жизнь в историю русского православия уже после революционного времени. И здесь, рядом с чудотворными иконами, нас тоже ожидает маленькое чудо.
0: А вот Серафима Сулимова тоже. Она была настоятельницей Ферапонтова монастыря. Вот она тоже начинала здесь. Она родилась именно в Устюжне, в семье иконописного мастера. Была прихожанкой нашего храма, она стала настоятельницей Ферапонтова монастыря.
3: И она прославлена в лике святых?
0: Да, да. Она, кстати, она была мученическую смерть приняла в то время, вот, во время этих кампаний, убивали нещадно.
3: Подождите, сегодня 16 августа?
0: Да, совершенно верно.
3: И здесь написано как раз 13-16 августа.
0: Причислено к лику святых. Посмотрите, какое совпадение. Вообще, да, вот это действительно. Это действительно. Все не случайно абсолютно.
1: Кажется, сейчас уместно поближе познакомиться с нашим опекуном Кириллом Старухиным, который прекрасно организовал для нас возможность знакомства с городом, а заодно узнать и о религиозной жизни города.
2: Я клирик храма Казанского образа Божией Матери и подиакон Кирилл Старухин.
1: Как давно вы живете в Устюжне?
2: На постоянное место жительства мы с семьей перебрались год назад сюда, из Петербурга. А так каждое лето прежде я приезжал в течение всего детства, юности сюда, поскольку корни отсюда, родители и бабушки, и дедушки отсюда, и со стороны матери, со стороны отца.
1: Как вы считаете, религиозная жизнь в Устюжне на каком уровне находится?
2: Религиозная жизнь Устюжны возрождается, вот так можно сказать, потому что вновь открываются храмы, начинаются работы по восстановлению древних святынь, и, конечно, люди не могут не реагировать на эти события, и молодые люди начинают приходить. Я вот как человек, который ведет катехизаторские беседы при храме Казанского образа Божьей Матери, могу сказать, что очень много людей молодых приходят крестить детей, и крестятся также и люди взрослые. В течение даже этого года уже несколько человек приходили с желанием креститься вот уже в сознательном возрасте. И все люди достаточно молодые, активные. Религиозная жизнь возрождается, и я думаю, что мы стоим вот на пути, можно сказать, и возрождения города через это, в том числе.
1: В вашем казанском храме общинная жизнь какая-то ведется, или люди приходят, отмолились и ушли?
2: Сложно сказать. Наверное, индикатором подобной жизни могут служить паломнические поездки. Мероприятий прихода, кроме воскресной школы для детей, у нас сейчас нет. Вот существуют катехизаторские беседы, существует воскресная школа, и силами прихожан организуется паломничество по святым местам района. Вот у нас два крестных хода в этом году состоялось. В пустынь Ефросина Синоизерского мы шли 20 километров пешком. Пеший крестный ход был из деревни Долоцкой, где подвязался преподобный Ефросин. Приходил он туда на литургию. Каждый день он преодолевал этот путь. И по окрестным деревням еще ходил, окромлял. Вот мы этим путем, вот Ефросина, в этом году ходили. И это уже 7-й был крестный ход такой. И в этом году первый раз состоялся крестный ход в пустынь Филарета Устюженского. Это тоже святой, который здесь подвязался на наших землях. Трое святых известных, Гурий Шалочский, Ефросин Синоизерский и Филарет Устюженский, они как бы своими пустынями, можно сказать, опоясывают земли нашего района являются вот такими покровителями нашей земли. И вот мы в Филаретову пустыню в этом году ходили. По болоту мы шли, вот у нас было человек 30-40, и если в пустыне Ефросина Синоизерского нас встречали уже на месте и дальше отвозили автобусом обратно, то из Филаретовой пустыни обратной дороги автомобильной просто нет, оно просто в лесу. Когда, кстати, было польско-литовское нашествие, войска Лжедмитрия II не смогли найти даже эту пустыню. Она единственная осталась неразоренной, потому что она затеряна в болотах была, и только местные знали эту дорогу, и они, все обыскав вокруг, так и не нашли. Мы шли 5 километров по настоящему болоту туда и обратно. Сейчас, к сожалению, там не сохранились древние храмовые постройки. В советское время все было уничтожено, но на месте храма в честь Филарета Устюженского воздвигнута часовня.
3: В Петербурге какой храм вы посещали?
2: В Петербурге я являлся в течение 10 лет псаломщиком храма Вознесения Господня в городе Колпино. Также 3 года я трудился в качестве регента в храме Адриана и Натальи Старопанова. Возглавлял также духовно-просветительский центр при храме.
3: Нет ли тоски в Петербурге?
2: Есть теплые, светлые воспоминания и счастье нахождения в Устюжне. Конечно, с радостью мы всегда посещаем Петербург, поскольку там и родители наши, и друзья, с которыми много лет мы общались и продолжаем поддерживать это общение, и трудились в храмах вместе, все. И с удовольствием посещаем храмы, в которых бывали, трудились на протяжении всей, можно сказать, уже церковной жизни.
3: Но будущее свое видите в Устюжне.
2: Будущее свое и дело своей жизни вот мы видим, да, здесь, в Устюжне, что называется, на ниве восстановления храмов. Вот я и моя семья, да, мы видим наше дело жизни, восстановление как раз храма Рождества Христова в народе Покровская церковь, вот на левом берегу Малоги. Там вообще в руинированном состоянии храм находится. Пока только вот предварительно ведутся расчеты, что там нужно сделать. По предварительным оценкам, более 4,5 миллиона рублей будет стоить только изготовление пакета документов научно-проектной документации. Я здесь руководствуюсь исключительно цитатами, что невозможно у человека, возможно у Бога. Поэтому если Богу угодно, чтобы эти места вновь засияли славой, все будет. А только на вере и уповании держится все наше служение, потому что уже давно бы руки бы сложили все, если бы не было веры.
1: Наша экскурсия в Краеведческом музее Устюжны закончилась, но радиовстреча с Устюжной продолжится в следующей программе цикла «Радиоэкскурсия». С вами была Людмила Зотова.

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный становлению христианства на Руси. Крещение Руси не было мгновенным обращением к свету христианства целого народа. Крещению Руси предшествовала длительная, больше чем вековая подготовка, создавшая в Киеве прочные начатки христианской культуры. Ему предшествовала и напряженная борьба. Крещение Руси было результатом личного зрелого решения киевского князя Владимира, решения свободного и тщательно им взвешенного. В мотивах этого решения национально-политические соображения встретились с переживаниями духовного порядка и подчинились им. Князь Владимир стал киевским князем в 17-летнем возрасте. Восстановив после смерти своих братьев единство власти на Руси, Владимир не пошел по стопам своего отца Святослава, прямодушного, сурового воина, не знавшего иной жизни, кроме походной, и не терпевшего иного общества, кроме дружинников. Владимир не чувствовал себя ни вождем воинственных варягов, ни завоевателем чужих стран. Для Владимира столицей его страны был Киев и только Киев. Его народом были племена, разбросанные вокруг Киева и Новгорода, уже тяготившие к этим княжествам и объединенные с ними общей историей. Призванием Владимира было не захватывать чужие земли, а укреплять свои. Наша летопись подчеркивает, что Владимир выделялся из ряда других князей своими широкими реформаторскими планами в области построения русской государственности. «Ибе, Владимир, думая с дружиной о строе землянем и уставе землянем», говорится в летописи. Инстинктом основателя великого государства Владимир безошибочно чувствовал, что историю творят личности, а не массы. Он сознавал, что всестороннее развитие личности наступает только при условии укрепления в ней духовного начала. Последнее же возможно только при наличии веры в сверхличные ценности.
1: Поэтому, придя к власти, Владимир посвятил много сил обновлению распространенного тогда на Руси, но уже терявшего свое значение, языческого культа. При этом к язычеству князь подходил не как политик, а как человек, готовый по своей духовной природе посвятить свою жизнь служению ценностям, достойным, по его мнению, этого служения. И начал, говорит летопись, княжить Владимир в Киеве один. И поставил он кумиры на холме, Перуна деревянного с серебряной головой и золотыми усами, и Дождь Бога, и Стри Бога, Симмарльгла и Мокеш. И приводил к ним Владимир своих сыновей и дочерей для поклонения идолам. И осквернял он землю языческими требами, и осквернилась кровью земля русская и холм тот. Как нередка была у славян практика человеческих жертвоприношений, но с целью укрепления веры в языческих богов правительство Владимира сочло нужным привлечь толпу и к этой жестокости. В жертву была намечена христианская семья, состоявшая из отца по имени Федора и сына Иоанна. Они оба были убиты и сожжены.
0: Но Владимир вскоре убедился, что примитивная и безнравственная языческая вера не давала ему ответа на мучащие его вопросы о смысле жизни как таковой. Поняв это, он решил стать христианином. С христианством князь Владимир был знаком давно, многие его родственники были христианами. О крещении в Константинополе его бабки Ольги знал весь Киев. По преданию, мать Владимира Малуша была также христианкой и, возможно, оказывала влияние на его взгляды. Связи Владимира со скандинавскими родственниками и через них с другими европейскими дворами постоянно указывали князю на превосходство христианской культуры перед варварской, на неполноценность языческой Руси по сравнению с другими европейскими странами. Потому князь Владимир не только принял христианство сам, но и поставил перед собой цель крестить всю Русь. Он чувствовал себя обязанным поднять свой народ до уровня других цивилизованных народов, предоставить ему те же возможности духовного и культурного развития, которые уже получили другие христианские страны. Однако было бы грубой ошибкой рассматривать крещение Руси Владимиром как действие политического расчета или хотя бы как поступок, продиктованный по преимуществу разумом.
1: Русский церковный историк, преосвященный Филарет Гумилев, так реконструирует внутреннюю логику духовного кризиса Владимира и причин его обращения. Ужасное братоубийство, победы, купленные кровью чужих и своих, грубое страстолюбие не могли не тяготить совести даже язычника. Владимир думал облегчить душу тем, что ставил новые кумиры на берегах Днепра и Волхова, украшал их серебром и золотом, закалывал тучные жертвы перед ними. Мало того, он пролил даже кровь двух христиан на жертвеннике идольском. Но все это, как чувствовал он, не доставляло покоя душе, душа искала света и мира. И вот этот свет и мир Владимир нашел для себя в уже известном ему ранее христианстве греческого образа. Владимира привело к христианству духовное озарение. Как это произошло, мы не знаем. В самой глубине духа это останется навсегда тайной его личного обращения, тайной, подобной чудесной тайне превращения гонителя христиан Савла в апостола языков Павла. У русских писателей XI века, близких по времени и крещению Руси, мы находим драгоценный и подлинный исторический материал, описывающий происшедший с Владимиром духовный переворот. Выступая со словом у гроба князя Владимира, в присутствии его сына Ярослава и супруги последнего Ирины, современник усопшего, митрополит Иларион, так риторически обращается к Владимиру.
0: «Как ты уверовал! Как воспламенился любовью Христовую! Как вселился в тебе разум, высший разум земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесному! Как взыскал ты Христа, как предался Ему, скажи нам, рабам твоим, скажи нам, Учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа, кто дал тебе испить от сладкой чаши памятования о будущей жизни, кто дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по Нем, как же ты стал учеником Его? Другие, видев его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. Не видел ты апостола, который бы, придя на землю твою, своей нищетой и наготою, гладом и жаждой преклонил твое сердце к смирению. Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым, возвращали здравие больным, как прилагался огонь и холод, воскресали мертвые. Не видев всего этого, как же ты уверовал? Дивное чудо! Другие цари и властители, видя, как все сие совершалось святыми мужами, не веровали, но еще самих их предавали страданиям и мучениям. Но ты, о блаженный, без всего этого притек ко Христу. Руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что един есть Бог, Творец невидимого и видимого, небесного и земного, и что послал Он в мир для спасения Своего возлюбленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в святую купель. Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силою Божией.
1: В своем слове митрополит Иларион не огрубляет никакими второстепенными утилитарными политическими мотивами обращения князя Владимира. «Пришло на него, — говорит Иларион, — посещение Вышнего. Призрело на него всемилостивное око благого Бога, и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. А особенно он всегда слышал о православной, христолюбивой и сильной верою земле греческой. Как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему. Как творятся там силы, чудеса и знамения. Как церкви там полны людей. Как в селениях и городах благоверных все прилежат к молитве. Все предстоят Богу. Слышав все это, возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство.
0: О тех же глубоких мотивах обращения Владимира свидетельствует и другой писатель конца XI века, мних Иаков. Владимир слышал о бабке своей Ольге, как она съездила в Царьград и приняла там святое крещение. И вот под влиянием этого факта, разгоравшись Святым Духом сердце Владимира, хотя святого крещения, видя же Бог хотение сердца его, провидя доброту его, и презри с небесе милостью своею и щедротами, и просвети сердце князю русской земли Владимиру прияти святое крещение. Третий русский писатель второй половины XI века Нестор еще более одухотворяет мотивы крещения князя Владимира. В восказании о святых страстотерпцах Борисе и Глебе преподобный Нестор объясняет обращение князя Владимира мистическими причинами. По его словам, сам Господь Бог сотворил из Владимира христианина. К этому мнению приходят и многие другие историки, описывающие жизнь князя Владимира после принятия им крещения. Совершившийся с ним религиозный переворот был настолько велик и настолько необычен, что может быть объяснен только чудом.
1: Бывший в молодости развратным и жестоким, Владимир стал милостив и целомудрен. Он постился до изнеможения и проводил ночи в молитве и духовном чтении. Он посещал больницы и темницы, подавая милостыню и утешая страждущих. Вот что пишет о совершившемся с князем Владимиром духовном преображении современный нам православный богослов, сербский епископ Николай Охридский. Говорят, ни одного чуда не совершилось на раке святого Владимира. Но разве этот избранный муж не совершил самое большое чудо над самим собой при жизни своей? Все чудеса, которые совершают святые люди с помощью веры, как, например, исцеление от болезней, освобождение от страстей, перерождение порочных, возвращение разума сумасшедшим, воскрешение мертвых, все эти чудеса совершил святой Владимир над собою. Да и сам переворот, который произошел в душе Владимира при его жизни, является таким великим чудом, что его можно приписать не столько усилию человека, сколько силе в милости Божией. Может быть, кто-либо из желающих постичь пути промысла Божия в недоумении спросит, почему Бог избрал крестителем и возродителем русского народа такого именно человека, который в первой половине своей жизни превзошел во зле, вероятно, всех своих языческих предков и современников.
0: Но разве тот, который Савла гонителя обратил в апостола Христовой веры, не знал, что делает, когда такого язычника, как Владимир, избрал для самой великой миссии среди такого великого народа? Воистину трудно различить все нити и тончайшие ткани божественного промысла, но в данном случае эта нить довольно ясно различается. Именно раскаявшегося грешника надо было поставить во главе всех колен русских. На пороге Новой Руси надо было поставить освященного язычника, чтобы он стоял подобно медному змию и своим примером предупреждал, ободрял, лечил споткнувшихся сынов русских во все грядущие времена. Из всех чудес, которые совершает в мире вера Христова, самым полезным чудом является превращение грешника в праведника. Отмеченный этим чудом стоит святой Владимир на вратах христианской Руси и как бы громко вещает каждому русскому: Я был ночью, но превратился в день. Чем был ты, и во что ты ныне превратился?» Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Прослушайте былинное описание возвращения князя Владимира с похода.

0: Ай, дед, ой, Лада, ой, Лада, ой, Ладушка, Лада, над светлым Днепром Славутичем в своем стольном Киеве-граде шумно и весело пирует князь Владимир Красное Солнышко. Пирует с ним князья, дружина богатырская, старцы городские, отроки княжи, гости и купцы заморские, певцы, гусляры и весь народ от мала до велика. Князь Владимир с знатными и богатыми в своих палатах и хоромах княжеских, где стоят столы дубовые, стланы, скатерти шелковые и расставленные яства сахарные, напитки медвяные и вина греческие, а народ во дворе и по всем площадям и улицам, переулкам и закоулкам.
1: Сытно, хмельно, шумно и весело пирует князь и весь стольный Киев. Где еще сидят и бражничают? Где уже в полсыта, наевшись и в полхмельна напившись, сидят и хвастают, похваляются, кто золотой казной, кто молодецкой удалью, клича выкликая поединщика супротивника на кулачный бой? Где играют на гуслях, самогудах, поют песни и запевки плясовые и хороводные? Где дерутся из-за награбленной добычи? Далеко слышны песни, звон, крики, гомон и хохот разгулявшегося Киева.
0: А как не гулять пировать Владимиру? Вернулся он после удачного похода на Ятвягов. Сами боги благоприятствовали походу. Много неприятеля убито, перерезано, много захвачено в полон рабства, много добра награблено. И теперь еще милостивые боги. Затих стрибог ветер, молчит грозный Перун, гром молния, а ласковый Хорс, дождь бог, льет свои яркие горячие лучи, согревая землю. Но не ровен час, боги могут разгневаться. Зашумит, засвистит стрибог ветер, принесется на грозных тучах Перун громовик со своими громовыми стрелами, спрячется бог Ярила, яркое солнышко, и тогда начнутся, не окончатся буйные бури, проливные дожди, ливни с градом, грозы, молнии и громы, тогда конец пиру, гульбищу, и, что еще хуже, порча и гибель урожая, проса, лен, греча, все собьется, примнется, загниет и погибнет. Богов надо умилостивить, надо принести жертву богам. В одном, в другом, в третьем конце пировавшего и веселившегося Киева зародилась эта мысль одновременно и пошла гулять по всему стольному городу. Кто со хмеля спьяна крикнул, а кто с дуру глупости подхватил, заволновался народ, зашумел, грозно стал требовать жертву богам, жертву Перуну-громовнику. А волхвы-жрецы ходили еще больше, будоражили толпу, только масло в огонь подливали.

0: валом валил народ на холм у берега Днепра, где стоял среди высоких, могучих, кряжистых дубов на зеленой лужайке истукан Перун. Весь он был деревянный, голова серебряная, а усы стрелы золотые. Страшный своей величиной, корявостью и жуткой непонятностью вселял он страх в суеверных язычников. А пока народ волновался, жрецы и старцы городские решили, что на этот раз жертва должна быть велика. Мало будет Перуну быка тучного или коня быстрого. Надо обогреть Перуну в жертвенник человеческой кровью. Но кого же убить? Не своего же язычника. Этого лучше избегнуть, и ни раба или прислужника его. Это невыгодно. А вот там, на самой окраине, около своей церкви, мимо которой пройти-то язычникам противно, не сплюнув, живут крестьяне. Решили для виду бросить жребий. На кого из юношей или девушек падет он, того и принести в жертву. А сами так ловко устроили, что жребий пал на юношу-христианина именем Иоанна. «Боги наши хотят себе в жертву твоего сына. Отдай его нам!» Яростно требовали посланные, окружив дом христианина Федора, отца юноши. «Спокойно и тихо», — ответил Федор. «Ваши боги не боги, а дерево. Сегодня оно есть, а завтра сгниет. Зачем дереву жертва? Оно не ест, не пьет и не говорит. Бог один, истинный Бог, сотворивший небо и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека. А ваши боги что сделали? Ничего. Вы же сами своими руками сделали их. Не отдам вам своего сына». Вернулись посланные и сообщили народу, ждавшему жертву, ответ христианину.
1: Загудела рассвирепевшая толпа, с криком бросилась на жилище Федора, топорами подрубила стены и факелами подожгла. Через несколько минут весь дом пылал, как костер, торжествующие крики толпы, шум и треск пожара и громкие заклинания жреца — все смешалось. Федор и сын его, мальчик Иоанн, погибли мученической смертью за свою веру. И когда не видно стало дома, а пламя начало уменьшаться, толпа затихла. Старик-жрец отошел, бормоча что-то про себя. Кто-то в толпе негромко спросил, какому же Богу они кланяются, что смерти не боятся. Никогда не проходит даром смерть мучеников, принесла богатый урожай и смерть Федора и Иоанна. Узнав о ней, смутился князь Владимир и стал все больше думать о том, как узнать истинного Бога. Через несколько лет он принял христианскую веру, а за ним в 988 году крестился и весь Киев.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу, говорит «Голос православия».
1: «Голос православия» есть частное добровольное объединение людей, поставивших своей целью распространение церковного просвещения в России. В своих программах «Голос православия» сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики, основывая свои передачи исключительно на положительном опыте православного предания.
2: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым напева Оптиной пустыни.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

о законе Моисеем данном и о благодати и истине во Иисусе Христе явившихся, о том, как закон отошел, а благодать и истина всю землю исполнили, и вера на все языки простерлась, и на наш народ русский. Похвала Государю нашему Владимиру, им мы крещены были, молитва Богу от всей земли нашей, Господи, благослови, Отче.